многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.

Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюда ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою, а я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею, Господи. Да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей твоих,
но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Дорогие слушатели, дорогие молитвенницы и молитвенники, каждый из нас молится Богу в надежде, что Он услышит, и как мы рады, когда Господь воздает нам по молитвам нашим, по вере нашей. И сегодня мы поговорим о молитве.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем начать новую серию бесед о молитве. В нашей первой беседе обратим внимание на молитву слышащего Бога. Псалмопевец Давид в 64-м псалме, 2-м стихе говорит: «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». В послании к евреям, 11 главе, 6 стихе сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Из первого прочитанного места мы видим, во-первых, Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Наш Бог является Богом, который слышит и отвечает на молитву. Слышание молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Это вдохновило псалмопевца назвать его «Ты слышишь молитву», то есть «Ты молитву слышащий Бог». Бог сам избрал себе этот титул и радуется, когда его называют Богом, который слышит молитвы и отвечает на них. Божий атрибут, его характер, открыт в титуле, данном ему этим местом.

текстом Священного Писания. Божьи имена, титулы и описания, находящиеся в Библии, открывает характер и естество Бога. И одним его титулом, по его собственному избранию, является «Ты слышишь молитву». Милосердие Бога никогда не изменяется. Оно является частью его характера, не подлежащее изменению при изменении диспенсаций. Божья святость и праведность никогда не изменяется. Он всегда свят, всегда праведный. Его характерные черты и атрибуты неизменны и вечны. Он говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь» Малахии 3 глава 6 стих. Апостол Павел говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» Евреям 13 глава 8 стих. Да, Он тот же Бог, который в течение всех веков рад слышать, слушает и отвечает на молитву. «Ты слышишь молитвы, тебе прибегает всякая плоть», говорит псалмопевец. Бог слышит молитву всякой плоти. Он также охотно слышит молитву язычника, как и еврея. Бог, который сотворил всех, охотно слушает молитвы всякой живой души. Он наслаждался молитвами Еноха, который жил и ходил с ним, и он взял его в теле бессмертия на небо. Он слышал молитвы Авраама, друга Божия, и избавил Лота из Содома и дал Аврааму давно ожидаемого наследника в его старости. Позже он благоволил слышать молитвы Илии, воскресив мертвого, посылая огонь с неба, даруя засуху, а затем дождь и восхищая его на небо. Он слышал молитву Даниила в пленении в Вавилоне, открыл ему сон Навуходоносора и избавил Даниила из львиного рва, и также избавил трех юношей из печи огненной. Для Бога не имело разницы, молились ли перед потопом или после, Енох или Авраам. Ответ на молитву не зависел от находился ли Илия в Хананее или Даниил в Вавилонском пленении. Также и в Новом Завете Бог слышал молитву хананейской женщины и молитву итальянского сотника Корнилия. Он также охотно, как он слышал молитву апостола Петра или какого другого апостола. Он слышал молитву умирающего разбойника на кресте, или мытаря в храме, или женщины, пойманной в преступлении, так же охотно, как праведного и благочестивого. И если когда-либо существует условие, которое препятствует молитве, то эти условия всегда со стороны того, кто молится, а не со стороны Бога. Бог – неизменный Бог, который слышит молитву, который любит отвечать на молитвы. Это является частью его естества. Подобно тому, как его милосердие, его святость, его справедливость, его праведность и его всемогущество. Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть. Бог даже слышит молитву неспасенного во многих случаях. Молитва универсальная для человека. Неспасенные, не знающие Бога, молятся. Для человека, сотворенного по образу Божию, совершенно естественно молиться. Он даже молится подсознательно, во время нужды, слабости или опасности, призывая на помощь своего Создателя высшую силу. И мы не можем утверждать, как это делают некоторые, что молитва необращенного человека не слышится Богом. Человека, которого Господь исцелил от слепоты, сказал: «Мы знаем, что Бог не слышит, но грешника, но что чтит Бога, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Иоанна 9 глава 31 стих. Это правда в этом смысле, как он говорил, но в случаях, как Агарь в пустыне, языческие матросы, упомянутые в книге Ионы, и в других подобных случаях, мы не можем их обойти, Бог слышал молитву их. Тот, который слышит крик молодого ворона, когда он голоден, слышит агонию страдающего сердца человека в беде, ибо он ценнее воробья. Да,
Это является Божьим естеством – отвечать и слышать молитву даже недостойного творения. Во-вторых, другое место, которое мы прочитали в начале, говорит, что невозможно приходить к Богу или угодить Богу без веры, что Он является слушающим молитву и отвечающим на молитву Богом. Бог ревнует о своей репутации, что Он слышит и отвечает на молитву. Ибо мы читали, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь нам сказано, что перед тем, как кто-нибудь может прийти к Богу, он должен верить, первое, что есть Бог, и второе, верить, что Бог воздает прилежно ищущим Его, то есть, что Бог слышит и отвечает на молитву. Здесь также мы видим, что такое вера. Без веры угодить Богу невозможно. Эта вера просто означает, что человек верует, что есть Бог, и он верует, что слышит и отвечает на молитву. Иметь веру относительно определенного предмета означает иметь уверенность, что есть Бог, который услышит молитву об этом определенном предмете. Но нет веры, которая не включает действительную уверенность в молитву слышащего и молитву отвечающего Бога. Человек не может знать Бога до тех пор, пока он не познает этот блаженный атрибут Бога, что Он есть Бог, который слышит молитву. Не является ли это странным, что каждый должен признать этот один атрибут Божий перед тем, как он может прийти к Богу, что Он есть Бог, который слышит и отвечает на молитву? Когда человек приходит к Богу, от него не требуется, чтобы он думал о Боге как Творце. От него не требуется, чтобы он думал о Божьих атрибутах и качествах. Они все достаточно включены в этом качестве слышать и отвечать на молитвы. Ибо, если они верят, что Он есть и ищущим Его воздает, тогда они достаточно знают о Боге, чтобы прийти к Нему и угодить Ему и получить Его благословение. Иначе говоря, это качество Бога, что Он слышит и отвечает на молитвы, является одним, посредством которого Он желает, чтобы мы познали Его. В этом весь смысл Его естества. Это открывает Его силу, Его мудрость, Его благость и Его святость. Он есть Бог, и Он отвечает на молитвы. Это суммирует все вероисповедание, совершенно необходимое, чтобы угодить Богу и чтобы прийти к Нему. Все другие подразумеваются и понимаются, если вы знаете, как много о нашем безграничном, благословенном, молитву слушающим и молитву отвечающим Богом. Из этого становится ясно, что когда мы ограничиваем готовность Бога отвечать на молитвы, мы виновны в ужасном грехе неверия. Те, кто особенно подчеркивает естественный закон и подразумевает, что сам Бог является рабом природы, ограниченный законами, которые Он сам создал, виновны при уменьшении веры и не угождают Богу и не могут приблизиться к Нему как нужно. Учить, как некоторые делают, что в прежней диспенсации Бог скорее слышал и отвечал на молитву, означает порочить достоинство Его характера и не верит в Его естество, как молитву слышащего Бога. Бог всегда спасал людей через веру в Иисуса Христа, и нет другого пути ни в Ветхом Завете, ни в Новом. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Деяния 10 глава 43 стих. Бог всегда был святым Богом, всегда был всемогущим Богом, всегда был милосердным Богом. И также Бог всегда был и есть Богом, который слышит и отвечает на молитвы. Это понимал псалмопевец, когда он восклицал под вдохновением Святого Духа. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». Псалом 64, 3 стих.
Поэтому автор послания к евреям провозглашает: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 11 глава, 6 стих. Неизменный, вечный и благой Бог является Богом, который всегда готов был слышать и отвечать тем, кто истинно ищет Его и доверяется Ему. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

0: В нашей первой беседе, говоря о молитву слышащем Боге, мы обратили внимание на два места Священного Писания. Псалом 64, 2 стих. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». И послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Мы указали, во-первых, что Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Слышать молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Во-вторых, что невозможно приходить к Богу без веры, что Он является слышащим молитву и отвечающим Богу. Сегодня мы желаем рассмотреть, в-третьих, что каждый атрибут Бога подразумевается в факте, что Он слышит и отвечает на молитву. Когда человек понимает, что Бог слышит и отвечает на молитву, тогда он может слабо сознавать все атрибуты, все естество Бога. Все другие качества или атрибуты, или характерные особенности Бога подразумеваются, когда мы понимаем, что Он отвечает на молитвы. Первое. Молитву слышащий Бог есть живой Бог. Он не идол из дерева, или камня, или бумаги. Когда пророки Ваалавы на горе Кармил взывали к своим богам, «Ваале, услышь нас», но не было ни голоса, ни ответа. Третья книга Царств, 18 глава, 26 стих. Идол имеет глаза, но он не видит. Он имеет уши, но не слышит. Он имеет рот, но он не может говорить. Бог, который слышит молитвы, есть живой Бог. Второе. Молитву слышащий и молитву отвечающий Бог есть всезнающий Бог, всевидящий. Слышит ли Бог вопли миллионов своих людей во всех странах, на всех языках и во всякое же время? Знает ли Он сердца даже просителей? Видит ли Он веру? Знает ли Он искренность? Или замечает ли Он лицемерие в сердцах молящихся? Тогда Он есть безграничный Бог, который все знает. Третье. Если Бог может ответить на молитву, тогда Он имеет всю власть на небе и на земле. Если Бог отвечает молитву о дожде, то Он должен контролировать погодой. Если Бог отвечает на молитве о жатве, Он должен контролировать солнцем, насекомыми, влажностью и даже зародышами жизни в семени. Отвечает ли Бог на молитвы о здоровье? Тогда Бог должен иметь в своей руке каждый кровяной шарик, каждый нерв, каждый процесс обмена веществ в человеческом теле. Отвечает ли Бог на молитву о пробуждении или об обращении грешников? Тогда Бог должен иметь влияние на каждую душу и совесть и волю человека. Если Бог ответил на молитву Иисуса Навина так, что остановило солнце в его отношении к земле на протяжении почти целого дня, Иисуса Навина, 10 глава, с 12 по 13 стих, тогда Бог контролирует всей безграничной вселенной. Он отвечает на молитву. Он имеет неограниченную силу. Четвертое. Если Бог отвечает на молитвы и имеет такую безграничную мудрость, такую всемогущую силу, тогда Он сам должен быть Творцом. Не может быть никого другого так сильного. Не может быть никого, чтобы противился Его праву. Не может быть никого, кто бы ограничил Его труд или противоречил Его воле. Тогда Бог, который отвечает на молитву, по самой сути дела, Творец неба и земли. Пятое. Бог, который отвечает на молитву, есть творящий чудеса Бог. Верить, что Бог ищущим его воздает, означает иметь веру во все, на что Бог претендует. Если имеется Бог, который слышит и отвечает на молитвы в библейском смысле, тогда по простой необходимости его труд является чудотворным, сверхъестественным, неординарный, но экстраординарный, нечеловеческий, но божественный, неограниченный, но безграничный в деятельности. Кто-нибудь спросит, совершает ли Бог чудеса сегодня? Ответ, конечно, да, если Он Бог, который ищущим Его воздает, если Он все еще является Богом, который слышит и отвечает на молитву, тогда его обыкновенный и естественный способ ответа на молитву будет посредством чудес. Спасение каждой души является сверхъестественным действием, а не естественным. Всякий раз, когда Бог вмешивается и контролирует природой или изменяет планы, чтобы дать дождь, когда иначе не было бы дождя, и делает это потому, что кто-то молился, тогда это чудо. Каждый раз, когда человек становится здоровым в ответ на молитву, когда иначе он бы не выздоровел, это чудо. Божественное вмешательство в естественные дела. Доктор Чарльз Бранчард сказал: «Если имеется Бог, то Он должен действовать как Бог. Бог творит чудеса. Бог, который перестанет творить чудеса, перестанет быть Богом в библейском смысле, то есть личным Богом, который лично слышит и отвечает на молитву веры». Шестое. Если Бог отвечает на молитву, тогда Он есть Бог безграничной любви и милосердия. Бог знает, что никто из нас не заслужил, чтобы наши молитвы были отвечены. Мы, бедные грешники, заслужили только осуждение и наказание через смерть. Но Бог любит грешников. Его милосердие беспредельно. Когда умножился грех, стало преизбытковать благодать. Римлянам 5 глава, 20 стих. Если имеется Бог, который воздает тем, которые прилежно ищут Его, то есть, который слышит и отвечает на вопль, веру, нужду человеческих существ, тогда Бог отдает своего собственного Сына, чтобы искупить грех и сделать так, что Он смог праведно простить грех и спасти грешников и сохранить их от ада, и преобразить их в Его образ и иметь их навеки с собой на небе. Когда человек действительно верит, что Бог есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог, то он обладает секретом самому сердцу Бога, и он может неясно видеть очертания всех благосклонностей и сил и величия неограниченного Бога, который слышит и отвечает на молитву, является истинным Богом. Всякий Бог, который не слышит и не отвечает на молитву, не имеет силы и благодати, чтобы творить или содержать мир, или любить и искать и спасти погибшего грешника. Имея это в виду, мы можем понять, как Бог желает быть известным под этим титулом «Ты слышишь молитву». И никто не может угодить Ему, и никто не может прийти к Нему без веры, что Он есть Бог, который слышит и отвечает на молитву тех, кто прилежно ищет Его. В-четвертых, желаем указать, что сама природа указывает на благотворительного Бога, который слышит и отвечает на молитву. Вся природа говорит о благотворительном Боге, Боге, который сотворил человека, который любит его и который желает восполнить все его нужды. Фактически в том же 64-м псалме, который дает Богу титул «Ты слышишь молитву». Псалмопевец с 9 по 13 стих как бы говорит, что Бог, который любит и отвечает на молитвы человека, предвидел много его нужд, орошает сухую землю, дает голодным стадам пастбище и покрыл долины хлебом для человека и животных. Эти пажити и долины восклицают и поют о благотворительном, любящем милосердии Бога. Для всякого живого существа имеется место, пища, защита, обеспечение.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит первая часть этой истории.
1: Давно уже слуги не видели своего старого пана в таком хорошем настроении, как в тот день, когда вернулся домой его любимый внук Адам Орловский. Старик так бодро расхаживал по своему имению, будто он помолодел на 10 лет. И неудивительно, ведь он долгие годы жил в полном одиночестве. Пан Николай Орловский еще молодым приехал в Венгрию из Польши, где его втянули в политическую интригу, после чего он был вынужден оставить свою до самой старости горячо любимую родину. Однако ему удалось увести свое состояние и приобрести имение в стране своего прибежища, недалеко от городка Подград. Вместе с паном Николаем приехала его красавица-жена и трое милейших деток. Скоро они прижились на новом месте. Но счастье мимолетно. Умерла пани Орловская. Она не смогла привыкнуть к жизни на чужбине. А через несколько лет и старший сын Адам умер от тоски по любимой жене, скончавшейся при рождении своего первенца Адама. Еще до этой утраты между паном Николаем и его младшим сыном Фердинандом произошло что-то, что оставалось загадкой для всех. Было лишь известно, что пан Фердинанд Орловский однажды ночью покинул отцовский дом, чтобы больше никогда сюда не вернуться. При пане Николае даже упоминать его имя было запрещено. Люди предполагали, что он чем-то опозорил честь рода Орловских. После потери обоих сыновей у пана Орловского осталось только одно дитя, младшее и самое любимое, радость и гордость отцовского сердца, его дочь Наталья. Имение Орловского, которому пан Николай дал название Орлов, находилось восточнее городка Подград. Город же назвали так, потому что расположился он у подножья старой крепости, возвышавшейся над ним, как памятник былой славы. Внизу, под развалинами крепости, проходила замковая улица, на угловом доме которой золотыми буквами было написано «Аптека Золотая Лилия». С давних времен эта аптека принадлежала семье Каримских и переходила от отца к сыну. Каримские были очень богаты, и у Ивана Каримского был только один наследник – Манфред, которого он принудил дать обещание продолжать дело отца и не продавать аптеку даже после его смерти. Трудно себе представить, чего стоило гордому Манфреду Каримскому сдержать это обещание. Вся округа была удивлена, когда пан Орловский, старый гордый дворянин, позволил своей единственной дочери, имевшей многочисленных обожателей, остановить свой выбор именно на Манфреде Каримском, который ни по своему положению, ни по чину, ни даже по вероисповеданию не подходил молодой Орловской. Зато он всех превосходил своим богатством, образованием и красотой. Возможно, потому что у пана Николая было единственное дитя, и он своей дочери ни в чем не хотел чинить никаких препятствий, он дал свое согласие на тот брак. Но прошло 6 лет, и он об этом горько пожалел. 6 лет длилось счастье молодых Каримских. Но вдруг между ними возникла необъяснимая неприязнь. и молодая женщина снова вернулась в Орлов с твердым намерением никогда больше не возвращаться к своему мужу. Все попытки образумить ее, мольбы отца, просьбы Каримских, уговоры священника были бесполезны. Процесс закончился разводом. У Манфреда остался старший сын Николай. У Натальи маленькая дочь Маргита. Распался заключенный перед Богом союз двух людей, которые по воле его должны были быть вместе всю жизнь. Так как пан Николай, не согласившийся с разводом, в гневе заявил, что дочь у него жить не будет, Наталья со своим ребенком уехала в Вену. Для гордого, чувствительного пана Орловского это было ужасным ударом, однако худшее его еще ждало впереди. По прошествии 3 лет он получил от дочери, с которой переписывался время от времени, письмо, в котором она сообщила, что принимает евангельскую веру по причине ее намерения вступить в брак с инженером Райнером. Это письмо пан Николай оставил без ответа. Он больше не считал Наталью своей дочерью. Всю любовь своего огорченного сердца он с тех пор отдал внуку Адаму. И вот Адам, наконец, после долгих лет учебы вернулся домой. И не на каникулы, как обычно, а насовсем. Ему дед решил передать все, что накопил в труде и заботах, чтобы радоваться счастью любимца и пожить еще в свое удовольствие на старости лет. Пир по случаю приезда внука закончился. Друзья разошлись. Николай Орловский сидел с Адамом в зале рядом с камином. Дед на диване, внук в кресле, задумчиво глядя на пылающий огонь. Его отблески освещали мужественную фигуру старика, напоминающую мощное, бурями жизни согбенное, но не сломленное дерево. Седые волосы и такая же борода обрамляли его загорелое, прорезанное морщинами лицо с энергичными чертами, гордым лбом и плотными губами. Вдруг старик поднял голову. Из-под седых бровей он устремил свой взор, полный любви, на задумавшегося юношу. Адам Орловский был очень похож на деда. Тот же стройный стан, гордый лоб, те же черные глаза и плотные губы. Вся его внешность говорила об аристократическом происхождении. Адам почувствовал на себе испытывающий взгляд деда. Глаза их встретились. «Дедушка, я хотел бы знать, что означают высказывания господина Це и доктора Раушера о твоих планах относительно меня?» Начал разговор молодой Орловский. «Вот как!» – улыбнулся старик. «Мои планы просты. Ты станешь хозяином Орлова. Я готов передать тебе все, что имею. А так как я хотя бы на старости лет хотел увидеть вокруг себя жизнь и радость, нужно подумать и о хозяйке. Короче говоря, я тебя воспитал, и теперь хочу тебя женить».
2: «Меня?»
1: – как ужаленный вскочил молодой человек.
2: «Прости, но из этого ничего не выйдет. Я не думаю жениться. И против моей воли не позволю связать себя!»
1: «Тихо, Адам!» Пан Орловский нахмурился. «Ты меня не понимаешь. Сначала послушай. Относительно твоей женитьбы у меня особые намерения. Во-первых, ты должен спасти свою родственницу и привести ее туда, где ей положено быть, то есть домой. И, во-вторых, то, что с такой легкостью отняли у католической церкви, должно быть ей возвращено».
2: «Дедушка, я тебя действительно не понимаю. К как я путем женитьбы могу спасти душу для католической церкви? Спасать души – это дело священников, но не мое.
1: Старик махнул рукой.
2: Если бы не было необходимости, я бы даже не вспомнил об этих неприятных делах.
1: Адам удивленно посмотрел на деда. Дрожащим и необыкновенно мягким голосом тот продолжал.
2: «Ты знаешь, что у меня есть внучка, Маргита. Но с тех пор, как ее мать приняла евангельскую веру, она вырвана из лона нашей церкви, где ей положено быть, так как крещена она в католической». Если мы не спасем Маргиту теперь, когда ей нет еще 18, то ее принудят к официальному переходу, и она для нас будет потеряна навсегда. К тому же надо помнить, что бедная девочка вынуждена при живом отце жить в доме своего отчима.
3: «Так спаси ее! Зачем я тебе для этого? У твоей внучки в твоем доме столько же места и прав, как у твоего внука? Зачем же нас обоих лишать свободы?»
2: «Ты прав. Но разве мать Маргиты добровольно нам ее отдаст? Мы ее даже через суд не сможем заставить», — продолжал пан Николай с раздражением. «И есть только один путь к этой цели. Просить для тебя руки Маргиты и пообещать оставить вам все, если вы поженитесь».
3: «Но она мне двоюродная сестра! Церковь мне этого не позволит!» — возразил Адам.
2: «Это сделают деньги. А церковь заинтересована в том, чтобы наше намерение осуществилось. Я хочу, чтобы вы, ты и Маргита, были со мной до конца».
3: «Дедушка, но ведь это может осуществиться и без твоего условия, если ты пообещаешь ей наследство. Они тебе ее и так отдадут, и мы сможем жить с тобой».
2: «Ах, не болтай!» – рассердился дед. «Сегодня вы согласны жить у меня, а завтра появится кто-то, за кого Маргита выйдет замуж. И ты тоже женишься на ком-нибудь. А я... Нет-нет, я не дам разорвать имение! Не позволю!» — скричал он, ударив кулаком по спинке дивана. «Либо вы вместе получите все, либо никто ничего не получит».
3: «Так отдай ей все!» — воскликнул молодой человек. «Выдай ее замуж, тогда у тебя будет зять. Они с радостью останутся у тебя. А я не продаюсь! Одна только мысль о таком ерме мне отвратительно, дедушка!»
2: «Ах, вот как! Значит, я тебя покупаю!» — с горечью произнес старик. «Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал? Так ты мне хочешь отплатить? Хотя... чему же тут удивляться, если собственные дети отравили мне всю мою жизнь? Почему бы и внуку не забить еще один гвоздь в мой гроб? Ты, стало быть, не можешь исполнить мою единственную просьбу. Хорошо, сын мой».
1: Пан Николай встал и направился к выходу. Рука его уже лежала на ручке двери, когда молодая сильная рука обвила его плечи.
2: «Не сердись, дедушка! Требуй чего угодно! Я жизни для тебя не пожалею! Но только не это!» «Я уже ничего не прошу», — ответил дед, отстраняя внука. «Но ради того, за кого ты жизнь готов отдать, можно и чем-то пожертвовать. Оставь, сын мой. Забудь, что твой неразумный дед после стольких разочарований в жизни на старости лет захотел немного счастья. Это был лишь сон. Годами я его вынашивал, однако он исчез, как утренний туман. Не говори так, дедушка, не мучь меня! Адам обеими руками сжал свою голову. Ты еще не знаешь причины, по которой я не хочу и не могу жениться. Я не хотела об этом говорить, но теперь придется, чтобы ты меня понял. Присядь, пожалуйста, и послушай.
1: Старик поспешно сел в ближайшее кресло и с выражением ужаса уставился на бледное лицо внука.
2: «Не хочешь ли ты мне сказать, что у тебя уже где-то есть жена?» – простонал он.
3: «Как ты мог такое подумать? Разве я обманщик или лицемер? Уверяю тебя, у меня и времени не было, чтобы заниматься подобными делами».
1: Адам гордо выпрямился, откинув прядь волос со лба.
2: «Я знаю, дедушка, чем тебе обязан за твою любовь и заботу. Когда ты сказал мне, что я должен провести с тобой последние годы твоей жизни, я решил отказаться от своего сокровенного желания. Я намеревался отправиться с профессором Герингером в археологическую экспедицию. Но я не отказался от своего плана навсегда, ибо это означало бы отступление от избранного пути. Если же теперь ты будешь настаивать, чтобы я женился, ты разрушишь все мои надежды осуществить задуманное. Однако, так как я у тебя в долгу, я подчиняюсь твоей воле».
1: В комнате стало тихо. Шла борьба двух сердец. Который из них победит? Склоненная на руки голова старика вдруг резко поднялась. Глаза его сверкнули в твердом решении.
2: «Я благодарю тебя, Адам! Твои слова – награда за все мои труды! Я правильно тебя воспитал! Однако жертва за жертву! Ты исполнишь мое желание и женишься на Маргите Каримской. Я же помогу тебе осуществить твои планы. Маргита останется у меня, а ты сразу после свадьбы отправишься в путешествие. Не будем обращать внимания на толки людей. Я хочу, чтобы ты совершил свое путешествие, пока я жив».
3: «Дедушка!»
1: От счастья Адам не мог произнести больше ни слова –

0: В то время как Адам Орловский верхом скакал по заснеженной тропе, еле видневшейся в вечерней мгле, пан Николай, закончив письмо внучке, долго еще расхаживал по своей спальне, рассуждая сам с собой. «Да, замуж тебя надо выдать, потому что и ты могла бы поступить так, как он. Мальчик мой неразумный, ты думаешь, что приносишь жертву? Ну-ну, посмотрим. Кто знает, сколько я еще проживу. Тебя тоска одолеет, и ты сбежишь, а я останусь один. Так уж лучше я отпущу тебя сам, только со связанными крыльями, чтобы ты вернулся. Ах, почему на этом свете счастье так недолговечно? Зачем я, собственно, жил? И что изменится, когда я умру? Хоть бы знать, где он. Глупости! Ничего я не хочу знать. У меня никого нет, кроме тебя, Адам, и тебя, Маргита. И вы должны быть счастливы. В этот момент в соседней комнате послышались шаги. Старик вышел. «Ах, это вы, доктор Раушер?» Удивился он, приветствуя гостя, который только недавно оставил гостеприимный дом в Орлове. «Почему вы вернулись?» «Я принес очень неожиданное и печальное известие, которое касается и вашей милости». «Меня?» «Присядьте, пан доктор, и рассказывайте». «Николай Каримский, ваш внук, несколько часов назад отравился». «Кто?» Старик был поражен, однако сохранил хладнокровие. «Молодой Каримский. Около недели тому назад он приехал домой навестить отца, а после этого хотел отправиться в путешествие, чтобы пополнить свои знания по химии. Когда я приехал от вас домой, меня уже ждали сани. Теперь, возвращаясь, я свернул к вам, чтобы сообщить о случившемся. Бедный молодой человек еще жив. Удалось сразу дать ему противоядие. Но он очень страдает, и пан Каримский в отчаянии. А какое мне до всего этого дела, пан доктор?» Сухо спросил Орловский. «Ваша милость!» Доктор с упреком смотрел в холодное лицо старика. «Ведь бедный Николай – ваш внук, который ни в чем не виноват. Так что, мне идти спасать самоубийцу?» «Кто вам сказал, что он самоубийца, пан Орловский?» «Каримские вместе работали в лаборатории, где было очень жарко. Николай с дороги был немного нездоров и вдруг упал в обморок. И бедный Каримский в замешательстве подал ему вместо лимонада сильный яд, который, по несчастью, стоял рядом в таком же стакане. Молодой Каримский уже немного глотнул, когда заметили ошибку. Но было поздно. Бедный аптекарь!»
1: «Значит, Манфред сам его отравил!» – воскликнул старик, дрожа от волнения. «Это невозможно!»
0: «Теперь, я думаю, вам понятно, зачем я пришел сюда с этим известием. Кто позаботится о несчастном Каримском, если не вы? Если вы этого не сделаете, он может лишиться рассудка. Он и так уже близок к этому».
1: «Вы пешком пришли, доктор?»
0: «Я приехал на санях».
1: «Тогда подождите немного».
0: «Я знал», – пробормотал доктор. «Он слишком благороден, чтобы в таком несчастье не простить обидчика». Через несколько минут сани мчали обоих господ по заснеженным улицам небольшого городка, пока не остановились перед аптекой «Золотая лилия». По ступеням лестницы доктор едва поспевал
1: за своим спутником. Но наверху, на лестничной площадке, старик остановился. Его одолевали воспоминания. 24 года тому назад он бежал по этой лестнице, подгоняемый радостью, счастьем и желанием увидеть своего первого внука, дитя любимой дочери. Там, за этой дверью, счастливый молодой отец передал ему в руки своего первенца. И почти 16 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел внука и разговаривал с его отцом. Теперь же он пришел, чтобы увидеть их страдания. Доктору показалось, что старик хочет вернуться. Но вдруг кто-то отворил дверь, и в освещенном проеме показался юноша, всем своим видом олицетворявший силу и молодость. Густые черные волосы обрамляли его глубоко опечаленное лицо. «Вы вернулись, коллега!» – спросил доктор обрадованно. «Кто мог представить себе вчера, когда вы прощались со своим другом, что случится с ним сегодня?» «О, если бы я это знал, то никогда бы его не оставил», – промолвил молодой врач, поклонившись. «Позвольте, ваша милость, представить», – сказал доктор Раушер. «Пан доктор Аурелий Лермонтов, друг Николая, пан Орловский». Представленные с интересом посмотрели друг на друга. «Как чувствует себя мой внук?» – спросил старый пан неуверенным голосом, протягивая молодому человеку руку. «Он без сознания». Молча господа вошли в спальню и остановились возле постели. Дед склонился над внуком, которого он не видел 16 лет, глядя в его бледное, с тонкими чертами и полузакрытыми глазами лицо. Высокий лоб больного обрамляли влажные светло-золотистые волосы. Старик взял голову юноши в свои руки и, тяжело вздыхая, со слезами на глазах, поцеловал его в губы и в лоб.
0: «Никуша! Мой Никуша!»
1: Старый доктор скрыл слезы, отвернувшись. Молодой опустил голову.
0: «Ведь он мертв!»
1: – воскликнул старик, выпрямляясь и растерянно оглядываясь вокруг. Только теперь он увидел высокую фигуру мужчины, стоявшего в тени. Короткая борьба отразилась на лице Орловского. Еще мгновение, и произошло то, что еще вчера было невозможно. Два человека, казавшиеся разделенными навсегда, бросились друг другу в объятия.
0: «Мужайся, Манфред! Ты невиновен!» – произнес старик. «Это несчастье и великая боль! Но ты не виновен!»
1: «Да, пан Каримский», — сказал молодой врач. «Пан Орловский прав». В этот момент аптекарь поднял глаза и растерянно, словно проснувшись, посмотрел на пана Николая.
0: «Отец, ты здесь? Ты видишь, что со мной случилось?»
1: Стонал он.
0: «Это невозможно!» «Да утешит тебя Бог, Манфред!» «О, мой сын погибает, и я виновник его смерти!»

0: В известном пансионе в Эй было весело. Воспитанники праздновали именины директрисы. В слабо освещенном салоне, в стороне от веселящейся молодежи, сидела девушка, погруженная в размышления. Стройный стан ее облегало голубое платье. Она была красива. Но особенной красотой отличались ее черные глаза с длинными ресницами, задумчиво смотревшие в горящий огонь камина. Строго сомкнутые губы свидетельствовали об определенной самостоятельности характера. О чем думала она в то время, когда ее сверстницы развлекались играми и танцами? Она мысленно прожила еще раз всю свою жизнь, ведь ей теперь нужно было думать о своем будущем. Она вспоминала первые годы детства, когда она так горячо любила свою мать и доброго отца, который из своих путешествий всегда привозил ей сладости, игрушки и красивые платья. Он представлял ей полную свободу действий и никогда не перечил ей. Он даже добился для нее разрешения матери уходить на полдня к подругам, когда он бывал дома. Служанки всегда сразу уводили маленькую барышню, когда хозяин, возвратившись в очередной раз, одаривал ее. Позднее она уже сама уходила, чтобы не мешать родителям. Так прошли первые 7 лет. Однажды между маленькой госпожой и служанкой возникла ссора. Девочка топнула ножкой и пригрозила пожаловаться отцу. «Отцу?» – засмеялась прислуга. «Далеко бы вам пришлось идти, чтобы попасть к нему!» С широко раскрытыми глазами девочка страстно защищала свои права, но девушка-прислуга объяснила ей.
1: «Пан инженер не ваш отец, Маргита! Ваша

0: Он словно облегченно вздохнул, одновременно искренне пожалев ее. «Лена глупа, если рассказывает тебе такие вещи», — ответил он приветливо, нежно убрав с ее лба прядь волос. «Но», — добавил он так, будто разговаривал со взрослым, — «она права, я твой отчим, но полагаю, что мы были и останемся добрыми друзьями. А теперь пойди в свою комнату. Там ждет тебя книжка с красивыми картинками. Но маме ты не говори, о чем мы с тобой сейчас беседовали. Она очень огорчится». После этого разговора Маргита к матери пойти не могла и осталась наедине со своими мыслями. Вскоре она начала думать, что является для отчима лишь обузой. Ведь он не любил ее так, как любил бы родной отец. И хотя она понимала, что должна быть благодарна этому благородному человеку, который так заботливо ее воспитывал, любовь к нему в осиротевшем сердечке угасла, и ничто ее не могло больше зажечь. Только теперь маленькая Маргита увидела то, что раньше она могла лишь чувствовать. Ее мать никогда не была веселой, ни в присутствии отца, ни в обществе, не даже тогда, когда они оставались вдвоем. Отчего бы это? Маргита стала следить за матерью, за каждым ее шагом, пока она однажды не застала ее горько плачущей над какой-то фотографией. Больше того, она целовала это изображение. Сердце девочки сильно забилось. Она страстно обняла мать и воскликнула в слезах: «Мама! «Не плачь!» Мать, испугавшись, отодвинула ее прочь от себя. «Что тебе нужно, Маргита? Иди спать!» — сказала она ей строго. Но всегда послушная девочка на сей раз проявила настойчивость. «Я пойду, мама, но покажи мне сначала этот красивый снимок и скажи мне, кто это и почему ты так плачешь?»
1: «Кто это?»
0: в слезах переспросила мать.
1: «Это мой сын! Это мой дорогой золотой ребенок! Мое невозместимое сокровище! Он у него, а ты у меня! Ах! Почему ты не похожа на него? Почему на твоем лице это невыносимое?»
0: Она замолчала. Ее остановил полный ужаса взгляд дочери, которая поняла только одно: она меня не любит, она меня не выносит. Мать привлекла ее к себе и поцеловала, но в тот момент уже ничто не могло утешить это маленькое несчастное сердечко. В то время Маргите было 10 лет. Она решила, что родной ее братик лежит в могиле.
1: «Почему умер он? Почему не я?» —
0: воскликнула она, оставшись одна.
1: «Мама любила его, а меня она не любит, потому что я не похожа на него!»
0: На 13-м году жизни Маргита наконец узнала, что ее брат живет у их общего родного отца. Но из-за развода матери с отцом между ней, братом и отцом, для нее самыми близкими людьми лежит непреодолимая пропасть. С этой скрытой болью в сердце она 4 года назад пришла в пансион. Первое время она в труде искала лишь забвения от своего детского горя. Однако вскоре Маргита ощутила радость учебы. В ней все больше возрастало желание приобрести какую-либо профессию, чтобы в будущем самой обеспечить свое существование. Она твердо решила не возвращаться в дом отчима, где никому не была нужна. При этом Маргита мечтала о том, как однажды она вернется к родному отцу и к брату, и там найдет желанную любовь. Обо всем этом думала и теперь молодая.

девушка. Но мысли ее снова и снова возвращались к письму, которое она получила несколько недель назад. Оказалось, что есть на свете кто-то, о ком она никогда не думала, но этот кто-то признавал ее своей внучкой. Это отец ее матери, дедушка Орловский. Она наизусть выучила дорогие слова, которые говорили, что он тоскует по ней и желает, чтобы она приехала к нему, скрасить последние годы его жизни. Маргита с радостью приняла предложение деда. С нетерпением она ждала ответа на свое письмо. Вчера, наконец, он пришел. Дедушка понял, почему после пансиона она не хотела возвращаться к отчиму, и одобрил ее решение. Но самое главное, он хочет помочь ей окончательно освободиться от каких-либо обязанностей по отношению к отчиму. Он писал, что у него только двое внуков, и что он желал бы видеть их обоих счастливыми под своим кровом. Он считает необходимым, чтобы они вступили в брачный союз. Тогда он сможет доверить им все, что накопил за долгую жизнь. Адам слишком меня любит, чтобы отказать мне в этой просьбе. И я надеюсь, милое дитя мое, что и ты ее исполнишь, и тем самым освободишься от своего недостойного зависимого положения, писал дедушка. Так кончилось письмо. И к нему была приложена фотография красивого молодого человека. При первом же взгляде на фотографию одинокое сердце молодой Маргиты радостно забилось. Мысль о том, что изображенный на фотографии молодой человек должен стать ее мужем, казалась девушке прекрасным сном. И все же она не могла сразу дать ответ. Ухаживать за дедушкой – к этому она была готова. Но как согласиться на брак, если письмо написано не самим Адамом Орловским? И не у кого ей было спросить совета. Другая девушка написала бы своей матери. У нее же не было и этой возможности. «Если ты согласишься, с твоей матерью я сам договорюсь», – писал дедушка. «За это она должна быть ему благодарна. У нее не хватило бы смелости говорить с матерью о дедушке, с которым та столько лет назад порвала все отношения из-за своего второго замужества». Вдруг она услышала приближающиеся шаги, и перед ней появилась одна из младших воспитанниц, которая с веселым возгласом «Маргита, это вам!» подала ей письмо и, подпрыгивая в такт слышавшейся музыки, ускакала. Маргита долго рассматривала конверт. Это послание было написано мужским почерком, но не рукой деда. Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и, сразу заглянув в конец письма, увидела подпись «Адам Орловский». Но что он написал? Прочитав до конца письмо, Маргита побледнела. Глаза закрылись, а руки бессильно упали на колени. Девушка сидела перед камином, как цветок, которого коснулся иней, а пламя освещала писанные твердой рукой строки. «Многоуважаемая сударыня, так как я не в состоянии отказать дедушке, который в силу известных вам обстоятельств желает нашего союза, я прошу вашей руки, если она еще свободна, как и моя. Однако, поскольку это слишком серьезный шаг, а в нашей семье достаточно причин остерегаться ошибок, я считаю своим долгом, сударыня, сообщить вам, что с вашей стороны любви, которой и вы не можете испытывать ко мне, не требую. И с моей стороны не обещаю. Однако я требую верности, и ни о каком разводе в будущем речи быть не может.
Все это затевается главным образом из-за нашего дедушки, за которым мы должны ухаживать. Но дело это касается и вас. Эта затея даст вам возможность покинуть дом инженера Райнера. Еще я должен вас предупредить, что сразу после свадьбы отправляюсь в давно запланированную исследовательскую экспедицию. Пока я вернусь, вы привыкнете к новым условиям. А в остальном будем полагаться на судьбу. В надежде, что вы, как и я, подчинитесь желанию нашего деда, в добрых намерениях которого мы можем не сомневаться. Остаюсь с уважением преданный вам Адам Орловский. Если бы знал пан Николай Орловский, как его внук выполнил это щепетильное дело, он был бы доволен. Через час после прочтения письма Маргита вернулась в зал. Она была уже совсем другим человеком. Да, пан Николай может быть доволен. Он соединит под крышей своего дома внуков и будет видеть их около себя. Да, она выполнит его желание, но какой ценой?

0: Со станции в городок Подград шел молодой человек с маленьким чемоданчиком в руке. Резкий ветер швырял колючий снег в его бледное лицо. Пальто на нем было довольно легким и явно не защищало от зимнего холода. Да и руки его были без перчаток. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на непогоду. Не замечал он и любопытных взгляд женщин, которые, борясь с ветром, старались идти с ним в ногу. Станция была довольно далеко расположена от городка, и путешественники зимой зачастую сильно замерзали, возвращаясь домой. Молодой человек остановился, поставил на снег чемоданчик и подышал на свои руки. Сняв свою простую шапку, он поправил сбившиеся на лоб волосы. При этом его взгляд остановился на лежащих впереди развалинах крепости. В тот момент вечерний звон колоколов торжественно и печально прозвучал в долине, как будто бы он хотел поведать о большой любви и еще большей жертве. Юноша закрыл глаза. Тень печали пробежала по его лицу. А через минуту наш путешественник, уже с выражением твердой решимости, продолжал свой нелегкий путь. Вдруг он увидел перед собой на заснеженном холмике маленького крестьянского мальчика. Тот сидел, прислонив голову к своему узелку. Видно было, что он замерзает. «Что ты здесь делаешь?» Склонился к нему молодой человек. Мальчик открыл глаза.
1: «Я отдыхаю. Я устал».
0: «Нельзя тебе здесь оставаться. Ты замерзнешь. Вставай, идем со мной». Мальчик послушно встал, но был словно в полусне. Застывшие ноги его подкашивались, и если бы добрая рука не поддержала его, он снова опустился бы на землю. Молодой человек огляделся. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь. Тогда он быстро привязал узел мальчика к своему чемодану. Закинув эту ношу на плечи, поднял плачущего ребенка на руки и, сгибаясь под тяжестью, понес его к городу. Бледные щеки юноши покраснели. От напряжения он часто дышал, но в глазах его светилось счастье. Наконец, он добрел до окраины городка и постучался в первый же дом. Женщина, живущая здесь, тотчас выразила готовность позаботиться о мальчике. Не успел он поблагодарить своего спасителя, как тот снова уже шагал по улице навстречу ветру и метели. Пройдя немного, он услышал за своей спиной звон колокольчиков и обернулся. Мимо него промчались красивые сани с парой горячих коней в упряжке. В санях рядом с пожилым паном сидела молодая дама, заботливо укутанная в теплое одеяло. Вуаль ее белой шапочки была откинута назад, и юноша успел заметить горящие, как черные самоцветы, глаза на цветущем лице. Молодая пани тоже успела разглядеть одинокого путешественника, его бедную одежду и бледное лицо. И в глазах ее мелькнуло глубокое сострадание. Сани умчались. Молодой человек ускорил шаг и остановился лишь около двери аптеки под названием «Золотая лилия». Ему открыла пожилая, просто одетая женщина с красным лицом. На его вопрос, может ли он поговорить с паном Каримским, она покачала головой. Но когда юноша представился, лицо ее осветилось радостью.
2: «Ах, пан, наш новый провизор! Наконец-то вы приехали!
1: Однако вы совсем застыли. Я сейчас же велю протопить вашу комнату, а пока идемте ко мне. Наверное, вы с дороги проголодались». «Правда, мы уже поужинали, поэтому уж не обессудьте, накормлю вас, чем придется».
0: Не дожидаясь ответа, женщина открыла дверь не очень большой, но хорошо протопленной комнаты и вскоре принесла ужин, который нельзя было назвать, чем придется. Она пригласила гостя к столу.
1: «Пану Каримскому я вас уже доложила. Сразу после ужина вы можете пойти к нему», сообщила разговорчивая женщина, наливая в чашку горячий чай.
2: «Он ждал вас еще вчера».
1: «Очень сожалею, но я раньше не мог прибыть», ответил молодой человек, вставая. «Аптека сегодня, наверное, уже закрыта?»
2: «Ах, она уже целую неделю закрыта, с тех пор, как случилось это большое несчастье».
1: «Но вы же об этом ничего не знаете?»
2: «Нет, знаю».
0: Они вышли из комнаты.
1: «Вы знаете? Тем лучше.
2: Пан наш с тех пор не может и не хочет больше делать лекарств. Да и неудивительно. А ученики его продают только мелочь. Рецептов не принимают. Нам очень неудобно перед людьми, да и перед врачами тоже».
1: «А как молодой пан Каримский?» – спросил молодой человек с искренним состраданием в голосе.
2: «Со вчерашнего дня, слава богу, немного лучше. Доктор Лермонтов говорит, что смертельная опасность миновала. Дал бы, милосердный Господь, чтобы доктор не ошибся».
1: «Он врач этого городка?»
2: «Ах, нет, что вы! Наш врач, доктор Раушер, уже пожилой пан. Доктор Лермонтов – друг нашего Никуши.
1: Не удивляйтесь, что я его так называю. Ведь я за ним ходила, когда он лишился матери, и воспитывала его. А теперь мне приходится видеть его страдания».
0: Женщина тихонько заплакала.
1: «Он все еще так сильно страдает?» – спросил молодой человек с тем же сочувствием.
2: «Этого мы не знаем. Он теперь уже в сознании и скрывает свое самочувствие, чтобы отец не огорчался. Ну вот и ваша комната, пан провизор».
1: «Благодарю вас. Комната пана Каримского на втором этаже, не правда ли?»
2: «Да. Вторая дверь справа от лестницы».
0: Молодой человек вошел в предоставленную ему комнату. Открыв свой чемодан, он вынул из него и привел в порядок одежду. Вдруг он опустился на колени, закрыв лицо руками, и оставался так некоторое время. Когда он встал, на его лице были видны слезы, но глаза его снова светились. Он поднялся по лестнице, никого не встретив. Большой дом казался пустым. Но как только он коснулся ручки двери, она отворилась, и из нее со склоненной головой вышел сам хозяин дома. Выражение его лица с тонкими чертами было скорбным.
1: «Я Мирослав Урзин», – представился молодой провизор.
2: «Очень рад».
0: Каримский протянул ему руку.
2: «Войдите».
0: Он пропустил его вперед и сам вошел следом в богато обставленную, освещенную большой люстрой комнату. Они сели в кресло.
2: «Судя по вашим рекомендациям, я представлял себе вас старше», сказал аптекарь приветливо, но с сомнением в голосе. «Будете ли вы способны управлять всей аптекой?»
1: «На моем последнем месте из-за болезни владельца мне было доверено самостоятельное управление»,
0: – скромно ответил молодой человек.
2: «Тем лучше для меня и для вас. Условиями оплаты вы довольны?»
1: «Вполне, пан Каримский».
3: Сегодня вы прослушали чтение первой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Затем он вернулся в Капернаум.
1: Иисус вернулся! Поторопись!
2: Пойдем, послушаем!
0: Новость о его возвращении моментально пролетела по всему городу. Вскоре дом, где он остановился, был настолько переполнен людьми, что негде было яблоко упасть. И даже за дверью толпились люди. Но был в городе один человек, который был очень болен, и ему было просто необходимо повидать Иисуса. Это была его единственная надежда.
3: Друзья мои, пожалуйста, помогите мне пробраться к Иисусу. Я должен его повидать, иначе я умру.
4: Пробраться сквозь такую толпу, это просто невозможно. Ты уж извини нас, Мануа, но нам придется попробовать в другой раз.
3: Я не могу ждать другого раза. Пожалуйста, ну хоть как-нибудь.
4: Ну не сердись, Мануа. Ну просто нет никакой возможности.
0: И вот от отчаяния им пришла в голову замечательная идея. Четверо друзей подняли носилки с парализованным и пробрались к каменной лесенке. Они осторожно втащили носилки по лестнице на крышу дома. Крыша была плоской, и на ней люди часто спали во время жарких летних ночей. От нее шла черепичная крыша, поддерживаемая крепкими столбами. Она прикрывала задний дворик от жгучего солнца. Черепицу эту можно было легко снять и разобрать часть крыши.
4: Ну вот. Ставь носилки вот здесь. А? Каково? Давайте сообразим, в каком месте под нами находится Иисус. Слушай.
5: Постучите, и вам отворят. Ибо всякий, кто просит, получает. И всякий, кто ищет, находит. Только постучите, и вам откроют дверь. Если ребенок попросит у своего отца хлеба, даст ли тот ему камень? Или если он попросит у него рыбы, даст ли тот ему ядовитую змею? Конечно же, нет. И если вы, жестокосердные и грешные, способны делать добро вашим детям, что же вы думаете, Отец ваш Небесный не сотворит добра тому, кто просит у него?
4: Слышишь? Иначе что говоря, он говорит? О, это замечательно. Я и вообразить себе не мог, что Бог может быть таким.
6: Моисея, вот здесь, подо мной, Иисус сидит здесь, внизу.
4: Ага, очень хорошо. Теперь спокойно.
6: Так.
4: Теперь помоги мне снять черепицу.
6: Ну, давай.
4: Так, тише. А то кто-нибудь услышит и поднимет шум. Ты видишь Иисуса?
6: Да. Он прямо под нами. И еще несколько черепиц с правой стороны убери.
4: Так.
6: Но и людей там набилось.
3: Я хочу посмотреть на Иисуса.
4: Подожди минутку, Мануа.
6: Тихо.
4: Несколько людей внизу заметили нас.
7: Не обращай внимания. Продолжай работать. И еще парочку черепиц готово. Вот так. Давай, ребята.
8: Давай.
7: Опускай носилки вниз, осторожно. Вот так. Держи свой конец веревки.
8: Держу.
7: Покрепче. Очень хорошо. Вот.
6: Эй, что там происходит?
9: Они разобрали крышу.
7: Гляди, они опускают вниз носилки.
6: Точно.
7: Носилки с Мануа.
9: Их надо остановить. Они прервут проповедь учителя.
7: Подожди. Давай посмотрим. Что произойдет?
0: Очень осторожно четверо друзей опустили носилки с Мануа вниз. И вот, наконец, носилки замерли прямо перед Иисусом. Мануа поднял голову и увидел перед собой лицо Иисуса. Он никогда прежде не видал лица, наполненного такой добротой и состраданием. Глаза калеки наполнились слезами. И он почувствовал в душе своей, что он ищет нечто большее, не только исцеление от паралича.
2: Несчастный Маноа, он онемел от изумления.
7: Тихо. Слушай. Учитель наклонился к нему.
3: Как мне сказать ему, что у меня на сердце? Я нуждаюсь не только в исцелении. О, Господь всемогущий, будь милосерден, прости мне грехи мои и исцели меня.
8: Мужайся, мой друг. Знай, что твои грехи прощены.
9: Что скажешь? Никакого чуда не произошло?
2: Нет. Ты только взгляни на священников и фарисеев. Они, кажется, недовольны тем, что сказал Иисус.
10: Это богохульство. Только Бог может прощать грехи. Это богохульство.
9: Он хулит. Это хула. Такие слова противны Богу. Кем он себя считает?
11: Он думает, что он Бог, что ли?
8: Почему вы называете это богохульством? Что вы думаете легче сделать? Сказать, что я прощаю ему его грехи, или исцелить его? Я хочу вам показать, что мне дана власть не только исцелять болезнь, но и власть прощать грехи. Встань, мой друг, возьми свои носилки в руки и ступай домой.
3: Встать? Ты думаешь... Я могу встать? Да, я могу.
2: Смотри, смотри, Мна поднимается. Смотри, он не мог и пальцем пошевелить в течение многих лет.
3: Я могу стоять. Я могу двигаться. Я могу ходить. Хвала Богу, я исцелен. Мои грехи прощены. Я исцелен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Спасибо, учитель. Теперь я могу пойти домой сам. Каково, а? Я побегу домой поведать моей семье радостнейшую новость. Я побегу!
0: Счастливый Маноа поднялся с носилок и бросился бежать сквозь расступавшуюся перед ним удивленную толпу. Но фарисеи и священники были не очень счастливы происшедшим. Более того, они были обозлены тем, что они видели.
7: Пойдем отсюда, пошли. Какой смысл оставаться здесь и спорить с этим Иисусом? Все эти люди здесь, они ведь темные, необразованные. Они не станут нас слушать, не станут слушать голос разума.
9: Ты прав, прав. Но что ж нам теперь делать, Ребе Зедекия? Похоже на то, что этот Иисус имеет какую-то власть, необычную, может, небесную.
7: Этот человек, когда он прощает грехи, он приравнивает себя к Богу. Мы этого не потерпим.
9: Ну, что тут такого? Он ведь очень популярен среди простых людей. И потом, какой вред от того, что он говорит этим несчастным людям, таким как Маноа, что и грехи прощены?
7: Вред? Ты представляешь себе, что произойдет, если люди начнут верить в то, что искупление грехов можно получить так просто? Что тогда произойдет с жертвоприношениями в храме? Что произойдет со священниками? Представляешь, что будет, если люди могут получить прощение грехов у этого человека, у этого Иисуса?
9: Но мне это даже не пришло в голову.
7: Мы должны остановить этого Иисуса. Иначе люди начнут верить в то, что он действительно какой-то великий пророк. Может, даже посланник Бога. Тогда наша власть и авторитет будут разрушены.
9: Ты совершенно прав. Мы должны его остановить. Любым способом и побыстрее.
7: Остановить его. Раз и навсегда.
0: фарисеи и священники видели, что у Иисуса была власть от Бога, которой у них не было. Маноа, который много лет пролежал постом парализованным, покинул дом Петра счастливым и вознося хвалу Богу. Он был искренне рад тому, что он был прощен и исцелен. А фарисеи же покинули дом Петра, полные ненависти и злобы. Они ушли, замышляя новые планы. Они были полны решимости заставить замолчать Сына Божьего.
12: Как это все-таки странно. Иисус исцелил стольких людей, а религиозные лидеры Израиля заботились только о том, чтобы сохранить свои посты.
0: Действительно, нам это кажется странным, что они были настолько слепыми и настолько эгоистичными. Но нам не следует забывать, что Иисус обращается к нам и сегодня. И мы должны спросить себя, не слепы ли мы и не эгоистичны ли мы сами?
12: Как сказано в послании к евреям, в главе 13, стих 8, «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же».

0: В небольшой уютной кухоньке аппетитно пахло пирогами. Хозяйка Анна Ивановна поспешно укладывала в большую дорожную сумку пакеты с гостинцами для невестки и внуков. «Кажется, все положила. Только осталось купить свитер внучке», – размышляла вслух женщина. «Был бы муж жив, она бы похвалилась ему всеми подарками, что упаковала детям и внукам». «Семен, Семен, как мне трудно без тебя!» Женщина вытерла слезы рукавом, утешая себя надеждой на встречу с ним в небе. Анна Ивановна обошла несколько магазинов, но нужный свитер пока не попался ей на глаза. Наконец, одна светло-сиреневая кофта привлекла внимание женщины. Продавец сразу стала расхваливать товар. «Турецкое производство, очень хорошее качество, и не кашлатица, аккуратно сшитая. И цвет, сами видите, очень приятный. Модель удалась на славу, как вы заметили из последней коллекции. Вам, наверное, для внучки? Сколько лет девочке?»
1: 13.
0: «По размеру подойдет. Могу вас заверить, если купите, не пожалеете. Любая девочка будет в восторге от такого подарка». Анна Ивановна отрицательно покачала головой и с сомнением продолжила. «У меня очень капризная внучка». «Сочувствую вам. Такие времена настали, что дети теперь неблагодарные. Свитер на самом деле очень красивый, фирма известная. Правда, цена соответствующая», – сказала продавец и назвала сумму, равную половине месячной пенсии. Женщина колебалась, но желание порадовать любимую внучку победило. «Настя, беги сюда, бабушка приехала!» Максим позвал сестру. Девочка выбежала из комнаты, но остановилась, а потом неохотно подошла и церемонно протянула руку. Бабушка, не обращая на то внимания, искренне обняла свою внучку. «Добрый день, мои хорошие! Как давно я вас не видела! Вы сами дома? А где папа с мамой?» «Папа на работе, а мама пошла в магазин», – ответил Максим. «Мы не знали, что ты сегодня приедешь, но я так рад! Давайте поблагодарим Бога, что Он помог мне счастливо доехать». Настя безразлично стояла в стороне, наблюдая за братом. Максим принес для бабушки стул и помог сесть. Снял сапоги, повесил в шкаф верхнюю одежду. «Бабушка, пойдем чай пить?» «Погоди, дорогой, я гостинцы достану. Держи, это тебе. Настенька, посмотри, что я тебе привезла. А это шарф для мамы». Бабушка отдала подарки девочке. «Остальные гостинцы мы отнесем на кухню». Мальчик с нетерпением открыл подарок и воскликнул. «Вот это да! Энциклопедии! И Лего! Какая ты у меня хорошая! Бабушка, я так тебя люблю!» Мальчик крепко обнял ее за шею и поцеловал. «Я рада, что ты доволен. Не забудь прежде поблагодарить Господа, ведь это Он заботится о тебе». Между тем Настя примерила кофту у большого зеркала и привередливо рассматривала себя. Сиреневый цвет удачно подчеркивал ее светло-голубые глаза и русые волосы. Подарок был замечательным, но девочка не хотела признаться в этом даже самой себе. Она капризно надула губы и громко воскликнула так, чтобы было слышно на кухне. «Опять Китай! Интересно, где можно найти такие дешевые вещи? Лучше бы себе чулки купила за те деньги!» Анна Ивановна побледнела. Ее сердце сильно закололо. «Настя!» – взволнованно крикнул мальчик. «Что ты наделала?» Девочка испуганно посмотрела на бабушку и бросилась к аптечке за каплями для сердца. Вскоре домой вернулась мама. Она дала Анне Ивановне лекарство и положила ее в постель. Настя с чувством вины скрылась в своей комнате. «Мама, а бабушка не умрет?» – взволнованно спросил мальчик. «Тише, сынок, не разговаривай громко. Бабушке нужен покой, тогда сердце перестанет болеть. Скажи, чем вы ее так огорчили?» «Это не я». Мама больше не расспрашивала сына, а пошла прямо в Настину комнату. Она всегда молилась, чтобы Бог дал дочери новое сердце. «Доченька, а почему бабушка плохо чувствует себя?» «Не знаю. Возможно, она в дороге устала», – неуверенно ответила Настя. «А мне показалось, что вы ее обидели». Настя опустила глаза, пытаясь избежать пристального взгляда матери. Желая, чтобы дочь сама признала вину, Лариса Ивановна молчала. Она сама недавно обратилась к Богу, поэтому боялась сказать что-то лишнее. Молчание затянулось. «Хорошо, поговорим, когда придет папа». Мама вышла из комнаты. Девочка еще раз посмотрела в небольшое зеркало и начала медленно снимать свитер. Только теперь она заметила этикетку с названием известной фирмы. Щеки мгновенно покраснели. Настя вспомнила разговор с папой и свое обещание никогда не огорчать бабушку. Ей стало стыдно. «Зачем я так обидела бабушку? Она всегда старалась угодить нам. А я такая неблагодарная. Как теперь попросить прощения?» — думала девочка. Она взяла книгу, но читать не смогла. Буквы расплывались. Перед ее глазами стояло бледное бабушкино лицо и фирменная этикетка. Вечером отец позвал всех в гостиную на молитву. Максим принес вертолет, который за это время успел собрать из лего. «Бабушка, посмотри, что я сделал!» — сказал он, садясь ближе к Анне Ивановне. Настя, непривычно молчаливая, сидела в отдаленном углу комнаты. «Какой красивый!» — Анна Ивановна взяла вертолет в руки. «А знаешь, я в детстве даже не мечтала о таких игрушках. У меня была только одна кукла, да и та из тряпки сделана. Я очень берегла ее. Мы жили бедно, если бы она порвалась, новую не скоро получила бы». «Разве такое могло быть?» – удивился мальчик. «Вот у нашей Насти их больше 30. А почему твоя мама не купила тебе куклу?» «Она получала в месяц только 8 рублей. Этих средств даже на еду не хватало». «А кем она работала?» – не унимался внук. «Максим, бабушка еще не совсем здорова. Пусть она расскажет об этом в другой раз», – сказала мама. Мальчик виновато опустил голову. Анна Ивановна сказала: «Я с радостью отвечу на все твои вопросы. Мама, если ты хорошо себя чувствуешь, расскажи нам что-то из своего детства. Нам будет очень интересно, правда, дети?» – сказал отец. «Конечно!» – радостно сказал Максим. А Настя только кивнула головой. Бабушка задумалась. Затем, несколько подумав, улыбнулась. «Хорошо, расскажу вам одну историю», — сказала она, удобнее усаживаясь на диване. «Жили мы на севере. Нашу семью туда депортировали. Своего настоящего отца я не знала. Предполагали, что его просто расстреляли. Мама не верила в Бога. Мы не знали, к кому нам обращаться, когда иногда в доме не было ни кусочка хлеба. Маминой зарплаты едва хватало на еду. Сами понимаете, что о новой одежде в такое время мы могли только мечтать. Несколько лет подряд у меня было единственное выходное платье. Не знаю, как маме удалось купить немного красного с белым горошком ситца и несколько метров сатина с синими васильками. «Посмотрите, девочки», — как-то сказала она, показывая эту ткань мне и Светлане. «Будем шить вам новый наряд. Вот приедет тетя Матрена, раскроит, и я зашью вам платье». «Ура!» – восторженно воскликнула сестренка. «Мое платье так износилось, что еще одну стирку не выдержит». После того, как мы налюбовались теми тканями, мама спрятала их в сундук. В нетерпеливом ожидании прошла неделя, и мы узнали, что тетя заболела. Светлана пришла в отчаяние. Осталось 2 недели до последнего звонка, а обещанное платье даже не начато. Однажды, когда мама задержалась на работе, сестра, размышляя, сказала: «А зачем нам и портниха? Я сама могу раскроить. Если бы только ткань достать». «Ты сможешь покроить?» – удивилась я. «Конечно! Я знаю, как это делать. Вот только бы сундук открыть». «Подожди, я мигом!» – ответила я и побежала за гвоздем. Светлана взяла сатин, расстелила его на полу и приказала мне: «Ложись». «Куда?» – удивилась я, потому что никогда не видела, как кроят платье. «На ткань». У меня было такое впечатление, что я лежала на цветочной поляне. Закрыв глаза, я представила себя в новом замечательном платье. А сестра дальше командовала: «Нет, не так. Подвинься на середину, немного выше». «Правильно, а теперь разведи руки в стороны». Правда, ее поведение мне не очень нравилось, но я терпеливо выполняла приказы, потому что очень хотелось, чтобы платье удалось. Сестра взяла тоненькое мыло и, прикидываясь профессиональной портнихой, очертила мой контур. «Все, можешь вставать!» Юная закройщица быстро защелкала ножницами, взяла иголку и начала сшивать ткань. Я с интересом наблюдала за всеми ее движениями. «Надевай!» – протянула она мне свое изделие, которое оказалось совсем не таким, как я себе представляла. Но все же я попыталась натянуть платье на себя. К сожалению, мои плечи безнадежно в нем застряли. «Ой, я не добавила в стороны!» – расстроилась Светлана. «Ничего, ткани много. Мы сейчас другое пошьем. Ложись!» Она снова развернула ткань. Я взволнованно выполняла ее указания. Сестра, правда, на этот раз не так уверена, снова обвела меня. «Наконец, то, что надо!» — радостно воскликнула Светлана, когда платье было сшито. «Примерь!» Я с трудом натянула на себя то платье. Оно сразу разошлось по швам. «Ой, что это такое?» — воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Никогда не думала, что ты такая толстая. Нужно было еще больше оставить на стороны». «Не беда, там еще на раз ткани. Попробуем?»
1: «Нет-нет, лучше не надо. Что-то у тебя не получается», — робко сказала я.
0: Я тщетно пыталась убедить сестру. Платье и на этот раз не удалось. Светлана посмотрела на свое последнее изделие и сказала. «Наверное, не судьба. Что-то я, наверное, напутала. Надо спрятать подальше от мамы, потому что точно влетит». Мы свернули изрезанную ткань и спрятали глубоко в сундуке. Несколько дней обходили маму стороной. Мы боялись, что она заметит и накажет нас. А потом успокоились. И вот, когда уже не ждали, приехала портниха. Мама достала ситец. Тетя Мотря обмерила нас, быстро выкроила и сшила. Платья нам очень подошли. «У меня есть сатин. Может, вы покроите еще два платья, если не очень устали?» Портниха согласилась. Мама начала искать ткань в сундуке. Светлана сразу поняла, что сейчас нас ждет, и быстро выскочила из дома. Я стояла, замерев. И тут мама вынула сверток. На пол посыпались обрезки ткани. Раздался удивленный возглас. «Ой, Господи, да что же это такое?» «Это ваша работа?» – спросила мама. Я уныло опустила голову. Досталось мне тогда за двоих. С большим трудом тете Моте удалось слепить одно платье из этих кусков. А мама никак не могла успокоиться и все приговаривала. «Ходите теперь латаные-перелатанные!» раз дождаться не могли. Мы прыгали от радости и благодарили маму за новые пошитые вещи. А когда я зацепилась за гвоздь и порвала платье, она заштопала его и строго сказала, «Так и будешь ходить, новое не получишь». Это платье я носила 3 года. Господь еще тогда учил нас быть аккуратными, бережливыми, а самое главное – благодарными. Бабушка Аня замолчала. В гостиной воцарилась тишина. Каждый думал о своем. У Насти на глазах появились слезы. Неожиданно для всех она подошла к бабушке, обняла ее и сказала: «Бабушка, прости меня».

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы приступаем к изучению 10 главы, с которой начинается последний раздел этой книги. Раздел состоит из 3 глав. Из них мы с вами можем узнать кое-что новое об устройстве небесного мира. В прошлый раз я уже начал рассказывать вам о том, что нам известно из Писания об ангелах. Это небесные существа, которые подразделяются по следующим категориям. Престолы, или высшие ангелы, господство, то есть херувимы и серафимы, а кроме того, начальство и так называемые власти. Некоторые из сотворенных Богом ангелов предпочли присоединиться к сатане. Об этом свидетельствует, в частности, апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12.

обманщика есть много дел на земле, и его подчиненные не сидят, сложа руки. У злых духов есть и свои священнослужители. Вам это может показаться преувеличением, однако религиозный департамент сатаны очень велик. Сатану очень интересует религия, хотя многие люди почему-то считают, что сатана против религии. Но на самом деле сатана считает пропаганду религии одной из самых своих важнейших обязанностей. Только он выступает именно за религию, а не за веру в Бога и не за принятие спасения, дарованного нам во Христе. Итак, давайте знакомиться с заключительным разделом книги пророка Даниила, где рассказывается о соперничестве двух небесных армий, которые ведут в этой вселенной постоянную и самую настоящую войну. Послушайте первые три стиха 10 главы. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Третий год правления Кира — это 534 год до Рождества Христова. Прошло примерно 4 года после того, как Даниил получил видение о 70 седьминах. Даниил к тому времени был уже стариком и, наверное, не занимал никаких государственных должностей. Но, тем не менее, он не вышел на пенсию в своем духовном служении и не перестал быть служителем Бога, поскольку здесь сказано «было откровение Даниилу». Он продолжал узнавать небесные истины. Более того, как он пишет сам, «истинно было это откровение и великой силы». Откровение относилось к далекому будущему, но Даниил понял это откровение и уразумел это видение, хотя оно и произвело на пророка крайне тяжкое впечатление. Нам не говорится, от чего именно Даниил был расстроен, но мы можем понять это сами. Вспомните, что в тот момент шел 3-й год правления Кира, а уже на 1-й год своего правления Кир разрешил израильтянам вернуться в родную землю. Прошли 2 года, но только часть иудеев вернулась в Израиль с Зарававелем, а группы под руководством Ездры и Ниеми еще не сделали этого. Сложившаяся ситуация печалила Даниила. Этот Божий пророк, которому было уже около 90 лет, видел, что его народ не хочет возвращаться на родину. Наверное, Даниил уже не занимал никакой государственной должности и полностью посвятил себя служению Богу. Он постился 3 недели, потому что не получил немедленного ответа на свои молитвы. В 4 стихе Даниил указывает на точное время и место своего откровения. «А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра». Это произошло на берегу реки Тигр 24-го Нисана, или, в переводе на наш календарь, 24 апреля. Даниил как нельзя более точен, а критикам Библии трудно это переварить, потому что им хочется убедить нас в том, что книга была написана гораздо позже. Однако давайте обратимся к самому откровению. Немного предваряя написанное, я хочу сказать, что Даниил уже видел здесь преображенного Христа задолго до того, как преображение нашего Господа увидели пророк Илия и Моисей. Моисей всегда представлял закон, а Илия — пророков, тогда как Даниил был представителем особой группы людей, пленников, находившихся в изгнании. И вот ему было послано видение Христа во славе Его. Послушайте стих 5 и 6. «И поднял глаза мои,
и увидеть.

увидел: вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Даниил получает здесь откровение новым способом. Пророк больше не видит снов, в которых Бог посылает ему образы зверей. Даниил видит человека. И кто же этот человек? Некоторые толкователи колеблются, когда им нужно отвечать на такой вопрос, но в любом случае они подтверждают, что этот муж явился Даниилу с небес. Я лично считаю, что это чересчур общее определение, хотя оно, конечно же, верно, но в толковании этого отрывка оно нам не поможет. Я лично считаю, что явившийся Даниилу человек — это Христос. Когда Господь был на земле, Он рассказал Своим ученикам много притчей о Боге Отце и о Себе Самом. И здесь мы видим одного мужа, прекрасного вида и в прекрасных одеяниях, который очень похож на Христа, явившегося в Своей славе. Для сравнения послушайте первую главу Откровения, стихи с 12 по 16, где апостол Иоанн рассказывает о своем видении прославленного Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Это видение Христа. И я считаю, что Даниил тоже видел Христа в славе, в образе небесного ходатая и судьи, в образе великого пастыря. Моисей и Илия присутствовали на горе Преображения и там общались со Христом. Но Евангелие не упоминает Даниила среди тех, кто видел преображенного Христа. Почему? Да потому что Даниил видел преображенного Христа намного ранее и уже давно записал свой рассказ об этом событии. Итак, читаем отчет о видении Даниила далее. Послушайте стихи 7 и 8. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Я не думаю, что обыкновенный ангел или даже архангел мог произвести такое впечатление на людей. И хотя с Даниилом были другие люди, видение было послано только ему, поскольку Святой Дух просветил одного лишь Даниила до такой степени, что он оказался способным увидеть Христа. В 16 главе Евангелия от Иоанна, стих 14, говорится о точно таком же избирательном действии Святого Духа. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Подобное испытал на дороге в Дамаск и апостол Павел. Вот что написано в 9 главе Деяний, стих 7 и 8. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск». Мы видим здесь, что апостол Павел ослеп, потому что увидел Христа во славе его. Итак, Даниил остался один на один с Богом. Это чудесный опыт для верующего.
И многие, я думаю, тоже захотели бы испытать подобное. Даниил не был исключением среди героев Библии. Авраам оставил Ур и своих родственников, чтобы общаться с Богом. Моисей был наедине с Богом в пустыне, когда видел неопалимый куст. С пророком Илией Бог общался у потока Хараф. Пророк Иеремия часто чувствовал себя одиноким, но Бог не покидал его. Иоанн Креститель скитался по пустыне один, но и с ним был Бог. Павел провел 2 года в той же пустыне, и Бог воспользовался этой возможностью, чтобы воспитать его. Апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, но в этой ссылке он получил возможность оказаться в общении с Богом. Сегодняшние верующие часто собираются большими компаниями, чтобы провести молитвенное собрание. Но, друзья мои, для того, чтобы встретиться с Богом, бывает полезно испробовать и другие возможности. Побыть одному. Читайте Слово Божье наедине и говорите с Богом в минуты одиночества. Это очень полезно. Я люблю вести радиопередачи, и слушатели меня часто спрашивают: «Доктор Маги, когда ваши проповеди записываются на пленку, вас кто-нибудь слушает?» И я отвечаю: «Нет, я нахожусь в одиночестве». И я в такие минуты действительно остаюсь в студии совсем один, за плотно закрытой дверью, только я и Бог. Это чудесно. Мне кажется, что Бог обращается ко мне именно в такие моменты. И с помощью этой горстки праха Он учит людей Своему Слову. А мне остается только удивляться тому, что Его уроки эффективны. Нечестивые и неверующие люди склонны к стадному образу жизни. Они ходят в ночные клубы, чтобы там выпивать в большой компании. Они любят побыть в толпе. Им не нравится одиночество. А вот Даниил остался один перед Богом и увидел Господа Иисуса Христа. Он говорит: «Во мне не осталось крепости». То есть увиденное потрясло его. Но он все равно ничуть не сожалеет о случившемся. Послушайте далее 9 стих. «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Очевидно, Даниил потерял сознание, и мы не знаем точно, на какое время. Затем Господь Иисус Христос отошел от него, и когда Даниил пришел в себя, то обнаружил, что ему явился ангел и обратился к нему. Даниил лежал на земле и почувствовал, что к нему прикасается чья-то рука. Послушайте стихи с 10 по 13. «Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Небесный посланник пришел от Христа в ответ на мольбу Даниила. Кто же это был? Я думаю, что это был Гавриил, поскольку его уже посылали к Даниилу в другие разы. Впрочем, это мог быть и другой ангел. Когда Даниил встал с земли, ангел снова напомнил ему, что он угоден Богу. И это поистине замечательно, когда небесные существа думают о тебе подобным образом. Не так ли, друзья мои? Потом ангел приподнимает завесу, скрывающую от живущих на земле людей события, происходящие на небесах. И пророк видит великую небесную битву. Он видит, как устроена та вселенная, в которой мы с вами живем.
В ней действительно много такого, что нам неизвестно. Нам открыто очень немногое. Однако нам не следует пытаться узнать о незримом мире больше того, что сообщает Бог. «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим», — читаем мы. Здесь ангел говорит Даниилу, что его молитва была услышана, и он был послан с ответом, но путь был перекрыт. Ангелу не удалось добраться до Даниила. Поразительное заявление, не правда ли? Оно проливает свет на фразу из послания апостола Павла к ефесским верующим, глава 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Воины сатаны тоже разделены на определенные ранги и чины. Они сильны, и отчасти из-за них мы иногда не получаем ответа на свои молитвы. Ведь наша молитва — это тоже участие в духовной борьбе. В послании к римлянам, глава 15, стих 30, апостол Павел писал: «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Греческое слово, которое переведено здесь как «подвязаться», это «сунагонизомаи», однокоренное с нашим словом «агония». Вот какой энергичной должна быть наша молитва. Сегодня к молитве относятся очень легкомысленно. Часто я слышу слишком цветастые или слишком перегруженные богословием молитвы. Но ведь молитва — это не доклад. Настоящая молитва — это упорная, энергичная борьба. Это преодоление духовных препонов, которые воздвигают перед нами силы тьмы. И наша задача — не изрекать глубокие богословские истины и не развлекать Господа своими красочными описаниями, а вести духовную битву под руководством нашего Господа. Итак, ангел говорит Даниилу: «Когда ты начал молиться, Бог послал меня ответить на молитву, но князь Персидский мешал мне в течение 21 дня». Кто такой этот князь? Понятно, что ни один человек не способен на подобное. Очевидно, этим князем был посланник сатаны, какой-нибудь бес. Мы знаем, что ангелы Божьи имеют определенные чины, и армия сатаны, вероятно, организована подобным же образом. В его армии есть генералы и полковники, лейтенанты и прапорщики, сержанты, ефрейторы и рядовые. Ангелу помешал служитель сатаны, ответственный за персидское царство. В результате ангел не смог своевременно пробиться к Даниилу и был вынужден просить подкрепления. Ему помог архангел Михаил. Но зачем бесам нужно было преграждать путь к Даниилу? А затем, что Бог вознамерился сообщить Даниилу сведения о Персии и Греции. Об этом мы узнаем из следующей главы. Сатана же не хотел, чтобы эта информация стала известна пророку. Ангел свидетельствует: «Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Вероятно, конфликт касался персидских царей. А вы помните, что Даниил к тому времени по-прежнему находился в Персии. И персидские цари нуждались в помощи небесных сил для того, чтобы события развивались по начертанному Богом плану. Друзья мои, мы должны отчетливо осознавать, что мы участвуем в духовной битве. И дьявол очень часто мешает нам в молитвенной жизни. Публичные молитвы и молитвенные собрания часто оказываются бессмысленными и не приносят результата именно потому, что их участники не относятся к молитве как к серьезному делу, как к сражению. Идет война, в которой мы обязаны победить.
Апостол Павел говорит об этом не только в послании к Ефесянам, но и во втором послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья мои, жить как христианин — это гораздо более грандиозная задача, чем считают многие из нас. Мы должны понимать, что в нашей жизни действует Святой Дух, и мы нуждаемся в присутствии Христа, поскольку мы все участвуем в духовном сражении. Вот о чем напоминает нам книга пророка Даниила, которую мы сегодня читали. А сейчас время нашей передачи истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Благослови, Господь, мой дом. Благослови, Господь, мой дом. Пусть мудрость здесь пребудет. Пусть с мужем свято проживем, неся твой образ людям. Пусть дети слушаются нас, а ты в сердцах их правишь. И пусть их чистый ясный взгляд тебя отображает. Благослови нас для труда, нуждаемся в смиренье, чтоб, видя ближнего, всегда готовым быть к служенью. Благослови и освети все темы разговоров. Дай постоянно впереди держать тебя пред взором. Пусть в нашем доме только ты царишь всегда по праву. Храни от зла и суеты, пусть прочь бежит лукавый. Пусть в нашем доме лишь тебя заметят сразу гости. Дай жить любя, страдать любя, без зависти и злости. Пусть муж со мной, и мы с детьми в гармонии с тобою, среди разврата, зла и тьмы, останемся семьёю.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Да будет тебе благо. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесиным, глава 6, стих 2. Если Бог что-то обещает, то Он это исполняет. Наш Отец Небесный придумал семью в саду Эдемском еще до того, как первые люди решили, что они сами себе боги. Бог видел, что для человека хорошо, и создал мужчину и женщину со всеми их душевными, физическими и духовными особенностями, чтобы они подходили друг другу. Нет в нашем физическом мире ничего более подходящего друг другу, чем муж и жена. «И будут двое – одна плоть», – сказал Творец всего. А потом, посмотрев на Адама и Еву, сказал, что все получилось весьма хорошо. Если уж Бог семье такую оценку дал, то что можем сказать мы? Возразить? Что-то на биологическом уровне изменить? Улучшить? Нет. Любое искажение неизменно приведет к нарушению гармонии. Это как в картинной галерее, например, в Эрмитаже или в Лувре. Подойти к картине Рафаэля и подправить Мадонну со всеми вытекающими последствиями. Взять фломастер и подправить. У нее, скажем, прическа несовременная. Бог поставил брак, семью на очень высокий пьедестал. Он возложил на старших ответственность за воспитание потомков, за передачу им самых главных ценностей – любить Бога и заповеди Его исполнять. Одну из них мы вынесли в эпиграф, взяв ее из Нового Завета, чтобы не вкралась такая мысль, что ответственность только у старших по отношению к младшим. Бог, давая 10 заповедей своему народу, одну из них выделил особым образом. Он связал ее исполнение с обещанием особого благословения. А мы знаем, что Бог слово держит. Думаю, что очень и очень неразумно пренебрегать Словом Божьим и его установлениями. Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые слушатели. Будем рады, если вы поделитесь с нами вашими наблюдениями, опытом жизни, благословениями или трудностями. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Битва за семью. Изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, глава 24, стихи 15 и 16. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Один из моих любимых библейских героев – Иисус Навин. Он был твердым и мужественным. Он не боялся быть в меньшинстве. Когда все разведчики пугали народ великанами и отговаривали от попыток завоевать обещанную Богом землю, Иисус и Халев были тверды. «С нами Господь! Не бойтесь их!» Числа, глава 14, стих 9. Весь народ остался в пустыне. Лишь эти двое увидели обещанное. После смерти Моисея Господь избрал Иисуса ввести народ в землю обетованную. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Этот стих начертан на стене в моем кабинете. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с противостоянием большинства, давлением обстоятельств, шоком от плохих новостей, я смотрю на эти Божьи слова, в которых есть призыв «Будь» и обещание «С тобой, Господь». Твердость, мужество, бесстрашие Иисуса Навина проявлялись не только на войне или в лидерстве. Он был не только храбрым воином и вождем, но и достойным главой своей семьи. «Я и дом мой будем служить Господу». Эти его слова стали руководством для всех последующих поколений. Сегодня, как и в те дни, идет самая настоящая духовная война. Это война не за землю. Это война за умы и сердца людей, особенно людей молодых. Это война за будущее, за свободу от прошлого, от прежних богов, от темных влияний. И центром этой духовной битвы является семья. Бог приготовил нам новую землю, но мы тайно проносим в эту новую жизнь старых идолов, вредные привычки, греховные обычаи. Так мы разрушаем не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, жизнь будущих поколений. Вот почему Иисус Навин после серии побед над внешними врагами обращает внимание на этот внутренний семейный фронт. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа». Книга Иисуса Навина, глава 24, стихи с 14 по 16. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Как? Расслабившись, потеряв духовную бдительность, забыв о Боге, который дал тебе победу, увлекшись идолами и богами этого мира. Если ты побеждал многих врагов, но потом сдался их богам, можно ли считать себя победителем? Если ты приобретешь прекрасную, плодоносную землю, но потеряешь свою семью, кто будет радоваться садам и полям, домам и богатствам? Если ты своими трудами и победами обеспечил потомков землей, садами, деньгами, домами, но не смог уберечь их от соблазнов этого мира, будешь ли ты счастливым? Если ты был верующим и верным, но не смог передать эстафету веры и верности своим детям и внукам, можно ли тебя считать отцом веры? Враг знает, что Божий народ нельзя победить в открытом сражении. Поэтому чаще всего он применяет мягкую силу обмана и соблазна. Он предлагает найти место для старых идолов даже в новом доме. Он напоминает, что так было всегда, что наши отцы тоже так делали. А еще он убеждает, что сейчас так модно, что все соседние народы и сообщества поклоняются идолам и процветают. Да, наше прошлое отравлено идолопоклонством. Наш современный мир, в котором нам приходится жить, тоже. Идолы везде, Но мы не должны соглашаться с тем, как живет большинство. Мы должны сделать свой выбор – отвергнуть прошлое и служить Богу, или поклоняться идолам прошлого и отвергнуть будущее, угождать Господу Богу и быть в меньшинстве верных, или же угождать этому миру и молча следовать за большинством. Разве не похожи современные банки, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, медиакорпорации на впечатляющие храмы, в которых люди не просто удовлетворяют свои потребности, но и поклоняются, служат богам этого мира? Разве интернет-пространство не служит виртуальным святилищем для поклонников селфи? Разве не похожи принудительные политические акции или марширующие колонны рабов пропаганды на коллективное поклонение? Разве не являются войны, этнические чистки и политические репрессии формой жертвоприношения? Да, наш современный мир, если чем и удивляет, так это изобилием идолов и все более коварными способами влияния этой культуры идолопоклонства на все более наивных и слабых людей. Идолы – это изображения или предметы, которые видимым образом представляют невидимых богов. Идолы могут выглядеть по-разному – устрашающими, соблазняющими, древними, современными, мужскими, женскими, злыми, добрыми. Но за ними стоят все те же темные боги, те же духовные силы, которые обещают людям защиту и успех в обмен на поклонение и жертвы. Увы, люди так хотят защиты, безопасности и успеха, процветания, что готовы служить тем богам, которые обещают все это здесь и сейчас. Вот печальная правда. Люди ищут не Бога, который откроет им свою истину и волю для их жизни. Люди ищут богов, которые помогут им реализовать их эгоистические планы. Мало кто думает о том, что платить за земные удовольствия будет вечной душой. Только библейский Бог дает даром и навсегда. Языческие боги дают кое-что блестящее, посмотреть и поиграться, а потом забирают все. Каждый дом – это храм, где совместно поклоняются или Богу, или идолам. Отец семьи – это священник, который учит всю свою семью правильному поклонению, напоминает о Божьих заповедях, защищает от духовных атак. Так было во времена Иисуса Навина. Так должно быть и сейчас. Но мир выбирает более легкий путь. Сегодня каждый член семьи выбирает себе идолов и поклоняется им в своем уголке или телефоне. Никто не слушает ни отца, ни Бога. Сегодня Иисуса Навина посадили бы в тюрьму, чтобы он не раздражал идолопоклонников своими нравоучениями и не ограничивал свободу делать все, что угодно. Так живет большинство. А ты с кем? Ты с большинством или с Богом? Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Не отвечай так, как правильно. Отвечай так, как в действительности обстоят дела. Вот несколько вопросов, которые помогут определить, кому ты поклоняешься на самом деле. Сколько времени ты и члены твоей семьи проводите в интернете? Сколько времени и денег вы тратите на покупки и развлечения? О чем вы чаще всего говорите? Что вы желаете друг другу в дни рождения и другие праздники? Кто является героем для вас и ваших детей? Как часто вы вспоминаете Бога в процессе принятия ежедневных решений? Какое место занимает молитва и Божье Слово в расписании семьи? Вернемся к нашему герою. Иисус Навин не смотрит на то, как живут соседи. Его не интересуют их идолы. Он знает, кто он и кому служит. И его семья готова остаться в меньшинстве, но быть верной своему Богу и вере. Как нам не хватает такой решительности сегодня? Друзья, служите Господу всей семьей. Примите решение, не оглядываясь на других, на большинство, на соседей. Не оставляйте Господа, даже если вам угрожают или над вами смеются. Пусть ваш дом выделяется тем, что в нем чтят Господа и служат Ему в чистоте и искренности. Пусть ваша семья строится на этом фундаменте. и пусть эта вера и верность передаются детям из поколения в поколение. Битва за семью – это та битва, которая продолжается всю нашу жизнь. Пока ты ее не выиграл, пока не завершил свой путь достойно, не спеши расслабляться. Твой дом – это самое важное поле боя. Если ты выиграешь все сражения, но в доме окажется идол, ты проиграешь всю войну. Если же в доме поклоняются одному Господу Богу, этот дом будет неприступным. Сохранив веру и верность в своем доме, ты выиграешь и всю войну. Автор – доктор Михаил Черенков. Улыбайтесь друг другу. Улыбайтесь жене, улыбайтесь мужу и детям. Неважно, кому вы улыбаетесь, это поможет вам проникнуться большей любовью к людям. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Следовать за Христом. В одной семье случилась беда. Жена заболела и потеряла память. Она перестала узнавать даже мужа. Он с любовью продолжал заботиться о ней, несмотря на то, что было нелегко. Один знакомый посоветовал ему устроить жену в специализированный дом милосердия, сказав: «Ей там будет лучше. За нею будет профессиональный уход, и тебе легче. Она ведь даже не знает, что ты ее муж». На что мужчина твердо ответил: «Главное, что я знаю, что она моя жена». Муж остался верным жене, верным брачному обету, верным Богу. И этим он прославил Господа, потому что поступил подобно Христу. Одной из основных целей, достигаемых Богом через наш брак, является преображение нас в образ Христа, чтобы мы жили, поступали в различных ситуациях подобно Ему. Для этого Бог эффективно использует и наших супругов, а мы часто этому противимся, сознательно или нет. Это и есть одна из основных проблем наших браков. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Матфея, глава 16, стих 24. Ох, как тяжело бывает отрекаться от себя, своих желаний, чтобы исполнять волю Христа. Более того, своими силами это просто невозможно. Поделюсь некоторыми непростыми, но благословенными шагами следования за Христом из своей семейной жизни. Мы с женой начали совместную жизнь, будучи еще неверующими людьми. Я был ужасным эгоистом и гордецом. В браке хотел только своего. И этим, конечно же, вредил нашей семье. Когда я уверовал, Бог начал открывать суть моей проблемы. Он показывал мне, как я должен любить свою жену, безусловной и жертвенной любовью, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам, глава 5, стих 25. Я начал молиться и поститься об этом. Затем Господь помог мне сделать очень важный шаг. Я дал жене обещание, что буду любить ее до конца жизни и никогда не оставлю. И с меня как будто свалился тяжелый груз. Я отрезал себе все пути к отступлению, и теперь оставалось двигаться только вперед. Это нелегкий, но самый лучший путь следования за Христом в семейной жизни. Не все получалось, возникали проблемы. Но Бог давал четкое понимание, что это единственное истинное направление. Идя этим путем, я увидел, насколько слаб, насколько мало у меня духовных сил. Я осознавал, что постоянно нуждаюсь в том, чтобы Христос давал мне силу идти вперед. И я принял несколько важных решений. Один день в неделю посвящать посту и молитве, чтобы Христос царствовал в нашей семье, а также ежедневно собираться всей семьей для молитвы и чтения Слова Божьего. По милости Божьей уже много-много лет эти решения остаются в силе. Я очень благодарен Богу за свою семью. Он сделал меня счастливым. Я понял еще нечто очень важное. Иисусу нужно позволить войти во все сферы нашей жизни, и в частности, в семейную жизнь. Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Это Иисус говорит к церкви, к верующим. О, как важно приглашать Иисуса в каждую ситуацию, в каждую проблему в семье! Ведь только Он может разрешить ее наилучшим образом. И как важно супругам принять решение никогда не отказывать друг другу в просьбе вместе помолиться. Скольких неприятных ситуаций можно избежать, если супруги вовремя отворяют дверь Иисусу. И последнее. Я воспринимаю свою семью как одно из самых важных моих служений Богу. Например, в миссионерском служении иногда бывает очень трудно, но осознание того, что это служение Богу, дает силы и желание идти дальше. Это же относится и к семье. Дорогие друзья, невозможно быть счастливым в семейной жизни, добиваясь своего. Настоящее семейное счастье только в следовании за Христом. Автор Виктор Тантюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прочерк. Нет, не от свадебных колец явился в мир росточек. Там в метрике, в графе «отец» поставлен жирный прочерк. Никто к добру ориентир найти не хочет крохи. Все вертится жестокий мир в безумной суматохе. Учили жизнь движение ввысь, но берегись подвоха. Попробуй-ка в ней разберись, где хорошо, где плохо. Судьба на призрачных весах зависла произвольно. Чуть выше убивает страх, чуть ниже тоже больно. У детства скорбное лицо, если родитель прочерк, и все ж кривое деревцо растет, гляди листочек. Молю, пусть бури подождут, пока окрепнут ветки, и пусть цветами обрастут былых обид отметки. Поймут ли люди этот стих? Намек отнюдь не тонок. Любовь прекрасна на троих, где оселком ребенок.
3: Сегодня мы представляем вам стихи Виктора Мураль-Сикорского. Маленького Виктора нашли в мусорном баке. И пошли детдома и интернаты. Он стал мастером спорта по дзюдо, закончил университет и попал в тюрьму, как фальшивомонетчик. Избежал расстрела только благодаря перестройке и развалу СССР. В лагере Бог нашел Виктора и спас его. Теперь он пастор, магистр богословия, проповедник, евангелист и поэт. Виктор координирует служение среди заключенных.
4: Люблю, люблю, и стены рушатся. Люблю, встают мосты. Любовь есть мера мужества и мера красоты. Стремление и подвиги подвластны ей навек. Любовью Сына Божьего прославься человек.
3: На улице мороз, а им тепло. Сидят себе на лавочке, целуются. На улице темно, а им светло. Друг дружку никак не налюбуются. Без слов, да и слова-то не нужны. На уровне сердец идет общение. Их руки, губы трепетно нежны. Очарование, прелесть, вдохновение. Смотрю на них из-под седых бровей, хотя внутри в душе-то умиляюсь я, а на виду, как грозный бармалей, бурчу такой любовью, возмущаюсь я. Любовь ведь не кино для праздных глаз. Любовь двоих стремится быть сакральною, а если страсти рвутся на показ, становятся до пошлости банальными. На улице, на лавочке, без слов. Мгновения достойны фотографии. Так дай им, Боже, чистую любовь. Не опустить до грязной порнографии.
4: Я
5: Я на жену, бывает, злюсь и справедливо негодую, а Бог, Он ждет, когда смирюсь и половинку поцелую, скажу ей нежные слова, что я ее люблю, ревную, и что она во всем права. Сам Бог мне дал ее такую.
3: Любовь. Поди-ка знай, чего ты хочешь. То ты грустишь, то ты хохочешь, то ты весна, то ты зима, и кажется, что без ума. Порой с утра торопишь вечер, желая нежности при встрече. Зовешь: «Скорей, я жду, приди!» И тут же: «Стой, не подходи!» Бывает, ты само внимание, и вдруг кусаешь, как пиранья, а я стою, ни дать, ни взять, не зная, как тебя понять. И все же пусть сейчас морозы, и на глазах искрятся слезы, желаю быть тебе красивой и, вопреки всему, счастливой.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Не уходи. А пошел ты куда подальше. Она выплюнула в него эти слова со всей желчью, накопившейся внутри. Достал уже. Я же сказала, что ухожу. Жанна, прошу тебя, давай поговорим. Не хочу я с тобой разговаривать. Ты мне надоел. Она торопливо перебирала свои вещи в шкафу и бросала в чемоданы, не глядя на мужа. Он попытался поймать ее за руки и повернуть к себе. Она вырвалась и изо всей силы ударила его по лицу. Он поморщился, дотронулся рукой до покрасневшей щеки, несколько секунд смотрел ей в глаза и вышел. Жанна села на кровать и посмотрела в окно. Красивое весеннее утро залило солнечным светом улицу. Сквозь открытую форточку доносился отдаленный шум движущихся машин, повизгивание соседского щенка, бультерьера, проникал легкий приятный запах, растущий под окном только что распустившейся сирени. Уже несколько недель Жанну переполняло накопившееся раздражение. Она чувствовала, что не может больше сдерживаться. Все эти дни ее раздражали салатовые стены в спальне, большая свадебная фотография в хрустальной рамке, крики девчонок, кофе с утра, улыбающееся лицо Андрея, обязанность ходить на служение по воскресеньям. Короче говоря, ее раздражало все. И она чувствовала, что злость внутри нее нарастает, как снежный ком. Она старалась сдерживаться, и иногда ей это удавалось. Жанна перестала читать дочкам на ночь книжки, старалась поменьше общаться с мужем, уходя вечерами куда-нибудь погулять или посидеть в кафе, придумывала всяческие причины, чтобы не идти в церковь. Андрей, чувствуя, что с женой происходит что-то неладное, пытался поговорить, на что она отмахивалась, говоря, что все, мол, нормально. Но неделю назад она позвала его в комнату и сказала: «Андрей, я хочу некоторое время пожить одна. Сниму квартиру где-нибудь, ты справишься сам». Он скрестил на груди руки, как всегда, когда начинал волноваться или нервничать. Она знала эту его привычку. «Думаю, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». Она изо всех сил старалась не сорваться и не нагрубить. Но голос ее тут же начал звенеть от гнева. «Я что, по-китайски говорю? Я же русским языком тебе сказала. Хочу пожить одна». «Вот этого-то я и не понимаю. Что значит пожить одна? А я? А девочки? А что девочки? Вы прекрасно справитесь сами. Маша в садике с утра до вечера. Лена умеет готовить. Постирает, если нужно. Что вам еще надо?» «Я не об этом, Жанна. Я спрашиваю, что случилось, что ты бросаешь мужа и дочерей?» «Я не бросаю», — — разозлилась она. «Откуда ты это взял?» «А пожить одна — это как называется? Или у тебя намечается компания?» «Какая еще компания? Я же сказала, одна хочу пожить!» — закричала она. «Ну что ты со своими вопросами? Я не хочу с тобой больше говорить. Иди уже куда-нибудь!» Андрей подошел к ней, нежно-нежно обнял и прижал к себе. «Жанночка, котенок мой, у тебя голова болит. Давай выпей таблетку, отдохни, а мы пойдем погуляем, чтобы тебе не мешать, и потом поговорим, когда тебе полегче станет». Жанна расслабилась было в тепле таких знакомых, любящих рук, но потом вырвалась. «Я тебе уже сказала, что хочу уйти!» «Но почему?» — спросил Андрей, и лицо его посерело. До него будто только сейчас дошел смысл ее слов. «Мне нужно расслабиться, отдохнуть от вас, посмотреть, как я смогу прожить одна. Я устала в последнее время. Мне психолог посоветовал пожить одной, чтобы с собой разобраться, понять, чего я, собственно, хочу». «Ты хочешь сказать, что если тебе понравится жить одной, ты не вернешься к нам?» Медленно и тихо спросил Андрей. Она посмотрела на него, но ничего не ответила. «А как же девочки? О них ты подумала? Ты же мать! Ты их любимая мамочка! Что ты им скажешь? Как объяснишь, что уходишь? Скажешь им, я устала от вас?» «Не дави на жалость!» — снова закричала она. «Все, разговор окончен. Выйди из комнаты, я хочу побыть одна». Не дождавшись, пока муж выйдет, Жанна легла на кровать и закрыла глаза. Услышала, как Андрей вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Потом негромко позвал Лену. Они о чем-то поговорили, и она услышала, как Лена начала тихонько плакать. Андрей говорил еще что-то, по-видимому, успокаивая дочь. Затем Жанна услышала, что они молятся. Она не слышала слов, но по звукам, доносившимся из-за двери, знала, что они молятся. Жанна перевернулась на бок и с головой накрылась одеялом, чтобы ничего не слышать. Прошла неделя. За эти дни Андрей много раз пытался поговорить с ней. «Жанна, ну как же так? Давай поговорим. Это же плохо, носить все в себе. Где я не прав? Скажи». В другой раз он снова...

Все в нем ее раздражало. Его желание помочь, улыбка, сильные руки, запах его одеколона. Жанна приняла решение и не хотела менять его. «Вот сниму квартиру на берегу», — думала она. «Отдохну, буду смотреть телевизор, сколько влезет, буду гулять и дышать свежим воздухом. Никто не будет ныть. Мамочка, почитай, мамочка, посмотри, я правильно задачку решила. Жанночка, погладь мне, пожалуйста, рубашку. Сколько можно это терпеть?» Все эти дни она чувствовала на себе неотрывный, умоляющий взгляд Лены и слышала ее надрывный плач, когда Маши не было дома. «Мамочка, прошу тебя, не уходи. Я так тебя люблю», — всхлипывая, умоляла ее старшая дочь. Лене было 13 лет. Это была серьезная, не по годам развитая девочка. Она много читала, выполняла все домашние задания, была одной из лучших учениц в школе, готовила, убирала, за Машей присматривала. Почти год назад Лена покаялась в летнем христианском лагере, и Жанна видела, как трепетно дочь относится к служениям, чтению Библии и выполнению своих обязанностей, и радовалась, что ее дочь растет христианкой. Но это было раньше, а сейчас ее раздражала богобоязненность дочери. Сейчас Жанна старалась просто не выходить из своей комнаты, чтобы не встречаться с напряженным и вопросительным взглядом мужа и полными надежды глазами дочери. Младшая, трехлетняя Маша, забегала к ней в комнату, обнимала, шептала ей на ухо: «Мамочка, я тебя люблю», целовала своими мягкими, сладкими губками и убегала. Потом прибегала снова, еще обнимала и пыталась заглянуть в глаза, но Жанна отворачивалась. Иногда она запирала дверь изнутри, и тогда Маша ложилась на пол и протягивала.

стала молиться. «Дьявол хочет взять над тобой верх. Помолись, Господь поможет тебе, ведь Он твой Бог. Любой человек может ошибиться, но для тебя есть выход. Встань на колени и помолись. Посмотришь, как легко тебе станет. Обними Андрея, детей, все решится. Доверься Богу». Иногда эти мысли крутились в голове, но Жанна отгоняла их, раздражаясь еще больше. «Какой еще дьявол? Я просто устала. Мне надо отдохнуть, побыть одной, решить, что делать дальше». «Мамочка», — заглянула в комнату Лена, — «сегодня мы всей церковью идем в парк. Ты что, забыла? Я пожарила твои любимые оладушки и кофе готов. Иди к нам, позавтракаем и поедем. Я все приготовила, чтобы взять с собой. И бутерброды, и термос с чаем, и покрывало, и игрушки для Маши. Идите, идите, я дома останусь», — отмахнулась Жанна. «Мамочка, ну, пожалуйста». Глаза Лены наполнились слезами. «Ну все, терпение мое лопнуло!» — взвизгнула Жанна, вскочила с кровати и достала из-под нее два чемодана. Открыв шкаф, она начала вынимать из него вещи. На ее крик вошел Андрей. «Что тут происходит? Я говорила тебе, что уйду! Вот я и ухожу!» Андрей подтолкнул тихо плачущую дочь к двери. «Иди, лапушка, иди к Маше, я поговорю с мамой». «Жанна! Ну, дети же, что ты делаешь? Давай поговорим, пожалуйста!» «А пошел ты куда подальше!» Еще раз бросив взгляд в окно, Жанна надела свой любимый бежевый костюм, перекинула через плечо сумочку с документами и деньгами и потащила к дверям два чемодана. Выйдя в прихожую, увидела Андрея и Машу. Лены не было. «Наверное, плачет у себя в комнате. Хорошо, что не здесь», — промелькнула.

0: мысль. Андрей стоял, прислонившись к двери и скрестив на груди руки. Он ничего не говорил, только смотрел на нее. Жанне стало как-то не по себе от его взгляда. Она торопливо отвернулась и направилась было к выходу, но что-то ее насторожило. Она напряглась. «Маша! Что с Машей?» Дочка не бросилась к ней с криком «Мамочка!» Не обняла ее. Жанна опустила чемоданы, медленно повернулась и... наткнулась на взгляд маленькой девочки. Как она могла подумать, что ее младшая дочь ничего не понимает? Огромные расширенные глаза смотрели прямо на нее, и такое горе было в них, такая нестерпимая боль, что женщине показалось, будто эта боль хлынула прямо на нее. Жанна пошатнулась. Опершись обеими руками об стену, чтобы не упасть, она смотрела в глаза дочери и видела в них себя. И вот другая трехлетняя девочка стоит в светлой прихожей с цветными занавесочками на окнах, и ее глаза тоже наполнены болью и страхом. Рядом с нею плачет навзрыд молодая женщина. Крепкий мужчина с хмурым лицом молча бросает в огромный чемодан какие-то вещи, книги, бумаги. Потом ногой открывает дверь и, ни слова не говоря, выходит на улицу. Девочка выбегает вслед за ним. Мужчина садится в машину и бросает «Пока, Жанна!» и уезжает. «Папочка, папочка, не уезжай, пожалуйста! Останься со мной, папочка!» Девочка бежит за удаляющейся машиной, быстро перебирая маленькими ножками, и ее сердечко кричит от боли. Кто сказал, что трехлетние дети ничего не понимают? Кто сказал, что у таких малышей не болит душа? Жанна все еще смотрела на младшую дочь. «Как же я могла забыть? Как я могла причинить тебе боль, родная моя? Ведь боль эту не передать словами и не измерить ничем. Господи, как я могла? Как я могла?» Еле слышно шептали ее губы. Ноги Жанны подкосились, и она медленно сползла на пол, уже видя себя как бы со стороны, будто в замедленных кадрах кино. Ничего не слыша, она будто сквозь туман видит встревоженное лицо Андрея и заплаканную Лену. Нет, только Маши. Она ищет ее, чтобы встретиться с ней глазами и облегчить жестокую боль, настигшую девочку. Наконец их взгляды пересекаются. Маша в своем коротком голубеньком платьице с белыми ромашками стоит на том же месте. Ее глаза устремлены на маму. Жанна смотрит на дочь, и ее губы беззвучно шепчут: «Прости, прости меня, прости, я не оставлю тебя». Что-то вдруг поменялось в глазах маленькой девочки, и Жанна физически ощутила, как гнетущая боль оставила ее дочь. И в ее уши ворвался крик: «Мамочка! Мамочка! Я люблю тебя!» Маша бросилась к ней, и женщина судорожно прижала к себе хрупкое, нежное тельце дочери. «Жанна, дорогая, что с тобой? Ты в порядке?» — услышала она обеспокоенный голос мужа. «Мама, попей водички. Мы здесь, с тобой, мамочка», — взволнованно шептала Лена. Не в силах больше сдерживаться, Жанна начала горько плакать. Андрей, отодвинув в сторону девочек, поднял ее на руки. Жанну сотрясали рыдания, и она не могла вымолвить ни слова, хотя пыталась что-то сказать. «Тихо, тихо, молчи. Все в порядке», — ласково произнес Андрей, войдя в комнату и осторожно опустив ее на кровать. «Лена, Маша, идите к себе в комнату. Мама нехорошо себя чувствует». «Нет, нет», — сквозь слезы попросила Жанна, протягивая к дочерям руки. «Не уходите». Она обняла девочек, крепко прижав к себе и целуя их головки. «Простите меня. Я люблю вас. Простите. Я никуда от вас не уйду». «Андрей!» Она неуверенно взглянула на мужа, не зная, какой реакции от него ожидать. «Прости меня, пожалуйста. Прости, я причинила тебе боль. Я так обидела тебя. Я так виновата перед тобой». Жанна, не сводя глаз с мужа, взяла его за руку и прижала к своим губам. Слезы так и лились из ее глаз. «Ты простишь меня?» «Жанночка», — он опустился на колени возле кровати. «Я тебя давно простил. Мне нетрудно сделать это, потому что я сильно тебя люблю. Ты ведь моя жена». «Женщина, которую Господь подарил мне 14 лет назад. У меня нет никого роднее тебя. Забудь обо всем. Помни только то, что я люблю тебя. И Леночка любит, и Машенька». Девочки крепко прижались к ней, и женщина уже знала, что никакая сила в мире не разлучит их. Слезы все еще лились из ее глаз, но теперь... Это были слезы радости, покоя и счастья. Жанна приподнялась на постели. «Лежи, лежи, тебе надо отдохнуть, потом встанешь». Андрей нежно попытался ее удержать. «Нет, Андрей, мне нужно помолиться». Жанна медленно опустилась на колени рядом с мужем, а следом за нею Маша и Лена. Автор – Наталья Гурмеза.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Терпение. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расплю. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 18 стих. Одна женщина-христианка была доброй во многих отношениях, но не обладала терпением. Однажды пастор пришел побеседовать с ее мужем о его душе, и в беседе муж сказал: «Моя жена хорошая экономка, но если бы меня религия сделала таким нетерпеливым, то я не хотел бы такой религии». Пастор поговорил с женой этого человека, и она смиренно призналась, что ее грех – нетерпение. Несколько дней спустя ее муж приехал с рыбной ловли, и когда шел по комнате с удочкой в руках, случайно задел ценную вазу и разбил ее. Жена вбежала в комнату, и муж ожидал услышать второй грохот, поток бранных слов нервной жены. Но вместо этого она спокойно, с улыбкой сказала: «Ничего, дорогой, поломки бывают и в порядочных семьях». Я не буду продолжать рассказ об этой семье дальше, лишь скажу, что через несколько дней муж этой женщины обратился к Господу и стал хорошим христианином. Терпением сохраняется любовь и согласие в семьях, между мужьями и женами, родителями и детьми, между братьями и сестрами по вере, друзьями и соседями. Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не только не мстить, но и не хотеть мстить обидчику, даже если бы сердце и поощряло к этому. Терпеть – это безропотно и стойко переносить неприятности, нанесенные обиды и огорчения, и оставаться спокойным, когда все вокруг объято бурей. Терпение – есть та плодородная почва, на которой произрастают многие христианские добродетели. Непоколебимое терпение – то, которое не гневается, не ропщет, но переносит все горькое и скорбное с покорностью. Господь через свое слово призывает нас с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Послание евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда кто-нибудь заболел, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Русланчику стало так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь, которая отвезла его вместе с мамой в больницу. Врачи никак не могли установить диагноз его болезни и очень беспокоились за малыша, так как его состояние все время ухудшалось. Папа мальчика не находил себе места. Что же предпринять? Недавно он начал посещать курсы по изучению Библии, и ему захотелось встретиться с пастором церкви, который проводил библейские занятия. Папа позвонил ему домой, и вскоре они встретились. «Извините, Иван Иванович, что я доставляю вам лишние хлопоты, но кроме моей просьбы о молитве за сына, мне хочется поведать вам еще кое-что». Пастор видел, что в душе молодого человека происходит какая-то борьба, и мысленно помолился, прося у Господа поддержки для него. «Я виновен не только перед Богом, но и перед вами», — произнес, наконец, молодой отец, глядя в глаза пастору. «Уже несколько лет я занимался гипнозом, а теперь, когда вы проповедовали учение Библии, старался помешать людям принять эту весть. Но я понял, что Бог сильнее меня. Более того, Он любит меня и зовет к покаянию. Теперь прошу вас, ради Иисуса Христа, простите меня». Пастор обнял молодого человека, потом они помолились и попросили у Бога милости и прощения. А также они молились об исцелении маленького Русланчика. В этот же вечер, когда папа пришел на библейские занятия, то с радостью рассказал всем присутствующим, как Бог, к великому удивлению всех врачей, совершил чудо, исцелив его сыночка. Все радовались и прославляли Бога, который и сегодня продолжает творить чудеса. Если кто-нибудь из вас или ваших близких заболел, просите с верой об исцелении больного. Если Господу угодно, Он обязательно совершит это чудо. Только не забудьте прежде выполнить важное условие – признаться друг пред другом в проступках и простить обидчика.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

пример для семьи. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Книга притчей, 31 глава, 15 стих. Для всех нас умение хорошо рассчитывать время – это в той или иной степени серьезное испытание. Действительно, многим настолько нужны советы, методы, рекомендации в этой области, что на этом уже зарабатывают деньги. Вы можете посещать семинары, покупать органайзеры, записные книжки, читать статьи в журналах, обещающие действенные ключи к успеху, книги, которые предлагают помощь занятым женщинам вроде вас, обещая рассказать, как справляться со множеством возлагаемых на вас обязанностей. Но наш Бог, который нас создал, обозначил нашу роль в Писании. Бог, который знает обо всех наших заботах, нуждах и испытаниях, несколько тысяч лет назад дал нам 3 надежных указания. Если мы будем следовать этим указаниям, то сможем безупречно распоряжаться своим временем. Вы найдете их прямо в 31 главе книги притчи, присмотревшись к трудолюбивой женщине, которая успешно справляется со своей беспокойной жизнью. Как же ей это удается? Указание первое. Раннее начало дня. Когда женщина просыпается пораньше, то каждое утро она сразу принимается за множество дел. Во времена женщины из книги притчи одним из ее первых дел было позаботиться об огне для приготовления еды для тепла. Ранняя тихая часть дня позволяла ей позаботиться и об огне в сердце, потому что эта любящая Бога женщина проводила время наедине с ним. Указание 2. Еда для семьи. Забота о хлебе насущном для своей семьи была еще одним важным поводом проснуться рано. Ее семья, как и ваша, полагалась на ее умение каждый день готовить пищу, в которой они нуждались. И указание 3. Намерение на день. Когда в Библии говорится, что эта женщина раздавала урочное своим служанкам, это значит, что она давала им задания на день. Она прилежно распределяла их для себя и своих помощниц, и они выполняли все дела по дому. Вот это и есть то право, которое Бог дал вам с каждым рассветом показывать пример всем домочадцам и настраивать их на работу. Обращайтесь к Нему с раннего утра. Заботьтесь о том, в чем нуждается ваша семья, и пусть Он благословит вас с избытком.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: Послушайте проповедь «Весть о трех колодцах», говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Тема, о которой бы я сегодня хотел побеседовать с вами, называется «Весть о трех колодцах». И я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое как раз говорит об этом. Мы читаем. «И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые были выкопаны во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И нарек колодцу имя Есек, потому что спорили о нем. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И он нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Вирсавию. В ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Бытие, 26 глава, мы прочитали с 17 по 25 стихи. «И Исаак удалился оттудова», прочитали мы. Что заставило Исаака покинуть насиженное место в Гераре и поселиться на новом месте, начав там жить практически с нуля? Да потому что его вынудили покинуть насиженное место. И почему? Да потому что Господь так благословил Исаака в Гераре, что он получал во 100 крат больше зерна, чем сеял. У него были большие стада мелкого и крупного скота и множество пахотных полей. Он стал великим человеком на этой земле, и филистимляне стали завидовать ему. Из зависти решились на большое зло. Они завалили все его колодцы землею. И это нам нужно себе представить. Ты встаешь рано утром и первым делом идешь почерпнуть воды. И видишь, что все колодцы твои завалены землею. Просыпается жена, дети просят воды, без которой жизнь в пустыне невозможна, а у тебя нету воды. Приходят пастухи со стадами скота на водопой, а воды нету. На улице становится все жарче и жарче, дети плачут, скот кричит, прося воды, а у тебя ее нету. Может быть, было бы разумным в этом случае обратиться к царю филистимлян за помощью? Но и сам царь хотел избавиться от Исаака. «Удались от нас», — сказал он ему, — «ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Поэтому Исаак удалился оттуда. Жизнь стала там невозможна. И переехал на другое место. И как вы думаете, что он сделал в первую очередь, когда расположился там шатрами? Правильно. Он начал копать колодцы, которые уже были выкопаны, мы прочитали, его отцом Авраама, и которые тоже завалили филистимляне землею. Практически Исаак только очистил эти колодцы от земли и даже назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его Авраам. Я родился и вырос в бывшем Советском Союзе во время, когда там господствовали коммунизм и атеизм. Это время можно было сравнить с пустыней, в которой были раньше много колодцев с живой водою, но они все были завалены землей неверия и атеизма. 50 000 церквей различных деноминаций были закрыты, превращены или в клубы развлечения, или в помещения для скота. Десятки тысяч служителей были посажены на долгие сроки в тюрьму или расстреляны как враги народа. Но душе человека, у которой забрали Бога, нужно было дать какую-то альтернативу. И этой альтернативой должны были стать атеизм и коммунизм. И были целые ведомства в Союзе, которые лозунгами и пропагандой насаждали атеизм и коммунизм в сердцах детей, в сердцах подростков, в сердцах молодежи, в сердцах взрослых, и поощряли тех, кто принимал эту теорию. И были те, кто от всего сердца поверили в нее и приняли ее. Были те, да. Но вся беда при этом заключалась в том, что этой теории можно было только на короткое время зажечь, увлечь людей, сделать их фанатиками. Но нельзя было дать им жизни с избытком. Она не была колодцем живой воды. Она не имела источника жизни, потому что не была подключена к этому источнику. И поэтому, когда прекратил свое существование Советский Союз, прекратила свое существование и эта теория, оставив при этом своих поклонников в духовной пустыне без воды. Ну что мы прочитали с вами в нашем главном тексте? «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец живой воды». Это был первый колодец, выкопанный рабами Исаака, и это наша первая благая весть о первом колодце живой воды. Что это за колодец живой воды в пустыне? Я предлагаю вам рассмотреть одно место Священного Писания, которое как раз поможет нам ответить на этот вопрос. В книге пророка Исаии мы читаем: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды». Что это за бедные и нищие, которые ищут воды и не находят ее? Это погибающие люди. Это грешные люди, которые ищут спасения от своих грехов и не находят его. Но они просят о нем. Они кричат о нем. И мы прочитали с вами: Господь слышит их. И Он не только слышит их, Он действует при этом. Он сам говорит: «Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их». Он действует. И как? «Открою на горах реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источником воды». Как раз для погибающих от жажды в пустыне Он обещает сделать пустыню озером и сухую землю источником воды. И это слово, мои дорогие, является пророчеством, которое исполнилось через 700 лет, исполнилось в лице нашего Господа Иисуса Христа. В нашем Господе Иисусе Христе Бог открыл в пустыне источники воды. Я хочу привести слова самого Иисуса Христа, который говорит как раз об исполнении этого пророчества. Первое место. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Христос говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Христос говорит: «Жаждущий пусть приходит ко мне, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть погибающий в пустыне греха и ищущий спасение получит его и получит его даром, если за ним придет ко Христу. И есть люди, которые поверили в это и пришли ко Христу с верой о том, что Он даст им обещанное, и Он им это дал. Из таких людей Христос создает церковь свою, которая, в свою очередь, должна быть колодцем живой воды в этом мире, в этой пустыне неверия и безбожия. И каждый человек, принявший спасение верою и получивший его в молитве покаяния, должен быть колодцем живой воды в окружении, где он живет. И как раз этого ждет от нас сам Христос. Он сказал: «Кто верует в меня, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». И для чего это нужно? Чтобы мы были колодцем живой воды, чтобы из нас исходили реки воды живой. Для того, чтобы жаждущие, погибающие могли почерпнуть из этого колодца жизненно важную для них воду. Но так ли дело обстоит с нами? Что мы прочитали в повествовании о первом колодце живой воды, который, копав, нашли пастухи Исаака? Мы читаем: «И спорили пастухи Герарские и пастухи Исаака, говоря: наша вода». Можете себе представить такую картину? Колодец в пустыне есть, вода в колодце тоже есть, но жаждущие этой воды не могут подступиться к нему, не могут почерпнуть из его воды. И почему? Да потому что пастухи разных хозяев, окружив этот колодец, спорят о нем. Они не могут разобраться с самими собою. Они и сами не могут почерпнуть себе воды, но и другим этого не дают. Они спорят. Именно поэтому колодец живой воды нарекли таким позорным именем, назвав его Есек, что значит спор. Какое значение имеет эта история с нами, христианами, получившим живую веру, живую надежду и жизнь вечную в нашем Господе Иисусе Христе? Я родился и вырос в Казахстане, в селении, где во время гражданской войны происходила война между правительственными войсками и с местными повстанцами. В наш поселок с гор текла река, неся с собой воду, и наш поселок однажды лишился этой воды. Почему? Да потому что вода в реке исчезла. Что случилось? Оказывается, местные повстанцы забили источник, из которого брала воду река, кошмою. Кошма – это очень плотная ткань из овечьей шерсти. И взорвали две рядом стоящие горы, которые завалили камнями источник, сделав невозможным подход к нему. Об этом событии до сих пор напоминает высохшее русло реки, которое пролегает от бывшего источника до нашего поселка. Церковь Иисуса Христа хотят одолеть злые силы. И сам Христос говорил о вратах ада, которые хотят одолеть Его церковь. Наш источник живой воды хотят завалить землею греха, лишив таким образом возможности жаждущих, которые в нас ищут и хотят почерпнуть воды, надежду и живую веру. И, к сожалению, это врагу человеческих душ иногда удается. И как раз об этом предупреждает своего духовного сына Тимофея апостол Павел, говоря: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобливым. И как раз обратное происходит, я говорю, иногда с нами. Мы спорим. И через споры рождаются ссоры. Через ссоры мы лишаемся мира, закрывая при этом источник воды для жаждущих. Но есть еще один фактор, который лишает людей возможности почерпнуть из колодца живую воду, и об этом говорит весть о втором колодце. Мы читаем: «Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна». Исаак ищет решение проблемы, и они копают другой колодец, оставляя таким образом первый притязателем на него. Но проблема, мои дорогие, она не решилась, она осталась, потому что корень, из которого происходили ссоры, не был удален. Так случается, например, с спиленным деревом, корни которого еще не удалены. Через некоторое время от него, от этого спиленного дерева, появляются ростки. Ты можешь убрать их, но они снова и снова появляются из корней, которые еще не удалены. Что это за корни? Это корни греха. Апостол Павел опасался оплакивать тех, кто, находясь в церкви, да, мои дорогие, кто, находясь в церкви Коринфа, тайно грешили и не покаялись в нечистоте, в блудодеянии и в непотребстве. Как же ты, говорил он, обращаясь к таковым, уча другого, не учишь самого себя? Проповедую, не красть, сам крадешь, говоря, не прелюбодействуй, сам прелюбодействуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас хулится имя Господня у язычников. Вот что является корнем, из которого появляются вредные ростки, когда мы сами не делаем того, чему учим других. Когда мы грешим сами, уча других не грешить. И почему это так? Да потому что корень греха в нас еще не искоренен. Внешне мы пытаемся как-то с этим бороться, пытаемся наладить наши отношения с Богом, но грех снова и снова дает о себе знать, потому что он не искоренен. Но самое страшное при этом заключается в том, что через это хулится имя Господне у язычников, то есть у тех, кто не знает Бога, но хочет узнать о нем. И они, видя наши грехи, наше лицемерие, рассуждают так: если верующие в Бога такие, то, наверное, и их Бог такой же. И как раз этого мы не хотим, мои дорогие. Мы не хотим, чтобы из нашего корня греха в церковь проникали ростки раздоров, распрей, беспорядков. Мы не хотим быть лицемерами, преподающим людям то, что сами не в состоянии исполнить. Мы не хотим, чтобы через нас хулилось имя Бога, но чтобы оно через нас, мои дорогие, прославлялось. Мы хотим этого, но возможно ли это? Как раз об этом говорит весть о третьем колодце, о котором мы читаем в нашем главном тексте. И он, Исаак, двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Мои дорогие, они уже не спорили об этом колодце. Им уже не было тесно вокруг этого колодца. Что же содействовало этому, мы не знаем. Но мы знаем одно: как раз этот колодец, о котором уже не спорили, был назван Рехавов, что означало «распространение». То есть только тогда, когда они уже не спорили между собою, только тогда, когда им уже не было тесно у этого колодца, только тогда сделалось возможным благословение, распространение благословения Божьего в их жизни. Мы читаем, что сам Господь явился Исааку и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Только тогда Исаак устроил там жертвенник и призвал имя Господне, что в другие времена спора друг с другом, во времена ненависти друг к другу, это было сделать невозможным. И эта благая весть о третьем колодце дает нам надежду на то, что для нас возможна жизнь, которую бы благословил Бог и которая была бы благословением для других, распространением благословения для других. Какая это надежда? Спросим мы. Ответ мы находим в книге Исхода. Как раз там мы читаем о выходе народа израильского из рабства египетского. И когда они шли от Черного моря и вступили в пустыню Сур, то, мы читаем, они 3 дня не могли найти источника воды. Но когда они пришли в Меру, то наконец-то увидели воду. Какой же это было радостью для них! Я представляю себе, как весь народ ринулся к этой воде и припал к ней своими иссохшими от жажды жары губами. Вдруг крик разочарования раздался на этом водном месте. Почему? Потому что вода там оказалась горькой, совсем непригодной для питья. И народ, разочарованный народ, ропщет на Моисея и требует от него: «Дай нам пить!» Моисей взывает Господу, и Господь показал ему на одно дерево и сказал: «Возьми это дерево и брось его в воду». И когда Моисей взял это дерево и бросил его в воду, то вода, мы читаем, сделалась сладкою, то есть пригодной для питья, и народ тут же утолил свою жажду. Какое отношение имеет эта история с деревом из Меры с нами? Дерево из Меры указывает нам на крест Голгофы, на котором совершилось великое событие, о котором говорил апостол Павел так: «Потому что все согрешили, да, все лишены славы Божьей, да, но получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе». Грех – это преступление закона, то есть Богом установленной границы между добром и злом. И преступление это влечет потерю славы Божьей, мы прочитали с вами. Оно несет за собою наказание, гнев и проклятие Божие. Но что мы прочитали в следующем стихе? Мы прочитали: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе». Грешник получает оправдание и получает оправдание даром. Ему уже не надо получать наказание за свои грехи. Он избавлен от этого. И почему, спросим мы? Потому что он хороший? Нет. Потому что сам Иисус Христос заплатил за них своей кровью, что означает жизнь, тем самым полностью удовлетворил справедливость Божью, требующая возмездия за грех. Если До Голгофы действовал немилосердный закон, который гласил возмездие за грех – смерть, то после Голгофы действует благодать Божья. Ты согрешил, да? Ты заслужил возмездие за свои грехи, да? Но тебе не надо принимать за них наказание, потому что это наказание принял на себя наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Но благодать Божья в лице Господа Иисуса Христа вступает в силу в жизни грешника только тогда, когда он верою принимает подвиг Иисуса Христа на Голгофе и кается перед ним в своих грехах. Только тогда он получает прощение своих грехов и освобождение от них, и мир с Богом. Этот человек уже не грешник. Этот человек уже новое творение в Иисусе Христе. Наш вопрос: а что, если новое творение впадает в грех, вступает в распри, враждует между собою? Тогда нарушается мир с Богом. Тогда чистые воды его колодца затягивается тиной страха, беспокойства и томливым ожиданием наказания свыше. Чистые воды его колодца заваливаются нечистотами греха. Они отравлены ересью, лжеучением, соблазном. Но что же делать в этом случае? Где же выход из создавшегося положения? Выход этот показывает нам дерево из меры, которое показывает нам на крест Голгофы. Апостол Павел пишет: «Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавшись из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Речь в этом месте Священного Писания идет не только о примирении между верующими во Христа иудеями и верующим во Христа язычниками, но и о примирении всех верующих во Христе между собою. Он мир наш, прочитали мы. Он устрояет мир. И это написано в настоящем числе. Через свою плоть Он, наш Господь Иисус Христос, упразднил вражду. На кресте Голгофы была убита вражда, прочитали мы. То есть уже были созданы все предпосылки для гармоничного мира верующих с Богом и между собою. Это было очень давно в одной деревне, где жил один верующий в Бога человек. Однажды в силу каких-то обстоятельств он согрешил, украв чужое, и за это был сурово наказан властями. На его лбу выжгли тавра «В», что означало «вор», и сослали на каторгу. Но там, на каторге, он глубоко раскаялся в своем грехе и попросил у Бога его прощения. И Бог простил его. Сердце его было полностью очищено от греха, но не тавро с буквой «В» на его лбу. Оно осталось. Но прощенный грешник начал вести такую благочестивую жизнь, что очень скоро за примерное поведение был выпущен на свободу, и он вернулся в родное село. Очень скоро и сами сельчане заметили в нем большую перемену и увидели его благочестивую жизнь. Так что совсем перестали обращать внимание на букву «В» на его

сердца очищается силой Божьего прощения. Это наша надежда. И это наша надежда. Дорогой друг, это слово о третьем колодце касается не только верующих, но и тебя. Слово о третьем колодце дает надежду на очищение от грехов не только верующим, но и тебе. Когда наш Господь жил на нашей земле, то Он однажды попросил одну женщину из Самарии дать Ему напиться от колодца, где Он ее встретил. И там Он сказал ей такие слова: «Если бы ты знала дар Божий, то сама бы просила у Него». Христос имел в виду самого себя. «И Он дал бы тебе воду живую». Христос сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Может быть, ты уже попробовал воды из того или иного колодца? Ты стремился к богатой, независимой жизни. Но это принесло тебе только горечь поражений и горечь несбывшихся надежд. Может быть, ты возлагал большие надежды на любовь, дружбу, верность близких тебе людей, но они обманули тебя, они предали тебя. Это принесло тебе только горечь и разочарование. Эти воды, они не напоили твою бессмертную душу, но кто же может напоить нашу бессмертную душу жизнью и жизнью с избытком так, что они получат ее раз и навсегда? Только Христос. Только Христос. И об этом Он сам говорит в Евангелии от Иоанна. «Последний же день великого праздника стоял Иисус и, возгласив, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Приди к Нему за этим, дорогой друг, и Он даст тебе желаемое. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мы начинаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии». И на протяжении многих дней мы увидим, что говорит Старый и Новый Завет о Господе нашем Иисусе Христе.
1: Братья и сестры, мы начинаем новую серию проповедей. И наше желание, чтобы мы больше проповедовали о Христе. И Христос – это главная тема всего Священного Писания. И эту тему мы назвали «Иисус Христос в каждой книге Библии». Мы начнем с Ветхого Завета для того, чтобы по порядку посмотреть на каждую книгу Ветхого Завета и увидеть, как в этой книге показан Иисус Христос. Оказывается, во всем Ветхом Завете, в каждой книге Ветхого Завета нам показан Иисус Христос, и нам важно увидеть Иисуса Христа. Для того, чтобы больше познать Его, для того, чтобы, вникнув в это откровение Священного Писания, Христос стал ближе для нас. В каждой книге Завета Христос показан особым образом. Это особый прообраз, который мы находим. Я думаю, это будет полезно для нас. Я думаю, что после того, когда мы пройдем, услышим все эти проповеди, Ветхий Завет, наверное, для нас будет как-то по-особому близок, по-особому понятен. И, наверное, тогда, когда мы будем читать Ветхий Завет, у нас будет особая цель. Мы будем видеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. Знаете, мы думали также о том, как сделать так, чтобы нам это запомнилось лучше, чтобы вот то, что мы здесь перечислили, 39 книг Ветхого Завета и все эти прообразы Христа, которые находятся там, чтобы мы не просто прослушали, чтобы мы запомнили это, чтобы каждый из нас мог вот так вот определить, а в книге Псалтыря, а в книге Неемия, а в книге пророка Аввакума, как там Иисус Христос показан. И я попросил наших братьев и сестер, которые сочиняют стихи, чтобы они написали специальное стихотворение, потому что нам легче, когда есть поэзия, когда есть рифма, нам легче запомнить это. И слава Господу, что они это сделали. Вот сестра Ирина Афичук, она написала специальное стихотворение, в котором и отразило все эти прообразы Иисуса Христа в Ветхом Завете. И я предлагаю, чтобы вот на протяжении всего этого времени, когда мы будем касаться этой темы, когда мы будем слушать этой проповеди, постарайтесь выучить это стихотворение, каждый член церкви. Если вы выучите это стихотворение, тогда в вашей памяти останется в каждой книге Ветхого Завета, какой именно образ Христа находится там. Это будет полезно для всех нас. Поэтому я сейчас прошу, пожалуйста, Ирина расскажет это стихотворение, и дай Господь, чтобы, слушая все эти проповеди на протяжении всего этого времени, мы видели Господа Иисуса Христа.
2: Встречаем образы Христа в Ветхозаветней Библии. Узнать, раскрыть, запомнить их мы сможем при усилии. Жены он семя в бытие, потомок Авраама. Пасхальный агнец он в исход, в пустыне с неба манна. Первосвященник он в Левит, а в числах столб ведущий, днем облако, в ночи огонь, народ из тьмы зовущий. Второзаконие – пророк, он больше Моисея. В Иисуса Навина он вождь воинственный спасения. А в книге судей он – судья, законов повелитель. А в Руфе – родственник и друг, помощник, искупитель». Он в книгах царств, пророк и царь, в Пролипоменон царь тоже, а в Ездра храм восстановил через знатного вельможу, строитель стен в Неемии, защитник он в Исфирь, в Иова искупитель, наш пастырь он в Псалтирь, премудрость Бога в притчах, в Исаия раб скорбей, в Иеремии он отрасль, спасение для людей, а в плаче Иеремии он плачущий пророк, а в Иезекииле он славен и высок. Он в книге Даниила грядущий сын с небес, а у пророка Осии муж верный и отец. Крестящий духом в Иаиль, в Амоса он судья. У Авдия великое спасение всем любя. В Иона благовестником в Ниневию пошел, владыкою Израиля в Михея наречен. Убежище в день скорби в Наума видим мы. У Аввакума он скала, покров от суеты. Израиля остатки помилованы им. В пророчестве Сафонии дарован людям мир. В Агее мы читаем, что будет как печать и избран для победы, чтоб царство поднимать. Создаст он храм Господень, воссядет на престоле. В пророчестве Захария священник он на троне. А вот в последней книге, в Малахии, для всех готовится спасение и солнце правды свет. Зачем нам знать об этом, вы спросите меня? Чтоб легче нам запомнить прообразы Христа. Аминь.
1: Мы будем читать текст Писания из Евангелия Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как мы уже говорили, братья и сестры, сегодня первая проповедь, которая является таким введением ко всей теме об Иисусе Христе. И мы будем рассуждать о том, как Христос показан в Ветхом Завете. И вот это текст Писания, который я прочитал, в нем говорится о том, что нам важно исследовать Писание. Знаете, многие христиане читают Ветхий Завет и не видят Иисуса Христа. Многие видят христиан в Ветхом Завете. И вот читая Ветхий Завет, как бы видят, что вот это для христиан, вот это вот как бы христиане есть там в Ветхом Завете. Хотя на самом деле это не так. Мы должны очень правильно подходить к Ветхому Завету, чтобы понимать, кому он написан, как он написан, и как правильно нам брать те уроки, которые Ветхий Завет преподает нам. Но, как я сказал, многие видят христиан в Ветхом Завете, хотя их там нет, но многие не видят Христа в Ветхом Завете, хотя он там есть. И вот это для нас важно. И знаете, почему многие христиане не видят Христа в Ветхом Завете? Потому что многие христиане не знают Христа достаточно хорошо. Для того, чтобы увидеть Христа в Ветхом Завете, нам самого Христа нужно знать достаточно хорошо. Если мы не знаем Его, тогда, читая Ветхий Завет, мы не увидим Его там, мы не заметим Его там. Мы будем прочитывать все эти 39 книг и не увидим того самого главного, что важно заметить там. Текст, который мы прочитали, это слова Иисуса Христа. И Он говорит: «Исследуйте Писание». Что значит это слово «исследуйте»? Прежде всего, это заповедь. Когда Христос говорит что-то в повелительном наклонении, Он дает заповедь. Он побуждает нас что-то делать. И когда мы читаем вот эту заповедь, Он говорит: «Исследуйте». Это особое слово «исследуйте», греческое слово «эронао». Это слово переводится в Новом Завете разными русскими словами. Вот 1 Коринфянам 2:10, там апостол Павел говорит, что «а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Вот здесь то же самое слово «эронао» переведено «проницает». Посмотрите, если нам нужно исследовать Ветхий Завет, исследовать Писание, нам нужно смотреть, как бы вот так вот проницая взглядом весь текст, углубляясь в него, изучая этот текст Писания, для того, чтобы увидеть, что же там самое главное, какая истина находится в Ветхом Завете. А в другом тексте, где используется это слово, мы можем найти это в книге Откровения, 2 глава, 23 стих. Там Христос обращается к семи церквям, и Он говорит: «И разумеют все церкви, что Я испытывающий сердца и внутренности». То же самое слово «испытывающий». То есть, когда мы исследуем Писание, нам важно видеть, проницать, нам важно испытывать, исследовать все тексты Писания, чтобы увидеть, о чем же говорится в этом слове. Когда мы смотрим на ветхозаветных святых, и сравниваем положение, в котором находились праведники Ветхого Завета, с нашим положением, мы можем сказать, что мы находимся в лучшем положении. Мы больше знаем о Христе сегодня. Мы лучше знаем Иисуса Христа. И поэтому, когда мы будем вникать в Ветхий Завет, наша задача не просто увидеть, что же ветхозаветные праведники знали о Христе. Наша задача больше узнать о Христе с того, что мы знаем уже сегодня. Новый Завет говорит о Христе. Новый Завет говорит о Божьем Сыне, который пришел на землю, стал человеком, который исполнил закон, который стал Мессией, который пошел на Голгофу, Он умер за наши грехи, Он воскрес на третий день, Он вознесся, и теперь Он там, на небесах, сидит одесную Господа, Отца Своего Небесного. Мы знаем это из Нового Завета. И вот, зная все это, мы имеем достаточно информации, чтобы исследовать Ветхий Завет и увидеть там Иисуса Христа, и увидеть, как Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе. Мы читаем с вами в первом послании Петра, в первой главе, такие слова. Первое послание Петра, первая глава с 10 стиха. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с неба, во что желают проникнуть ангелы». Посмотрите, здесь говорится о ветхозаветных святых, о пророках Ветхого Завета. И написано, что у них были изыскания, у них были исследования, они пытались проникнуть, они пытались увидеть истину об Иисусе Христе. Если в этом было стремление ветхозаветных святых, если они, не имея достаточного откровения, но старались, стремились, они хотели узнать об этой назначенной благодати, то тем более мы с вами, уже получив эту благодать, уже имея это откровение об Иисусе Христе, мы должны смотреть на Ветхий Завет, чтобы видеть это откровение и там, чтобы найти Иисуса Христа. И там написано, мы прочитали этот текст, что им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что проповедано. Нам открыто это, братья и сестры. Мы можем знать Иисуса Христа. Мы можем знать, кто есть Иисус Христос. И мы никогда не должны пренебрегать этой важной частью Священного Писания, Ветхим Заветом. Потому что цель Ветхого Завета – показать на Христа. В Ветхом Завете открывается, кто есть Христос. И нам важно видеть эти истины. Когда мы еще раз думаем об этих ветхозаветных святых, и помните, в 11 главе послания евреям дан такой длинный список всех этих героев веры, которые знали Господа, которые служили Ему, которые поклонялись. И вот в конце этой главы, это 11 глава евреям, 39 стих, написано: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Они имели веру, они имели ревность, они служили Господу, но написано, они не получили обещанного, то есть им не было все так открыто, как открыто нам. Мы сегодня обладаем этим откровением. Поэтому мы сегодня можем понять Ветхий Завет намного лучше, чем все святые Ветхого Завета. Мы имеем откровение Иисуса Христа, которое дано нам в Новом Завете. И вот когда мы ставим перед собой целью сегодняшнего собрания начать изучать Ветхий Завет, начать идти по порядку, чтобы, вникая в каждую книгу, увидеть там Иисуса Христа, наша цель увидеть это, получить эту истину – и стать еще ближе к Иисусу Христу. Есть еще одна причина, почему многие исследователи Ветхого Завета, особенно иудеи, евреи, фарисеи, которые жили во времена Иисуса Христа, почему они этого не видели? Почему они, изучая Ветхий Завет, не видели Иисуса Христа? Апостол Павел дает ответ на это во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 14 стихе. Он говорит так: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Посмотрите, вот здесь он говорит о этих ветхозаветных людях, о фарисеях, о евреях, которые не уверовали в Иисуса Христа. И он говорит, даже до сегодняшнего дня покрывало лежит на их глазах. Это покрывало не снято. И они читают Ветхий Завет, они исследуют,
3: но они не видят Христа. Почему? Потому что это покрывало снимается самим Христом. Важно уверовать в Иисуса Христа. И когда мы верим в Иисуса Христа, кто Он есть, тогда это покрывало снимается самим Христом. И тогда мы читаем Ветхий Завет, и он предстает перед нами совершенно другими картинами. Мы видим Христа там, покрывало снято, глаза наши открыты. Мы видим Иисуса Христа в Ветхом Завете. Но знаете, то, что Павел сказал о фарисеях, иногда относится к христианам. К христианам относятся слова, что покрывало лежит на их глазах. И многие христиане читают Библию, многие христиане читают Ветхий Завет, и они не видят Иисуса Христа. Потому что так, как Христос сказал о фарисеях, это относится к некоторым христианам, потому что покрывало лежит на их глазах. Потому что на самом деле эти христиане не знают Иисуса Христа так, как должно знать. И тогда к ним относится то же самое слово «покрывало лежит на их глазах», потому что оно снимается Христом. Когда мы по-настоящему уверовали в Иисуса Христа, когда мы получили возрождение от Господа, когда мы знаем, кто есть Христос, вот тогда снимается это покрывало, и тогда мы видим Господа нашего в Ветхом Завете. Возможно, вы слышали когда-то какие-то рассказы или какие-то свидетельства, а иногда даже басни людей, которые говорят, что они имели какие-то видения. Они где-то поднимались высоко, может быть, в небо или еще, и они видели там Христа. Они видели Его, и вот потом они описывают то, что они видели, когда-то это было какое-то видение или сон, или еще что-то, и они описывают, как они видели Иисуса Христа, в каком образе они видели Христа. И они пытаются объяснить, что то, что они увидели, это намного больше дало им информации, это больше дало им откровения. Они обогатились теперь тем видением, которое у них было. Я очень критично отношусь ко всем этим рассказам, ко всем вот этим видениям, которые люди пытаются объяснить. Но знаете, еще один момент, который я считаю очень важным. Апостол Петр 3,5 года был рядом со Христом. Он слышал слова Иисуса Христа, он видел чудеса, которые творил Христос, он видел все, что происходило, он видел, он был близок, он настолько был близок. И дальше наступил еще один важный момент. Он видел то, что не видели другие ученики. Вы помните, мы читаем, что в один момент Христос взял Петра, он взял Иакова, он взял Иоанна, только этих троих учеников, и возвел их на гору особо, и там преобразился в их глазах. И они увидели Иисуса Христа совершенно в другом образе, не просто как в плоти человеческой, но как бы вот эта завеса или вот это покрывало, о котором я сказал, оно как бы было приподнято, и ученики увидели славу Иисуса Христа. Они увидели Его преображенного, они увидели Его там, беседующего с Моисеем, с Ильей. И казалось бы, уж вот это откровение, оно действительно важно, и это действительно было так. И апостол Петр, получив вот это особое откровение, особое видение, он потом в своем послании описывает так, это второе послание Петра, 1 глава 16 стиха. Он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с неба, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Посмотрите, они видели особое видение. Они говорят, это не какие-то басни, которые люди рассказывают. Это было реально. Они были там, они видели славу Господа. Но потом, заметьте, как Петр оценивает то, что он увидел. Как он сравнивает, насколько это занимает высочайшее положение или нет. Мы читаем это же самое послание. И потом посмотрите, следующий, 19 стих 1 главы, Петр говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». О чем он говорит здесь? Он говорит, мы были очевидцами, мы видели Христа своими глазами, мы славу Его видели. Но он говорит, но при всем этом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вот это слово «вернейшее» означает «более верное», «более точное». Апостол Петр, который был очевидцем преображения Иисуса Христа, даже то, что он видел, он не ставит на самое высокое положение. Он говорит, вернейшее пророческое слово есть. И он говорит о Библии. Он говорит о Ветхом Завете. И он говорит, если сравнить то, что увидел я на горе преображения, и Ветхий Завет, который говорит об Иисусе Христе, то Ветхий Завет – это более верное слово. Это более вернейшее пророчество. Почему это так? Потому что дальше, 20 и 21 стихи, он говорит, «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Посмотрите, почему он считает, что пророчество более верное. Потому что, он говорит, никогда это не было по воле человека. Это не просто был рассказ человека, это не просто было желание или свидетельство какое-то. Он говорит, изрекали Божье Слово, Божьи человеки, которые были движимы Духом Святым. И он говорит, именно поэтому пророчество, то есть Ветхий Завет, Слово Ветхого Завета, он говорит, мы не можем сами истолковать, мы не можем сами его понять. Он говорит, что важно, чтобы Дух Святой открывал это пророчество. Дух Святой побуждал людей записать слова Ветхого Завета. И Дух Святой дает откровение, когда эти слова становятся понятными для нас. Именно поэтому, когда мы говорим о Ветхом Завете и желаем увидеть Христа в Ветхом Завете, нам нужна помощь Духа Святого. Мы можем читать, мы можем все эти 39 глав наизусть выучить, так как многие евреи, но мы не можем увидеть Иисуса Христа до того момента, пока Дух Святой не откроет это пророчество. И когда мы увидим это слово, это более важно, это более ценно, даже если бы было какое-то видение. И сегодня, почему я сказал, что я вот так критически отношусь ко всем этим видениям? Слово Божие – это вернейшее пророчество. Оно открывает нам Иисуса Христа. И посмотрите, апостол Петр там говорит, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, который сияет в темном месте». Это хорошо, Петр говорит, когда вы читаете Ветхий Завет, там есть свет. Этот свет указывает на Христа, это светильник. И это хорошо, когда вы делаете. Поэтому мы видим, что слава Господа нашего на страницах Священного Писания видна. Она открыта. Мы можем видеть Христа в Ветхом Завете. И поэтому в Библии вот этот образ Христа, он открывается перед нами. И для учеников, которые знали Новый Завет, которые видели Христа, которые знали то, что произошло на Голгофе, которые знали, что Христос воскрес, когда они соединили свое новозаветнее знание с текстом Ветхого Завета, вот здесь вот перед ними предстал Христос во всей полноте. Вот здесь вот они поняли, кто есть Христос, как Он открыт был в Ветхом Завете. Вот здесь вот они достигли этого важного состояния духовной зрелости. Но с другой стороны были фарисеи. Фарисеи, которые изучали очень подробно, очень щепетильно Ветхий Завет. Они изучали его усердно. Они считали каждую букву Ветхого Завета. Они толковали каждое слово, которое записано в Ветхом Завете. Они были способны даже читать между строк, почему они составили все эти заповеди, все эти законы. Они видели даже то, что записано не было. Они были исследователями Ветхого Завета. Они были очень серьезными и учеными. Но знаете, как Христос оценил их исследования? В Евангелии Матфея, 22 главе, в 29 стихе, Христос, обращаясь вот к этим иудеям, Он говорит, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». Знаете, это, наверное, самая худшая оценка для того, кто изучает Писание. Когда тебе прямо в лицо говорят, ты не знаешь Писание. Тому, кто занимался исследованием, знал все буквы, считал на каждой странице, сколько там букв, исследовал каждое слово. И вдруг Христос говорит такие слова, он говорит, вы не знаете Писание. В чем была причина? Почему эти иудеи, фарисеи, книжники столько времени посвящали Ветхому Завету, и на самом деле они не знали Писания? Причина была, потому что они отвергли Иисуса Христа. Они не верили в Иисуса Христа. И это была основная причина, почему они не знали Писания. Оказывается, если мы не видим Христа в Ветхом Завете, мы не знаем Писания. Оказывается, если мы не способны увидеть то, что Ветхий Завет ставит во главу, что он считает и показывает как главную тему всего Ветхого Завета, мы читаем Ветхий Завет, и к нам относится та же самая характеристика, которую Христос сказал иудеям, вы не знаете Писания. Когда-то я читал о том, как один мальчик, он сильно интересовался астрономией. И вот отец, видя его такую заинтересованность астрономией, купил ему очень дорогой телескоп. И вот этот мальчик получил такой дорогой подарок, очень такой важный подарок, очень дорогой телескоп. Он увлекся этим телескопом, потому что кроме астрономии он еще увлекался оптикой. И вот он стал рассматривать этот телескоп, как он устроен, каким образом он работает. Он стал разбирать его, он стал изучать эти линзы, он стал высчитывать все эти расстояния, которые должны быть между линзами, чтобы правильно сфокусировать, чтобы видеть намного дальше, как показывает этот телескоп. Он стал изучать вот этот сам телескоп, но он настолько увлекся самим телескопом, что он ни разу не посмотрел на звезды. Он настолько увлекся самим телескопом и знал все о телескопе, что на самом деле ни разу не посмотрел на красоту неба. Так происходило с фарисеями. Они настолько подробно изучали Ветхий Завет, что на самом деле ни разу не увидели Иисуса Христа. Они настолько вникали в сам текст, они столько изучали времени, посвящали этому, что не увидели самого главного. Братья и сестры, я хочу задать вопрос, а не получается ли у нас иногда так? Мы посвящаем время, мы читаем Библию. Мы знаем, что раз в год нужно прочитать Библию, мы проходим это, мы посвящаем этому времени, мы читаем, в том числе и Ветхий Завет. Но если мы упускаем самое главное, и читая Ветхий Завет, книгу за книгой, все 39 книг, мы так и не увидели в каждой книге Иисуса Христа, Христос говорит, не знаете Писания. Вы изучаете телескоп, но вы так и не посмотрели на небо. Вы так и не увидели красоту звезд. Почему, когда мы берем компас, почему стрелка компаса в любой ситуации, она всегда показывает на север? Как устроено так, что этот компас работает? Бог сотворил эту землю таким образом. Бог сотворил нашу планету, что вот это магнитное поле заставляет стрелку компаса, как бы мы ни поворачивали сам компас, указывать на север. Потому что вот эти силы магнитного поля, они действуют на эту стрелку, и она указывает на север. Мы можем сказать, что Бог Библию таким образом сотворил, что она всегда указывает на Иисуса Христа. И когда мы читаем Ветхий Завет, нам важно увидеть эту стрелку, увидеть, как она показывает Христа. Где Христос в Ветхом Завете? Где Христос в книге Бытие? В Исход, Левит, Псалтыре, в Малых Пророках? Где в каждой книге главная тема указания на Иисуса Христа? Я хочу отметить три важных момента, когда мы касаемся этой темы, когда мы видим, что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Они свидетельствуют о мне. Три очень важных момента. Первое. Сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорил о нем. Сам Христос говорил о Ветхом Завете, как указывающем на него. Мы прочитали эту пятую главу Евангелия Иоанна. И если мы смотрим на контекст этой главы, мы видим, что здесь Христос беседует с иудеями. Он исцелил этого расслабленного человека в купальне Вифезда. И после этого мы видим, посмотрите, 18 стих этой главы, еще более искали убить его. Почему? Потому что Иисус сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Это исцеление произошло в субботу. И вот эти иудеи, видя то, что Христос совершил это чудо, они ищут убить его. Христос начинает говорить об Отце. Он говорит: «Отец мой до ныне делает, именно поэтому я делаю». И тогда написано, что они начали обвинять его, потому что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И вот здесь, в этой ситуации, Христос начинает говорить к этим иудеям. Он начинает говорить об Отце, который послал его. И этот Отец не только послал Сына Своего, но посмотрите, 37 и 38 стихи, как Христос говорит: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал». Он говорит: «Отец Небесный, Он засвидетельствовал о Мне». Где Отец Небесный засвидетельствовал о Нем? В Священном Писании. В этот момент, когда Христос говорил эти слова «исследуйте Писание», не было другого Писания, кроме Ветхого Завета. Христос указывал на Ветхий Завет, и Он говорит: «Там, в Ветхом Завете, Мой Отец Небесный о Мне засвидетельствовал». И посмотрите, Он говорит: «А вы гласа Его не слышали, вы лица Его не видели, вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что не веруете в Меня». Мы видим, что вот в этом тексте Христос сказал, что вы читаете Писание, но вы не видите истины. Потому что главная цель Ветхого Завета – это свидетельство Бога Отца о Своем Сыне, свидетельство об Иисусе Христе. Я задаю вопрос: а для чего тогда ветхозаветные иудеи изучали Писание? Христос говорит в этом тексте: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». И Он говорит это к этим иудеям, которые не верили в Христа. Они исследовали Писание, и они думали через это иметь жизнь вечную. У них было к этому стремление. Они рассуждали об этом. Вы помните, Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, он задает вопросы, он интересуется этим. Богатый юноша пришел, говорит: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Они думали о жизни вечной. И они знали, чтобы иметь жизнь вечную, им нужно Писание. Им нужно исследовать Писание. Но Христос говорит: пока вы не уверуете в Меня, вы не получите этой жизни вечной. Интересно, что дальше в этой главе, посмотрите, Христос говорит о будущем. Начиная с 45 стиха 5 главы, Христос говорит так: «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» В этом тексте Христос говорит, что однажды наступит момент, когда эти неверующие иудеи предстанут перед Богом на суде. И Он говорит: там на суде не Я буду обвинять вас. Он говорит: есть Моисей. Моисей, который писал о Мне. Моисей, который писал Ветхий Завет, который вы изучаете, который вы вникаете. И он говорит: вот этот Моисей, он будет обвинять, вы уповаете на него. Но, говорит, если бы вы верили Моисею, поверили бы и Мне, потому что Моисей писал обо Мне. Это говорит о вечном наказании. Это говорит о том, что однажды эти люди отвергают Иисуса Христа. И если мы не понимаем Ветхий Завет, если мы не видим Иисуса Христа в Ветхом Завете, есть большая опасность оказаться там на последнем суде. И Писание, Слово Божие, Моисей будут обвинять людей, которые читали это Слово, но не видели Иисуса Христа и так и не уверовали в Иисуса Христа. Вы помните историю о богаче Лазаре, которую рассказал Христос? Она записана в 16 главе Евангелия Луки. И вот там этот богач оказался в аду, и Лазарь, который был бедным человеком, он тоже оказался там, на лоне Авраамова. И вот этот богач, он мучается в этом пламени. И потом он обращается к Аврааму и говорит Аврааму, он говорит, пошли Лазаря, чтобы он пришел в дом отца моего, чтобы он засвидетельствовал пяти братьям моим, чтобы они не попали в это место мучения. И вы помните, какой ответ дает Авраам? Он говорит, у них есть

Моисей и пророки. Он говорит, пусть их слушают, потому что были воскресшие люди. Вы помните другого Лазаря? Не этого, которого написано в этой истории, другого Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Он был мертвым, и он воскрес, и он свидетельствовал, а фарисеи хотели убить его. Не было никакого результата от этого свидетельства воскресшего человека. Если люди не верят в Иисуса Христа, они не верят любому откровению, они не поверят любому свидетельству. Если люди не верят Священному Писанию, в котором Христос открывается, то какое бы откровение ни давай им, какой бы мертвый ни пришел и не рассказал им об аде, люди не поверят, потому что важно уверовать в Иисуса Христа. И мы видим, что спасительная вера, она приходит не от встречи с воскресшим человеком. Вы помните, как сказано? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, мы увидели первое. Сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорит о Нем. Есть второе, что мы можем заметить. Ученики и апостолы. Они верили в Иисуса Христа, потому что понимали Ветхий Завет. Это второй важный момент. Мы читаем с вами Евангелие Луки. Посмотрите, 24 глава Евангелия Луки. Вы помните эту историю после воскресения, когда два ученика идут в Эммаус. Они идут в полном смятении. Они знали об Иисусе Христе. Они надеялись, что Он тот, кто должен прийти. И вот теперь Он распят. И кто-то говорит там, что Он воскрес. Они в это не верят. Они еще не знают, как это воспринимать. Они не знают, как понимать. И Христос, написано, пошел с ними. Он идет рядом с ними. Он спрашивает их, почему они в таком состоянии. И потом, когда он узнает истинную причину, написано, он начинает говорить им. Посмотрите, мы читаем с вами с 25 стиха. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». Мы видим, что эти люди знали о смерти Христа. Более того, они знали Ветхий Завет. Но на самом деле покрывало лежало на их глазах. Они не знали эту истину. И потом мы видим, что когда Христос начинает объяснять, когда Христос начинает истолковывать, и написано, начав от Моисея и всех пророков, он начал объяснять им. Я думаю, что, наверное, каждый из нас хотел бы быть при этом объяснении, правда? Каждый из нас хотел бы услышать слова Христа, когда Христос, начав от Моисея, вдруг объяснил бы нам весь Ветхий Завет. И Он показал бы в каждой книге Ветхого Завета, где сказано о Нем. Но у нас перед сегодня эта задача, у нас есть это желание. Почему мы и выбрали эту тему, увидеть Христа в Ветхом Завете? Потому что сам Христос это сделал. Он объяснил своим ученикам весь Ветхий Завет и показал, и Он сказал, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу. Он, наверное, начал с Ветхого Завета, Бытие 3.15, где сказано, семя жены однажды поразит дьявола в голову. Он пошел дальше, он показывал во всей книге Бытие, где сказано о нем, что он должен пострадать, и потом должен воскреснуть, и потом войти в славу. Он показал и объяснил этим ученикам весь Ветхий Завет. И знаете, когда эти ученики услышали это объяснение, у них сердце загорелось. Они говорят, не горело ли в нас сердце? Ветхий Завет открылся перед ними совершенно по-другому. Они никогда его так не видели. Они никогда не понимали Ветхий Завет так, как Христос им объяснил. Я думаю, что когда мы выбрали вот эту цель, увидеть Христа в каждой книге Библии, и когда мы будем проповедь за проповедью проходить каждую книгу, у нас должна быть та же цель. У нас сердце должно загореться. Мы должны увидеть Иисуса Христа. И дальше посмотрите, мы читаем в этой же главе, сказано, что когда Христос пришел, они возлежали, они просили, и вдруг написано, открылись глаза у них, и они узнали Его в преломлении хлеба. Когда Христос объяснил им весь Ветхий Завет, у них глаза.

0: глаза открылись, они увидели, они Христа узнали, они поняли Ветхий Завет, они увидели живого Христа перед собою, и Ветхий Завет стал живым для них. Я думаю, что для нас должна быть та же самая цель. У нас должно быть то же самое желание. Если мы сегодня не видим Христа в Ветхом Завете, мы должны к Господу прийти, мы Его должны лучше узнать. И тогда сердце загорится, и тогда вера появится, и тогда глаза откроются, и мы увидим Христа в этом Ветхом Завете. И вы знаете, что дальше эти ученики сделали? Когда они поняли Ветхий Завет, когда они увидели воскресшего Христа и увидели, и соединили то, что написано в Ветхом Завете, с тем, что произошло со Христом, знаете, что они сделали дальше? Мы читаем, написано, что они сказали: пойдем. Позднее время. Они имели общение с Христом, и потом Он стал невидим. И они встали и побежали в Иерусалим. Потому что там, в Иерусалиме, были ученики, которые еще не имели того, что имеют они. Которые находились тоже в печали. Которые плакали. Они не знали, что Христос воскрес. И они не имели этого откровения о Писании. Они не знали Ветхий Завет, о чем он говорит. А эти ученики получили это, и они побежали. Они стали рассказывать своим братьям о том, что было. И посмотрите, мы читаем с вами 35 стих 24 главы. «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“». Когда они объясняли, я не знаю, сколько время заняло у них тогда. Какое длинное было это собрание, когда вот эти два ученика начали опять с Бытие, и потом Исход, и Левит, и, наверное, дошли до Малахии, и объясняли все, что Христос говорил им. И ученики видели это. И когда они начали понимать Ветхий Завет и соединять это с тем, что произошло со Христом, написано: «Сам Иисус стал посреди них и сказал: „Мир вам“». Это происходит с нами. Когда мы видим Христа, когда мы изучаем Ветхий Завет, Христос вдруг становится видим для нас. Он обращается к нам. Он говорит нам эти же самые слова. Он говорит: „Мир вам“. Но знаете, эти ученики, они еще не дошли до этого. Они слышали слова, они увидели Христа. Но посмотрите, что дальше в этой главе написано. Они смутились. Они испугались, потому что видят Духа. И Христос говорит: почему вы смущаетесь? Почему вот такие мысли входят в умы ваши? Он показывает им руки. Он говорит: осижите меня. Он показал им руки и ноги. И посмотрите, мы опять сталкиваемся с этим моментом. Очевидцы. Они увидели ноги Христа. Они увидели самого Христа, руки Его. Это привело их к вере. Они уже достигли полного состояния убежденности или нет? Посмотрите 41 стих. «Когда же они от радости еще не верили и дивились?» Удивительно, они видят самого Христа. Они видят Его руки пронзенные, ноги, но еще не верят. Потому что еще один шаг нужно сделать. И Христос делает этот шаг. И мы читаем дальше, написано в этой главе 44 стиха. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще бывши с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Вот она еще одна ступень. Христос начал опять говорить им о Писании. Он начал говорить им о Ветхом Завете. Написано: «Тогда отверз им ум к уразумению Писания». И тогда и эти ученики, они поняли Ветхий Завет, они увидели Христа в Ветхом Завете, они увидели живого воскресшего Христа, и тогда все стало на место. И тогда они стали теми учениками, которые пошли проповедовать, которые пошли провозглашать истину об Иисусе Христе. Итак, мы увидели первое, сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорит о Нем. Мы увидели второе, что ученики верили в Иисуса, потому что они поняли Ветхий Завет. Есть еще третье, что мы находим здесь. Ученики и апостолы проповедовали Иисуса Христа на основании Ветхого Завета. Мы знаем, что Новый Завет не был написан в то время, когда Христос дал великое поручение. Он сказал: идите, проповедуйте Писания. «Идите, провозглашайте, говорите о мне». Но у них еще не было Нового Завета. Что именно им нужно было проповедовать? И мы видим, что для того, чтобы исполнить великое поручение, они проповедовали Иисуса Христа на основании Ветхого Завета. Они брали тексты Ветхого Завета, которые теперь понимали. Они видели там Христа. И на основании этого они проповедовали об Иисусе Христе. Наверное, самый яркий пример этому – это день Пятидесятницы. И мы читаем первая проповедь апостола Петра. В день Пятидесятницы во второй главе, когда произошло это величайшее событие, церковь была образована, Дух Святой сошел на землю, Петр начинает проповедовать. Он вначале объясняет, он говорит, то, что произошло, это исполнение второй главы пророка Иаиля. Там Господь сказал, и вот произошло то, что было описано. Но потом с 22 стиха 2 главы Петр начинает свою проповедь. И он говорит, мужи израильские, выслушайте слова сии. И вот здесь вот он начинает эту проповедь, он говорит, Иисуса Христа, которого вы предали, которого по определенному совету, он был предан на смерть, и он умер, и он воскрес. И потом посмотрите, 25 стих. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Петр берет в основание текст Ветхого Завета и говорит, Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе. Он дальше в своей проповеди использует еще один текст. Если здесь он говорит 109-й Псалом, он говорит, Давид не всходил на небеса. Это об Иисусе Христе сказано. Давид умер, и гроб его до сего дня с нами. Поэтому он говорит, когда Давид говорил, он об о Христе говорил. Давид проповедовал или пророчествовал о смерти Христа, о воскресении Христа. И для Петра вот это была главная тема. Он взял в основание Ветхий Завет и начал проповедовать об Иисусе Христе. И знаете, какой был результат? Мы читаем в 37 стихе. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Когда Петр объяснил им Ветхий Завет и показал Христа, это привело к умилению их сердца. И они сказали, что нам делать? И мы читаем, 3000 человек покаялись в тот день. И мы читаем так по всей книге Деяний апостолов. Вторая проповедь Петра, проповедь Стефана, проповедь Павла. Они все проповедовали об Иисусе Христе на основании Ветхого Завета. Интересный момент мы находим в 8 главе Деяний апостолов. Вы помните, там Филиппу ангел сказал, чтобы он пошел на ту дорогу, которая пустая. И Филипп пошел на эту дорогу, и он увидел вот этого евнуха, который был прозелитом, который уверовал в иудаизм, который приехал в Иерусалим на поклонение, и он возвращается оттуда, он читает книгу пророка Исаии. И вот Филипп подходит к нему, и он задает вопрос, разумеешь ли, что читаешь? И посмотрите, что говорит этот евнух в 31 стихе 8 главы. Он говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа взойти и сесть с ним. А он читал 53 главу книги пророка Исаии. И в этой 53 главе говорится об Иисусе Христе. Но он не понимал это. У него покрывало лежало на глазах. Он читал 53 главу, все эти стихи, там написано, как агнец он веден был на заклание, и как агнец безгласен пред стригущим, и он не видел Христа. Сегодня, если вы будете беседовать с любым раввином, он объяснит вам 53 главу. Есть много толкований, которые евреи используют, но ни один из них не укажет на Христа. Покрывало лежит на их глазах. И они читают, и они не видят Иисуса Христа. И мы читаем, что Филипп, он пришел туда. И посмотрите, когда евнух задает вопрос, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Филипп начал с этого текста, с 53 главы книги пророка Исаия. И он пошел дальше, и он пришел к Иисусу Христу. И он показал, что здесь говорится об Иисусе Христе. И этот евнух, который не понимал, когда он услышал истину об Христе, это покрывало снялось. Он уверовал в Христа, и тогда Ветхий Завет стал понятен для него. И тогда у него сразу появилось желание, он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И он принимает крещение, свидетельствуя этим, он уверовал в Иисуса Христа. И Ветхий Завет теперь совершенно по-другому открывается перед ним. Вы помните, в 26 главе Павел свидетельствует царю Агриппе. И вот в этой 26 главе он рассказывает о своем обращении, как он уверовал в Иисуса Христа. И он говорит, 26 глава Деяния, с 22 стиха я читаю. Он говорит, но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Павел говорит, я ничего другого не проповедовал, кроме того, что написано в Ветхом Завете. Он говорит, а что написано в Ветхом Завете? Что Христос имел пострадать, что Он восстал первый из мертвых, чтобы возвестить свет народу израильскому и язычникам. И за это, он говорит, иудеи хотели меня умертвить, за то, что я объяснял Ветхий Завет, за то, что в Ветхом Завете так ясно показан Христос, и я им это объяснял. И вы знаете, когда Павел это сделал, он обращается к царю Агриппе. И вот посмотрите, 27 и 28 стихи. Он обращается к царю и говорит, веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, веришь. Агриппа сказал, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Что убедило царя Агриппу сделаться христианином? Его убедило то, что Павел открыл перед ним Ветхий Завет. И этот царь Агриппа вдруг увидел этот новый Ветхий Завет совершенно по-новому. Он увидел Христа в Ветхом Завете. И вот это откровение, вот это истолкование Ветхого Завета, оно было настолько ярким, оно было настолько убедительным, что Агриппа говорит, вот буквально чуть-чуть остается, и я уже стану христианином. Уже буквально чуть-чуть, и я стану верить так, как веришь ты. Это говорит о том, что Ветхий Завет говорит о Христе. И все апостолы, и все ученики, они проповедовали Христа на основании Ветхого Завета. Мы будем сейчас молиться. Давайте мы сделаем вывод. Почему для нас важно смотреть Ветхий Завет? Почему для нас важно видеть Христа? Мы часто читаем Писание, и мы ищем себя в Писании. Мы читаем истории Ветхого Завета и задаем вопрос, как это ко мне относится? Где я в этой истории? Где Слово Божие мне что-то говорит, когда я читаю книгу «Бытие» или «Исаия» или «Псалтырь»? Что мне там сказано? И это правильно, потому что Писание богодухновенно и полезно. Оно должно влиять на нас, оно должно показывать, оно должно исправлять нас, оно должно вести нас по пути праведности. Но есть еще одна важная деталь, которую мы часто упускаем. Мы часто ищем себя в Писании, но мы забываем, что в Писании Христа нужно искать. Нам важно видеть самого Господа. И когда мы видим Иисуса Христа, когда мы Его познаем, когда мы, Он открывается перед нами, вот это главное. Наше общение с Господом, оно дает нам силу для духовного роста. Когда мы видим Господа, Павел говорит, я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы знать Его и силу воскресения Его. Он говорит, Он первенец. Он сотворил все, что на небе и на земле. Все им и к Нему, все им стоит. И поэтому, когда мы читаем Писание, нам важно видеть Господа. Не просто быть эгоцентричными, думая только о себе. Имея желание, доброе желание измениться, мы не должны перепутать это. Мы должны видеть Христа, и тогда вот это общение со Христом, истина о Христе, она начнет нас менять. Она сделает нас теми, кем Господь желает нас видеть. И в этом тексте, который мы прочитали, Иоанна 5:39, сказано, вы думаете иметь. Писание говорит, мы должны исследовать это слово. Мы должны видеть Иисуса Христа. Но знаете, есть еще одно серьезное предупреждение. Вот в этой 5 главе, в 40 стихе написано, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Ветхий Завет и все Писание открывает Христа. Нам важно уверовать в Христа и тогда понимать Писание. Но Христос говорит этим иудеям, но вы не хотите верить в Меня. Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Хотим ли мы этого? Если мы хотим иметь жизнь вечную, мы должны исполнить эту заповедь. Исследуйте Писание, увидьте Христа в этом слове, поклоняйтесь Ему, будьте покорны Ему, исполняйте Его заповеди, понимайте, кто есть Христос. Да благословит нас Господь во все эти последующие дни, когда мы будем вникать в Ветхий Завет, когда мы будем видеть Христа, поклоняться Ему, прославлять Господа нашего. Потому что через это исследование перед нами открывается жизнь вечная, потому что мы будем иметь общение с самим Господом. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 9 часов.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеремия Обличитель. Многие читали или слышали рассказ о греческом философе Диогене из Синопа, который жил от 404 по 323 года до Рождества Христова, что он однажды днем с фонарем пришел на базарную площадь, и когда его спросили, что он ищет, то ответил: «Ищу человека». А через пророка Иеремию, который жил лет 200 раньше Диогена, Господь сказал следующее: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». 5.1. Пророк начал присматриваться к своим современникам и загоревал: «Господи, Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали крепче камня, не хотят обратиться». 5.3. Присмотрелся, прислушался еще больше и застонал: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою. Ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывай своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». 9.2.5. Господь велел пророку прочитать приговор. «Так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремия 25, 8, 9, 11. О богачах Бог так сказал: «Между народом моим находятся нечестивые, стражат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и улавливают людей, как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана, через это они возвысились и разбогатели». Прошло еще пару десятков лет. Богачи богатели, а бедняки беднели до такой степени, что продавали самих себя в рабство своим же братьям-евреям. Пришел суд Божий. Халдейское войско осадило Иерусалим. Царь Сидекия припомнил требование закона Божия, чтобы всякий еврей в субботний год отпустил на свободу раба своего еврея и снабдил его всем потребным для жизни. Второзаконие 15:12-15. Богачи согласились поступить по закону Божию. Даже совершили древнюю форму клятвы. Рассекли тельца и прошли между рассеченными частями. Совершилось долгожданное. Войско халдейское отступило от Иерусалима. Тогда богачи начали ловить отпущенных ими рабов и рабынь. Господь не мог терпеть этого и послал пророка прочитать им определение. «Так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли». 34:17. О пророках, которых в то время было много в Иерусалиме, и которые предвещали мир и благоденствие, несмотря на творящиеся в городе и стране беззакония, Господь открыл Иеремии. «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки». 14:14-15. Некоторое время спустя Господь опять сказал Иеремии: «В пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой, но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обратился от нечестия своего. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою

Пойдите же на место сие в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил Силомом. 7, 4, 12, 13. Силом в дни Иисуса Навина был центром для всего Израиля. Там решались общественные дела, там была поставлена скиния и хранился ковчег завета, там совершался ежегодно праздник Господень, там был даже храм Господень. Но за нечестие Израиля, а особенно за нечестие сыновей первосвященника Илия, Силом был разрушен филистимлянами и никогда не восстанавливался. О царях иудейских. Фараон Нехау II вместо Иоахаза поставил царем в Иерусалиме брата его Елиакима, которому переменил имя на Иоаким. Об этом нечестивом царе пророк написал следующее. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Еремии 22, 13 и с 18 по 19 стих. Иоаким сперва было подчинился Навуходоносору, царю Вавилонскому, а потом взбунтовался. Навуходоносор пришел в Иерусалим, наложил на Иоакима оковы, чтобы отвести его в Вавилон. 2 Паралипоменон 36.6. Но он скоропостижно умер. И Навуходоносор приказал не хоронить, а выбросить его за стены Иерусалима. Древности 10.6.3. Царем вместо него поставил сына его Иехонию, который оказался не лучше своего отца. И о нем Еремия так пророчествовал. «О земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». 22, 29, 30. Иехония, 37 лет, пробыл в Вавилоне в тюрьме, потом был освобожден, но умер в Вавилоне. Последним царем Иудея был Сидекия, третий сын Иосии. И ему пророк Еремия предсказал гнев царя Вавилонского. «Непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят царя Вавилонского, и уста его будут говорить к твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Еремия 34.3. Так и случилось, только в Ривле после суда ему выкололи глаза. Тяжело было Еремии быть таким горевестником, и он нарекал: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». От Иеремии 15 глава, 10 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Благослови, Господь, мой дом. Благослови, Господь, мой дом. Пусть мудрость здесь прибудет. Пусть с мужем свято проживем, неся твой образ людям. Пусть дети слушаются нас, а ты в сердцах их правишь. И пусть их чистый ясный взгляд тебя отображает. Благослови нас для труда, нуждаемся в смиренье, чтоб, видя ближнего, всегда готовым быть к служенью. Благослови и освети все темы разговоров. Дай постоянно впереди держать тебя пред взором. Пусть в нашем доме только ты царишь всегда по праву. Храни от зла и суеты, пусть прочь бежит лукавый. Пусть в нашем доме лишь тебя заметят сразу гости. Дай жить любя, страдать любя, без зависти и злости. Пусть муж со мной, и мы с детьми в гармонии с тобою, среди разврата, зла и тьмы, останемся семьёю.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Да будет тебе благо. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесиным, глава 6, стих 2. Если Бог что-то обещает, то Он это исполняет. Наш Отец Небесный придумал семью в саду Эдемском еще до того, как первые люди решили, что они сами себе боги. Бог видел, что для человека хорошо, и создал мужчину и женщину со всеми их душевными, физическими и духовными особенностями, чтобы они подходили друг к другу. Нет в нашем физическом мире ничего более подходящего друг к другу, чем муж и жена. «И будут двое – одна плоть», – сказал Творец всего. А потом, посмотрев на Адама и Еву, сказал, что все получилось весьма хорошо. Если уж Бог семье такую оценку дал, то что можем сказать мы? Возразить? Что-то на биологическом уровне изменить? Улучшить? Нет. Любое искажение неизменно приведет к нарушению гармонии. Это как в картинной галерее, например, в Эрмитаже или в Лувре. Подойти к картине Рафаэля и подправить Мадонну со всеми вытекающими последствиями. Взять фломастер и подправить. У нее, скажем, прическа несовременная. Бог поставил брак, семью на очень высокий пьедестал. Он возложил на старших ответственность за воспитание потомков, за передачу им самых главных ценностей – любить Бога и заповеди Его исполнять. Одну из них мы вынесли в эпиграф, взяв ее из Нового Завета, чтобы не вкралась такая мысль, что ответственность только у старших по отношению к младшим. Бог, давая 10 заповедей своему народу, одну из них выделил особым образом. Он связал ее исполнение с обещанием особого благословения. А мы знаем, что Бог слово держит. Думаю, что очень и очень неразумно пренебрегать Словом Божьим и его установлениями. Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые слушатели. Будем рады, если вы поделитесь с нами вашими наблюдениями, опытом жизни, благословениями или трудностями. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Битва за семью. Изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, глава 24, стихи 15 и 16. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Один из моих любимых библейских героев – Иисус Навин. Он был твердым и мужественным. Он не боялся быть в меньшинстве. Когда все разведчики пугали народ великанами и отговаривали от попыток завоевать обещанную Богом землю, Иисус и Халев были тверды. «С нами Господь! Не бойтесь их!» Числа, глава 14, стих 9. Весь народ остался в пустыне. Лишь эти двое увидели обещанное. После смерти Моисея Господь избрал Иисуса ввести народ в землю обетованную. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Этот стих начертан на стене в моем кабинете. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с противостоянием большинства, давлением обстоятельств, шоком от плохих новостей, я смотрю на эти Божьи слова, в которых есть призыв «Будь» и обещание «С тобой, Господь». Твердость, мужество, бесстрашие Иисуса Навина проявлялись не только на войне или в лидерстве. Он был не только храбрым воином и вождем, но и достойным главой своей семьи. «Я и дом мой будем служить Господу». Эти его слова стали руководством для всех последующих поколений. Сегодня, как и в те дни, идет самая настоящая духовная война. Это война не за землю. Это война за умы и сердца людей, особенно людей молодых. Это война за будущее, за свободу от прошлого, от прежних богов, от темных влияний. И центром этой духовной битвы является семья. Бог приготовил нам новую землю, но мы тайно проносим в эту новую жизнь старых идолов, вредные привычки, греховные обычаи. Так мы разрушаем не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, жизнь будущих поколений. Вот почему Иисус Навин после серии побед над внешними врагами обращает внимание на этот внутренний семейный фронт. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа». Книга Иисуса Навина, глава 24, стихи с 14 по 16. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Как? Расслабившись, потеряв духовную бдительность, забыв о Боге, который дал тебе победу, увлекшись идолами и богами этого мира. Если ты побеждал многих врагов, но потом сдался их богам, можно ли считать себя победителем? Если ты приобретешь прекрасную, плодоносную землю, но потеряешь свою семью, кто будет радоваться садам и полям, домам и богатствам? Если ты своими трудами и победами обеспечил потомков землей, садами, деньгами, домами, но не смог уберечь их от соблазнов этого мира, будешь ли ты счастливым? Если ты был верующим и верным, но не смог передать эстафету веры и верности своим детям и внукам, можно ли тебя считать отцом веры? Враг знает, что Божий народ нельзя победить в открытом сражении. Поэтому чаще всего он применяет мягкую силу обмана и соблазна. Он предлагает найти место для старых идолов даже в новом доме. Он напоминает, что так было всегда, что наши отцы тоже так делали. А еще он убеждает, что сейчас так модно, что все соседние народы и сообщества поклоняются идолам и процветают. Да, наше прошлое отравлено идолопоклонством. Наш современный мир, в котором нам приходится жить, тоже. Идолы везде, но мы не должны соглашаться с тем, как живет большинство. Мы должны сделать свой выбор – отвергнуть прошлое и служить Богу, или поклоняться идолам прошлого и отвергнуть будущее, угождать Господу Богу и быть в меньшинстве верных, или же угождать этому миру и молча следовать за большинством. Разве не похожи современные банки, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, медиакорпорации на впечатляющие храмы, в которых люди не просто удовлетворяют свои потребности, но и поклоняются, служат богам этого мира? Разве интернет-пространство не служит виртуальным святилищем для поклонников селфи? Разве не похожи принудительные политические акции или марширующие колонны рабов пропаганды на коллективное поклонение? Разве не являются войны, этнические чистки и политические репрессии формой жертвоприношения? Да, наш современный мир, если чем и удивляет, так это изобилием идолов и все более коварными способами влияния этой культуры идолопоклонства на все более наивных и слабых людей. Идолы – это изображения или предметы, которые видимым образом представляют невидимых богов. Идолы могут выглядеть по-разному – устрашающими, соблазняющими, древними, современными, мужскими, женскими, злыми, добрыми. Но за ними стоят все те же темные боги, те же духовные силы, которые обещают людям защиту и успех в обмен на поклонение и жертвы. Увы, люди так хотят защиты, безопасности и успеха, процветания, что готовы служить тем богам, которые обещают все это здесь и сейчас. Вот печальная правда. Люди ищут не Бога, который откроет им свою истину и волю для их жизни. Люди ищут богов, которые помогут им реализовать их эгоистические планы. Мало кто думает о том, что платить за земные удовольствия будет вечной душой. Только библейский Бог дает даром и навсегда. Языческие боги дают кое-что блестящее, посмотреть и поиграться, а потом забирают все. Каждый дом – это храм, где совместно поклоняются или Богу, или идолам. Отец семьи – это священник, который учит всю свою семью правильному поклонению, напоминает о Божьих заповедях, защищает от духовных атак. Так было во времена Иисуса Навина. Так должно быть и сейчас. Но мир выбирает более легкий путь. Сегодня каждый член семьи выбирает себе идолов и поклоняется им в своем уголке или телефоне. Никто не слушает ни отца, ни Бога. Сегодня Иисуса Навина посадили бы в тюрьму, чтобы он не раздражал идолопоклонников своими нравоучениями и не ограничивал свободу делать все, что угодно. Так живет большинство. А ты с кем? Ты с большинством или с Богом? Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Не отвечай так, как правильно. Отвечай так, как в действительности обстоят дела. Вот несколько вопросов, которые помогут определить, кому ты поклоняешься на самом деле. Сколько времени ты и члены твоей семьи проводите в интернете? Сколько времени и денег вы тратите на покупки и развлечения? О чем вы чаще всего говорите? Что вы желаете друг другу в дни рождения и другие праздники? Кто является героем для вас и ваших детей? Как часто вы вспоминаете Бога в процессе принятия ежедневных решений? Какое место занимает молитва и Божье Слово в расписании семьи? Вернемся к нашему герою. Иисус Навин не смотрит на то, как живут соседи. Его не интересуют их идолы. Он знает, кто он и кому служит. И его семья готова остаться в меньшинстве, но быть верной своему Богу и вере. Как нам не хватает такой решительности сегодня? Друзья, служите Господу всей семьей. Примите решение, не оглядываясь на других, на большинство, на соседей. Не оставляйте Господа, даже если вам угрожают или над вами смеются. Пусть ваш дом выделяется тем, что в нем чтят Господа и служат Ему в чистоте и искренности. Пусть ваша семья строится на этом фундаменте. И пусть эта вера и верность передаются детям из поколения в поколение. Битва за семью – это та битва, которая продолжается всю нашу жизнь. Пока ты ее не выиграл, пока не завершил свой путь достойно, не спеши расслабляться. Твой дом – это самое важное поле боя. Если ты выиграешь все сражения, но в доме окажется идол, ты проиграешь всю войну. Если же в доме поклоняются одному Господу Богу, этот дом будет неприступным. Сохранив веру и верность в своем доме, ты выиграешь и всю войну. Автор – доктор Михаил Черенков. Улыбайтесь друг другу. Улыбайтесь жене, улыбайтесь мужу и детям. Неважно, кому вы улыбаетесь, это поможет вам проникнуться большей любовью к людям. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Следовать за Христом. В одной семье случилась беда. Жена заболела и потеряла память. Она перестала узнавать даже мужа. Он с любовью продолжал заботиться о ней, несмотря на то, что было нелегко. Один знакомый посоветовал ему устроить жену в специализированный дом милосердия, сказав: «Ей там будет лучше. За нею будет профессиональный уход, и тебе легче. Она ведь даже не знает, что ты ее муж». На что мужчина твердо ответил: «Главное, что я знаю, что она моя жена». Муж остался верным жене, верным брачному обету, верным Богу. И этим он прославил Господа, потому что поступил подобно Христу. Одной из основных целей, достигаемых Богом через наш брак, является преображение нас в образ Христа, чтобы мы жили, поступали в различных ситуациях подобно Ему. Для этого Бог эффективно использует и наших супругов, а мы часто этому противимся, сознательно или нет. Это и есть одна из основных проблем наших браков. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Ох, как тяжело бывает отрекаться от себя, своих желаний, чтобы исполнять волю Христа. Более того, своими силами это просто невозможно. Поделюсь некоторыми непростыми, но благословенными шагами следования за Христом из своей семейной жизни. Мы с женой начали совместную жизнь, будучи еще неверующими людьми. Я был ужасным эгоистом и гордецом. В браке хотел только своего. И этим, конечно же, вредил нашей семье. Когда я уверовал, Бог начал открывать суть моей проблемы. Он показывал мне, как я должен любить свою жену, безусловной и жертвенной любовью, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Ефесянам, глава 5, стих 25. Я начал молиться и поститься об этом. Затем Господь помог мне сделать очень важный шаг. Я дал жене обещание, что буду любить ее до конца жизни и никогда не оставлю. И с меня как будто свалился тяжелый груз. Я отрезал себе все пути к отступлению. И теперь оставалось двигаться только вперед. Это нелегкий, но самый лучший путь следования за Христом в семейной жизни. Не все получалось, возникали проблемы. Но Бог давал четкое понимание, что это единственное истинное направление. Идя этим путем, я увидел, насколько слаб, насколько мало у меня духовных сил. Я осознавал, что постоянно нуждаюсь в том, чтобы Христос давал мне силу идти вперед. И я принял несколько важных решений. Один день в неделю посвящать посту и молитве, чтобы Христос царствовал в нашей семье, а также ежедневно собираться всей семьей для молитвы и чтения Слова Божьего. По милости Божьей, уже много-много лет эти решения остаются в силе. Я очень благодарен Богу за свою семью. Он сделал меня счастливым. Я понял еще нечто очень важное. Иисусу нужно позволить войти во все сферы нашей жизни, и в частности, в семейную жизнь. Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной». Откровение, глава 3, стих 20. Это Иисус говорит к церкви, к верующим. О, как важно приглашать Иисуса в каждую ситуацию, в каждую проблему в семье. Ведь только Он может разрешить ее наилучшим образом. И как важно супругам принять решение никогда не отказывать друг другу в просьбе вместе помолиться. Скольких неприятных ситуаций можно избежать, если супруги вовремя отворяют дверь Иисусу. И последнее. Я воспринимаю свою семью как одно из самых важных моих служений Богу. Например, в миссионерском служении иногда бывает очень трудно, но осознание того, что это служение Богу, дает силы и желание идти дальше. Это же относится и к семье. Дорогие друзья, невозможно быть счастливым в семейной жизни, добиваясь своего. Настоящее семейное счастье только в следовании за Христом. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прочерк. Нет, не от свадебных колец явился в мир росточек. Там в метрике, в графе «отец» поставлен жирный прочерк. Никто к добру ориентир найти не хочет крохи. Все вертится жестокий мир в безумной суматохе. Учили жизнь движение ввысь, но берегись подвоха. Попробуй-ка в ней разберись, где хорошо, где плохо. Судьба на призрачных весах зависла произвольно. Чуть выше убивает страх, чуть ниже тоже больно. У детства скорбное лицо, если родитель прочерк. И все ж кривое деревцо растет, гляди листочек. Молю, пусть бури подождут, пока окрепнут ветки, и пусть цветами обрастут былых обид отметки. Поймут ли люди этот стих? Намек отнюдь не тонок. Любовь прекрасна на троих, где оселком ребенок.
3: Сегодня мы представляем вам стихи Виктора Мураль-Сикорского. Маленького Виктора нашли в мусорном баке. И пошли детдома и интернаты. Он стал мастером спорта по дзюдо. Закончил университет и попал в тюрьму, как фальшивомонетчик. Избежал расстрела только благодаря перестройке и развалу СССР. В лагере Бог нашел Виктора и спас его. Теперь он пастор, магистр богословия, проповедник, евангелист и поэт. Виктор координирует служение среди заключенных.
4: Люблю, люблю, и стены рушатся. Люблю, встают мосты. Любовь есть мера мужества и мера красоты. Стремления и подвиги подвластны ей навек. Любовью Сына Божьего прославься, человек.
3: На улице мороз, а им тепло. Сидят себе на лавочке, целуются. На улице темно, а им светло. Друг дружкою никак не налюбуются. Без слов, да и слова-то не нужны. На уровне сердец идет общение. Их руки, губы трепетно нежны. Очарование, прелесть, вдохновение. Смотрю на них из-под седых бровей. Хотя внутри, в душе-то, умиляюсь я, а на виду, как грозный бармалей, бурчу такой любовью, возмущаюсь я. Любовь ведь не кино для праздных глаз. Любовь двоих стремится быть сакральною. А если страсти рвутся на показ, становятся до пошлости банальными. На улице, на лавочке, без слов. Мгновения достойны фотографии. Так дай им, Боже, чистую любовь. Не опустить до грязной порнографии.
4: Я на жену, бывает, злюсь. и справедливо негодую. А Бог, Он ждет, когда смирюсь и половинку поцелую, скажу ей нежные слова, что я ее люблю, ревную, и что она во всем права. Сам Бог мне дал ее такую.
3: Любовь. Поди-ка знай, чего ты хочешь. То ты грустишь, то ты хохочешь, то ты весна, то ты зима, и кажется, что без ума. Порой с утра торопишь вечер, желая нежности при встрече. Зовешь: «Скорей, я жду, приди!» И тут же: «Стой, не подходи!» Бывает, ты само внимание, и вдруг кусаешь, как пиранья, а я стою, ни дать, ни взять, не зная, как тебя понять. И все же пусть сейчас морозы, и на глазах искрятся слезы, желаю быть тебе красивой и, вопреки всему, счастливой.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Не уходи. А пошел ты куда подальше. Она выплюнула в него эти слова со всей желчью, накопившейся внутри. Достал уже. Я же сказала, что ухожу. Жанна, прошу тебя, давай поговорим. Не хочу я с тобой разговаривать, ты мне надоел. Она торопливо перебирала свои вещи в шкафу и бросала в чемоданы, не глядя на мужа. Он попытался поймать ее за руки и повернуть к себе. Она вырвалась и изо всей силы ударила его по лицу. Он поморщился, дотронулся рукой до покрасневшей щеки, несколько секунд смотрел ей в глаза и вышел. Жанна села на кровать и посмотрела в окно. Красивое весеннее утро залило солнечным светом улицу. Сквозь открытую форточку доносился отдаленный шум движущихся машин, повизгивание соседского щенка, бультерьера, проникал легкий приятный запах, растущий под окном только что распустившейся сирени. Уже несколько недель Жанну переполняло накопившееся раздражение. Она чувствовала, что не может больше сдерживаться. Все эти дни ее раздражали салатовые стены в спальне, большая свадебная фотография в хрустальной рамке, крики девчонок, кофе с утра, улыбающееся лицо Андрея, обязанность ходить на служение по воскресеньям. Короче говоря, ее раздражало все. И она чувствовала, что злость внутри нее нарастает, как снежный ком. Она старалась сдерживаться, и иногда ей это удавалось. Жанна перестала читать дочкам на ночь книжки, старалась поменьше общаться с мужем, уходя вечерами куда-нибудь погулять или посидеть в кафе, придумывала всяческие причины, чтобы не идти в церковь. Андрей, чувствуя, что с женой происходит что-то неладное, пытался поговорить, на что она отмахивалась, говоря, что все, мол, нормально. Но неделю назад она позвала его в комнату и сказала: «Андрей, я хочу некоторое время пожить одна. Сниму квартиру где-нибудь, ты справишься сам». Он скрестил на груди руки, как всегда, когда начинал волноваться или нервничать. Она знала эту его привычку. «Думаю, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». Она изо всех сил старалась не сорваться и не нагрубить. Но голос ее тут же начал звенеть от гнева. «Я что, по-китайски говорю? Я же русским языком тебе сказала. Хочу пожить одна». «Вот этого-то я и не понимаю. Что значит пожить одна? А я? А девочки?» «А что девочки? Вы прекрасно справитесь сами. Маша в садике с утра до вечера. Лена умеет готовить. Постирает, если нужно. Что вам еще надо?» «Я не об этом, Жанна. Я спрашиваю, что случилось, что ты бросаешь мужа и дочерей?» «Я не бросаю», — разозлилась она. «Откуда ты это взял?» а пожить одна — это как называется? Или у тебя намечается компания? Какая еще компания? Я же сказала, одна хочу пожить! — закричала она. Ну что ты со своими вопросами? Я не хочу с тобой больше говорить. Иди уже куда-нибудь. Андрей подошел к ней, нежно-нежно обнял и прижал к себе. «Жанночка, котенок мой, у тебя голова болит. Давай выпей таблетку, отдохни, а мы пойдем погуляем, чтобы тебе не мешать, и потом поговорим, когда тебе полегче станет». Жанна расслабилась было в тепле таких знакомых, любящих рук, но потом вырвалась. «Я тебе уже сказала, что хочу уйти!» «Но почему?» — спросил Андрей, и лицо его посерело. До него будто только сейчас дошел смысл ее слов. «Мне нужно расслабиться, отдохнуть от вас, посмотреть, как я смогу прожить одна. Я устала в последнее время. Мне психолог посоветовал пожить одной, чтобы с собой разобраться, понять, чего я, собственно, хочу». «Ты хочешь сказать, что если тебе понравится жить одной, ты не вернешься к нам?» Медленно и тихо спросил Андрей. Она посмотрела на него, но ничего не ответила. «А как же девочки? О них ты подумала? Ты же мать! Ты их любимая мамочка! Что ты им скажешь? Как объяснишь, что уходишь? Скажешь им... «Я устала от вас?» «Не дави на жалость!» — снова закричала она. «Все, разговор окончен. Выйди из комнаты, я хочу побыть одна». Не дождавшись, пока муж выйдет, Жанна легла на кровать и закрыла глаза. Услышала, как Андрей вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Потом негромко позвал Лену. Они о чем-то поговорили, и она услышала, как Лена начала тихонько плакать. Андрей говорил еще что-то, по-видимому, успокаивая дочь. Затем Жанна услышала, что они молятся. Она не слышала слов, но по звукам, доносившимся из-за двери, знала, что они молятся. Жанна перевернулась на бок и с головой накрылась одеялом, чтобы ничего не слышать. Прошла неделя. За эти дни Андрей много раз пытался поговорить с ней. «Жанна, ну как же так? Давай поговорим. Это же плохо носить все в себе. Где я не прав? Скажи». В другой раз он снова продолжил. «Жанночка, я люблю тебя. Ну, давай решим этот вопрос без того, чтобы ты уходила. Подумай о девочках. Что они должны отвечать, когда их спросят, где их мама? Жанна, пойдем, помолишься с нами». Звал он ее еще как-то. «Или помолись сама, без нас, если с нами не хочешь. Только помолись». Она категорически отказывалась и разговаривать с ним на эту тему, и молиться, и срывалась на крик, когда ей казалось, что Андрей очень уж настойчив. Когда она начинала кричать, он уходил в другую комнату, чтобы крик прекратился, а с ним и поток слов. Слов, о которых раньше ей даже думать было стыдно. Она знала, что Андрей ее очень любит. У нее был чудесный муж, ласковый, добрый, детей обожал, помогал ей по дому. Она столько раз благодарила Бога за него, но сейчас он раздражал ее. Все в нем ее раздражало. Его желание помочь, улыбка, сильные руки, запах его одеколона. Жанна приняла решение и не хотела менять его. «Вот сниму квартиру, на берегу», — думала она. «Отдохну, буду смотреть телевизор, сколько влезет, буду гулять и дышать свежим воздухом. Никто не будет ныть. Мамочка, почитай. Мамочка, посмотри, я правильно задачку решила. Жанночка, погладь мне, пожалуйста, рубашку. Сколько можно это терпеть?» Все эти дни она чувствовала на себе неотрывный, умоляющий взгляд Лены и слышала ее надрывный плач, когда Маши не было дома. «Мамочка, прошу тебя, не уходи. Я так тебя люблю», — всхлипывая, умоляла ее старшая дочь. Лене было 13 лет. Это была серьезная, не по годам развитая девочка. Она много читала, выполняла все домашние задания, была одной из лучших учениц в школе, готовила, убирала, за Машей присматривала. Почти год назад Лена покаялась в летнем христианском лагере, и Жанна видела, как трепетно дочь относится к служениям, чтению Библии и выполнению своих обязанностей, и радовалась, что ее дочь растет христианкой. Но это было раньше, а сейчас ее раздражала богобоязненность дочери. Сейчас Жанна старалась просто не выходить из своей комнаты, чтобы не встречаться с напряженным и вопросительным взглядом мужа и полными надежды глазами дочери. Младшая, трехлетняя Маша, забегала к ней в комнату, обнимала, шептала ей на ухо: «Мамочка, я тебя люблю», целовала своими мягкими, сладкими губками и убегала. Потом прибегала снова, еще обнимала и пыталась заглянуть в глаза, но Жанна отворачивалась. Иногда она запирала дверь изнутри, и тогда Маша ложилась на пол и протягивала.

перестала молиться. Дьявол хочет взять над тобой верх. Помолись, Господь поможет тебе, ведь Он твой Бог. Любой человек может ошибиться, но для тебя есть выход. Встань на колени и помолись. Посмотришь, как легко тебе станет. Обними Андрея, детей, все решится. Доверься Богу. Иногда эти мысли крутились в голове, но Жанна отгоняла их, раздражаясь еще больше. «Какой еще дьявол? Я просто устала. Мне надо отдохнуть, побыть одной, решить, что делать дальше». «Мамочка», — заглянула в комнату Лена, «сегодня мы всей церковью идем в парк. Ты что, забыла? Я пожарила твои любимые оладушки и кофе готов. Иди к нам, позавтракаем и поедем. Я все приготовила, чтобы взять с собой. И бутерброды, и термос с чаем, и покрывало, и игрушки для Маши».

«Жанна, ну дети же, что ты делаешь? Давай поговорим, пожалуйста». «А пошел ты куда подальше?» Еще раз бросив взгляд в окно, Жанна надела свой любимый бежевый костюм, перекинула через плечо сумочку с документами и деньгами и потащила к дверям два чемодана. Выйдя в прихожую, увидела Андрея и Машу. Лены не было. «Наверное, плачет у себя в комнате. Хорошо, что не здесь», — промелькнула мысль. Андрей стоял, прислонившись к двери и скрестив на груди руки. Он ничего не говорил, только смотрел на нее. Жанне стало как-то не по себе от его взгляда. Она торопливо отвернулась и направилась было к выходу, но что-то ее насторожило. Она напряглась. «Маша! Что с Машей?» Дочка не бросилась к ней с криком «Мамочка!» Не обняла ее. Жанна опустила чемоданы, медленно повернулась и... наткнулась на взгляд маленькой девочки. Как она могла подумать, что ее младшая дочь ничего не понимает? Огромные расширенные глаза смотрели прямо на нее. И такое горе было в них, такая нестерпимая боль, что женщине показалось, будто эта боль хлынула прямо на нее. Жанна пошатнулась. Опершись обеими руками об стену, чтобы не упасть, она смотрела в глаза дочери и видела в них себя. И вот другая трехлетняя девочка стоит в светлой прихожей с цветными занавесочками на окнах, и ее глаза тоже наполнены болью и страхом. Рядом с нею плачет навзрыд молодая женщина. Крепкий мужчина с хмурым лицом молча бросает в огромный чемодан какие-то вещи, книги, бумаги. Потом ногой открывает дверь и, ни слова не говоря, выходит на улицу. Девочка выбегает вслед за ним. Мужчина садится в машину и бросает «Пока, Жанна!» и уезжает. «Папочка, папочка, не уезжай, пожалуйста! Останься со мной, папочка!» Девочка бежит за удаляющейся машиной, быстро перебирая маленькими ножками, и ее сердечко кричит от боли. Кто сказал, что трехлетние дети ничего не понимают? Кто сказал, что у таких малышей не болит душа? Жанна все еще смотрела на младшую дочь. «Как же я могла забыть? Как я могла причинить тебе боль, родная моя? Ведь боль эту не передать словами и не измерить ничем. Господи, как я могла? Как я могла?» Еле слышно шептали ее губы. Ноги Жанны подкосились, и она медленно сползла на пол, уже видя себя как бы со стороны, будто в замедленных кадрах кино. Ничего не слыша, она будто сквозь туман видит встревоженное лицо Андрея и заплаканную Лену. Нет, только Маши. Она ищет ее, чтобы встретиться с ней глазами и облегчить жестокую боль, настигшую девочку. Наконец их взгляды пересекаются. Маша в своем коротком голубеньком платьице с белыми ромашками стоит на том же месте. Ее глаза устремлены на маму. Жанна смотрит на дочь, и ее губы беззвучно шепчут: «Прости, прости меня. Прости, я не оставлю тебя». Что-то вдруг поменялось в глазах маленькой девочки, и Жанна физически ощутила, как гнетущая боль оставила ее дочь. И в ее уши ворвался крик: «Мамочка! Мамочка! Я люблю тебя!» Маша бросилась к ней, и женщина судорожно прижала к себе хрупкое, нежное тельце дочери. «Жанна, дорогая, что с тобой? Ты в порядке?» — услышала она обеспокоенный голос мужа. «Мама, попей водички. Мы здесь».

0: тобой, мамочка?» — взволнованно шептала Лена. Не в силах больше сдерживаться, Жанна начала горько плакать. Андрей, отодвинув в сторону девочек, поднял ее на руки. Жанну сотрясали рыдания, и она не могла вымолвить ни слова, хотя пыталась что-то сказать. «Тихо, тихо, молчи, все в порядке», — ласково произнес Андрей, войдя в комнату и осторожно опустив ее на кровать. «Лена, Маша, идите к себе в комнату, мама нехорошо себя чувствует». «Нет, нет», — сквозь слезы попросила Жанна, протягивая к дочерям руки. «Не уходите». Она обняла девочек, крепко прижав к себе и целуя их головки. «Простите меня. Я люблю вас. Простите. Я никуда от вас не уйду». «Андрей!» Она неуверенно взглянула на мужа, не зная, какой реакции от него ожидать. «Прости меня, пожалуйста. Прости. Я причинила тебе боль. Я так обидела тебя. Я так виновата перед тобой». Жанна, не сводя глаз с мужа, взяла его за руку и прижала к своим губам. Слезы так и лились из ее глаз. «Ты простишь меня?» «Жанночка», — он опустился на колени возле кровати. «Я тебя давно простил. Мне нетрудно сделать это, потому что я сильно тебя люблю. Ты ведь моя жена». «Женщина, которую Господь подарил мне 14 лет назад. У меня нет никого роднее тебя. Забудь обо всем. Помни только то, что я люблю тебя. И Леночка любит, и Машенька». Девочки крепко прижались к ней, и женщина уже знала, что никакая сила в мире не разлучит их. Слезы все еще лились из ее глаз, но теперь... Это были слезы радости, покоя и счастья. Жанна приподнялась на постели. «Лежи, лежи, тебе надо отдохнуть, потом встанешь». Андрей нежно попытался ее удержать. «Нет, Андрей, мне нужно помолиться». Жанна медленно опустилась на колени рядом с мужем, а следом за нею Маша и Лена. Автор Наталья Гурмеза.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

Евангелие от Луки. Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которой из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать? Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

Евангелие от Луки. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди
братьев твоих?» Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух.
Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Сегодня предлагаем продолжение темы «Между временем и вечностью. Божий план спасения человека». Читает Вальдемар Цорн.

0: свет на горе, и буду им Богом, а они будут моим народом». Книга пророка Иеремии, 31 глава, стих 1. Никто из египтян не мог предположить, что переселившееся к ним небольшое племя кочевников останется здесь надолго. Бог так распорядился, что один из сыновей Иакова, Иосиф, был продан братьями в рабство в Египет. Там Бог сделал Иосифа наместником фараона, вторым по влиянию человеком в Египте. По приглашению Иосифа весь его род переселился в плодородную, орошаемую полноводной рекой долину в дельте Нила. Сейчас там располагается столица Египта – Каир. Кочевникам, всю жизнь проведшим в шатрах, величественные храмы, вызывающие благоговейный страх, пирамиды и сфинксы, лежавшие на другом берегу реки, казались вестниками из другого мира. Отношение к израильтянам со стороны местного населения, хотя и было несколько презрительное, как ко всем пастухам, но доброжелательное и снисходительное. Они были родственниками Иосифа. Но прошли годы, Иосиф умер, а к власти пришел другой фараон. Евреи или израильтяне, как к тому времени стали называть потомков Иакова Израиля, попали в очень незавидное положение. Они уже не могли свободно пасти свои стада на египетских полях. За все нужно было платить. Народ попал в рабскую зависимость от жестоких правителей Египта, центра цивилизации древнего мира. Это рабство продолжалось более 400 лет. Несмотря на притеснение и подневольный труд, народ израильский размножался и становился сильным. Женщины были закаленными и крепкими, дети многочисленными и здоровыми. И тогда фараон приказал всех мальчиков, рождавшихся у евреев, топить в реке. Такая же судьба ожидала и новорожденного младенца Моисея, сына Иоховеды и Амрама. Но Бог спас ему жизнь и определил жить и воспитываться в доме фараона, злейшего врага евреев. Через 40 лет Моисей был вынужден бежать из Египта. Он стал пастухом в земле Мадиамской. Здесь он женился на Сипфоре, дочери мадиамского священника Иофора. 40 лет он пас овец в пустыне. Неподалеку от горы Синай Бог открылся Моисею в горящем кусте и призвал его стать вождем израильского народа. Здесь Бог впервые открылся Моисею под именем Яхве, то есть Сущий. Моисей послушался Бога и стал его пророком. По возвращении в Египет Моисей потребовал от имени Бога Израиля, Бога Авраама, Исаака и Иакова, отпустить народ. Фараон, по всей вероятности, это был фараон Тутмос III, ожесточился и не хотел ничего знать о Боге рабов и пастухов. 10 казней постигло египтян, прежде чем фараон согласился отпустить народ. Во время последней казни, поражения первенцев, Бог сохранил свой народ от гибели, велев им помазать косяки и перекладины дверей кровью агнца. С тех пор евреи празднуют Пейсах, или по-арамейски Пасху, что буквально означает «миновать», «проходить мимо». Это слово связано с пасхальной жертвой и напоминает об обещании Всевышнего. «Пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Это цитата из книги «Исход» из 12 главы, 13 стих. Пасхальный агнец – основной ветхозаветный прообраз спасения человечества посредством жертвы Иисуса Христа, который стал для всех искупленных агнцем, закланным за нас. Переход по суше через море, чудесное избавление от гибели в пустыне, вода из скалы, очищение горьких вод, манна с неба в течение 40 лет странствования. Эти и многие другие события исхода были задуманы и исполнены Богом как символы и образы нашего искупления во Христе Иисусе. По прибытии народа к горе Синай Моисей поднялся на вершину для личной встречи с Богом. Здесь Бог заключил завет со своим народом, дав ему 10 заповедей и организовав религиозную и общественную жизнь посредством этих заповедей, а также правил, ритуалов, календаря празднований и жертвоприношений. В то время, как Моисей на горе принимал из рук Бога скрижали завета, народ плясал у подножия горы вокруг понятного, осязаемого, доступного и привычного божества, идола, сделанного руками Аарона. 40 лет пройдет, прежде чем Иисус Навин, слуга и преемник Моисея, ведет народ израильский в обетованную землю. На протяжении этих долгих лет посреди стана над Скинией всегда сиял свет. Ночью падала на землю небесная пища, манна, а одежда и обувь вышедших из Египта евреев не ветшала. Они вышли из Египта всего за несколько дней, но чтобы Египет вышел из сердец бывших рабов, потребовалось 40 лет. Бог выполнил обещание, данное патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, дал им в наследие землю, в которой текли молоко и мед. Смутное тысячелетие. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Цитата из книги Судей, из 21 главы, стих 25. В Дельфах деревянный храм Аполлона разломали и построили каменный. Хетты пошли войной на Египет. В Китае идет с переменным успехом война между древними царствами. В Микенах строительный бум. Но все эти события, как и многие другие, только фон, на котором происходит самое важное, имеющее отношение к Божьему плану спасения всего человечества. На территории Ханаана возникает государство Израиль. Его столица – небольшая деревенька, в которой стоит храм-палатка, духовный и административный центр многоплеменного народа. Под руководством Моисея народ израильский вышел из Египта, получил у горы Синай закон. 40 лет странствовал по пустыне, пока умерли все привыкшие к рабству, непокорные и неверующие. Преемник Моисея, Иисус Навин, вел многочисленный народ в землю, где течет молоко и мед, с укрепленными городами, злачными полями, густыми лесами. Но прошло много столетий, прежде чем из разрозненных племен по библейски колен образовался один народ. Его объединению способствовали многочисленные враги, окружавшие Израиль и часто нападавшие на еще слабое государство. Бог давал народу судей, которые приносили ему в очередной раз освобождение и какой-то небольшой, с исторической точки зрения, период мира и благополучия. Однако главными врагами Израиля все это время были идолопоклонство и повсеместно распространившиеся суеверия. Народ то возвращался к вере в Бога, то вновь впадал в нелепое идолослужение. И вот Израиль превратился из теократического государства в монархию. Народу захотелось иметь царя, как прочие народы. Первому царю неограниченная власть, богатство и победы над врагами вскружили голову. Он даже памятник себе при жизни построил. Действительно, как говорил Соломон, нет ничего нового под солнцем. Бог отверг его и сделал царем Давида. Его песнями, псалмами и пророчествами вдохновляются поэты, композиторы и проповедники еще и сегодня, 3000 лет спустя. А за 1000 лет, прошедших после Давида, народ Божий пережил многие потрясения. И только Вавилонский плен навсегда избавил израильтян от идолопоклонства. Империи возникали и исчезали. Ассирийская, Вавилонская, Медоперсидская, Македонская. Римляне навели на Ближнем Востоке свой порядок, усмирив противников. По всей империи были проложены дороги, налажена связь между частями огромного государства, введены общие для всех законы. Пришла полнота времени, и Бог послал в мир Спасителя. Не в Египте, не в Риме, не в Афинах, а в маленьком грязном городке беспокойной провинции Иудея, находившейся под внимательным надзором и контролем римлян в дни правления деспотического царя Ирода. Вифлеем, поля, пастухи, и сразу пахнуло на нас чем-то светлым, радостным, веяние надежды, сын Давидов. Полнота времени. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 14. При Азовии и на Кавказе поселяются племена аланов, предков современных осетин. В Китае царство хунов разделяется на северное и южное. В Перу возникает высокоразвитая культура с передовым на те времена сельским хозяйством. Римская империя простирается до Англии, Северной Германии, охватывая всю Северную Африку, Восточное Средиземноморье и Малую Азию. По всей империи действуют одни законы. Провинции связаны со столицей сетью мощенных дорог. В Риме впервые в истории живет более миллиона жителей. Но это все исторический фон, на котором происходит невозможное. Бог вне времени и пространства оставил вечность, вошел в сотворенную им вселенную, став человеком. Создавая мир, Бог знал, что его ожидает. Знал, что сотворенный им человек отвергнет его волю, чтобы попытаться стать как он. И Бог знал, чего ему будет стоить достижение своей изначальной цели, какую цену ему придется заплатить за общение с человечеством, живущим в его мире, воплощением, жизнью в ограничении плотью, временем, пространством, в унижении и страдании, распятием и даже смертью. Мальчишкой он будет бегать по пыльным улицам Назарета, спать на жесткой циновке, питаться скудной пищей ремесленника, работать своими руками и общаться с отверженными. С полным осознанием своего предвечного бытия и единства с Создателем и Отцом, 12-летний Иисус однажды скажет своей матери: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Он примет крещение от своего родственника Иоанна, названного Крестителем, и начнет служение проповедью своего царства. Каждым словом, шагом и делом он исполнит записанное пророками в Священном Писании, ведь он сам за сотни лет до того вдохновил их записать это, ибо знал, что намерен делать. Сотни пророчеств исполнились им, в нем и через него, чтобы весь мир увидел, Бог явился во плоти и обитал в мире, полный благодати и истины. Он показал себя властелином над стихиями, словом своим усмирив бурю. Он явил себя как имеющий власть над духовным миром, повелевая бесам оставить мучимых ими, и они подчинялись ему. Он явил себя как Господин над жизнью и смертью, повелевая умершему выйти из гробницы, парализованному встать и ходить, прокаженному очиститься, слепорожденному прозреть. Его земная жизнь имеет глубочайший смысл. Его дух говорит через апостола: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству». Цитата из послания к евреям, 2 главы, стихи 14 и 15. Иисус сказал Никодиму: «Не будучи рожденными свыше, мы не можем увидеть Царство Божьего, не можем войти в Него, не можем быть Его гражданами». Рождение свыше возможно только потому, что Иисус стал человеком, подобным нам, родился от Бога, чтобы и мы могли родиться от Него верою в совершенное им искупление на кресте. Верой в Иисуса Христа мы становимся жителями Небесного Царства, причастниками Божеского естества и входим в покой Божий, в вечность, в оригинал субботы. Туда Он вошел за нас предтечею. Он оставил после себя 12 учеников, простых, не ученых, не книжных, чтобы они положили начало церкви, цели создания Вселенной. Время свидетелей воскресения. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов, 1 глава, стих 8. Около 30-го года по Рождеству Христову, первый день недели, утро праздника Пятидесятницы в Иерусалиме. Паломников на иудейский праздник Шавуот в городе собралось около 1 000 000 человек. Вокруг храма, куда паломники принесли свои десятины, дары, жертвоприношения и храмовые налоги, столпа творения. Вавилон. Иудеи, прозелиты прибыли сюда из разных стран – Европы, Азии и Африки. Говорят на разных языках. Деньги для нужд храма необходимо обменять на шекели. Лето, жара, пыль, блеяние овец. Голоса торговцев и менял перемешиваются с песнопениями, псалмами и молитвами из внутреннего двора храма. Охрана бдительно следит за тем, чтобы никто из необрезанных не вошел в отведенное только для иудеев святилище. На одной из улиц тоже собралась огромная, разноязычная, разношерстная толпа. Людей привлек шум с неба, огненные языки. Проповедующие – галилейские рыбаки, ученики распятого раввина из Назарета, знамение конца вавилонского проклятия. Собравшиеся понимали то, что говорилось, каждый на своем языке. Начало новой эпохи, время церкви. Этот праздник – день ее рождения. Бог начал заключительный этап своего плана спасения человечества с горницы в Иерусалиме. На Шавуот, праздник дарования Торы на горе Синай, когда в храм, как приношение Господу, священники внесли квасные хлебы, Бог положил начало своей церкви, дал всем верующим в Него дар Святого Духа, сделал их всех причастниками своего естества, своими детьми, посланниками, свидетелями своего воскресения. Первая проповедь проповедует Петр, отрекшийся, покаявшийся, принятый и посланный. Сердца слушателей трепещут. Что нам делать? Громко на все времена звучит ответ: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И покаялись, и крестились в Иерусалиме, Самарии и до края земли. И стала расти на перегное различных религий живая, прекрасная, могущественная, как сама жизнь, красавица церковь. И назвала она себя «Путь Господень», а члены ее стали называться святыми, то есть избранными, освященными Господу Богу. Они встали на его путь и последовали за ним. В Риме красавицы впервые стали пользоваться зеркалом, сделанным из стекла. В Китае построен первый висячий мост из металлических цепей. Объединенное китайское государство побеждает всех своих врагов и простирается до Каспийского моря. Римский император Клавдий живет в городе с миллионным населением. А из Иерусалима и до края земли пошли апостолы Христовы, пошли с вестью, что Бог от начала веков запланировал пришествие и смерть своего Сына Иисуса Христа как жертву за все грехи всех людей всех времен. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Цитата из проповеди апостола Павла, записанная в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 30 и 31. И люди стали каяться в Азии, Европе, Африке. Свидетели воскресения стали записывать то, что видели и слышали. Они записали свое свидетельство в Евангелиях, письмах. За это свидетельство они положили свою жизнь. Некоторых распяли, другим отрубили голову. И когда последний из непосредственных свидетелей воскресения, единственный, оставшийся в живых к концу первого века, поставил точку в своем послании семи церквам после слов «Свидетельствующий это говорит, все гряду скоро, аминь, да, гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь», тогда Бог закончил свое откровение церкви и миру, дав ему Священное Писание. «И храм был сожжен и разрушен, святое святых попрано и разграблено, и исполнилось, и будет дом ваш пуст, а Иерусалим попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И не осталось камня на камне, и распахали город, и посыпали его солью, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Со смертью последнего апостола Христова Иоанна закончился период свидетелей его воскресения. Но по слову Павла, все мы веруем, потому что безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Цитата из послания Ефесянам 1 главы. «Сила воскресения, сила Церкви Божьей, этой силой она живет. Ею оснащенная, вышла она завоевывать для Царства Божьего сердца людей по всему лицу земли». Записанные на небесах. «Но вы приступили к горе Сион, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Евреям 12 глава. Песок на аренах Рима, Карфагена, Александрии, Смирны окрашивался кровью мучеников-христиан, отказывавшихся поклоняться идолам, чествовать императоров, принимать участие в бесплодных делах тьмы. Но по слову Тертуллиана, чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь мучеников есть семя христианства. В первые столетия Церковь Иисуса Христа росла так, как говорил об этом ее основатель. «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Церкви появлялись и росли, несмотря на гонения, во всех странах античного мира. Последователи Иисуса, получив из рук апостолов эстафету Благой Вести, понесли ее до края земли, во все известные в то время страны. Предание говорит, что Фома принес Евангелие в Индию, Андрей – на берега Днепра, Фадей и Варфоломей – в Армению. Как бы там ни было, мы знаем, что проповедники Евангелия принесли его свет в самые отдаленные уголки мира. На протяжении столетий росло на земле древо жизни, Царство Божье. В 301 году царь Армении Традат III впервые в истории объявил христианство государственной религией. Император Константин по всей Римской империи в 313 году. Король викингов Гарольд в 965 году положил начало христианству среди северных народов, а его родственник, князь Владимир, в Киеве в 988 году крестил Киевскую Русь. Однако тайна Царства Божьего заключается в том, что каждый, кто принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, становится причастником Божьего естества, обретает жизнь вечную, становится гражданином неба, членом нового человечества, не по Адаму, а по Христу. Тайна Царства Божьего и ее откровение апостолам и всем верующим после них заключается в том, что мы, верующие, имеем дело с небесным Иерусалимом и торжествующим собранием первенцев, записанных на небесах, имеем дело с невестой Христа, которую Он воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он живет в нас, и мы дети Божьи, жители Его Царства. Мы живем в Нем и им, и Царство Божие в нас и через нас в этом мире. Все эти века, начиная от Дня Пятидесятницы, через кровавые преследования, жертвенное посвящение, многовековую дерзновенную борьбу против духа злобы в Поднебесной, Бог созидает Церковь, цель всей Вселенной. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Откровение, 15 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посредине улицы его и по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Откровение, 22 глава. Это будущее реально сегодня для всех святых Его, верующих в Иисуса Христа, потому что они смотрят не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
1: Сегодня вы прослушали заключительную часть беседы «Между временем и вечностью. Божьего плана спасения человека». Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049 5231 500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Сэнди и Джипси». Автор Хесбастретан читает Татьяна Курмаева.

0: Глава 8. Мистер Шафта. Сэнди и в мыслях не было ускользать из подружеской опеки миссис Шафта. Ее слова заронили в его сердце новую удивительную надежду. Оказывается, дети, которых на его глазах опускали в могилу, на этом свое существование не заканчивали. Это была странная и чудесная новость, и ему очень хотелось разузнать об этом как можно больше. Поспешая за миссис Шафта, он не сводил с нее глаз, готовый ловить каждое ее слово, хотя она, казалось, теперь была совсем не расположена к разговорам, не то что час назад, когда они шли вместе к нему домой. Добрая женщина была подавлена, из головы у нее не шло печальное и страшное зрелище, свидетельницей которого она только что стала. К тому же ей было немного не по себе при мысли о Сэнди, неотступно следовавшем за ней, как бездомный пес следует по пятам за приласкавшим его прохожим. Ведь теперь она ощущала некоторую ответственность за этого мальчика. Конечно, ее семья была не такой убогой и обездоленной, как люди, среди которых она только что побывала, но все-таки они с мужем были очень бедны, настолько бедны, что если бы она не трудилась с утра до ночи, а миссис Шафта была искусная швея, то часто вся семья сидела бы без куска хлеба. Что же ей делать с этим мальчиком-подростком, который рос как придорожная трава, не зная ни материнской любви, ни отцовского присмотра, и вырос невоспитанным и невежественным, как юный дикарь? Вполне возможно, он даже поворовывал, и кроме любви к маленькой сестренке в нем не было ничего доброго. К тому же миссис Шафта отлично знала, что любую попытку помочь Сэнди ее муж воспримет в штыки, если это хоть немного лишит его привычных удобств или потребует от него малейшего самоотречения. И все-таки она не допускала и мысли, чтобы оттолкнуть мальчика, бросить его, безутешного и беспомощного, на улице, когда ему некуда идти и негде преклонить голову. Даже с бездомным псом она не поступила бы так. А ведь это был не пес, а человеческое дитя. К тому же этого мальчика привел в дом Джонни, ее бедный увечный сын, хорошо знавший, чего хочет от него Иисус, и с радостью следовавший по стопам своего Господа. Как могла она возвратиться домой и сказать ему, что отослала Сэнди прочь, бросила его на произвол судьбы в безбрежных дебрях Лондона? Так, в печальном молчании, они проделали оставшийся путь, пересекли маленькое кладбище и вошли в сумрачную лавку, где на высоком длинном прилавке стоял открытый детский гроб. Он пришелся бы как раз в пору той мертвой девочки, которую недавно она поцеловала в холодный лобик. Сэнди, бесшумно ступая по полу босыми ногами, тихонько следовал за миссис Шафта. Но, не дойдя до порога кухни, он остановился, увидев там не своего нового друга, Джонни Шафта, а какого-то странного незнакомого человека. Незнакомцу на вид было лет 45. Он был высокого роста и худощавый. Его длинные тощие ноги вытянулись поперек всей каменной плиты перед очагом, так что никто больше не смог бы пристроиться у огня. Он сидел, развалившись в удобном мягком кресле, и руки его висели так праздно, словно никогда в жизни не знали мужской работы. Прямые волосы спадали на узкое недовольное лицо, голова безвольно свисала на грудь, словно ему было лень, держать ее прямо. Он, нехотя, взглянул на миссис Шафта и капризно произнес.
1: «Где это ты пропадаешь весь вечер? Сегодня воскресенье, я уже полчаса жду, когда мне приготовят чай, а моя жена бегает где-то по чужим делам. Никто так и не попросил меня задержаться в школе. Такое впечатление, что люди не в состоянии воспринимать меня иначе, нежели как жалкого гробовщика». «Конечно, если бы я процветал, и у меня была траурная карета, а еще лучше две, то отношение ко мне было бы совершенно иное. Люди, похоже, забыли, что я ношу имя Шафта, и мой дед был их проповедником. Если бы мой отец в свое время исполнил свой долг по отношению ко мне, не сомневаюсь, что нынче каждый из них почел бы за честь пригласить меня на чашку чая. Ну-с, так где же ты пропадала, Мэри?
0: Тем временем миссис Шафта, сбросив чепец и шаль, торопливо готовила чай. Отвечая мужу, она не смогла сдержать чувств, и лицо ее исказилось, а голос заметно.

0: дрожал. «Мне пришлось стать свидетельницей такого печального зрелища», — сказала она. «Джонни, должно быть, уже рассказал тебе об этом бедном мальчугане, который потерял свою сестричку. Так вот, я с ним впервые в жизни побывала в полицейском участке и там видела мертвую девочку. Она была не старше моей малютки Мэри, когда ту прибрал Господь. Это бедное убитое дитя не выходит у меня из головы».
1: «Твоя глупая голова вечно думает о посторонних людях», — заметил мистер Шафта. «Бьюсь об заклад, ты так и не догадалась упомянуть, что твой муж — владелец похоронного бюро, что у него как раз есть подходящий гроб на продажу, что с ним можно сторговаться недорого, и он организует погребение по такой сходной цене, какой нигде в Лондоне больше не найдешь. Прав я или нет?»
0: «Мне такое и в голову не пришло», — отвечала она.
1: «То-то и оно!» —
0: победно вскричал мистер Шафта.
1: «Ты никогда не думаешь о пользе дела. Иметь детский гроб на продажу и промолчать. Почему дверь не закрыта?»
0: Миссис Шафта выглянула в темную лавку и шепнула Сэнди, чтобы тот потерпел минуту-другую, пока не будет готов чай, после чего дверь затворилась, отгородив мальчика от уюта и яркого света маленькой кухоньки. Добрая женщина тихонько подошла к мужу и сказала мягко и робко. «А ведь это наш сын привел к нам в дом несчастного мальчика. Джонни успел так к нему привязаться, что был бы очень огорчен, если бы мы с тобой отказали бедняжке в помощи. Кто знает, сколько еще Бог позволит нашему сыночку оставаться с нами. И я никогда бы себе не простила, если хоть в чем-нибудь причинила бы ему боль. К тому же, как ты помнишь, Джон, а ведь ты у нас человек ученый, да и дед твой проповедовал в здешней церкви. Наш Господь и Царь сказал, когда настанет день страшного суда, нам зачтется то, что мы делали для этих бедных созданий, как если бы все это делалось для него самого. Не кажется ли тебе, что сам Бог свел этого мальчугана с нашим Джонни, и значит, мы не должны противиться его воле?»
1: «Где мальчик?» — спросил мистер Шафта.
0: «В лавке, сидит один в темноте. Я, пожалуй, зажгу там газ и снесу ему что-нибудь поесть, если ты считаешь, что для нас он неподходящее общество. Вот только ужинать среди гробов и плюмажей не слишком-то приятно, как ты полагаешь? Ах, мне порой думается, неужели Господь когда-нибудь нас самих сочтет подходящим обществом для ангелов небесных? Наш Джонни, конечно, настоящий ангел во плоти, я это знаю. Но что до меня самой, то, боюсь, я никогда не удостоюсь чести пребывать среди небесных жителей».
1: «Все равно ты все сделаешь по-своему», — проворчал мистер Шафта.
0: «Но ведь я хочу, чтобы это было и по-твоему тоже, то есть с твоего добровольного согласия и желания», — терпеливо продолжала она. «Дорогой мой, я хочу, чтобы, подавая Сэнди кусок хлеба, ты видел на его месте Господа нашего Иисуса Христа. Мне очень жаль, что я не догадалась вовремя сказать, что мой муж — владелец похоронного бюро и может устроить погребение по сходной цене. Жаль, что я не смогу своими руками сшить саван той бедной малютки. Но ты уж меня прости, забудь, ведь того, что было, не вернуть. Гляди-ка, милый, я уже стихами заговорила. Ну, конечно, тебе смешно, ведь ты у нас ученый. Да я и не сержусь, смейся себе на здоровье. Так я позову Сэнди, хорошо? Посажу его в уголок куда-нибудь подальше, чтобы ты его и не видел, ладно? Только ради нашего Джонни».
1: «Ладно, пускай заходит», —
0: согласился мистер Шафта, лениво опуская голову на грудь и вытягивая ноги еще дальше поперек теплой приступки под камином. Миссис Шафта тихонько открыла дверь и шепотом окликнула Сэнди. Она поставила для него стул в самом дальнем углу, откуда ее мужу не было видно гостя. Впрочем, он, казалось, и не замечал его присутствия, хотя то и дело вздыхал нарочито тяжело, отчего Сэнди всякий раз вздрагивал и съеживался. Тело его изнывало от усталости, а перенапряженные нервы были натянуты, как струна. Тяжкие вздохи мистера Шафта казались ему предвестниками каких-то новых, неведомых бед и несчастий. Мальчик едва сдерживался, чтобы не разрыдаться в голос. Но вот поспел и чай. И миссис Шафта, подойдя к подножию винтовой лестницы, крутизной своей напоминавшей штопор, подняла голову и позвала. «Джонни!» Тотчас на верхнем этаже, где виднелись две невысокие двери, раздался торопливый стук костылей. Джон Шафта медленно, с трудом, спустился по узкой лесенке и, добравшись, наконец, до нижней ступеньки, пытливо взглянул на мать. Лицо его лучилось радостью. Сэнди никогда ни у кого прежде не видел такой светлой, безмятежной улыбки. Похоже было, что этот мальчик знает чудесный секрет, позволяющий ему никогда не унывать. «А где же Сэнди?» — спросил он, щурясь от яркого света. «Вы нашли малышку Джип, матушка?» «Пока нет, Джонни», — бодро отвечала мать. «А Сэнди, вот он. Поди, сядь рядом с ним, голубчик. Он расскажет тебе, где мы были». Джон Шафта сел рядом с Сэнди и просунул руку ему под локоть, всем своим видом выражая готовность слушать. И действительно слушал его с величайшим вниманием, а потом расспрашивал о малышке Джип. Столько тепла и доброты было в его тихом голосе, что Сэнди в конце концов понял. Если даже ему не суждено отыскать пропавшую сестренку, то теперь у него есть искренний и любящий друг, которому и он может отвечать такой же искренней любовью. Время было уже позднее. Они все еще шептались, строя планы дальнейших поисков Джипси. Когда хозяин дома удалился почивать, миссис Шафта устроила Сэнди постель на каменной плите под очагом. В лавке нашлись и старенький тюфяк, которым уже много лет никто не пользовался, и побитая молью мантия из коричневого бархата. Эта импровизированная постель настолько потрясла мальчика своим великолепием, что поначалу он даже оробел, не смея верить, что вся эта роскошь предоставлена в его полное распоряжение. Проснувшись среди ночи, он увидел очаг, где догорали угольки, уже подернутые пеплом, металлическую грелку, отсвечивавшую начищенными боками, и стальные шарики, блестевшие в тусклом красноватом свете. Сэнди так удивился, что даже привстал и долго соображал, где это он очутился. Постепенно голова его прояснилась, и, вспомнив хромого мальчика со светлым лицом и добрым голосом, он снова лег и уснул со странным чувством умиротворения, которое вселяло в него мысль о вновь обретенном друге. Глава 9. В поисках Джип. Но когда настало утро, и миссис Шафта пришла, чтобы разбудить Сэнди и развести в очаге огонь, к своему великому удивлению и разочарованию она обнаружила, что мальчик ушел. Свернутый и пристроенный в углу тюфяк, да неумело сложенная бархатная мантия поверх него, вот и все, что осталось от вчерашнего гостя, которого хозяйка так заботливо устраивала на ночь. Джонни, узнав об этом, посерьезнел и явно взволновался, но вслух своей тревоги так и не высказал. Позднее, когда огонь разгорелся как следует и по кухне разлилось благотворное тепло, спустился к завтраку и мистер Шафта. Заметив исчезновение гостя, он торжествующе усмехнулся и с несвойственным ему воодушевлением заявил, что этот парень наверняка плут и вор. И, уходя, он, конечно же, нашел, что прихватить с собой. Но из кухни ничего не пропало. А в лавке и брать-то было нечего, не считая пары порыжевших от времени перьев да выставленной в витрине пыльной мемориальной доски с чьим-то гербом. И хотя Сэнди оказался неповинен в предполагаемом воровстве, для Джонни Шафта и его матери этот день был печальным. Они успели проникнуться таким горячим сочувствием к одинокому мальчику, потерявшему маленькую сестричку, что его неожиданное бегство поразило их до глубины души. Накануне Джонни долго не мог заснуть. Ворочаясь сбоку на бок, он придумывал разные способы найти след пропавшей девочки и горячо молил Бога помочь им. Молитвы и раздумья так подбодрили его, что Джонни вскочил чуть в свет, чтобы поскорее переговорить с Сэнди и не только поделиться с ним своими идеями, но и самому отправиться на поиски малышки. А для этого нужно было, чтобы Сэнди как можно подробнее описал ему свою сестренку. И вот теперь их с матерью постигло такое великое разочарование. Сэнди ушел, не попрощавшись, не сказав ни слова своему новому другу. На душе у Джонни вдруг сделалось совсем пусто. Он чувствовал себя так, точно всю его любовь и дружеское сострадание взяли и грубо швырнули назад прямо ему в лицо. Неспешно текли часы, и осенний день близился к концу. Джонни Шафта вышел подышать свежим воздухом и теперь медленно бродил по захолустным улочкам неподалеку от дома, с новым интересом и вниманием, приглядываясь к тщедушным детям, игравшим кто на пороге своего убогого жилища, кто в водосточной канаве. Ему казалось, что никогда прежде он не замечал, как много вокруг таких детей и насколько много горя в их жизни. Он видел, как они дрались друг с другом из-за корочки заплесневелого хлеба или апельсиновой кожуры. И те, кто был постарше и посильнее, неизменно одерживали верх над младшими и слабыми. Он слышал, как малыши, едва научившиеся говорить, лепетали гнусные грязные слова. Для них эти слова не имели никакого смысла, но показывали, в каком порочном окружении живут эти дети. Порой он ловил взгляд ребенка, прильнувшего к плечу пьяной матери, которая, пошатываясь, выходила из пивной. Неотступные мысли о маленькой Джип словно бы обострили все его чувства. Он видел, слышал и ощущал то, чего не замечал прежде. Несколько раз он окликал малышек, сторонившихся других детей. Так точно они чувствовали себя здесь чужими, но ни одна из них не отозвалась на имя Джипси. Наконец Джонни побрел домой. На душе у него было тяжко, как никогда. В отсутствие сына миссис Шафта усердно шила под аккомпанемент нескончаемого бурчания мистера Шафта. Опасаясь, что Сэнди, уходя, все-таки прихватил с собой что-нибудь из кухонного имущества, тот лениво шарил по полкам, выдвигал ящики и заглядывал во все шкафчики. То и дело ему чудилось, что не хватает какого-нибудь горшочка или кувшинчика, и тогда миссис Шафта ради спокойствия мужа приходилось откладывать работу и отыскивать пропажу. Настроение у нее было подавленное. Как странно, что мальчик, казалось бы, сразу прикипевший к ней душой, исчез так внезапно. Вчера в полицейском участке она обещала, что будет присматривать за ним. Неужели это обещание так его напугало? Может, он вообразил, что теперь она закроет его в своем домике, как в тюрьме? Если Сэнди решит теперь держаться от них подальше, очень мало вероятности, что она или Джонни встретятся с ним еще когда-нибудь. Лондон — слишком большой город. В сгустившихся сумерках надгробья маленького кладбища казались гораздо выше и чернее, чем днем. Газовые рожки в лавке уже были зажжены, хоть и прикручены так, чтобы язычок пламени оставался совсем крохотным. В ожидании запоздалых клиентов, да только не тех, кто приходил за товаром к мистеру Шафту, а тех, кто заказывал шитье у его жены. Джонни еще немного побродил по кладбищу, оттягивая как можно дальше минуту, когда ему неизбежно придется расстроить матушку своим печальным видом. К тому же сама мысль, что при его появлении отец снова примется раздраженно бурчать, казалась ему невыносимой. И вдруг за его спиной кто-то тихонько свистнул. От неожиданности Джонни вздрогнул и обернулся. Было уже довольно темно, но не настолько, чтобы не узнать Сэнди, бесшумно ступавшего босыми ногами по вымощенной каменной дорожке.
1: «Сэнди!»
0: — радостно вскричал он. «Что ж ты сбежал от нас? Ох, как же я рад, что ты вернулся!»
1: «Ничего я не сбегал», — возразил тот. «Я просто потихоньку ушел утром, чтобы вы не думали, что мне от вас что-то нужно. Я только хочу иногда к вам заходить. Я же сразу увидел, что хозяин меня не взлюбил. Потому-то я и ушел, когда все еще спали. Один приятель ссудил мне спичек на продажу, полдюжины коробков, и мне подфартило. Я продал все подчистую и накупил еще спичек. Вот, гляди, я купил мясной пирог, да еще целых 4,5 пенса осталось. Эх, если бы Джип была здесь!»
0: Ему стало больно при мысли о том, как обрадовалась бы сестренка, увидев такое роскошное угощение, и как они вместе отправились бы тратить эти 4,5 пенса, заботливо привязанные обрывком бечевки в уголке его дырявого кармана.
2: «А знаешь, — сказал Джонни, — я нынче весь день искал твою сестричку».
0: Сэнди вздохнул.
1: «Да ведь ты никогда ее не видел. Вот я бы сразу ее узнал. Слушай, а как ты думаешь, Иисус смог бы распознать мой Джип, если бы встретил ее? Стоит мне попросить, чтобы он ее поискал? Или это все бестолку?»
0: «Конечно же, он ее знает», — уверенно сказал Джонни. «Он всех нас знает по именам, а уж тем более маленьких детей, потому что он их очень любит. В этом, Сэнди, можешь не сомневаться. Он не оставит твою сестричку без присмотра. Знаешь, Иисус ведь всегда жил на небесах со своим отцом. Но когда он увидел, что мы жалкие и заблудшие создания и сами ни за что не сможем найти дорогу к небесам, он сошел в наш мир и жил среди людей и всегда отыскивал тех, кто потерялся».
1: «Он молодец», — одобрил Сэнди. «Но что-то я раньше ничего об этом не слыхал».
0: «Сэнди», — продолжал Джонни Шафта с необычайной горячностью, «не думаю, что я смог бы жить, если бы не знал этого. Бывает, по ночам меня мучают такие боли, что я еле-еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. А кричать мне никак нельзя, потому что матушка проснется. Но ей нужно хорошо выспаться, ведь она работает с утра до ночи. И в такие минуты я чувствую, что он как будто бы разговаривает со мной. Иногда он спрашивает: „Джонни, любишь ли ты меня?“ И я ему отвечаю: „Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю“. Тогда он говорит: „Так потерпи немного ради меня“. Я вспоминаю, сколько мучений он перенес из-за меня, и моя боль кажется совсем пустяковой. Сэнди, если бы ты услышал, как он говорит: „Я забочусь о малышке Джип, и если ты меня любишь, то в один прекрасный день снова с ней повстречаешься“. Ведь тебе сразу полегчало бы, правда?»
1: «Да», — отвечал Сэнди с глубоким вздохом, — «но как же я могу его услышать?»
0: «Я скажу тебе те самые слова, которые произнес сам Иисус», — продолжал Джонни. «Вот послушай. Ибо Сын Человеческий, а Сын Человеческий — это Он и есть, понимаешь? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 11 по 14 стихи. «Ни один из них, понимаешь, Сэнди, ни один из сотен тысяч маленьких детей во всем Лондоне. Он ищет и находит их всех, и твою сестренку Джип он знает не хуже тебя. Я сегодня видел множество таких детей,
2: и очень боялся, что встречу джип, а узнать ее не сумею. Тогда я взмолился: «Господи, ты знаешь сестренку Сэнди, позаботься о ней и верни ее домой». И я думаю, он исполнит мою просьбу, может, еще до того, как я умру.
0: «Джонни!» — испуганно перебил его Сэнди. «Что ты такое говоришь? Ты не умрешь!»
2: «Я постепенно умираю, Сэнди», — спокойно отвечал тот. «Доктор сказал, что я безнадежен, и мы с матушкой говорили об этом и решили, что постараемся радовать друг друга столько, сколько мне еще суждено прожить. И она носит голубые ленты на чепчике, потому что мне это нравится. Бедная матушка, ей намного тяжелее, чем мне, потому что ей придется еще долго ждать, пока мы снова встретимся. А я последний, кто у нее остался».
0: «Но тебя же положат в гроб», — с ужасом сказал Сэнди, — «и зароют глубоко в землю».
2: «Ну и что же?» — ответил Джонни. «Ведь это будет только мое тело, а сам я пойду туда, где живут другие дети. Матушка говорит, что для Бога весь мир — это как одна огромная комната, и он находится среди нас, как мать среди детей, когда она сидит с ними в одной комнате и видит, что они делают, слышит, что они говорят, хоть им иногда кажется, что она их и не замечает или не обращает на них никакого внимания. А умереть — это все равно, что перейти в другую комнату, где можно и видеть Бога, и слышать его голос, и быть для него уже не маленькими детьми, а взрослыми сыновьями и дочерьми. И там он будет разговаривать с нами и учить нас всяким серьезным вещам, не таким, как в детстве. Я буду очень рад, когда он позовет меня в другую комнату. Вот только матушку жаль покидать».
0: «А я ничего об этом не знаю», — задумчиво сказал Сэнди. «У матери было двое маленьких деток, и они умерли. Их заколотили в гробики и похоронили. Так что ж, выходит, они перешли в эту самую другую комнату?»
2: «Можешь в этом не сомневаться», — подтвердил Джонни Шафта.
0: «А если мать убила...»
2: Начал было Сэнди и запнулся на полуслове, не в силах произнести дорогое имя. «Она ушла на небеса», — кивнул Джонни. «И там она жива и здоровехонька. Для Бога она дочка, понимаешь? Куда же еще могут уходить маленькие дети, как не к нему? Но, Сэнди, неужели ты и вправду думаешь, что ее убили?»
0: «Не знаю», — прошептал тот. «Но с тех пор, как я увидел в участке ту мертвую девочку, я все время этого боюсь».
2: На этом их разговор оборвался, потому что дверь лавки открылась, и на пороге показалась миссис Шафта. Вытянув шею, она тревожно всматривалась в темноту.
1: «Сэнди вернулся, матушка!» — весело крикнул Джонни. «Приглашай его к нам! Мне нужно ему так много рассказать, ведь он еще ничего не знает. Разрешишь ему у нас переночевать? Я отца упрошу, он позволит».
2: И Джонни скрылся за дверью, но ненадолго. Вскоре он вернулся и помахал Сэнди, чтобы тот заходил. Мистер Шафта лишь мельком глянул на него и что-то пробормотал. Но этот неприветливый прием с лихвой искупила радость миссис Шафта и Джонни. Да и вообще, до обид ли тут было, когда он сидел в уютной чистенькой кухоньке рядом с Джонни Шафта. Он старался держаться как можно незаметнее, чтобы не вызвать неудовольствия у хозяина, и говорил не иначе, как шепотом, и все-таки был счастлив, как никогда в жизни, если, конечно, не считать тех немногочисленных радостей от общения с малышкой Джип. Глава 10. Неужели это правда? На рассвете, еще до того, как миссис Шафта спустилась вниз, Сэнди снова ушел. Однако накануне он обещал своему новому другу, что станет приходить каждый вечер до тех пор, пока будут продолжаться поиски Джип. Он постарался описать ее как можно лучше, хотя единственное, что Джонни усвоил из его сбивчивых объяснений,
0: У Джипси были черные глаза и густые черные кудряшки. Не вполне еще ясная мысль о незнакомце, знавшем его сестренку так же хорошо, как и он сам, да вдобавок еще искавшем ее по всему Лондону, принесла Сэнди несказанное облегчение. Он жадно слушал все, что Джонни Шафта и его мать рассказывали о Господе Иисусе Христе, который прожил жизнь, полную скорбей, и умер мучительной смертью ради спасения погибающего мира. И хотя многое в этой истории оставалось для него непонятным, Сэнди почувствовал, что в этом мире он не одинок. Рядом с ним также был искренний и любящий друг, никогда не покидавший Джонни. А в этот вечер он вернулся еще до наступления темноты. Свернув с улицы к кладбищенской калитке, Сэнди сразу заметил долговязую фигуру мистера Шафта. Тот бродил по дорожке меж могильных холмиков, шлепая своими стоптанными туфлями без задников. Мистер Шафта также заметил Сэнди и, подозвав его, указал на почерневшую от времени мемориальную дощечку, вделанную в церковную стену.
1: «Можешь прочитать, что здесь написано?» — спросил он.
0: «Нет, сэр, я читать совсем не умею», — ответил Сэнди. Он склонил голову набок и стал, прищурившись, разглядывать надпись на камне, как будто надеялся, что от этого она станет понятнее.
1: «Это надгробная плита с могилы моего деда, Джона Шафта, который служил проповедником в этой церкви», — пояснил мистер Шафта. «Он был человек весьма образованный, и слушать его проповеди стекалось великое множество народу. Многие известные и богатые люди приходили сюда. Он и сам мог бы разбогатеть, если бы захотел, но оставил своим детям в наследство только вот эту жалкую лачугу. Да, мог ли он предположить, что его правнук подружится с уличным мальчишкой?»
0: «Простите, сэр», — вставил Сэнди, улучив момент, когда мистер Шафта сделал паузу в своей речи. «Вы, должно быть, держите похоронную контору только потому, что это очень удобно, ведь вы живете прямо рядом с кладбищем».
1: «Да-да, ничего другого мне не оставалось», — произнес мистер Шафта так медленно и задумчиво, словно бы он совершенно позабыл, что разговаривает с Сэнди. «Кладбище было, что называется, у меня под рукой. К тому же мою манеру отправлять похоронный обряд все находили на редкость торжественной. Но вскоре кладбища в черте города стали закрываться, а семейные усыпальницы вышли из моды. Словом, никакого толку из этого предприятия не вышло. Однако же, мой мальчик», — продолжал он, внезапно отбросив мечтательный тон, «я считаю тебя неподходящей компанией для своего сына, и общения вашего не одобряю. Поэтому ты не должен привыкать, что не вечер являться сюда, как к себе домой».
0: К такому заключению мистер Шафта пришел после целого дня размышлений и решил немедленно положить конец этим встречам. Подумать только, какой-то оборванец, принадлежащий, можно сказать, к отбросам общества, и вдруг становится задушевным другом Джонни Шафта. Это было недопустимо. Сэнди растерянно выслушал его. Мальчику и в голову не пришло возразить мистеру Шафта. Он и сам знал, что недостоин приходить в такой дом и быть другом этим людям. Так что запрет ничуть его не удивил. Разочарование и сожаление — вот что он ощутил, выслушав мистера Шафта. А горечи или обиды в его душе не было ни капли. Зато теперь появился случай задать вопрос, который весь день не давал ему покоя, когда он раздумывал над тем, что рассказали ему Джонни и его мать. Придвинувшись к мистеру Шафта поближе, он понизил голос и заговорщически произнес: «А вы не верите в то же, что они, правда?» И кивнул через плечо на дом.
1: «Во что я не верю?» — удивился тот.
2: что он нас видит и слышит все, что мы говорим, — прошептал Сэнди. Но этот Бог, понимаете? Я тоже сперва подумал, что это все выдумки, но Джонни сказал, что это правда.
1: — Разумеется, правда, — отвечал мистер Шафта. — И я верю в это так же свято, как и мой сын.
2: — А я, глядя на вас, решил, что вы не верите, — продолжал Сэнди. — Я ведь как рассуждал. Если б я в это поверил, то начал бы вести себя совсем по-другому, не так, как раньше. Бросил бы старые привычки и все такое. Не понимаю, как это люди могут говорить, что верят, если они ведут себя так, как будто все это неправда. Но посудите сами, как Бог может знать, что вам не нравится, когда я к вам прихожу, ем ваш хлеб и сплю на полу у вас в кухне? Мистер Шафта онемел. Он поглядел на мемориальную доску с именем своего деда, потом перевел взгляд на обветренное лицо Сэнди, выражавшее самый искренний и живой интерес. Но и это не помогло ему подыскать нужные слова. «Ведь вы же в это не верите, так?» — настаивал Сэнди. «Что Господь Иисус Христос может сделать что-нибудь хорошее для уличного мальчишки, у которого нет ни башмаков на ногах, ни шапки на голове? Или что он станет искать маленькую нищую девчонку, такую, как моя Джип, чтобы о ней позаботиться? Да нет же, вы в это не верите. И значит, все это неправда, потому что вы человек ученый и знаете гораздо больше, чем они. Миссис Шафта сама так говорила, я слышал». У мистера Шафта совсем отнялся язык. Сэнди говорил так серьезно, так грустно, что его просто невозможно было заподозрить в преднамеренной попытке уколоть собеседника. Он просто выражал вслух сомнения, мучившие его весь день. Странное новое чувство стыда охватило мистера Шафта. Всю жизнь он исповедовал веру в то, что Бог вездесущ, он видит и слышит все, что говорят и делают люди. Точно так же он всю жизнь провозглашал, что верует в Господа Иисуса Христа, который принял смерть за грешников, не делая различия между богатыми и бедными, образованными и невежественными. И вот теперь, когда этот нищий, неученый мальчишка стоял перед ним и спрашивал, вправду ли он верит во все это, мистер Шафта не смел дать утвердительного ответа. «Если это неправда, — скорбно продолжал Сэнди, — значит, о моей Джип некому позаботиться. Мне-то ничего, я уже большой, а вот что будет с ней? Она же совсем еще кроха. Я было обрадовался поначалу. Но раз это все неправда, значит, Джип, считай, погибла. И мать моя тоже погибла. И никто уже тут не поможет. Лучше бы мне не забивали голову понапрасну». Мистер Шафта молчал. Если Бог и в самом деле всегда рядом, то каким же несчастным безумцем он был всю жизнь? Если Бог день за днем слушал, как брюзгливо он бурчал, как глупо похвалялся своим дедом, если Бог изо дня в день видел его лень и себелюбие, то каким испорченным и греховным выглядел он в глазах Бога? Если Иисус Христос, Спаситель, отдавший за него свою жизнь, знает, на что Джон Шафта расточает свои дни, как бездумно и нелепо живет, как отвергает одну за другой возможности творить добро вокруг себя, это значит, что Джон Шафта – такой же заблудший человек, как бедная сестренка Сэнди или его пьяница-мать. Это значит, что Господь в долготерпении своем точно так же ищет его, чтобы спасти, как в незапамятные времена искал и спасал мытарей и грешников. А у Сэнди на душе снова стало смутно и тяжело. Та удивительная добрая весть, что он услышал от Джонни и миссис Шафта, оказалась обыкновенной выдумкой. В подобные сказки теперь никто не верит, ведь и сам мистер Шафта
0: живший в том же доме и слышавший, что говорится вокруг, ни во что такое не верил, и это было яснее ясного. Но как же трудно отвернуться от вновь зародившейся надежды,

не останется ночевать под открытым небом, потому что один приятель-спичечник пригласил его разделить с ним ночлег в пустом бочонке из-под сахара. Если улечься, тесно прижавшись друг к дружке, то спать будет не так холодно. Но не об этом сейчас беспокоился Сэнди. Ему не давала покоя мысль о сестренке, ведь кроме него некому о ней позаботиться. К тому же теперь он потерял и своего нового друга, Джонни Шафта. Мистер Шафта, очнувшись от раздумий, обнаружил, что Сэнди исчез, и в первую минуту у него отлегло от сердца. Ну и вопрос уже задавал этот мальчишка. Мистеру Шафта было настолько неприятно его любопытство, что он почти обрадовался, избавившись, наконец, от назойливого гостя. Но вот прошел вечер, наступала ночь. И Джонни стал удивляться и тревожиться, отчего это Сэнди не приходит. И уже сам мистер Шафта, вопреки всему, начал прислушиваться, не хлопнет ли внизу дверь. Он почти готов был встретить мальчика с распростертыми объятиями и даже более того, назвать своим другом. Но Сэнди так и не пришел. Наконец, дверь лавки заперли на ночь, и Джонни, недоумевая и печалясь, поднялся к себе в комнату.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте. Zegenswelle.de или по телефону 05 231 500 59 88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты — покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет».

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Дорогие слушатели, дорогие молитвенницы и молитвенники, каждый из нас молится Богу в надежде, что Он услышит, и как мы рады, когда Господь воздает нам по молитвам нашим, по вере нашей. И сегодня мы поговорим о молитве.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем начать новую серию бесед о молитве. В нашей первой беседе обратим внимание на молитву слышащего Бога. Псалмопевец Давид в 64-м псалме, 2-м стихе говорит: «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». В послании к евреям, 11 главе, 6 стихе сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Из первого прочитанного места мы видим, во-первых, Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Наш Бог является Богом, который слышит и отвечает на молитву. Слышание молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Это вдохновило псалмопевца назвать Его «Ты слышишь молитву», то есть «Ты молитву слышащий Бог». Бог сам избрал себе этот титул и радуется, когда Его называют Богом, который слышит молитвы и отвечает на них. Божий атрибут, Его характер, открыт в титуле, данном Ему этим местом Священного Писания. Божьи имена, титулы и описания, находящиеся в Библии, открывают характер и естество Бога. И одним Его титулом, по Его собственному избранию, является «Ты слышишь молитву». Милосердие Бога никогда не изменяется. Оно является частью Его характера, не подлежащее изменению при изменении диспенсаций. Божья святость и праведность никогда не изменяется. Он всегда свят, всегда праведный. Его характерные черты и атрибуты неизменны и вечны. Он говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь» — Малахии 3 глава 6 стих. Апостол Павел говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» — Евреям 13 глава 8 стих. Да, Он тот же Бог, который в течение всех веков рад слышать, слушает и отвечает на молитву. «Ты слышишь молитвы, тебе прибегает всякая плоть», — говорит псалмопевец. Бог слышит молитву всякой плоти. Он также охотно слышит молитву язычника, как и еврея. Бог, который сотворил всех, охотно слушает молитвы всякой живой души. Он наслаждался молитвами Еноха, который жил и ходил с ним. И он взял его в теле бессмертия на небо. Он слышал молитвы Авраама, друга Божия, и избавил Лота из Содома, и дал Аврааму давно ожидаемого наследника в его старости. Позже он благоволил слышать молитвы Илии, воскресив мертвого, посылая огонь с неба, даруя засуху, а затем дождь и восхищая его на небо. Он слышал молитву Даниила в пленении в Вавилоне, открыл ему сон Навуходоносора и избавил Даниила из львиного рва, и также избавив трех юношей из печи огненной. Для Бога не имело разницы, молились ли перед потопом или после, Енох или Авраам. Ответ на молитву не зависел от находился ли Илия в Хананее или Даниил в Вавилонском пленении. Также и в Новом Завете Бог слышал молитву хананейской женщины и молитву итальянского сотника Корнилия. Он также охотно, как он слышал молитву апостола Петра или какого другого апостола. Он слышал молитву умирающего разбойника на кресте или мытаря в храме или женщины, пойманной в преступлении, также охотно, как праведного и благочестивого. И если когда-либо существует условие, которое препятствует молитве, то эти условия всегда со стороны того, кто молится, а не со стороны Бога. Бог – неизменный Бог, который слышит молитву, который любит отвечать на молитвы. Это является частью Его естества. Подобно тому, как Его милосердие, Его святость, Его справедливость, Его праведность и Его всемогущество. Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть. Бог даже слышит молитву неспасенного во многих случаях. Молитва универсальная для человека.
неспасенные, не знающие Бога молятся. Для человека, сотворенного по образу Божию, совершенно естественно молиться. Он даже молится подсознательно, во время нужды, слабости или опасности, призывая на помощь своего Создателя высшую силу. И мы не можем утверждать, как это делают некоторые, что молитва необращенного человека не слышится Богом. Человека, которого Господь исцелил от слепоты, сказал: «Мы знаем, что Бог не слышит, но грешника, но что чтит Бога, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Иоанна 9 глава 31 стих. Это правда в этом смысле, как он говорил, но в случаях, как Агарь в пустыне, языческие матросы, упомянутые в книге Ионы, и в других подобных случаях, мы не можем их обойти, Бог слышал молитву их. Тот, который слышит крик молодого ворона, когда он голоден, слышит агонию страдающего сердца человека в беде, ибо он ценнее воробья. Да, это является Божьим естеством отвечать и слышать молитву даже недостойного творения. Во-вторых, другое место, которое мы прочитали в начале, говорит, что невозможно приходить к Богу или угодить Богу без веры, что Он является слушающим молитву и отвечающим на молитву Богом. Бог ревнует о своей репутации, что Он слышит и отвечает на молитву. Ибо мы читали, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь нам сказано, что перед тем, как кто-нибудь может прийти к Богу, он должен верить, первое, что есть Бог, и второе, верить, что Бог воздает прилежно ищущим Его, то есть, что Бог слышит и отвечает на молитву. Здесь также мы видим, что такое вера.

как Творце. От него не требуется, чтобы он думал о Божьих атрибутах и качествах. Они все достаточно включены в этом качестве слышать и отвечать на молитвы. Ибо, если они верят, что Он есть и ищущим Его воздает, тогда они достаточно знают о Боге, чтобы прийти к Нему и угодить Ему и получить Его благословение. Иначе говоря, это качество Бога, что Он слышит и отвечает на молитвы, является одним, посредством которого Он желает, чтобы мы познали Его. В этом весь смысл Его естества. Это открывает Его силу, Его мудрость, Его благость и Его святость. Он есть Бог, и Он отвечает на молитвы. Это суммирует все вероисповедание, совершенно необходимое, чтобы угодить Богу и чтобы прийти к Нему. Все другие подразумеваются и понимаются, если вы знаете, как много о нашем безграничном, благословенном, молитву слушающим и молитву опещающим Богом. Из этого становится ясно, что когда мы ограничиваем готовность Бога отвечать на молитвы, мы виновны в ужасном грехе неверия. Те, кто особенно подчеркивает естественный закон и подразумевает, что сам Бог является рабом природы, ограниченный законами, которые Он сам создал, виновны при уменьшении веры и не угождают Богу и не могут приблизиться к Нему как нужно. Учить, как некоторые делают, что в прежней диспенсации Бог скорее слышал и отвечал на молитву, означает порочить достоинство Его характера и не верит в Его естество, как молитву слышащего Бога. Бог всегда спасал людей через веру в Иисуса Христа, и нет другого пути ни в Ветхом Завете, ни в Новом. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Деяния 10 глава 43 стих. Бог всегда был святым Богом, всегда был всемогущим Богом, всегда был милосердным Богом. И также Бог всегда был и есть Богом, который слышит и отвечает на молитвы. Это понимал псалмопевец, когда он восклицал под вдохновением Святого Духа. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». Псалом 64, 3 стих. Поэтому автор послания к евреям провозглашает, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 11 глава, 6 стих. Неизменный, вечный и благой Бог является Богом, который всегда готов был слышать и отвечать тем, кто истинно ищет Его и доверяется Ему. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

0: В нашей первой беседе, говоря о молитву слышащем Боге, мы обратили внимание на два места Священного Писания. Псалом 64, 2 стих. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». И послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Мы указали, во-первых, что Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Слышать молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Во-вторых, что невозможно приходить к Богу без веры, что Он является слышащим молитву и отвечающим Богу. Сегодня мы желаем рассмотреть, в-третьих, что каждый атрибут Бога подразумевается в факте, что Он слышит и отвечает на молитву. Когда человек понимает, что Бог слышит и отвечает на молитву, тогда он может слабо сознавать все атрибуты, все естество Бога. Все другие качества или атрибуты, или характерные особенности Бога подразумеваются, когда мы понимаем, что Он отвечает на молитвы. Первое. Молитву слышащий Бог есть живой Бог. Он не идол из дерева, или камня, или бумаги. Когда пророки Ваалавы на горе Кармил взывали к своим богам, «Ваале, услышь нас», но не было ни голоса, ни ответа. Третья книга Царств, 18 глава, 26 стих. Идол имеет глаза, но он не видит. Он имеет уши, но не слышит. Он имеет рот, но он не может говорить. Бог, который слышит молитвы, есть живой Бог. Второе. Молитву слышащий и молитву отвечающий Бог есть всезнающий Бог, всевидящий. Слышит ли Бог вопли миллионов своих людей во всех странах, на всех языках и во всякое же время? Знает ли Он сердца даже просителей? Видит ли Он веру? Знает ли Он искренность? Или замечает ли Он лицемерие в сердцах молящихся? Тогда Он есть безграничный Бог, который все знает. Третье. Если Бог может ответить на молитву, тогда Он имеет всю власть на небе и на земле. Если Бог отвечает молитву о дожде, то Он должен контролировать погодой. Если Бог отвечает на молитве о жатве, Он должен контролировать солнцем, насекомыми, влажностью и даже зародышами жизни в семени. Отвечает ли Бог на молитвы о здоровье? Тогда Бог должен иметь в своей руке каждый кровяной шарик, каждый нерв, каждый процесс обмена веществ в человеческом теле. Отвечает ли Бог на молитву о пробуждении или об обращении грешников? Тогда Бог должен иметь влияние на каждую душу и совесть и волю человека. Если Бог ответил на молитву Иисуса Навина так, что остановило солнце в его отношении к земле на протяжении почти целого дня, Иисуса Навина, 10 глава, с 12 по 13 стих, тогда Бог контролирует всей безграничной вселенной. Он отвечает на молитву. Он имеет неограниченную силу. Четвертое. Если Бог отвечает на молитвы и имеет такую безграничную мудрость, такую всемогущую силу, тогда Он сам должен быть Творцом. Не может быть никого другого так сильного. Не может быть никого, чтобы противился Его праву. Не может быть никого, кто бы ограничил Его труд или противоречил Его воле. Тогда Бог, который отвечает на молитву, по самой сути дела, Творец неба и земли. Пятое. Бог, который отвечает на молитву, есть творящий чудеса Бог. Верить, что Бог ищущим Его воздает, означает иметь веру во все, на что Бог претендует. Если имеется Бог, который слышит и отвечает на молитвы в библейском смысле, тогда по простой необходимости Его труд является чудотворным, сверхъестественным, неординарный, но экстраординарный, нечеловеческий, но божественный, неограниченный, но безграничный в деятельности. Кто-нибудь спросит, совершает ли Бог чудеса сегодня? Ответ, конечно, да, если Он Бог, который ищущим Его воздает, если Он все еще является Богом, который слышит и отвечает на молитву, тогда Его обыкновенный и естественный способ ответа на молитву будет посредством чудес. Спасение каждой души является сверхъестественным действием, а не естественным. Всякий раз, когда Бог вмешивается и контролирует природой или изменяет планы, чтобы дать дождь, когда иначе не было бы дождя, и делает это потому, что кто-то молился, тогда это чудо. Каждый раз, когда человек становится здоровым в ответ на молитву, когда иначе он бы не выздоровел, это чудо. Божественное вмешательство в естественные дела. Доктор Чарльз Бранчард сказал: «Если имеется Бог, то Он должен действовать как Бог. Бог творит чудеса. Бог, который перестанет творить чудеса, перестанет быть Богом в библейском смысле, то есть личным Богом, который лично слышит и отвечает на молитву веры». Шестое. Если Бог отвечает на молитву, тогда Он есть Бог безграничной любви и милосердия. Бог знает, что никто из нас не заслужил, чтобы наши молитвы были отвечены. Мы, бедные грешники, заслужили только осуждение и наказание через смерть. Но Бог любит грешников. Его милосердие беспредельно. Когда умножился грех, стало преизбытковать благодать. Римлянам 5 глава, 20 стих. Если имеется Бог, который воздает тем, которые прилежно ищут Его, то есть, который слышит и отвечает на вопль, веру, нужду человеческих существ, тогда Бог отдает своего собственного Сына, чтобы искупить грех и сделать так, что Он смог праведно простить грех и спасти грешников и сохранить их от ада, и преобразить их в Его образ и иметь их навеки с собой на небе. Когда человек действительно верит, что Бог есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог, то он обладает секретом самому сердцу Бога, и он может неясно видеть очертания всех благосклонностей и сил и величия неограниченного Бога, который слышит и отвечает на молитву, является истинным Богом. Всякий Бог, который не слышит и не отвечает на молитву, не имеет силы и благодати, чтобы творить или содержать мир, или любить и искать и спасти погибшего грешника. Имея это в виду, мы можем понять, как Бог желает быть известным под этим титулом «Ты слышишь молитву». И никто не может угодить Ему, и никто не может прийти к Нему без веры, что Он есть Бог, который слышит и отвечает на молитву тех, кто прилежно ищет Его. В-четвертых, желаем указать, что сама природа указывает на благотворительного Бога, который слышит и отвечает на молитву. Вся природа говорит о благотворительном Боге, Боге, который сотворил человека, который любит его и который желает восполнить все его нужды. Фактически в том же 64-м псалме, который дает Богу титул «Ты слышишь молитву». Псалмопевец с 9 по 13 стих как бы говорит, что Бог, который любит и отвечает на молитвы человека, предвидел много его нужд, орошает сухую землю, дает голодным стадам пастбище и покрыл долины хлебом для человека и животных. Эти пажити и долины восклицают и поют о благотворительном, любящем милосердии Бога. Для всякого живого существа имеется место, пища, защита, обеспечение из руки безграничного Бога. Не показывает ли это, что где только есть нужда, желание, Бог готов исполнить ее? Природа не говорит о Голгофе и искуплении, но она указывает на безгранично милосердного, благотворительного, любящего Бога, сердце которого открыто для человека. Иаков в 1 главе 17 стихе говорит:
1: «В Германии 15 часов».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит первая часть этой истории.
1: Давно уже слуги не видели своего старого пана в таком хорошем настроении, как в тот день, когда вернулся домой его любимый внук Адам Орловский. Старик так бодро расхаживал по своему имению, будто он помолодел на 10 лет. И неудивительно, ведь он долгие годы жил в полном одиночестве. Пан Николай Орловский, еще молодым, приехал в Венгрию из Польши, где его втянули в политическую интригу, после чего он был вынужден оставить свою, до самой старости, горячо любимую родину. Однако ему удалось увести свое состояние и приобрести имение в стране своего прибежища, недалеко от городка Подград. Вместе с паном Николаем приехала его красавица-жена и трое милейших деток. Скоро они прижились на новом месте. Но счастье мимолетно. Умерла пани Орловская. Она не смогла привыкнуть к жизни на чужбине. А через несколько лет и старший сын Адам умер от тоски по любимой жене, скончавшейся при рождении своего первенца Адама. Еще до этой утраты между паном Николаем и его младшим сыном Фердинандом произошло что-то, что оставалось загадкой для всех. Было лишь известно, что пан Фердинанд Орловский однажды ночью покинул отцовский дом, чтобы больше никогда сюда не вернуться. При пане Николае даже упоминать его имя было запрещено. Люди предполагали, что он чем-то опозорил честь рода Орловских. После потери обоих сыновей у пана Орловского осталось только одно дитя, младшее и самое любимое, радость и гордость отцовского сердца, его дочь Наталья. Имение Орловского, которому пан Николай дал название Орлов, находилось восточнее городка Подград. Город же назвали так, потому что расположился он у подножья старой крепости, возвышавшейся над ним, как памятник былой славы. Внизу, под развалинами крепости, проходила замковая улица, на угловом доме которой золотыми буквами было написано «Аптека Золотая Лилия». С давних времен эта аптека принадлежала семье Каримских и переходила от отца к сыну. Каримские были очень богаты, и у Ивана Каримского был только один наследник – Манфред, которого он принудил дать обещание продолжать дело отца и не продавать аптеку даже после его смерти. Трудно себе представить, чего стоило гордому Манфреду Каримскому сдержать это обещание. Вся округа была удивлена, когда пан Орловский, старый гордый дворянин, позволил своей единственной дочери, имевшей многочисленных обожателей, остановить свой выбор именно на Манфреде Каримском, который ни по своему положению, ни по чину, ни даже по вероисповеданию не подходил молодой Орловской. Зато он всех превосходил своим богатством, образованием и красотой. Возможно, потому, что у пана Николая было единственное дитя, и он своей дочери ни в чем не хотел чинить никаких препятствий, он дал свое согласие на тот брак. Но прошло 6 лет, и он об этом горько пожалел. 6 лет длилось счастье молодых Каримских. Но вдруг между ними возникла необъяснимая неприязнь. и молодая женщина снова вернулась в Орлов с твердым намерением никогда больше не возвращаться к своему мужу. Все попытки образумить ее, мольбы отца, просьбы Каримских, уговоры священника были бесполезны. Процесс закончился разводом. У Манфреда остался старший сын Николай. У Натальи маленькая дочь Маргита. Распался заключенный перед Богом союз двух людей, которые по воле его должны были быть вместе всю жизнь. Так как пан Николай, не согласившийся с разводом, в гневе заявил, что дочь у него жить не будет, Наталья со своим ребенком уехала в Вену. Для гордого, чувствительного пана Орловского это было ужасным ударом, однако худшее его еще ждало впереди. По прошествии 3 лет он получил от дочери, с которой переписывался время от времени, письмо, в котором она сообщила, что принимает евангельскую веру по причине ее намерения вступить в брак с инженером Райнером. Это письмо пан Николай оставил без ответа. Он больше не считал Наталью своей дочерью. Всю любовь своего огорченного сердца он с тех пор отдал внуку Адаму. И вот Адам, наконец, после долгих лет учебы, вернулся домой. И не на каникулы, как обычно, а насовсем. Ему дед решил передать все, что накопил в труде и заботах, чтобы радоваться счастью любимца и пожить еще в свое удовольствие на старости лет. Пир по случаю приезда внука закончился. Друзья разошлись. Николай Орловский сидел с Адамом в зале рядом с камином. Дед на диване, внук в кресле, задумчиво глядя на пылающий огонь. Его отблески освещали мужественную фигуру старика, напоминающую мощное, бурями жизни согбенное, но не сломленное дерево. Седые волосы и такая же борода обрамляли его загорелое, прорезанное морщинами лицо с энергичными чертами, гордым лбом и плотными губами. Вдруг старик поднял голову. Из-под седых бровей он устремил свой взор, полный любви, на задумавшегося юношу. Адам Орловский был очень похож на деда. Тот же стройный стан, гордый лоб, те же черные глаза и плотные губы. Вся его внешность говорила об аристократическом происхождении. Адам почувствовал на себе испытывающий взгляд деда. Глаза их встретились. «Дедушка, я хотел бы знать, что означают высказывания господина Це и доктора Раушера о твоих планах относительно меня?» Начал разговор молодой Орловский. «Вот как!» – улыбнулся старик. «Мои планы просты. Ты станешь хозяином Орлова, и я готов передать тебе все, что имею. А так как я хотя бы на старости лет хотел увидеть вокруг себя жизнь и радость, нужно подумать и о хозяйке. Короче говоря, я тебя воспитал, и теперь хочу тебя женить».
2: «Меня?» – как ужаленный вскочил молодой человек. «Прости, но из этого ничего не выйдет. Я не думаю жениться. И против моей воли не позволю связать себя!»
1: «Тихо, Адам!» Пан Орловский нахмурился. «Ты меня не понимаешь. Сначала послушай. Относительно твоей женитьбы у меня особые намерения. Во-первых, ты должен спасти свою родственницу и привести ее туда, где ей положено быть, то есть домой. И, во-вторых, то, что с такой легкостью отняли у католической церкви, должно быть ей возвращено».
2: «Дедушка, я тебя действительно не понимаю. Как я путем женитьбы могу спасти душу для католической церкви? Спасать души – это дело священников, но не мое! Старик махнул рукой. Если бы не было необходимости, я бы даже не вспомнил об этих неприятных делах. Адам удивленно посмотрел на деда. Дрожащим и необыкновенно мягким голосом тот продолжал. «Ты знаешь, что у меня есть внучка Маргита. Но с тех пор, как ее мать приняла евангельскую веру, она вырвана из лона нашей церкви, где ей положено быть, так как крещена она в католической. Если мы не спасем Маргиту теперь, когда ей нет еще 18, то ее принудят к официальному переходу, и она для нас будет потеряна навсегда. К тому же надо помнить, что бедная девочка вынуждена при живом отце жить в доме своего отчима. Так спаси ее! Зачем я тебе для этого? У твоей внучки в твоем доме столько же места и прав, как у твоего внука. Зачем же нас обоих лишать свободы? Ты прав. Но разве мать Маргиты добровольно нам ее отдаст? Мы ее даже через суд не сможем заставить. Продолжал пан Николай с раздражением. И есть только один путь к этой цели. Просить для тебя руки Маргиты и пообещать оставить вам все, если вы поженитесь. Но она мне двоюродная сестра. Церковь мне этого не позволит, возразил Адам. Это сделают деньги. А церковь заинтересована в том, чтобы наше намерение осуществилось. Я хочу, чтобы вы, ты и Маргита, были со мной до конца. Дедушка, но ведь это может осуществиться и без твоего условия, если ты пообещаешь ей наследство. Они тебе ее и так отдадут, и мы сможем жить с тобой. Ах, не болтай! Рассердился дед. Сегодня вы согласны жить у меня, а завтра появится кто-то, за кого Маргита выйдет замуж. И ты тоже женишься на ком-нибудь. А я... Нет-нет, я не дам разорвать имение. Не позволю! — скричал он, ударив кулаком по спинке дивана. Либо вы вместе получите все, либо никто ничего не получит. «Так отдай ей все!» – воскликнул молодой человек. «Выдай ее замуж, тогда у тебя будет зять. Они с радостью останутся у тебя. А я не продаюсь. Одна только мысль о таком ерме мне отвратительна, дедушка!» «Ах, вот как! Значит, я тебя покупаю!» – с горечью произнес старик. Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал? Так ты мне хочешь отплатить? Хотя, чему же тут удивляться, если собственные дети отравили мне всю мою жизнь? Почему бы и внуку не забить еще один гвоздь в мой гроб? Ты... Стало быть, не можешь исполнить мою единственную просьбу. Хорошо, сын мой. Пан Николай встал и направился к выходу. Рука его уже лежала на ручке двери, когда молодая сильная рука обвила его плечи. Не сердись, дедушка. Требуй чего угодно. Я жизни для тебя не пожалею. Но только не это. «Я уже ничего не прошу», – ответил дед, отстраняя внука. «Но ради того, за кого ты жизнь готов отдать, можно и чем-то пожертвовать. Оставь, сын мой. Забудь, что твой неразумный дед после стольких разочарований в жизни На старости лет захотел немного счастья. Это был лишь сон. Годами я его вынашивал. Однако он исчез, как утренний туман. Не говори так, дедушка, не мучь меня! Адам обеими руками сжал свою голову. Ты еще не знаешь причины, по которой я не хочу и не могу жениться. Я не хотела об этом говорить. Но теперь придется, чтобы ты меня понял. Присядь, пожалуйста, и послушай. Старик поспешно сел в ближайшее кресло и с выражением ужаса уставился на бледное лицо внука. Не хочешь ли ты мне сказать, что у тебя уже где-то есть жена? Простонал он. «Как ты мог такое подумать? Разве я обманщик или лицемер? Уверяю тебя, у меня и времени не было, чтобы заниматься подобными делами». Адам гордо выпрямился, откинув прядь волос со лба. «Я знаю, дедушка, чем тебе обязан за твою любовь и заботу. Когда ты сказал мне, что я должен провести с тобой последние годы твоей жизни, я решил отказаться от своего сокровенного желания. Я намеревался отправиться с профессором Герингером в археологическую экспедицию. Но я не отказался от своего плана навсегда, ибо это означало бы отступление от избранного пути. Если же теперь ты будешь настаивать, чтобы я женился, ты разрушишь все мои надежды осуществить задуманное. Однако, так как я у тебя в долгу, я подчиняюсь твоей воле». В комнате стало тихо. Шла борьба двух сердец. Который из них победит? Склоненная на руки голова старика вдруг резко поднялась. Глаза его сверкнули в твердом решении. «Я благодарю тебя, Адам! Твои слова – награда за все мои труды! Я правильно тебя воспитал! Однако жертва за жертву! Ты исполнишь мое желание и женишься на Маргите Каримской. Я же помогу тебе осуществить твои планы. Маргита останется у меня, а ты сразу после свадьбы отправишься в путешествие. Не будем обращать внимания на толки людей. Я хочу, чтобы ты совершил свое путешествие, пока я жив». «Дедушка!» От счастья Адам не мог произнести больше ни слова –

0: В то время как Адам Орловский верхом скакал по заснеженной тропе, еле видневшейся в вечерней мгле, пан Николай, закончив письмо внучке, долго еще расхаживал по своей спальне, рассуждая сам с собой. «Да, замуж тебя надо выдать, потому что и ты могла бы поступить так, как он. Мальчик мой неразумный, ты думаешь, что приносишь жертву? Ну-ну, посмотрим. Кто знает, сколько я еще проживу? Тебя тоска одолеет, и ты сбежишь, а я останусь один. Так уж лучше я отпущу тебя сам, только со связанными крыльями, чтобы ты вернулся. Ах, почему на этом свете счастье так недолговечно? Зачем я, собственно, жил? И что изменится, когда я умру? Хоть бы знать, где он. Глупости! Ничего я не хочу знать. У меня никого нет, кроме тебя, Адам, и тебя, Маргита. И вы должны быть счастливы. В этот момент в соседней комнате послышались шаги. Старик вышел.
1: «Ах, это вы, доктор Раушер?»
0: Удивился он, приветствуя гостя, который только недавно оставил гостеприимный дом в Орлове.
1: «Почему вы вернулись?»
2: «Я принес очень неожиданное и печальное известие, которое касается и вашей милости».
1: «Меня?»
2: «Присядьте, пан доктор, и рассказывайте». «Николай Каримский, ваш внук, несколько часов назад отравился».
1: «Кто?»
0: Старик был поражен, однако сохранил хладнокровие.
2: «Молодой Каримский. Около недели тому назад он приехал домой навестить отца, а после этого хотел отправиться в путешествие, чтобы пополнить свои знания по химии. Когда я приехал от вас домой, меня уже ждали сани. Теперь, возвращаясь, я свернул к вам, чтобы сообщить о случившемся. Бедный молодой человек еще жив. Удалось сразу дать ему противоядие. Но он очень страдает, и пан Каримский в отчаянии».
1: «А какое мне до всего этого дела, пан доктор?»
0: Сухо спросил Орловский.
2: «Ваша милость!»
0: Доктор с упреком смотрел в холодное лицо старика. «Ведь бедный Николай – ваш внук, который ни в чем не виноват.
1: Так что, мне идти спасать самоубийцу?»
2: «Кто вам сказал, что он самоубийца, пан Орловский?» «Каримские вместе работали в лаборатории, где было очень жарко. Николай с дороги был немного нездоров и вдруг упал в обморок. И бедный Каримский в замешательстве подал ему вместо лимонада сильный яд, который, по несчастью, стоял рядом в таком же стакане. Молодой Каримский уже немного глотнул, когда заметили ошибку. Но было поздно. Бедный аптекарь».
1: «Значит, Манфред сам его отравил!» – воскликнул старик, дрожа от волнения. «Это невозможно!»
2: «Теперь, я думаю, вам понятно, зачем я пришел сюда с этим известием. Кто позаботится о несчастном Каримском, если не вы? Если вы этого не сделаете, он может лишиться рассудка. Он и так уже близок к этому».
1: «Вы пешком пришли, доктор?»
2: «Я приехал на санях».
1: «Тогда подождите немного».
2: «Я знал», – пробормотал доктор. «Он слишком благороден, чтобы в таком несчастье не простить обидчика».
0: Через несколько минут сани мчали обоих господ по заснеженным улицам небольшого городка, пока не остановились перед аптекой «Золотая лилия». По ступеням лестницы доктор едва поспевал
2: за своим спутником. Но наверху, на лестничной площадке, старик остановился. Его одолевали воспоминания. 24 года тому назад он бежал по этой лестнице, подгоняемый радостью, счастьем и желанием увидеть своего первого внука, дитя любимой дочери. Там, за этой дверью, счастливый молодой отец передал ему в руки своего первенца. И почти 16 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел внука и разговаривал с его отцом. Теперь же он пришел, чтобы увидеть их страдания. Доктору показалось, что старик хочет вернуться. Но вдруг кто-то отворил дверь, и в освещенном проеме показался юноша, всем своим видом олицетворявший силу и молодость. Густые черные волосы обрамляли его глубоко опечаленное лицо. «Вы вернулись, коллега?» – спросил доктор обрадованно. «Кто мог представить себе вчера, когда вы прощались со своим другом, что случится с ним сегодня?» «О, если бы я это знал, то никогда бы его не оставил», – промолвил молодой врач, поклонившись. «Позвольте, ваша милость, представить», – сказал доктор Раушер. «Пан доктор Аурелий Лермонтов, друг Николая, пан Орловский». Представленные с интересом посмотрели друг на друга. «Как чувствует себя мой внук?» – спросил старый пан неуверенным голосом, протягивая молодому человеку руку. «Он без сознания». Молча господа вошли в спальню и остановились возле постели. Дед склонился над внуком, которого он не видел 16 лет, глядя в его бледное, с тонкими чертами и полузакрытыми глазами лицо. Высокий лоб больного обрамляли влажные светло-золотистые волосы. Старик взял голову юноши в свои руки и, тяжело вздыхая, со слезами на глазах, поцеловал его в губы и в лоб.
3: «Никуша! Мой Никуша!»
2: Старый доктор скрыл слезы, отвернувшись. Молодой опустил голову.
3: «Ведь он мертв!»
2: – воскликнул старик, выпрямляясь и растерянно оглядываясь вокруг. Только теперь он увидел высокую фигуру мужчины, стоявшего в тени. Короткая борьба отразилась на лице Орловского. Еще мгновение, и произошло то, что еще вчера было невозможно. Два человека, казавшиеся разделенными навсегда, бросились друг другу в объятия.
3: «Мужайся, Манфред! Ты не виновен!» – произнес старик. «Это несчастье и великая боль! Но ты не виновен!»
2: «Да, пан Каримский», — сказал молодой врач. «Пан Орловский прав». В этот момент аптекарь поднял глаза и растерянно, словно проснувшись, посмотрел на пана Николая.
3: «Отец, ты здесь? Ты видишь, что со мной случилось?» — стонал он. «Это невозможно!» «Да утешит тебя Бог, Манфред!» «О, мой сын погибает, и я виновник его смерти!»

0: в известном пансионе в Эй было весело. Воспитанники праздновали именины директрисы. В слабо освещенном салоне, в стороне от веселящейся молодежи, сидела девушка, погруженная в размышления. Стройный стан ее облегало голубое платье. Она была красива. Но особенной красотой отличались ее черные глаза с длинными ресницами, задумчиво смотревшие в горящий огонь камина. Строго сомкнутые губы свидетельствовали об определенной самостоятельности характера. О чем думала она в то время, когда ее сверстницы развлекались играми и танцами? Она мысленно прожила еще раз всю свою жизнь, ведь ей теперь нужно было думать о своем будущем. Она вспоминала первые годы детства, когда она так горячо любила свою мать и доброго отца, который из своих путешествий всегда привозил ей сладости, игрушки и красивые платья. Он представлял ей полную свободу действий и никогда не перечил ей. Он даже добился для нее разрешения матери уходить на полдня к подругам, когда он бывал дома. Служанки всегда сразу уводили маленькую барышню, когда хозяин, возвратившись в очередной раз, одаривал ее. Позднее она уже сама уходила, чтобы не мешать родителям. Так прошли первые 7 лет. Однажды между маленькой госпожой и служанкой возникла ссора. Девочка топнула ножкой и пригрозила пожаловаться отцу. «Отцу?» – засмеялась прислуга. «Далеко бы вам пришлось идти, чтобы попасть к нему!» С широко раскрытыми глазами девочка страстно защищала свои права, но девушка-прислуга объяснила ей. «Пан инженер не ваш отец, Маргита! Ваша фамилия не Райнер, как у вашей матушки, а Каримская. Когда вы пойдете в школу, вы увидите, как вас запишут». Но Маргита не хотела ждать. Она выбежала в коридор и на лестнице лицом к лицу встретилась с отцом. «Лена сказала!» – пожаловалась она возмущенно вместо приветствия. «Что ты не мой отец, что у меня другой отец, который далеко отсюда, и что моя фамилия Каримская! Ты скажи ей, что это неправда! Я твоя дочь!» До сего дня она не забыла выражение его лица в тот момент. Он словно облегченно вздохнул, одновременно искренне пожалев ее. «Лена глупа, если рассказывает тебе такие вещи», ответил он приветливо, нежно убрав с ее лба прядь волос. «Но», — добавил он так, будто разговаривал со взрослым, «она права. Я твой отчим. Но полагаю, что мы были и останемся добрыми друзьями. А теперь пойди в свою комнату. Там ждет тебя книжка с красивыми картинками. Но маме ты не говори, о чем мы с тобой сейчас беседовали. Она очень огорчится». После этого разговора Маргита к матери пойти не могла и осталась наедине со своими мыслями. Вскоре она начала думать, что является для отчима лишь обузой, ведь он не любил ее так, как любил бы родной отец. И хотя она понимала, что должна быть благодарна этому благородному человеку, который так заботливо ее воспитывал, любовь к нему в осиротевшем сердечке угасла, и ничто ее не могло больше зажечь. Только теперь маленькая Маргита увидела то, что раньше она могла лишь чувствовать. Ее мать никогда не была веселой, ни в присутствии отца, ни в обществе, ни даже тогда, когда они оставались вдвоем. Отчего бы это? Маргита стала следить за матерью, за каждым ее шагом, пока она однажды не застала ее горько плачущей над какой-то фотографией. Больше того, Она целовала это изображение. Сердце девочки сильно забилось. Она страстно обняла мать и воскликнула в слезах: «Мама, не плачь!» Мать, испугавшись, отодвинула ее прочь от себя. «Что тебе нужно, Маргита? Иди спать!» — сказала она ей строго. Но всегда послушная девочка на сей раз проявила настойчивость.
1: «Я пойду, мама, но покажи мне сначала этот красивый снимок и скажи мне, кто это и почему ты так плачешь?»
2: «Кто это?» —
0: в слезах переспросила мать.
2: «Это мой сын! Это мой дорогой золотой ребенок! Мое невозместимое сокровище! Он у него, а ты у меня! Ох! Почему ты не похожа на него? Почему на твоем лице это невыносимое?»
0: Она замолчала. Ее остановил полный ужаса взгляд дочери, которая поняла только одно: она меня не любит, она меня не выносит. Мать привлекла ее к себе и поцеловала, но в тот момент уже ничто не могло утешить это маленькое несчастное сердечко. В то время Маргите было 10 лет. Она решила, что родной ее братик лежит в могиле.
1: «Почему умер он? Почему не я?» —
0: воскликнула она, оставшись одна.
1: «Мама любила его, а меня она не любит, потому что я не похожа на него!»
0: На 13-м году жизни Маргита наконец узнала, что ее брат живет у их общего родного отца. Но из-за развода матери с отцом между ней, братом и отцом, для нее самыми близкими людьми, лежит непреодолимая пропасть. С этой скрытой болью в сердце она 4 года назад пришла в пансион. Первое время она в труде искала лишь забвение от своего детского горя. Однако вскоре Маргита ощутила радость учебы. В ней все больше возрастало желание приобрести какую-либо профессию, чтобы в будущем самой обеспечить свое существование. Она твердо решила не возвращаться в дом отчима, где никому не была нужна. При этом Маргита мечтала о том, как однажды она вернется к родному отцу и к брату, и там найдет желанную любовь. Обо всем этом думала и теперь молодая девушка, но мысли ее снова и снова возвращались к письму, которое она получила несколько недель назад. Оказалось, что есть на свете кто-то, о ком она никогда не думала, но этот кто-то признавал ее своей внучкой. Это отец ее матери, дедушка Орловский. Она наизусть выучила дорогие слова, которые говорили, что он тоскует по ней и желает, чтобы она приехала к нему скрасить последние годы его жизни. Маргита с радостью приняла предложение деда. С нетерпением она ждала ответа на свое письмо. Вчера, наконец, он пришел. Дедушка понял, почему после пансиона она не хотела возвращаться к отчиму, и одобрил ее решение. Но самое главное – он хочет помочь ей окончательно освободиться от каких-либо обязанностей по отношению к отчиму. Он писал, что у него только 2 внуков, и что он желал бы видеть их обоих счастливыми под своим кровом. Он считает необходимым, чтобы они вступили в брачный союз. Тогда он сможет доверить им все, что накопил за долгую жизнь. «Адам слишком меня любит, чтобы отказать мне в этой просьбе. И я надеюсь, милое дитя мое, что и ты ее исполнишь, и тем самым освободишься от своего недостойного, зависимого положения», — писал дедушка. Так кончилось письмо. И к нему была приложена фотография красивого молодого человека. При первом же взгляде на фотографию одинокое сердце молодой Маргиты радостно забилось. Мысль о том, что изображенный на фотографии молодой человек должен стать ее мужем, казалась девушке прекрасным сном. И все же она не могла сразу дать ответ. Ухаживать за дедушкой – к этому она была готова. Но как согласиться на брак, если письмо написано не самим Адамом Орловским? И не у кого ей было спросить совета. Другая девушка написала бы своей матери. У нее же не было и этой возможности. «Если ты согласишься, с твоей матерью я сам договорюсь», – писал дедушка. За это она должна быть ему благодарна. У нее не хватило бы смелости говорить с матерью о дедушке, с которым та столько лет назад порвала все отношения из-за своего второго замужества. Вдруг она услышала приближающиеся шаги, и перед ней появилась одна из младших воспитанниц, которая с веселым возгласом «Маргита, это вам!» подала ей письмо и, подпрыгивая в такт слышавшейся музыки, ускакала. Маргита долго рассматривала конверт. Это послание было написано мужским почерком, но не рукой деда. Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и, сразу заглянув в конец письма, увидела подпись «Адам Орловский». Но что он написал? Прочитав до конца письмо, Маргита побледнела. Глаза закрылись, а руки бессильно упали на колени. Девушка сидела перед камином, как цветок, которого коснулся иней, а пламя освещало писанные твердой рукой строки. «Многоуважаемая сударыня, так как я не в состоянии отказать дедушке, который в силу известных вам обстоятельств желает нашего союза, я прошу вашей руки, если она еще свободна, как и моя. Однако, поскольку это слишком серьезный шаг, а в нашей семье достаточно причин остерегаться ошибок, я считаю своим долгом, сударыня, сообщить вам, что с вашей стороны любви, которой и вы не можете испытывать ко мне, не требую. И с моей стороны не обещаю. Однако я требую верности, и ни о каком разводе в будущем речи быть не может. Все это затевается главным образом из-за нашего дедушки, за которым мы должны ухаживать. Но дело это касается и вас. Эта затея даст вам возможность покинуть дом инженера Райнера. Еще я должен вас предупредить, что сразу после свадьбы отправляюсь в давно запланированную исследовательскую экспедицию. Пока я вернусь, вы привыкнете к новым условиям. А в остальном будем полагаться на судьбу. В надежде, что вы, как и я, подчинитесь желанию нашего деда, в добрых намерениях которого мы можем не сомневаться. Остаюсь с

0: Со станции в городок под град шел молодой человек с маленьким чемоданчиком в руке. Резкий ветер швырял колючий снег в его бледное лицо. Пальто на нем было довольно легким и явно не защищало от зимнего холода. Да и руки его были без перчаток. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на непогоду. Не замечал он и любопытных взгляд женщин, которые, борясь с ветром, старались идти с ним в ногу. Станция была довольно далеко расположена от городка, и путешественники зимой зачастую сильно замерзали, возвращаясь домой. Молодой человек остановился, поставил на снег чемоданчик и подышал на свои руки. Сняв свою простую шапку, он поправил сбившиеся на лоб волосы. При этом его взгляд остановился на лежащих впереди развалинах крепости. В тот момент вечерний звон колоколов торжественно и печально прозвучал в долине, как будто бы он хотел поведать о большой любви и еще большей жертве. Юноша закрыл глаза. Тень печали пробежала по его лицу. А через минуту наш путешественник, уже с выражением твердой решимости, продолжал свой нелегкий путь. Вдруг он увидел перед собой на заснеженном холмике маленького крестьянского мальчика. Тот сидел, прислонив голову к своему узелку. Видно было, что он замерзает. «Что ты здесь делаешь?» Склонился к нему молодой человек. Мальчик открыл глаза.
1: «Я отдыхаю. Я устал».
0: «Нельзя тебе здесь оставаться. Ты замерзнешь. Вставай, идем со мной». Мальчик послушно встал, но был словно в полусне. Застывшие ноги его подкашивались, и если бы добрая рука не поддержала его, он снова опустился бы на землю. Молодой человек огляделся. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь. Тогда он быстро привязал узел мальчика к своему чемодану. Закинув эту ношу на плечи, поднял плачущего ребенка на руки и, сгибаясь под тяжестью, понес его к городу. Бледные щеки юноши покраснели. От напряжения он часто дышал, но в глазах его светилось счастье. Наконец, он добрел до окраины городка и постучался в первый же дом. Женщина, живущая здесь, тотчас выразила готовность позаботиться о мальчике. Не успел он поблагодарить своего спасителя, как тот снова уже шагал по улице навстречу ветру и метели. Пройдя немного, он услышал за своей спиной звон колокольчиков и обернулся. Мимо него промчались красивые сани с парой горячих коней в упряжке. В санях рядом с пожилым паном сидела молодая дама, заботливо укутанная в теплое одеяло. Вуаль ее белой шапочки была откинута назад, и юноша успел заметить горящие, как черные самоцветы, глаза на цветущем лице. Молодая пани тоже успела разглядеть одинокого путешественника, его бедную одежду и бледное лицо, и в глазах ее мелькнуло глубокое сострадание. Сани умчались. Молодой человек ускорил шаг и остановился лишь около двери аптеки под названием «Золотая лилия». Ему открыла пожилая, просто одетая женщина с красным лицом. На его вопрос, может ли он поговорить с паном Каримским, она покачала головой. Но когда юноша представился, лицо ее осветилось радостью.
2: «Ах, пан, наш новый провизор! Наконец-то вы приехали!»
1: «Однако вы совсем застыли. Я сейчас же велю протопить вашу комнату, а пока идемте ко мне».
2: «Наверное, вы с дороги проговорились».

0: проголодались. Правда, мы уже поужинали, поэтому уж не обессудьте. Накормлю вас, чем придется». Не дожидаясь ответа, женщина открыла дверь не очень большой, но хорошо протопленной комнаты и вскоре принесла ужин, который нельзя было назвать, чем придется. Она пригласила гостя к столу. «Пану Каримскому я вас уже доложила. Сразу после ужина вы можете пойти к нему», — сообщила разговорчивая женщина, наливая в чашку горячий чай. «Он ждал вас еще вчера». «Очень сожалею, но я раньше не мог прибыть», — ответил молодой человек, вставая. «Аптека сегодня, наверное, уже закрыта?» «Ах, она уже целую неделю закрыта, с тех пор, как случилось это большое несчастье. Но вы же об этом ничего не знаете?» «Нет, знаю». Они вышли из комнаты. «Вы знаете? Тем лучше. Пан наш с тех пор не может и не хочет больше делать лекарств. Да и неудивительно. А ученики его продают только мелочь. Рецептов не принимают. Нам очень неудобно перед людьми, да и перед врачами тоже». «А как молодой пан Каримский?» — спросил молодой человек с искренним состраданием в голосе. «Со вчерашнего дня, слава Богу, немного лучше. Доктор Лермонтов говорит, что смертельная опасность миновала. Дал бы милосердный Господь, чтобы доктор не ошибся». «Он врач этого городка?» «Ах, нет, что вы! Наш врач доктор Раушер, уже пожилой пан. Доктор Лермонтов – друг нашего Никуши. Не удивляйтесь, что я его так называю. Ведь я за ним ходила, когда он лишился матери, и воспитывала его. А теперь мне приходится видеть его страдания». Женщина тихонько заплакала. «Он все еще так сильно страдает?» — спросил молодой человек с тем же сочувствием.
1: «Этого мы не знаем. Он теперь уже в сознании и скрывает свое самочувствие, чтобы отец не огорчался. Ну вот и ваша комната, пан провизор».
0: «Благодарю вас. Комната пана Каримского на втором этаже, не правда ли?»
1: «Да, вторая дверь справа от лестницы».
0: Молодой человек вошел в предоставленную ему комнату. Открыв свой чемодан, он вынул из него и привел в порядок одежду. Вдруг он опустился на колени, закрыв лицо руками, и оставался так некоторое время. Когда он встал, на его лице были видны слезы, но глаза его снова светились. Он поднялся по лестнице, никого не встретив. Большой дом казался пустым. Но как только он коснулся ручки двери, она отворилась, и из нее со склоненной головой вышел сам хозяин дома. Выражение его лица с тонкими чертами было скорбным. «Я Мирослав Урзин», – представился молодой провизор. «Очень рад!» – Каримский протянул ему руку. «Войдите!» Он пропустил его вперед и сам вошел следом в богато обставленную, освещенную большой люстрой комнату. Они сели в кресло. «Судя по вашим рекомендациям, я представлял себе вас старше», — сказал аптекарь приветливо, но с сомнением в голосе. «Будете ли вы способны управлять всей аптекой? На моем последнем месте из-за болезни владельца мне было доверено самостоятельное управление», — скромно ответил молодой человек. «Тем лучше для меня и для вас. Условиями оплаты вы довольны?»
1: «Вполне, пан Каримский».
2: Сегодня вы прослушали чтение первой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Зачем он вернулся в Капернаум?
1: Иисус вернулся! Поторопись!
2: Пойдем, послушаем
0: его! Новость о его возвращении моментально пролетела по всему городу. Вскоре дом, где он остановился, был настолько переполнен людьми, что негде было яблоко упасть. И даже за дверью толпились люди. Но был в городе один человек, который был очень болен, и ему было просто необходимо повидать Иисуса. Это была его единственная надежда.
3: Друзья мои, пожалуйста, помогите мне пробраться к Иисусу. Я должен его повидать, иначе я умру.
4: Пробраться сквозь такую толпу, это просто невозможно. Ты уж извини нас, Мно, но нам придется попробовать в другой раз.
3: Я не могу ждать другого раза. Пожалуйста, ну хоть как-нибудь.
4: Не сердись, Мно, ну просто нет никакой возможности.
0: И вот от отчаяния им пришла в голову замечательная идея. Четверо друзей подняли носилки с парализованным и пробрались к каменной лесенке. Они осторожно втащили носилки по лестнице на крышу дома. Крыша была плоской, и на ней люди часто спали во время жарких летних ночей. От нее шла черепичная крыша, поддерживаемая крепкими столбами. Она прикрывала задний дворик от жгучего солнца. Черепицу эту можно было легко снять и разобрать часть крыши.
4: Ставь носилки вот здесь. Каково? Давайте сообразим, в каком месте под нами находится Иисус. Слушай.
5: Постучите, и вам отворят. Ибо всякий, кто просит, получает. И всякий, кто ищет, находит. Только постучите, и вам откроют дверь. Если ребенок попросит у своего отца хлеба, даст ли тот ему камень? Или если он попросит у него рыбы, даст ли тот ему ядовитую змею? Конечно же, нет. И если вы, жестокосердные и грешные, способны делать добро вашим детям, что же вы думаете, Отец ваш Небесный не сотворит добра тому, кто просит у него?
4: Слышишь? Иначе что говоря, он говорит? Это замечательно. Я и вообразить себе не мог, что Бог может быть таким.
6: Вот здесь, подо мной, Иисус сидит здесь, внизу.
4: Ага, очень хорошо. Теперь спокойно.
6: Так.
4: Теперь помоги мне снять черепицу.
6: Давай.
4: Так, тише. А то кто-нибудь услышит и поднимет шум. Ты видишь Иисуса?
6: Да. Он прямо под нами. И еще несколько черепиц с правой стороны убери.
4: Так.
6: Но и людей там набилось.
7: Я хочу посмотреть на Иисуса.
4: Подожди минутку, Мно.
6: Тихо.
4: Несколько людей внизу заметили нас.
8: Не обращай внимания. Продолжай работать. Еще парочку черепиц готово. Вот так.
4: Давай, ребята.
8: Так. Опускай носилки вниз, осторожно. Вот так. Держи свой конец веревки.
4: Держу.
8: Покрепче. Очень хорошо. Вот.
9: Эй, что там происходит?
10: Они разобрали крышу.
8: Гляди, они опускают вниз носилки.
9: Точно.
8: Носилки с Мно.
10: Их надо остановить. Они прервут проповедь учителя.
8: Подожди. Давай посмотрим. Что произойдет?
0: Очень осторожно четверо друзей опустили носилки с Мно вниз. И вот, наконец, носилки замерли прямо перед Иисусом. Мно поднял голову и увидел перед собой лицо Иисуса. Он никогда прежде не видал лица, наполненного такой добротой и состраданием. Глаза калеки наполнились слезами. И он почувствовал в душе своей, что он ищет нечто большее, не только исцеление от паралича.
9: Несчастный Маноа, он онемел от изумления.
8: Тихо. Слушай. Учитель наклонился к нему.
7: А как мне сказать ему, что у меня на сердце? Я нуждаюсь не только в исцелении. О, Господь всемогущий, будь милосерден, прости мне грехи мои и исцели меня.
2: Мужайся, мой друг. Знай, что твои грехи прощены.
10: Что скажешь? Никакого чуда не произошло?
9: Нет, ты только взгляни на священников и фарисеев. Они, кажется, недовольны тем, что сказал Иисус.
11: Это богохульство. Только Бог может прощать грехи. Это богохульство.
10: Он хулит. Это хула. Такие слова противны Богу. Кем он себя считает?
12: Он думает, что он Бог, что ли?
2: Почему вы называете это богохульством? Что вы думаете легче сделать? Сказать, что я прощаю ему его грехи? Или исцелить его? Я хочу вам показать, что мне дана власть не только исцелять болезнь, но и власть прощать грехи. Встань, мой друг. Возьми свои носилки в руки и ступай домой.
7: Встать? Ты думаешь, я могу встать? Да, я могу.
4: Смотри, смотри, Мана поднимается.
1: Смотри, он не мог и пальцем пошевелить в течение многих лет.
7: Я могу стоять. Я могу двигаться. Я могу ходить. Хвала Богу. Я исцелен. Мои грехи прощены. Я исцелен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Спасибо, учитель. Теперь я могу пойти домой сам. Каково, а? Я побегу домой поведать моей семье радостнейшую новость. Я побегу!
0: Счастливый Маноа поднялся с носилок и бросился бежать сквозь расступавшуюся перед ним удивленную толпу. Но фарисеи и священники были не очень счастливы происшедшим. Более того, они были обозлены тем, что они видели.
8: Пойдем отсюда, пошли. Какой смысл оставаться здесь и спорить с этим Иисусом? Все эти люди здесь, они ведь темные, необразованные. Они не станут нас слушать, не станут слушать голос разума.
10: Ты прав, прав. Но что ж нам теперь делать, Ребе Зедекия? Похоже на то, что этот Иисус имеет какую-то власть, необычную, может, небесную.
8: Этот человек, когда он прощает грехи, он приравнивает себя к Богу. Мы этого не потерпим.
10: Ну, что тут такого? Он ведь очень популярен среди простых людей. И потом, какой вред от того, что он говорит этим несчастным людям, таким как Маноа, что и грехи прощены?
8: Вред? Ты представляешь себе, что произойдет, если люди начнут верить в то, что искупление грехов можно получить так просто? Что тогда произойдет с жертвоприношениями в храме? Что произойдет со священниками? Представляешь, что будет, если люди могут получить прощение грехов у этого человека, у этого Иисуса?
10: Но мне это даже не пришло в голову.
8: Мы должны остановить этого Иисуса. Иначе люди начнут верить в то, что он действительно какой-то великий пророк. Может, даже посланник Бога. Тогда наша власть и авторитет будут разрушены.
10: Ты совершенно прав. Мы должны его остановить. Любым способом и побыстрее.
8: Остановить его. Раз и навсегда.
0: Фарисеи и священники видели, что у Иисуса была власть от Бога, которой у них не было. Маноа, который много лет пролежал постом парализованным, покинул дом Петра счастливым и вознося хвалу Богу. Он был искренне рад тому, что он был прощен и исцелен. А фарисеи же покинули дом Петра полные ненависти и злобы. Они ушли, замышляя новые планы. Они были полны решимости заставить замолчать Сына Божьего.
13: Как это все-таки странно. Иисус исцелил стольких людей, а религиозные лидеры Израиля заботились только о том, чтобы сохранить свои посты.
0: Действительно, нам это кажется странным, что они были настолько слепыми и настолько эгоистичными. Но нам не следует забывать, что Иисус обращается к нам и сегодня. И мы должны спросить себя, не слепы ли мы и не эгоистичны ли мы сами?
13: Как сказано в послании к евреям, в главе 13, стих 8, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.

0: В небольшой уютной кухоньке аппетитно пахло пирогами. Хозяйка Анна Ивановна поспешно укладывала в большую дорожную сумку пакеты с гостинцами для невестки и внуков. «Кажется, все положила. Только осталось купить свитер внучке», – размышляла вслух женщина. «Был бы муж жив, она бы похвалилась ему всеми подарками, что упаковала детям и внукам». «Семен, Семен, как мне трудно без тебя!» Женщина вытерла слезы рукавом, утешая себя надеждой на встречу с ним в небе. Анна Ивановна обошла несколько магазинов, но нужный свитер пока не попался ей на глаза. Наконец, одна светло-сиреневая кофта привлекла внимание женщины. Продавец сразу стала расхваливать товар. «Турецкое производство, очень хорошее качество, и не кошлатится, аккуратно сшитая. И цвет, сами видите, очень приятный. Модель удалась на славу, как вы заметили из последней коллекции. Вам, наверное, для внучки? Сколько лет девочке?» 13. «По размеру подойдет. Могу вас заверить, если купите, не пожалеете. Любая девочка будет в восторге от такого подарка». Анна Ивановна отрицательно покачала головой и с сомнением продолжила. «У меня очень капризная внучка». «Сочувствую вам. Такие времена настали, что дети теперь неблагодарные. Свитер на самом деле очень красивый, фирма известная. Правда, цена соответствующая», — сказала продавец и назвала сумму, равную половине месячной пенсии. Женщина колебалась, но желание порадовать любимую внучку победило. «Настя, беги сюда, бабушка приехала!» Максим позвал сестру. Девочка выбежала из комнаты, но остановилась, а потом неохотно подошла и церемонно протянула руку. Бабушка, не обращая на то внимания, искренне обняла свою внучку. «Добрый день, мои хорошие! Как давно я вас не видела! Вы сами дома? А где папа с мамой?» «Папа на работе, а мама пошла в магазин», — ответил Максим. «Мы не знали, что ты сегодня приедешь, но я так рад! Давайте поблагодарим Бога, что Он помог мне счастливо доехать». Настя безразлично стояла в стороне, наблюдая за братом. Максим принес для бабушки стул и помог сесть. Снял сапоги, повесил в шкаф верхнюю одежду. «Бабушка, пойдем чай пить?» «Погоди, дорогой, я гостинцы достану. Держи, это тебе. Настенька, посмотри, что я тебе привезла. А это шарф для мамы». Бабушка отдала подарки девочке. «Остальные гостинцы мы отнесем на кухню». Мальчик с нетерпением открыл подарок и воскликнул. «Вот это да! Энциклопедии! И лего! Какая ты у меня хорошая! Бабушка, я так тебя люблю!» Мальчик крепко обнял ее за шею и поцеловал. «Я рада, что ты доволен. Не забудь прежде поблагодарить Господа, ведь это Он заботится о тебе». Между тем Настя примерила кофту у большого зеркала и привередливо рассматривала себя. Сиреневый цвет удачно подчеркивал ее светло-голубые глаза и русые волосы. Подарок был замечательным, но девочка не хотела признаться в этом даже самой себе. Она капризно надула губы и громко воскликнула так, чтобы было слышно на кухне. «Опять Китай! Интересно, где можно найти такие дешевые вещи? Лучше бы себе чулки купила за те деньги!» Анна Ивановна побледнела. Ее сердце сильно закололо. «Настя!» – взволнованно крикнул мальчик. «Что ты наделала?» Девочка испуганно посмотрела на бабушку и бросилась к аптечке за каплями для сердца. Вскоре домой вернулась мама. Она дала Анне Ивановне лекарство и положила ее в постель. Настя с чувством вины скрылась в своей комнате. «Мама, а бабушка не умрет?» – взволнованно спросил мальчик. «Тише, сынок, не разговаривай громко. Бабушке нужен покой, тогда сердце перестанет болеть. Скажи, чем вы ее так огорчили?» «Это не я». Мама больше не расспрашивала сына, а пошла прямо в Настину комнату. Она всегда молилась, чтобы Бог дал дочери новое сердце. «Доченька, а почему бабушка плохо чувствует себя?» «Не знаю. Возможно, она в дороге устала», – неуверенно ответила Настя. «А мне показалось, что вы ее обидели». Настя опустила глаза, пытаясь избежать пристального взгляда матери. Желая, чтобы дочь сама признала вину, Лариса Ивановна молчала. Она сама недавно обратилась к Богу, поэтому боялась сказать что-то лишнее. Молчание затянулось. «Хорошо, поговорим, когда придет папа». Мама вышла из комнаты. Девочка еще раз посмотрела в небольшое зеркало и начала медленно снимать свитер. Только теперь она заметила этикетку с названием известной фирмы. Щеки мгновенно покраснели. Настя вспомнила разговор с папой и свое обещание никогда не огорчать бабушку. Ей стало стыдно. «Зачем я так обидела бабушку? Она всегда старалась угодить нам. А я такая неблагодарная. Как теперь попросить прощения?» — думала девочка. Она взяла книгу, но читать не смогла. Буквы расплывались. Перед ее глазами стояло бледное бабушкино лицо и фирменная этикетка. Вечером отец позвал всех в гостиную на молитву. Максим принес вертолет, который за это время успел собрать из лего. «Бабушка, посмотри, что я сделал!» — сказал он, садясь ближе к Анне Ивановне. Настя, непривычно молчаливая, сидела в отдаленном углу комнаты. «Какой красивый!» — Анна Ивановна взяла вертолет в руки. «А знаешь, я в детстве даже не мечтала о таких игрушках. У меня была только одна кукла, да и та из тряпки сделана. Я очень берегла ее. Мы жили бедно. Если бы она порвалась, новую не скоро получила бы». «Разве такое могло быть?» — удивился мальчик. «Вот у нашей Насти их больше 30. А почему твоя мама не купила тебе куклу?» «Она получала в месяц только 8 рублей. Этих средств даже на еду не хватало». «А кем она работала?» — не унимался внук. «Максим, бабушка еще не совсем здорова. Пусть она расскажет об этом в другой раз», — сказала мама. Мальчик виновато опустил голову. Анна Ивановна сказала: «Я с радостью отвечу на все твои вопросы. Мама, если ты хорошо себя чувствуешь, расскажи нам что-то из своего детства. Нам будет очень интересно, правда, дети?» — сказал отец. «Конечно!» — радостно сказал Максим. А Настя только кивнула головой. Бабушка задумалась. Затем, несколько подумав, улыбнулась. «Хорошо, расскажу вам одну историю», — сказала она, удобнее усаживаясь на диване. «Жили мы на севере. Нашу семью туда депортировали. Своего настоящего отца я не знала. Предполагали, что его просто расстреляли. Мама не верила в Бога. Мы не знали, к кому нам обращаться, когда иногда в доме не было ни кусочка хлеба. Маминой зарплаты едва хватало на еду. Сами понимаете, что о новой одежде в такое время мы могли только мечтать. Несколько лет подряд у меня было единственное выходное платье. Не знаю, как маме удалось купить немного красного с белым горошком ситца и несколько метров сатина с синими васильками. «Посмотрите, девочки», — как-то сказала она, показывая эту ткань мне и Светлане. «Будем шить вам новый наряд. Вот приедет тетя Матрена, раскроит, и я зашью вам платье». «Ура!» — восторженно воскликнула сестренка. «Мое платье так износилось, что еще одну стирку не выдержит». После того, как мы налюбовались теми тканями, мама спрятала их в сундук. В нетерпеливом ожидании прошла неделя, и мы узнали, что тетя заболела. Светлана пришла в отчаяние. Осталось 2 недели до последнего звонка, а обещанное платье даже не начато. Однажды, когда мама задержалась на работе, сестра, размышляя, сказала: «А зачем нам и портниха? Я сама могу раскроить. Если бы только ткань достать». «Ты сможешь покроить?» – удивилась я. «Конечно! Я знаю, как это делать. Вот только бы сундук открыть». «Подожди, я мигом!» — ответила я и побежала за гвоздем. Светлана взяла сатин, расстелила его на полу и приказала мне: «Ложись!» «Куда?» — удивилась я, потому что никогда не видела, как кроят платье. «На ткань!» У меня было такое впечатление, что я лежала на цветочной поляне. Закрыв глаза, я представила себя в новом замечательном платье. А сестра дальше командовала: «Нет, не так. Подвинься на середину. Немного выше. Правильно, а теперь разведи руки в стороны». Правда, ее поведение мне не очень нравилось, но я терпеливо выполняла приказы, потому что очень хотелось, чтобы платье удалось. Сестра взяла тоненькое мыло и, прикидываясь профессиональной портнихой, очертила мой контур. «Все, можешь вставать!» Юная закройщица быстро защелкала ножницами, взяла иголку и начала сшивать ткань. Я с интересом наблюдала за всеми ее движениями. «Надевай!» – протянула она мне свое изделие, которое оказалось совсем не таким, как я себе представляла. Но все же я попыталась натянуть платье на себя. К сожалению, мои плечи безнадежно в нем застряли. «Ой, я не добавила в стороны!» – расстроилась Светлана. «Ничего, ткани много. Мы сейчас другое пошьем. Ложись!» Она снова развернула ткань. Я взволнованно выполняла ее указания. Сестра, правда, на этот раз не так уверена, снова обвела меня. «Наконец то, что надо!» — радостно воскликнула Светлана, когда платье было сшито. «Примерь!» Я с трудом натянула на себя то платье. Оно сразу разошлось по швам. «Ой, что это такое?» — воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Никогда не думала, что ты такая толстая. Нужно было еще больше оставить на стороны». «Не беда, там еще на раз ткани. Попробуем?»
1: «Нет-нет, лучше не надо. Что-то у тебя не получается», — робко сказала я.
0: Я тщетно пыталась убедить сестру. Платье и на этот раз не удалось. Светлана посмотрела на свое последнее изделие и сказала. «Наверное, не судьба. Что-то я, наверное, напутала. Надо спрятать подальше от мамы, потому что точно влетит». Мы свернули изрезанную ткань и спрятали глубоко в сундуке. Несколько дней обходили маму стороной. Мы боялись, что она заметит и накажет нас, а потом успокоились. И вот, когда уже не ждали, приехала портниха. Мама достала ситец. Тетя Мотря обмерила нас, быстро выкроила и сшила. Платья нам очень подошли. «У меня есть сатин. Может, вы покроите еще два платья, если не очень устали?» Портниха согласилась. Мама начала искать ткань в сундуке. Светлана сразу поняла, что сейчас нас ждет, и быстро выскочила из дома. Я стояла, замерев. И тут мама вынула сверток. На пол посыпались обрезки ткани. Раздался удивленный возглас. «Ой, Господи, да что же это такое?» «Это ваша работа?» – спросила мама. Я уныло опустила голову. Досталось мне тогда за двоих. С большим трудом тете Моте удалось слепить одно платье из этих кусков. А мама никак не могла успокоиться и все приговаривала. «Ходите теперь латаные-перелатанные!» раз дождаться не могли. Мы прыгали от радости и благодарили маму за новые пошитые вещи. А когда я зацепилась за гвоздь и порвала платье, она заштопала его и строго сказала, «Так и будешь ходить, новое не получишь». Это платье я носила 3 года. Господь еще тогда учил нас быть аккуратными, бережливыми, а самое главное – благодарными. Бабушка Аня замолчала. В гостиной воцарилась тишина. Каждый думал о своем. У Насти на глазах появились слезы. Неожиданно для всех она подошла к бабушке, обняла ее и сказала: «Бабушка, прости меня».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы приступаем к изучению 10 главы, с которой начинается последний раздел этой книги. Раздел состоит из 3 глав. Из них мы с вами можем узнать кое-что новое об устройстве небесного мира. В прошлый раз я уже начал рассказывать вам о том, что нам известно из Писания об ангелах. Это небесные существа, которые подразделяются по следующим категориям. Престолы, или высшие ангелы, господство, то есть херувимы и серафимы, а кроме того, начальство и так называемые власти. Некоторые из сотворенных Богом ангелов предпочли присоединиться к сатане. Об этом свидетельствует, в частности, апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12, когда пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как видим, ангелы сатаны тоже имеют определенные чины. Как и в земных армиях, в небесных войсках есть свои генералы. Военачальники сатаны руководят целыми народами земли, тогда как более мелкие бесы овладевают душами отдельных людей. Мироправители тьмы века сего, о которых пишет Павел, — это демоны, вершащие волю сатаны. У этого обманщика есть много дел на земле, и его подчиненные не сидят, сложа руки. У злых духов есть и свои священнослужители. Вам это может показаться преувеличением, однако религиозный департамент сатаны очень велик. Сатану очень интересует религия, хотя многие люди почему-то считают, что сатана против религии. Но на самом деле сатана считает пропаганду религии одной из самых своих важнейших обязанностей. Только он выступает именно за религию, а не за веру в Бога и не за принятие спасения, дарованного нам во Христе. Итак, давайте знакомиться с заключительным разделом книги пророка Даниила, где рассказывается о соперничестве двух небесных армий, которые ведут в этой вселенной постоянную и самую настоящую войну. Послушайте первые 3 стиха 10 главы. «В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». 3-й год правления Кира — это 534-й год до Рождества Христова. Прошло примерно 4 года после того, как Даниил получил видение о 70 седьминах. Даниил к тому времени был уже стариком и, наверное, не занимал никаких государственных должностей. Но, тем не менее, он не вышел на пенсию в своем духовном служении и не перестал быть служителем Бога, поскольку здесь сказано «было откровение Даниилу». Он продолжал узнавать небесные истины. Более того, как он пишет сам, «истинно было это откровение и великой силы». Откровение относилось к далекому будущему, но Даниил понял это откровение и уразумел это видение, хотя оно и произвело на пророка крайне тяжкое впечатление. Нам не говорится, от чего именно Даниил был расстроен, но мы можем понять это сами. Вспомните, что в тот момент шел 3-й год правления Кира, а уже на 1-й год своего правления Кир разрешил израильтянам вернуться в родную землю. Прошли 2 года, но только часть иудеев вернулась в Израиль с Зарававелем, а группы под руководством Ездры и Ниеми еще не сделали этого. Сложившаяся ситуация
печалило Даниила. Этот Божий пророк, которому было уже около 90 лет, видел, что его народ не хочет возвращаться на родину. Наверное, Даниил уже не занимал никакой государственной должности и полностью посвятил себя служению Богу. Он постился целых 3 недели, потому что не получил немедленного ответа на свои молитвы. В 4 стихе Даниил указывает на точное время и место своего откровения. «А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра». Это произошло на берегу реки Тигр 24-го Нисана, или в переводе на наш календарь 24 апреля. Даниил как нельзя более точен, а критикам Библии трудно это переварить, потому что им хочется убедить нас в том, что книга была написана гораздо позже. Однако давайте обратимся к самому откровению. Немного предваряя написанное, я хочу сказать, что Даниил уже видел здесь преображенного Христа задолго до того, как преображение нашего Господа увидели пророк Илия и Моисей. Моисей всегда представлял закон, а Илия — пророков, тогда как Даниил был представителем особой группы людей, пленников, находившихся в изгнании. И вот ему было послано видение Христа во славе Его. Послушайте стих 5 и 6. «И поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Даниил получает здесь откровение новым способом. Пророк больше не видит снов, в которых Бог посылает ему образы зверей. Даниил видит человека. И кто же этот человек? Некоторые толкователи колеблются, когда им нужно отвечать на такой вопрос, но в любом случае они подтверждают, что этот муж явился Даниилу с небес. Я лично считаю, что это чересчур общее определение, хотя оно, конечно же, верно, но в толковании этого отрывка оно нам не поможет. Я лично считаю, что явившийся Даниилу человек — это Христос. Когда Господь был на земле, Он рассказал Своим ученикам много притчей о Боге Отце и о Себе Самом. И здесь мы видим одного мужа, прекрасного вида и в прекрасных одеяниях, который очень похож на Христа, явившегося в Своей славе. Для сравнения послушайте 1 главу Откровения, стихи с 12 по 16, где апостол Иоанн рассказывает о своем видении прославленного Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Это видение Христа. И я считаю, что Даниил тоже видел Христа в славе, в образе небесного ходатая и судьи, в образе великого пастыря. Моисей и Илия присутствовали на горе Преображения и там общались со Христом. Но Евангелие не упоминает Даниила среди тех, кто видел преображенного Христа. Почему? Да потому что Даниил видел преображенного Христа намного ранее и уже давно записал свой рассказ об этом событии. Итак, читаем отчет о видении Даниила далее. Послушайте стихи 7 и 8.
И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Я не думаю, что обыкновенный ангел или даже архангел мог произвести такое впечатление на людей. И хотя с Даниилом были другие люди, видение было послано только ему, поскольку Святой Дух просветил одного лишь Даниила до такой степени, что он оказался способным увидеть Христа. В 16 главе Евангелия от Иоанна, стих 14, говорится о точно таком же избирательном действии Святого Духа. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Подобное испытал на дороге в Дамаск и апостол Павел. Вот что написано в 9 главе Деяний, стих 7 и 8. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск». Мы видим здесь, что апостол Павел ослеп, потому что увидел Христа во славе Его. Итак, Даниил остался один на один с Богом. Это чудесный опыт для верующего. И многие, я думаю, тоже захотели бы испытать подобное. Даниил не был исключением среди героев Библии. Авраам оставил Ур и своих родственников, чтобы общаться с Богом. Моисей был наедине с Богом в пустыне, когда видел неопалимый куст. С пророком Илией Бог общался у потока Хараф. Пророк Иеремия часто чувствовал себя одиноким, но Бог не покидал его. Иоанн Креститель скитался по пустыне один, но и с ним был Бог. Павел провел 2 года в той же пустыне, и Бог воспользовался этой возможностью, чтобы воспитать его. Апостол Иоанн был сослан на остров Патмос.

действительно остаюсь в студии совсем один, за плотно закрытой дверью, только я и Бог. Это чудесно. Мне кажется, что Бог обращается ко мне именно в такие моменты. И с помощью этой горстки праха Он учит людей Своему Слову. А мне остается только удивляться тому, что Его уроки эффективны. Нечестивые и неверующие люди склонны к стадному образу жизни. Они ходят в ночные клубы, чтобы там выпивать в большой компании. Они любят побыть в толпе. Им не нравится одиночество. А вот Даниил остался один перед Богом и увидел Господа Иисуса Христа. Он говорит: «Во мне не осталось крепости». То есть увиденное потрясло его. Но он все равно ничуть не сожалеет о случившемся. Послушайте далее 9 стих. «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Очевидно, Даниил потерял сознание, и мы не знаем точно, на какое время. Затем Господь Иисус Христос отошел от него, и когда Даниил пришел в себя, то обнаружил, что ему явился ангел и обратился к нему. Даниил лежал на земле и почувствовал, что к нему прикасается чья-то рука. Послушайте стихи с 10 по 13. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: „Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне“. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: „Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Небесный посланник пришел от Христа в ответ на мольбу Даниила. Кто же это был? Я думаю, что это был Гавриил, поскольку его уже посылали к Даниилу в другие разы. Впрочем, это мог быть и другой ангел. Когда Даниил встал с земли, ангел снова напомнил ему, что он угоден Богу. И это поистине замечательно, когда небесные существа думают о тебе подобным образом. Не так ли, друзья мои? Потом ангел приподнимает завесу, скрывающую от живущих на земле людей события, происходящие на небесах. И пророк видит великую небесную битву. Он видит, как устроена та вселенная, в которой мы с вами живем. В ней действительно много такого, что нам неизвестно. Нам открыто очень немногое. Однако нам не следует пытаться узнать о незримом мире больше того, что сообщает Бог. «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим», — читаем мы. Здесь ангел говорит Даниилу, что его молитва была услышана, и он был послан с ответом. Но путь был перекрыт. Ангелу не удалось добраться до Даниила. Поразительное заявление, не правда ли? Оно проливает свет на фразу из послания апостола Павла к ефесским верующим, глава 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Воины сатаны тоже разделены на определенные ранги и чины. Они сильны, и отчасти из-за них мы иногда не получаем ответа на свои молитвы. Ведь наша молитва — это тоже участие в духовной борьбе. В послании к римлянам, глава 15, стих 30, апостол Павел писал: «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа,
подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу.

Богу. Греческое слово, которое переведено здесь как «подвязаться», это «сунагонизомаи», однокоренное с нашим словом «агония». Вот какой энергичной должна быть наша молитва. Сегодня к молитве относятся очень легкомысленно. Часто я слышу слишком цветастые или слишком перегруженные богословием молитвы. Но ведь молитва — это не доклад. Настоящая молитва — это упорная, энергичная борьба. Это преодоление духовных препонов, которые воздвигают перед нами силы тьмы. И наша задача — не изрекать глубокие богословские истины и не развлекать Господа своими красочными описаниями, а вести духовную битву под руководством нашего Господа. Итак, ангел говорит Даниилу: «Когда ты начал молиться, Бог послал меня ответить на молитву, но князь Персидский мешал мне в течение 21 дня». Кто такой этот князь? Понятно, что ни один человек не способен на подобное. Очевидно, этим князем был посланник сатаны, какой-нибудь бес. Мы знаем, что ангелы Божьи имеют определенные чины, и армия сатаны, вероятно, организована подобным же образом. В его армии есть генералы и полковники, лейтенанты и прапорщики, сержанты, ефрейторы и рядовые. Ангелу помешал служитель сатаны, ответственный за персидское царство. В результате ангел не смог своевременно пробиться к Даниилу и был вынужден просить подкрепления. Ему помог архангел Михаил. Но зачем бесам нужно было преграждать путь к Даниилу? А затем, что Бог вознамерился сообщить Даниилу сведения о Персии и Греции. Об этом мы узнаем из следующей главы. Сатана же не хотел, чтобы эта информация стала известна пророку. Ангел свидетельствует: «Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Вероятно, конфликт касался персидских царей. А вы помните, что Даниил к тому времени по-прежнему находился в Персии. И персидские цари нуждались в помощи небесных сил для того, чтобы события развивались по начертанному Богом плану. Друзья мои, мы должны отчетливо осознавать, что мы участвуем в духовной битве, и дьявол очень часто мешает нам в молитвенной жизни. Публичные молитвы и молитвенные собрания часто оказываются бессмысленными и не приносят результата именно потому, что их участники не относятся к молитве как к серьезному делу, как к сражению. Идет война, в которой мы обязаны победить. Апостол Павел говорит об этом не только в послании к Ефесянам, но и во втором послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья мои, жить как христианин — это гораздо более грандиозная задача, чем считают многие из нас. Мы должны понимать, что в нашей жизни действует Святой Дух, и мы нуждаемся в присутствии Христа, поскольку мы все участвуем в духовном сражении. Вот о чем напоминает нам книга пророка Даниила, которую мы сегодня читали. А сейчас время нашей передачи истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Благослови, Господь, мой дом. Благослови, Господь, мой дом. Пусть мудрость здесь прибудет. Пусть с мужем свято проживем, неся твой образ людям. Пусть дети слушаются нас, а ты в сердцах их правишь. И пусть их чистый ясный взгляд тебя отображает. Благослови нас для труда, нуждаемся в смиренье, чтоб, видя ближнего, всегда готовым быть к служенью. Благослови и освети все темы разговоров. Дай постоянно впереди держать тебя пред взором. Пусть в нашем доме только ты царишь всегда по праву. Храни от зла и суеты, пусть прочь бежит лукавый. Пусть в нашем доме лишь тебя заметят сразу гости. Дай жить любя, страдать любя, без зависти и злости. Пусть муж со мной, и мы с детьми в гармонии с тобою, среди разврата, зла и тьмы, останемся семьёю.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Да будет тебе благо. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесиным, глава 6, стих 2. Если Бог что-то обещает, то Он это исполняет. Наш Отец Небесный придумал семью в саду Эдемском еще до того, как первые люди решили, что они сами себе боги. Бог видел, что для человека хорошо, и создал мужчину и женщину со всеми их душевными, физическими и духовными особенностями, чтобы они подходили друг к другу. Нет в нашем физическом мире ничего более подходящего друг к другу, чем муж и жена. «И будут двое – одна плоть», – сказал Творец всего. А потом, посмотрев на Адама и Еву, сказал, что все получилось весьма хорошо. Если уж Бог семье такую оценку дал, то что можем сказать мы? Возразить? Что-то на биологическом уровне изменить? Улучшить? Нет. Любое искажение неизменно приведет к нарушению гармонии. Это как в картинной галерее, например, в Эрмитаже или в Лувре. Подойти к картине Рафаэля и подправить Мадонну со всеми вытекающими последствиями. Взять фломастер и подправить. У нее, скажем, прическа несовременная. Бог поставил брак, семью на очень высокий пьедестал. Он возложил на старших ответственность за воспитание потомков, за передачу им самых главных ценностей – любить Бога и заповеди Его исполнять. Одну из них мы вынесли в эпиграф, взяв ее из Нового Завета, чтобы не вкралась такая мысль, что ответственность только у старших по отношению к младшим. Бог, давая 10 заповедей своему народу, одну из них выделил особым образом. Он связал ее исполнение с обещанием особого благословения. А мы знаем, что Бог слово держит. Думаю, что очень и очень неразумно пренебрегать Словом Божьим и его установлениями. Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые слушатели. Будем рады, если вы поделитесь с нами вашими наблюдениями, опытом жизни, благословениями или трудностями. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Битва за семью. Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, глава 24, стихи 15 и 16. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Один из моих любимых библейских героев – Иисус Навин. Он был твердым и мужественным. Он не боялся быть в меньшинстве. Когда все разведчики пугали народ великанами и отговаривали от попыток завоевать обещанную Богом землю, Иисус и Халев были тверды. «С нами Господь! Не бойтесь их!» Числа, глава 14, стих 9. Весь народ остался в пустыне. Лишь эти двое увидели обещанное. После смерти Моисея Господь избрал Иисуса ввести народ в землю обетованную. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Этот стих начертан на стене в моем кабинете. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с противостоянием большинства, давлением обстоятельств, шоком от плохих новостей, я смотрю на эти Божьи слова, в которых есть призыв «Будь» и обещание «С тобой, Господь». Твердость, мужество, бесстрашие Иисуса Навина проявлялись не только на войне или в лидерстве. Он был не только храбрым воином и вождем, но и достойным главой своей семьи. «Я и дом мой будем служить Господу». Эти его слова стали руководством для всех последующих поколений. Сегодня, как и в те дни, идет самая настоящая духовная война. Это война не за землю. Это война за умы и сердца людей, особенно людей молодых. Это война за будущее, за свободу от прошлого, от прежних богов, от темных влияний. И центром этой духовной битвы является семья. Бог приготовил нам новую землю, но мы тайно проносим в эту новую жизнь старых идолов, вредные привычки, греховные обычаи. Так мы разрушаем не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, жизнь будущих поколений. Вот почему Иисус Навин после серии побед над внешними врагами обращает внимание на этот внутренний семейный фронт. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа». Книга Иисуса Навина, глава 24, стихи с 14 по 16. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Как? Расслабившись, потеряв духовную бдительность, забыв о Боге, который дал тебе победу, увлекшись идолами и богами этого мира. Если ты побеждал многих врагов, но потом сдался их богам, можно ли считать себя победителем? Если ты приобретешь прекрасную, плодоносную землю, но потеряешь свою семью, кто будет радоваться садам и полям, домам и богатствам? Если ты своими трудами и победами обеспечил потомков землей, садами, деньгами, домами, но не смог уберечь их от соблазнов этого мира, будешь ли ты счастливым? Если ты был верующим и верным, но не смог передать эстафету веры и верности своим детям и внукам, можно ли тебя считать отцом веры? Враг знает, что Божий народ нельзя победить в открытом сражении. Поэтому чаще всего он применяет мягкую силу обмана и соблазна. Он предлагает найти место для старых идолов даже в новом доме. Он напоминает, что так было всегда, что наши отцы тоже так делали. А еще он убеждает, что сейчас так модно, что все соседние народы и сообщества поклоняются идолам и процветают. Да, наше прошлое отравлено идолопоклонством. Наш современный мир, в котором нам приходится жить, тоже. Идолы везде, Но мы не должны соглашаться с тем, как живет большинство. Мы должны сделать свой выбор: отвергнуть прошлое и служить Богу, или поклоняться идолам прошлого и отвергнуть будущее, угождать Господу Богу и быть в меньшинстве верных, или же угождать этому миру и молча следовать за большинством. Разве не похожи современные банки, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, медиакорпорации на впечатляющие храмы, в которых люди не просто удовлетворяют свои потребности, но и поклоняются, служат богам этого мира? Разве интернет-пространство не служит виртуальным святилищем для поклонников селфи? Разве не похожи принудительные политические акции или марширующие колонны рабов пропаганды на коллективное поклонение? Разве не являются войны, этнические чистки и политические репрессии формой жертвоприношения? Да, наш современный мир, если чем и удивляет, так это изобилием идолов и все более коварными способами влияния этой культуры идолопоклонства на все более наивных и слабых людей. Идолы – это изображения или предметы, которые видимым образом представляют невидимых богов. Идолы могут выглядеть по-разному – устрашающими, соблазняющими, древними, современными, мужскими, женскими, злыми, добрыми. Но за ними стоят все те же темные боги, те же духовные силы, которые обещают людям защиту и успех в обмен на поклонение и жертвы. Увы, люди так хотят защиты, безопасности и успеха, процветания, что готовы служить тем богам, которые обещают все это здесь и сейчас. Вот печальная правда. Люди ищут не Бога, который откроет им свою истину и волю для их жизни. Люди ищут богов, которые помогут им реализовать их эгоистические планы. Мало кто думает о том, что платить за земные удовольствия будет вечной душой. Только библейский Бог дает даром и навсегда. Языческие боги дают кое-что блестящее, посмотреть и поиграться, а потом забирают все. Каждый дом – это храм, где совместно поклоняются или Богу, или идолам. Отец семьи – это священник, который учит всю свою семью правильному поклонению, напоминает о Божьих заповедях, защищает от духовных атак. Так было во времена Иисуса Навина. Так должно быть и сейчас. Но мир выбирает более легкий путь. Сегодня каждый член семьи выбирает себе идолов и поклоняется им в своем уголке или телефоне. Никто не слушает ни отца, ни Бога. Сегодня Иисуса Навина посадили бы в тюрьму, чтобы он не раздражал идолопоклонников своими нравоучениями и не ограничивал свободу делать все, что угодно. Так живет большинство. А ты с кем? Ты с большинством или с Богом? Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Не отвечай так, как правильно. Отвечай так, как в действительности обстоят дела. Вот несколько вопросов, которые помогут определить, кому ты поклоняешься на самом деле. Сколько времени ты и члены твоей семьи проводите в интернете? Сколько времени и денег вы тратите на покупки и развлечения? О чем вы чаще всего говорите? Что вы желаете друг другу в дни рождения и другие праздники? Кто является героем для вас и ваших детей? Как часто вы вспоминаете Бога в процессе принятия ежедневных решений? Какое место занимает молитва и Божье Слово в расписании семьи? Вернемся к нашему герою. Иисус Навин не смотрит на то, как живут соседи. Его не интересуют их идолы. Он знает, кто он и кому служит. И его семья готова остаться в меньшинстве, но быть верной своему Богу и вере. Как нам не хватает такой решительности сегодня? Друзья, служите Господу всей семьей. Примите решение, не оглядываясь на других, на большинство, на соседей. Не оставляйте Господа, даже если вам угрожают или над вами смеются. Пусть ваш дом выделяется тем, что в нем чтят Господа и служат Ему в чистоте и искренности. Пусть ваша семья строится на этом фундаменте. И пусть эта вера и верность передаются детям из поколения в поколение. Битва за семью – это та битва, которая продолжается всю нашу жизнь. Пока ты ее не выиграл, пока не завершил свой путь достойно, не спеши расслабляться. Твой дом – это самое важное поле боя. Если ты выиграешь все сражения, но в доме окажется идол, ты проиграешь всю войну. Если же в доме поклоняются одному Господу Богу, этот дом будет неприступным. Сохранив веру и верность в своем доме, ты выиграешь и всю войну. Автор – доктор Михаил Черенков. Улыбайтесь друг другу. Улыбайтесь жене, улыбайтесь мужу и детям. Неважно, кому вы улыбаетесь, это поможет вам проникнуться большей любовью к людям. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Следовать за Христом. В одной семье случилась беда. Жена заболела и потеряла память. Она перестала узнавать даже мужа. Он с любовью продолжал заботиться о ней, несмотря на то, что было нелегко. Один знакомый посоветовал ему устроить жену в специализированный дом милосердия, сказав: «Ей там будет лучше. За нею будет профессиональный уход, и тебе легче. Она ведь даже не знает, что ты ее муж». На что мужчина твердо ответил: «Главное, что я знаю, что она моя жена». Муж остался верным жене, верным брачному обету, верным Богу. И этим он прославил Господа, потому что поступил подобно Христу. Одной из основных целей, достигаемых Богом через наш брак, является преображение нас в образ Христа, чтобы мы жили, поступали в различных ситуациях подобно Ему. Для этого Бог эффективно использует и наших супругов, а мы часто этому противимся, сознательно или нет. Это и есть одна из основных проблем наших браков. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Ох, как тяжело бывает отрекаться от себя, своих желаний, чтобы исполнять волю Христа. Более того, своими силами это просто невозможно. Поделюсь некоторыми непростыми, но благословенными шагами следования за Христом из своей семейной жизни. Мы с женой начали совместную жизнь, будучи еще неверующими людьми. Я был ужасным эгоистом и гордецом. В браке хотел только своего. И этим, конечно же, вредил нашей семье. Когда я уверовал, Бог начал открывать суть моей проблемы. Он показывал мне, как я должен любить свою жену, безусловной и жертвенной любовью, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Ефесянам, глава 5, стих 25. Я начал молиться и поститься об этом. Затем Господь помог мне сделать очень важный шаг. Я дал жене обещание, что буду любить ее до конца жизни и никогда не оставлю. И с меня как будто свалился тяжелый груз. Я отрезал себе все пути к отступлению, и теперь оставалось двигаться только вперед. Это нелегкий, но самый лучший путь следования за Христом в семейной жизни. Не все получалось, возникали проблемы. Но Бог давал четкое понимание, что это единственное истинное направление. Идя этим путем, я увидел, насколько слаб, насколько мало у меня духовных сил. Я осознавал, что постоянно нуждаюсь в том, чтобы Христос давал мне силу идти вперед. И я принял несколько важных решений. Один день в неделю посвящать посту и молитве, чтобы Христос царствовал в нашей семье, а также ежедневно собираться всей семьей для молитвы и чтения Слова Божьего. По милости Божьей, уже много-много лет эти решения остаются в силе. Я очень благодарен Богу за свою семью. Он сделал меня счастливым. Я понял еще нечто очень важное. Иисусу нужно позволить войти во все сферы нашей жизни, и в частности, в семейную жизнь. Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной». Откровение, глава 3, стих 20. Это Иисус говорит к церкви, к верующим. О, как важно приглашать Иисуса в каждую ситуацию, в каждую проблему в семье. Ведь только Он может разрешить ее наилучшим образом. И как важно супругам принять решение никогда не отказывать друг другу в просьбе вместе помолиться. Скольких неприятных ситуаций можно избежать, если супруги вовремя отворяют дверь Иисусу. И последнее. Я воспринимаю свою семью как одно из самых важных моих служений Богу. Например, в миссионерском служении иногда бывает очень трудно, но осознание того, что это служение Богу, дает силы и желание идти дальше. Это же относится и к семье. Дорогие друзья, невозможно быть счастливым в семейной жизни, добиваясь своего. Настоящее семейное счастье только в следовании за Христом. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прочерк. Нет, не от свадебных колец явился в мир росточек. Там, в метрике, в графе «Отец» поставлен жирный прочерк. Никто к добру ориентир найти не хочет крохи. Все вертится жестокий мир в безумной суматохе. Учили жизнь движение ввысь, но берегись подвоха. Попробуй-ка в ней разберись, где хорошо, где плохо. Судьба на призрачных весах зависла произвольно. Чуть выше убивает страх, чуть ниже тоже больно. У детства скорбное лицо, если родитель прочерк, и все ж кривое деревцо растет, гляди листочек. Молю, пусть бури подождут, пока окрепнут ветки, и пусть цветами обрастут былых обид отметки. Поймут ли люди этот стих? Намек отнюдь не тонок. Любовь прекрасна на троих, где оселком ребенок.
3: Сегодня мы представляем вам стихи Виктора Мураль-Сикорского. Маленького Виктора нашли в мусорном баке. И пошли детдома и интернаты. Он стал мастером спорта по дзюдо, закончил университет и попал в тюрьму, как фальшивомонетчик. Избежал расстрела только благодаря перестройке и развалу СССР. В лагере Бог нашел Виктора и спас его. Теперь он пастор, магистр богословия, проповедник, евангелист и поэт. Виктор координирует служение среди заключенных.
4: Люблю, люблю, и стены рушатся. Люблю, встают мосты. Любовь есть мера мужества и мера красоты. Стремление и подвиги подвластны ей навек. Любовью Сына Божьего прославься человек.
3: На улице мороз, а им тепло. Сидят себе на лавочке, целуются. На улице темно, а им светло. Друг дружкою никак не налюбуются. Без слов, да и слова-то не нужны. На уровне сердец идет общение. Их руки, губы трепетно нежны. Очарование, прелесть, вдохновение. Смотрю на них из-под седых бровей. Хотя внутри, в душе-то, умиляюсь я. А на виду, как грозный бармалей, бурчу такой любовью, возмущаюсь я. Любовь ведь не кино для праздных глаз. Любовь двоих стремится быть сакральною. А если страсти рвутся на показ, становятся до пошлости банальными. На улице, на лавочке, без слов. Мгновения достойны фотографии. Так дай им, Боже, чистую любовь. Не опустить до грязной порнографии.
4: Я Я на жену, бывает, злюсь и справедливо негодую. А Бог, Он ждет, когда смирюсь и половинку поцелую. Скажу ей нежные слова, что я ее люблю, ревную, и что она во всем права. Сам Бог мне дал ее такую.
3: Любовь. Поди-ка знай, чего ты хочешь. То ты грустишь, то ты хохочешь, то ты весна, то ты зима, и кажется, что без ума. Порой с утра торопишь вечер, желая нежности при встрече. Зовешь: «Скорей, я жду, приди!» И тут же: «Стой, не подходи!» Бывает, ты само внимание, и вдруг кусаешь, как пиранья, а я стою, ни дать, ни взять, не зная, как тебя понять. И все же пусть сейчас морозы, и на глазах искрятся слезы, желаю быть тебе красивой и, вопреки всему, счастливой.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Не уходи. А пошел ты куда подальше. Она выплюнула в него эти слова со всей желчью, накопившейся внутри. Достал уже. Я же сказала, что ухожу. Жанна, прошу тебя, давай поговорим. Не хочу я с тобой разговаривать, ты мне надоел. Она торопливо перебирала свои вещи в шкафу и бросала в чемоданы, не глядя на мужа. Он попытался поймать ее за руки и повернуть к себе. Она вырвалась и изо всей силы ударила его по лицу. Он поморщился, дотронулся рукой до покрасневшей щеки, несколько секунд смотрел ей в глаза и вышел. Жанна села на кровать и посмотрела в окно. Красивое весеннее утро залило солнечным светом улицу. Сквозь открытую форточку доносился отдаленный шум движущихся машин, повизгивание соседского щенка, бультерьера, проникал легкий приятный запах, растущий под окном только что распустившейся сирени. Уже несколько недель Жанну переполняло накопившееся раздражение. Она чувствовала, что не может больше сдерживаться. Все эти дни ее раздражали салатовые стены в спальне, большая свадебная фотография в хрустальной рамке, крики девчонок, кофе с утра, улыбающееся лицо Андрея, обязанность ходить на служение по воскресеньям. Короче говоря, ее раздражало все. И она чувствовала, что злость внутри нее нарастает, как снежный ком. Она старалась сдерживаться, и иногда ей это удавалось. Жанна перестала читать дочкам на ночь книжки. Старалась поменьше общаться с мужем, уходя вечерами куда-нибудь погулять или посидеть в кафе. Придумывала всяческие причины, чтобы не идти в церковь. Андрей, чувствуя, что с женой происходит что-то неладное, пытался поговорить, на что она отмахивалась, говоря, что все, мол, нормально. Но неделю назад она позвала его в комнату и сказала: «Андрей, я хочу некоторое время пожить одна. Сниму квартиру где-нибудь, ты справишься сам». Он скрестил на груди руки, как всегда, когда начинал волноваться или нервничать. Она знала эту его привычку. «Думаю, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». Она изо всех сил старалась не сорваться и не нагрубить. Но голос ее тут же начал звенеть от гнева. «Я что, по-китайски говорю? Я же русским языком тебе сказала. Хочу пожить одна». «Вот этого-то я и не понимаю. Что значит пожить одна? А я? А девочки?» «А что девочки? Вы прекрасно справитесь сами. Маша в садике с утра до вечера. Лена умеет готовить. Постирает, если нужно. Что вам еще надо?» «Я не об этом, Жанна. Я спрашиваю, что случилось, что ты бросаешь мужа и дочерей?» «Я не бросаю», — — разозлилась она. «Откуда ты это взял?» «А пожить одна — это как называется? Или у тебя намечается компания?» «Какая еще компания? Я же сказала, одна хочу пожить!» — закричала она. «Ну что ты со своими вопросами? Я не хочу с тобой больше говорить. Иди уже куда-нибудь!» Андрей подошел к ней, нежно-нежно обнял и прижал к себе. «Жанночка, котенок мой, у тебя голова болит. Давай выпей таблетку, отдохни, а мы пойдем погуляем, чтобы тебе не мешать, и потом поговорим, когда тебе полегче станет». Жанна расслабилась было в тепле таких знакомых, любящих рук, но потом вырвалась. «Я тебе уже сказала, что хочу уйти!» «Но почему?» — спросил Андрей, и лицо его посерело. До него будто только сейчас дошел смысл ее слов. «Мне нужно расслабиться, отдохнуть от вас, посмотреть, как я смогу прожить одна. Я устала в последнее время. Мне психолог посоветовал пожить одной, чтобы с собой разобраться, понять, чего я, собственно, хочу». «Ты хочешь сказать, что если тебе понравится жить одной, ты не вернешься к нам?» Медленно и тихо спросил Андрей. Она посмотрела на него, но ничего не ответила. «А как же девочки? О них ты подумала? Ты же мать! Ты их любимая мамочка! Что ты им скажешь? Как объяснишь, что уходишь? Скажешь им: я устала от вас?» «Не дави на жалость!» — снова закричала она. «Все, разговор окончен. Выйди из комнаты, я хочу побыть одна». Не дождавшись, пока муж выйдет, Жанна легла на кровать и закрыла глаза. Услышала, как Андрей вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Потом негромко позвал Лену. Они о чем-то поговорили, и она услышала, как Лена начала тихонько плакать. Андрей говорил еще что-то, по-видимому, успокаивая дочь. Затем Жанна услышала, что они молятся. Она не слышала слов, но по звукам, доносившимся из-за двери, знала, что они молятся. Жанна перевернулась на бок и с головой накрылась одеялом, чтобы ничего не слышать. Прошла неделя. За эти дни Андрей много раз пытался поговорить с ней. «Жанна, ну как же так? Давай поговорим. Это же плохо носить все в себе. Где я не прав? Скажи». В другой раз он снова продолжил. «Жанночка, я люблю тебя. Ну давай решим этот вопрос без того, чтобы ты уходила. Подумай о девочках. Что они должны отвечать, когда их спросят, где их мама? Жанна, пойдем, помолишься с нами». Звал он ее еще как-то. «Или помолись сама, без нас, если с нами не хочешь. Только помолись». Она категорически отказывалась и разговаривать с ним на эту тему, и молиться, и срывалась на крик, когда ей казалось, что Андрей очень уж настойчив. Когда она начинала кричать, он уходил в другую комнату, чтобы крик прекратился, а с ним и поток слов. Слов, о которых раньше ей даже думать было стыдно. Она знала, что Андрей ее очень любит. У нее был чудесный муж, ласковый, добрый, детей обожал, помогал ей по дому. Она столько раз благодарила Бога за него, но сейчас он раздражал ее. Все в нем ее раздражало. Его желание помочь, улыбка, сильные руки, запах его одеколона. Жанна приняла решение и не хотела менять его. «Вот сниму квартиру на берегу», — думала она. «Отдохну, буду смотреть телевизор, сколько влезет, буду гулять и дышать свежим воздухом. Никто не будет ныть. Мамочка, почитай. Мамочка, посмотри, я правильно задачку решила. Жанночка, погладь мне, пожалуйста, рубашку. Сколько можно это терпеть? Все эти дни она чувствовала на себе неотрывный, умоляющий взгляд Лены и слышала ее надрывный плач, когда Маши не было дома. «Мамочка, прошу тебя, не уходи. Я так тебя люблю», — всхлипывая, умоляла ее старшая дочь. Лене было 13 лет. Это была серьезная, не по годам развитая девочка. Она много читала, выполняла все домашние задания, была одной из лучших учениц в школе, готовила, убирала, за Машей присматривала. Почти год назад Лена покаялась в летнем христианском лагере, и Жанна видела, как трепетно дочь относится к служениям, чтению Библии и выполнению своих обязанностей, и радовалась, что ее дочь растет христианкой. Но это было раньше, а сейчас ее раздражала богобоязненность дочери. Сейчас Жанна старалась просто не выходить из своей комнаты, чтобы не встречаться с напряженным и вопросительным взглядом мужа и полными надежды глазами дочери. Младшая, трехлетняя Маша, забегала к ней в комнату, обнимала, шептала ей на ухо: «Мамочка, я тебя люблю!» Целовала своими мягкими, сладкими губками и убегала. Потом прибегала снова, еще обнимала и пыталась заглянуть в глаза, но Жанна отворачивалась. Иногда она запирала дверь изнутри, и тогда Маша ложилась на пол и протягивала.

перестала молиться. Дьявол хочет взять над тобой верх. Помолись, Господь поможет тебе, ведь Он твой Бог. Любой человек может ошибиться, но для тебя есть выход. Встань на колени и помолись. Посмотришь, как легко тебе станет. Обними Андрея, детей, все решится. Доверься Богу. Иногда эти мысли крутились в голове, но Жанна отгоняла их, раздражаясь еще больше. «Какой еще дьявол? Я просто устала. Мне надо отдохнуть, побыть одной, решить, что делать дальше». «Мамочка», — заглянула в комнату Лена, «сегодня мы всей церковью идем в парк. Ты что, забыла? Я пожарила твои любимые оладушки, и кофе готов. Иди к нам, позавтракаем и поедем. Я все приготовила, чтобы взять с собой. И бутерброды, и термос с чаем, и покрывало, и игрушки для Маши. Идите, идите, я дома останусь», — отмахнулась Жанна. «Мамочка, ну, пожалуйста». Глаза Лены наполнились слезами. «Ну все, терпение мое лопнуло!» — взвизгнула Жанна, вскочила с кровати и достала из-под нее два чемодана. Открыв шкаф, она начала вынимать из него вещи. На ее крик вошел Андрей. «Что тут происходит?» «Я говорила тебе, что уйду! Вот я и ухожу!» Андрей подтолкнул тихо плачущую дочь к двери. «Иди, лапушка, иди к Маше, я поговорю с мамой». «Жанна, ну дети же, что ты делаешь? Давай поговорим, пожалуйста». «А пошел ты куда подальше!» Еще раз бросив взгляд в окно, Жанна надела свой любимый бежевый костюм, перекинула через плечо сумочку с документами и деньгами и потащила к дверям два чемодана. Выйдя в прихожую, увидела Андрея и Машу. Лены не было. «Наверное, плачет у себя в комнате. Хорошо, что не здесь», — промелькнула мысль. Андрей стоял, прислонившись к двери и скрестив на груди руки. Он ничего не говорил, только смотрел на нее. Жанне стало как-то не по себе от его взгляда. Она торопливо отвернулась и направилась было к выходу, но что-то ее насторожило. Она напряглась. «Маша! Что с Машей?» Дочка не бросилась к ней с криком «Мамочка!» Не обняла ее. Жанна опустила чемоданы, медленно повернулась и наткнулась на взгляд маленькой девочки. Как она могла подумать, что ее младшая дочь ничего не понимает? Огромные расширенные глаза смотрели прямо на нее, и такое горе было в них, такая нестерпимая боль, что женщине показалось, будто эта боль хлынула прямо на нее. Жанна пошатнулась. Опершись обеими руками об стену, чтобы не упасть, она смотрела в глаза дочери и видела в них себя. И вот другая трехлетняя девочка стоит в светлой прихожей с цветными занавесочками на окнах, и ее глаза тоже наполнены болью и страхом. Рядом с нею плачет навзрыд молодая женщина. Крепкий мужчина с хмурым лицом молча бросает в огромный чемодан какие-то вещи, книги, бумаги. Потом ногой открывает дверь и, ни слова не говоря, выходит на улицу. Девочка выбегает вслед за ним. Мужчина садится в машину и бросает «Пока, Жанна!» и уезжает. «Папочка, папочка, не уезжай, пожалуйста! Останься со мной, папочка!» Девочка бежит за удаляющейся машиной, быстро перебирая маленькими ножками, и ее сердечко кричит от боли. Кто сказал, что трехлетние дети ничего не понимают? Кто сказал, что у таких малышей не болит душа? Жанна все еще смотрела на младшую дочь. «Как же я могла забыть? Как я могла причинить тебе боль, родная моя? Ведь боль эту не передать словами и не измерить ничем. Господи, как я могла?
как я могла?» Еле слышно шептали ее губы. Ноги Жанны подкосились, и она медленно сползла на пол, уже видя себя как бы со стороны, будто в замедленных кадрах кино. Ничего не слыша, она будто сквозь туман видит встревоженное лицо Андрея и заплаканную Лену. Нет, только Маши. Она ищет ее, чтобы встретиться с ней глазами и облегчить жестокую боль, настигшую девочку. Наконец их взгляды пересекаются. Маша в своем коротком голубеньком платьице с белыми ромашками стоит на том же месте. Ее глаза устремлены на маму. Жанна смотрит на дочь, и ее губы беззвучно шепчут: «Прости, прости меня, прости, я не оставлю тебя». Что-то вдруг поменялось в глазах маленькой девочки, и Жанна физически ощутила, как гнетущая боль оставила ее дочь. И в ее уши ворвался крик: «Мамочка! Мамочка! Я люблю тебя!» Маша бросилась к ней, и женщина судорожно прижала к себе хрупкое, нежное тельце дочери. «Жанна, дорогая, что с тобой? Ты в порядке?» — услышала она обеспокоенный голос мужа. «Мама, попей водички. Мы здесь, с тобой, мамочка», — взволнованно шептала Лена. Не в силах больше сдерживаться, Жанна начала горько плакать. Андрей, отодвинув в сторону девочек, поднял ее на руки. Жанну сотрясали рыдания, и она не могла вымолвить ни слова, хотя пыталась что-то сказать. «Тихо, тихо, молчи, все в порядке», — ласково произнес Андрей, войдя в комнату и осторожно опустив ее на кровать. «Лена, Маша, идите к себе в комнату. Мама нехорошо себя чувствует». «Нет, нет», — сквозь слезы попросила Жанна, протягивая к дочерям руки. «Не уходите». Она обняла девочек, крепко прижав к себе и целуя их головки. «Простите меня. Я люблю вас. Простите. Я не

0: потому что я сильно тебя люблю. Ты ведь моя жена, женщина, которую Господь подарил мне 14 лет назад. У меня нет никого роднее тебя. Забудь обо всем. Помни только то, что я люблю тебя. И Леночка любит, и Машенька. Девочки крепко прижались к ней, и женщина уже знала, что никакая сила в мире не разлучит их. Слезы все еще лились из ее глаз, но теперь это были слезы радости, покоя и счастья. Жанна приподнялась на постели. «Лежи, лежи, тебе надо отдохнуть, потом встанешь». Андрей нежно попытался ее удержать. «Нет, Андрей, мне нужно помолиться». Жанна медленно опустилась на колени рядом с мужем, а следом за нею Маша и Лена. Автор Наталья Гурмеза.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Терпение. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расплю. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 18 стих. Одна женщина-христианка была доброй во многих отношениях, но не обладала терпением. Однажды пастор пришел побеседовать с ее мужем о его душе, и в беседе муж сказал: «Моя жена хорошая экономка, но если бы меня религия сделала таким нетерпеливым, то я не хотел бы такой религии». Пастор поговорил с женой этого человека, и она смиренно призналась, что ее грех – нетерпение. Несколько дней спустя ее муж приехал с рыбной ловли, и когда шел по комнате с удочкой в руках, случайно задел ценную вазу и разбил ее. Жена вбежала в комнату, и муж ожидал услышать второй грохот, поток бранных слов нервной жены. Но вместо этого она спокойно, с улыбкой сказала: «Ничего, дорогой, поломки бывают и в порядочных семьях». Я не буду продолжать рассказ об этой семье дальше, лишь скажу, что через несколько дней муж этой женщины обратился к Господу и стал хорошим христианином. Терпением сохраняется любовь и согласие в семьях, между мужьями и женами, родителями и детьми, между братьями и сестрами по вере, друзьями и соседями. Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не только не мстить, но и не хотеть мстить обидчику, даже если бы сердце и поощряло к этому. Терпеть – это безропотно и стойко переносить неприятности, нанесенные обиды и огорчения, и оставаться спокойным, когда все вокруг объято бурей. Терпение – есть та плодородная почва, на которой произрастают многие христианские добродетели. Непоколебимое терпение – то, которое не гневается, не ропщет, но переносит все горькое и скорбное с покорностью. Господь через свое слово призывает нас с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Послание евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда кто-нибудь заболел, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Русланчику стало так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь, которая отвезла его вместе с мамой в больницу. Врачи никак не могли установить диагноз его болезни и очень беспокоились за малыша, так как его состояние все время ухудшалось. Папа мальчика не находил себе места. Что же предпринять? Недавно он начал посещать курсы по изучению Библии, и ему захотелось встретиться с пастором церкви, который проводил библейские занятия. Папа позвонил ему домой, и вскоре они встретились. «Извините, Иван Иванович, что я доставляю вам лишние хлопоты, но кроме моей просьбы о молитве за сына, мне хочется поведать вам еще кое-что». Пастор видел, что в душе молодого человека происходит какая-то борьба, и мысленно помолился, прося у Господа поддержки для него. «Я виновен не только перед Богом, но и перед вами», — произнес, наконец, молодой отец, глядя в глаза пастору. «Уже несколько лет я занимался гипнозом, а теперь, когда вы проповедовали учение Библии, старался помешать людям принять эту весть. Но я понял, что Бог сильнее меня. Более того, Он любит меня и зовет к покаянию. Теперь прошу вас, ради Иисуса Христа, простите меня». Пастор обнял молодого человека, потом они помолились и попросили у Бога милости и прощения. А также они молились об исцелении маленького Русланчика. В этот же вечер, когда папа пришел на библейские занятия, то с радостью рассказал всем присутствующим, как Бог, к великому удивлению всех врачей, совершил чудо, исцелив его сыночка. Все радовались и прославляли Бога, который и сегодня продолжает творить чудеса. Если кто-нибудь из вас или ваших близких заболел, просите с верой об исцелении больного. Если Господу угодно, Он обязательно совершит это чудо. Только не забудьте прежде выполнить важное условие – признаться друг пред другом в проступках и простить обидчика.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

пример для семьи. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Книга притчи, 31 глава, 15 стих. Для всех нас умение хорошо рассчитывать время – это в той или иной степени серьезное испытание. Действительно, многим настолько нужны советы, методы, рекомендации в этой области, что на этом уже зарабатывают деньги. Вы можете посещать семинары, покупать органайзеры, записные книжки, читать статьи в журналах, обещающие действенные ключи к успеху, книги, которые предлагают помощь занятым женщинам вроде вас, обещая рассказать, как справляться со множеством возлагаемых на вас обязанностей. Но наш Бог, который нас создал, обозначил нашу роль в Писании. Бог, который знает обо всех наших заботах, нуждах и испытаниях, несколько тысяч лет назад дал нам 3 надежных указания. Если мы будем следовать этим указаниям, то сможем безупречно распоряжаться своим временем. Вы найдете их прямо в 31 главе книги притчи, присмотревшись к трудолюбивой женщине, которая успешно справляется со своей беспокойной жизнью. Как же ей это удается? Указание первое. Раннее начало дня. Когда женщина просыпается пораньше, то каждое утро она сразу принимается за множество дел. Во времена женщины из книги притчи одним из ее первых дел было позаботиться об огне для приготовления еды и для тепла. Ранняя тихая часть дня позволяла ей позаботиться и об огне в сердце, потому что эта любящая Бога женщина проводила время наедине с ним. Указание 2. Еда для семьи. Забота о хлебе насущном для своей семьи была еще одним важным поводом проснуться рано. Ее семья, как и ваша, полагалась на ее умение каждый день готовить пищу, в которой они нуждались. И указание 3. Намерение на день. Когда в Библии говорится, что эта женщина раздавала урочное своим служанкам, это значит, что она давала им задания на день. Она прилежно распределяла их для себя и своих помощниц, и они выполняли все дела по дому. Вот это и есть то право, которое Бог дал вам с каждым рассветом показывать пример всем домочадцам и настраивать их на работу. Обращайтесь к Нему с раннего утра. Заботьтесь о том, в чем нуждается ваша семья, и пусть Он благословит вас с избытком.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: Послушайте проповедь «Весть о трех колодцах», говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Тема, о которой бы я сегодня хотел побеседовать с вами, называется «Весть о трех колодцах». И я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое как раз говорит об этом. Мы читаем. «И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые были выкопаны во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И нарек колодцу имя Есек, потому что спорили о нем. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И он нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Вирсавию. В ту ночь явился ему Господь и сказал: я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Бытие, 26 глава, мы прочитали с 17 по 25 стихи. «И Исаак удалился оттудова», прочитали мы. Что заставило Исаака покинуть насиженное место в Гераре и поселиться на новом месте, начав там жить практически с нуля? Да потому что его вынудили покинуть насиженное место. И почему? Да потому что Господь так благословил Исаака в Гераре, что он получал во 100 крат больше зерна, чем сеял. У него были большие стада мелкого и крупного скота и множество пахотных полей. Он стал великим человеком на этой земле, и филистимляне стали завидовать ему, и из зависти решились на большое зло. Они завалили все его колодцы землею. И это нам нужно себе представить. Ты встаешь рано утром и первым делом идешь почерпнуть воды. И видишь, что все колодцы твои завалены землею. Просыпается жена, дети просят воды, без которой жизнь в пустыне невозможна. А у тебя нету воды. Приходят пастухи со стадами скота на водопой, а воды нету. На улице становится все жарче и жарче. Дети плачут, скот кричит, прося воды, а у тебя ее нету. Может быть, было бы разумным в этом случае обратиться к царю филистимлян за помощью. Но и сам царь хотел избавиться от Исаака. «Удались от нас», — сказал он ему, «ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Поэтому Исаак удалился оттуда. Жизнь стала там невозможна. И переехал на другое место. И как вы думаете, что он сделал в первую очередь, когда расположился там шатрами? Правильно. Он начал копать колодцы, которые уже были выкопаны, мы прочитали, его отцом Авраама, и которые тоже завалили филистимляне землею. Практически Исаак только очистил эти колодцы от земли и даже назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его Авраам. Я родился и вырос в бывшем Советском Союзе во время, когда там господствовали коммунизм и атеизм. Это время можно было сравнить с пустыней, в которой были раньше много колодцев с живой водою, но они все были завалены землей неверия и атеизма. 50 тысяч церквей различных деноминаций были закрыты, превращены или в клубы развлечения, или в помещения для скота. Десятки тысяч служителей были посажены на долгие сроки в тюрьму или расстреляны как враги народа. Но душе человека, у которой забрали Бога, нужно было дать какую-то альтернативу. И этой альтернативой должны были стать атеизм и коммунизм. И были целые ведомства в Союзе, которые лозунгами и пропагандой насаждали атеизм и коммунизм в сердцах детей, в сердцах подростков, в сердцах молодежи, в сердцах взрослых и поощряли тех, кто принимал эту теорию. И были те, кто от всего сердца поверили в нее и приняли ее. Были те, да. Но вся беда при этом заключалась в том, что этой теории можно было только на короткое время зажечь, увлечь людей, сделать их фанатиками, но нельзя было дать им жизни с избытком. Она не была колодцем живой воды, она не имела источника жизни, потому что не была подключена к этому источнику. И поэтому, когда прекратил свое существование Советский Союз, прекратила свое существование и эта теория, оставив при этом своих поклонников в духовной пустыне без воды. Ну что мы прочитали с вами в нашем главном тексте? «И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец живой воды». Это был первый колодец, выкопанный рабами Исаака, и это наша первая благая весть о первом колодце живой воды. Что это за колодец живой воды в пустыне? Я предлагаю вам рассмотреть одно место Священного Писания, которое как раз поможет нам ответить на этот вопрос. В книге пророка Исаии мы читаем: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды». Что это за бедные и нищие, которые ищут воды и не находят ее? Это погибающие люди, это грешные люди, которые ищут спасения от своих грехов и не находят его. Но они просят о нем, они кричат о нем, и, мы прочитали с вами, Господь слышит их. И он не только слышит их, он действует при этом. Он сам говорит: «Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их». Он действует. И как? «Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды». Как раз для погибающих от жажды в пустыне он обещает сделать пустыню озером и сухую землю источником воды. И это слово, мои дорогие, является пророчеством, которое исполнилось через 700 лет, исполнилось в лице нашего Господа Иисуса Христа. В нашем Господе Иисусе Христе Бог открыл в пустыне источники воды. Я хочу привести слова самого Иисуса Христа, который говорит как раз об исполнении этого пророчества. Первое место. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Христос говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Христос говорит: «Жаждущий пусть приходит ко мне, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть погибающий в пустыне греха и ищущий спасение получит его и получит его даром, если за ним придет ко Христу. И есть люди, которые поверили в это и пришли ко Христу с верой о том, что Он даст им обещанное, и Он им это дал. Из таких людей Христос создает церковь свою, которая, в свою очередь, должна быть колодцем живой воды в этом мире, в этой пустыне неверия и безбожия. И каждый человек, принявший спасение верою и получивший его в молитве покаяния, должен быть колодцем живой воды в окружении, где он живет. И как раз этого ждет от нас сам Христос. Он сказал: «Кто верует в меня, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». И для чего это нужно? Чтобы мы были колодцем живой воды, чтобы из нас исходили реки воды живой. Для того, чтобы жаждущие, погибающие могли почерпнуть из этого колодца жизненно важную для них воду. Но так ли дело обстоит с нами? Что мы прочитали в повествовании о первом колодце живой воды, который, копав, нашли пастухи Исаака? Мы читаем: «И спорили пастухи Герарские и пастухи Исаака, говоря: наша вода». Можете себе представить такую картину? Колодец в пустыне есть, вода в колодце тоже есть, но жаждущие этой воды не могут подступиться к нему, не могут почерпнуть из его воды. И почему? Да потому что пастухи разных хозяев, окружив этот колодец, спорят о нем. Они не могут разобраться с самими собою. Они и сами не могут почерпнуть себе воды, но и другим этого не дают. Они спорят, именно поэтому колодец живой воды нарекли таким позорным именем, назвав его Есек, что значит спор. Какое значение имеет эта история с нами, христианами, получившим живую веру, живую надежду и жизнь вечную в нашем Господе Иисусе Христе? Я родился и вырос в Казахстане, в селении, где во время гражданской войны происходила война между правительственными войсками и с местными повстанцами. В наш поселок с гор текла река, неся с собою воду, и наш поселок однажды лишился этой воды. Почему? Да потому что вода в реке исчезла. Что случилось? Оказывается, местные повстанцы забили источник, из которого брала воду река, кошмою. Кошма – это очень плотная ткань из овечьей шерсти. И взорвали две рядом стоящие горы, которые завалили камнями источник, сделав невозможным подход к нему. Об этом событии до сих пор напоминает высохшее русло реки, который пролегает от бывшего источника до нашего поселка. Церковь Иисуса Христа хотят одолеть злые силы. И сам Христос говорил о вратах ада, которые хотят одолеть Его церковь. Наш источник живой воды хотят завалить землею греха, лишив таким образом возможности жаждущих, которые в нас ищут и хотят почерпнуть воды, надежду и живую веру. И, к сожалению, это врагу человеческих душ иногда удается. И как раз об этом предупреждает своего духовного сына Тимофея апостол Павел, говоря: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобливым. И как раз обратное происходит, я говорю, иногда с нами. Мы спорим. И через споры рождаются ссоры. Через ссоры мы лишаемся мира, закрывая при этом источник воды для жаждущих. Но есть еще один фактор, который лишает людей возможности почерпнуть из колодца живую воду, и об этом говорит весть о втором колодце. Мы читаем: «Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна». Исаак ищет решение проблемы, и они копают другой колодец, оставляя таким образом первый притязателем на него. Но проблема, мои дорогие, она не решилась, она осталась, потому что корень, из которого происходили ссоры, не был удален. Так случается, например, с спиленным деревом, корни которого еще не удалены. Через некоторое время от него, от этого спиленного дерева, появляются ростки. Ты можешь убрать их, но они снова и снова появляются из корней, которые еще не удалены. Что это за корни? Это корни греха. Апостол Павел опасался оплакивать тех, кто, находясь в церкви, да, мои дорогие, кто, находясь в церкви Коринфа, тайно грешили и не покаялись в нечистоте, в блудодеянии и в непотребстве. «Как же ты, — говорил он, обращаясь к таковым, — уча другого, не учишь самого себя? Проповедую, не красть, сам крадешь, говоря, не прелюбодействуй, сам прелюбодействуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас хулится имя Господня у язычников». Вот что является корнем, из которого появляются вредные ростки, когда мы сами не делаем того, чему учим других. Когда мы грешим сами, уча других не грешить. И почему это так? Да потому что корень греха в нас еще не искоренен. Внешне мы пытаемся как-то с этим бороться, пытаемся наладить наши отношения с Богом, но грех снова и снова дает о себе знать, потому что он не искоренен. Но самое страшное при этом заключается в том, что через это хулится имя Господне у язычников, то есть у тех, кто не знает Бога, но хочет узнать о нем. И они, видя наши грехи, наше лицемерие, рассуждают так: если верующие в Бога такие, то, наверное, и их Бог такой же. И как раз этого мы не хотим, мои дорогие. Мы не хотим, чтобы из нашего корня греха в церковь проникали ростки раздоров, распрей, беспорядков. Мы не хотим быть лицемерами, преподающим людям то, что сами не в состоянии исполнить. Мы не хотим, чтобы через нас хулилось имя Бога, но чтобы оно через нас, мои дорогие, прославлялось. Мы хотим этого, но возможно ли это? Как раз об этом говорит весть о третьем колодце, о котором мы читаем в нашем главном тексте. И он, Исаак, двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Мои дорогие, они уже не спорили об этом колодце. Им уже не было тесно вокруг этого колодца. Что же содействовало этому, мы не знаем. Но мы знаем одно: как раз этот колодец, о котором уже не спорили, был назван Рехавов, что означало «распространение». То есть только тогда, когда они уже не спорили между собою, только тогда, когда им уже не было тесно у этого колодца, только тогда сделалось возможным благословение, распространение благословения Божьего в их жизни. Мы читаем, что сам Господь явился Исааку и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Только тогда Исаак устроил там жертвенник и призвал имя Господне, что в другие времена спора друг с другом, во времена ненависти друг к другу, это было сделать невозможным. И эта благая весть о третьем колодце дает нам надежду на то, что для нас возможна жизнь, которую бы благословил Бог и которая была бы благословением для других, распространением благословения для других. Какая это надежда, спросим мы. Ответ мы находим в книге Исхода. Как раз там мы читаем о выходе народа израильского из рабства египетского. И когда они шли от Черного моря и вступили в пустыню Сур, то, мы читаем, они 3 дня не могли найти источника воды. Но когда они пришли в Меру, то наконец-то увидели воду. Какой же это было радостью для них! Я представляю себе, как весь народ ринулся к этой воде и припал к ней своими иссохшими от жажды жары губами, и вдруг крик разочарования раздался на этом водном месте. Почему? Потому что вода там оказалась горькой, совсем непригодной для питья. И народ, разочарованный народ, ропщет на Моисея и требует от него: «Дай нам пить!» Моисей взывает Господу, и Господь показал ему на одно дерево и сказал: «Возьми это дерево и брось его в воду». И когда Моисей взял это дерево и бросил его в воду, то вода, мы читаем, сделалась сладкою, то есть пригодной для питья, и народ тут же утолил свою жажду. Какое отношение имеет эта история с деревом из меры с нами? Дерево из меры указывает нам на крест Голгофы, на котором совершилось великое событие, о котором говорил апостол Павел так: «Потому что все согрешили, да, все лишены славы Божьей, да, но, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе». Грех – это преступление закона, то есть Богом установленной границы между добром и злом. И преступление это влечет потерю славы Божьей, мы прочитали с вами. Оно несет со собою наказание, гнев и проклятие Божие. Но что мы прочитали в следующем стихе? Мы прочитали: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе». Грешник получает оправдание и получает оправдание даром. Ему уже не надо получать наказание за свои грехи. Он избавлен от этого. И почему, спросим мы? Потому что он хороший? Нет. Потому что сам Иисус Христос заплатил за них своей кровью, что означает жизнь, тем самым полностью удовлетворил справедливость Божью, требующая возмездия за грех. Если до Голгофы действовал непилосердный закон, который гласил возмездие за грех – смерть, то после Голгофы действует благодать Божья. Ты согрешил, да? Ты заслужил возмездие за свои грехи, да? Но тебе не надо принимать за них наказание, потому что это наказание принял на себя наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Но благодать Божья в лице Господа Иисуса Христа вступает в силу в жизни грешника только тогда, когда он верою принимает подвиг Иисуса Христа на Голгофе и кается перед ним в своих грехах. Только тогда он получает прощение своих грехов и освобождение от них, и мир с Богом. Этот человек уже не грешник. Этот человек уже новое творение в Иисусе Христе. Наш вопрос: а что, если новое творение впадает в грех, вступает в распри, враждует между собою? Тогда нарушается мир с Богом. Тогда чистые воды его колодца затягиваются тиной страха, беспокойства и томливым ожиданием наказания свыше. Чистые воды его колодца заваливаются нечистотами греха. Они отравлены ересью, лжеучением, соблазном. Но что же делать в этом случае? Где же выход из создавшегося положения? Выход этот показывает нам дерево измеры, которое показывает нам на крест Голгофы. Апостол Павел пишет: «Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавшись из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Речь в этом месте Священного Писания идет не только о примирении между верующим во Христа иудеями и верующим во Христа язычниками, но и о примирении всех верующих во Христе между собою. Он мир наш, прочитали мы. Он устрояет мир. И это написано в настоящем числе. Через свою плоть Он, наш Господь Иисус Христос, упразднил вражду. На кресте Голгофы была убита вражда, прочитали мы. То есть уже были созданы все предпосылки для гармоничного мира верующих с Богом и между собою. Это было очень давно в одной деревне, где жил один верующий в Бога человек. Однажды, в силу каких-то обстоятельств, он согрешил, украв чужое, и за это был сурово наказан властями. На его лбу выжгли тавра «В», что означало «вор», и сослали на каторгу. Но там, на каторге, он глубоко раскаялся в своем грехе и попросил у Бога его прощения. И Бог простил его, сердце его было полностью очищено от греха, но не тавро с буквой «В» на его лбу, оно осталось. Но прощенный грешник начал вести такую благочестивую жизнь, что очень скоро за примерное поведение был выпущен на свободу, и он вернулся в родное село. Очень скоро и сами сельчане заметили в нем большую перемену и увидели его благочестивую жизнь. Так что совсем перестали обращать внимание на букву «В» на его лбу. Однажды один мальчик спросил своего отца: «Папа, а что значит буква «В» на лбу этого человека?» «Ну, наверное, верующий», — ответил его отец. «Вот сила обновления в вере, возрожденного человека. Когда он искренне, сожалея о своем совершенном грехе, обращается к Богу в молитве раскаяния, то Бог при этом не только прощает его грехи, но и не вспоминает о них. И Бог убирает при этом полностью корень греха. Он дает силы для благочестивой жизни. Воды нашего некогда грехом отравленного колодца очищаются силой Божьего прощения. Это наша надежда. И это наша надежда. Дорогой друг, это слово о третьем колодце касается не только верующих, но и тебя. Слово о третьем колодце дает надежду на очищение от грехов не только верующим, но и тебе. Когда наш Господь жил на нашей земле, то Он однажды попросил одну женщину из Самарии дать Ему напиться от колодца, где Он ее встретил. И там Он сказал ей такие слова: «Если бы ты знала дар Божий, то сама бы просила у Него». Христос имел в виду самого себя. «И Он дал бы тебе воду живую». Христос сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Может быть, ты уже попробовал воды из того или иного колодца? Ты стремился к богатой, независимой жизни. Но это принесло тебе только горечь поражений и горечь несбывшихся надежд. Может быть, ты возлагал большие надежды на любовь, дружбу, верность близких тебе людей, но они обманули тебя, они предали тебя. Это принесло тебе только горечь и разочарование. Эти воды, они не напоили твою бессмертную душу, но кто же может напоить нашу бессмертную душу жизнью и жизнью с избытком так, что они получат ее раз и навсегда? Только Христос. Только Христос. И об этом Он сам говорит в Евангелии от Иоанна. «Последний же день великого праздника стоял Иисус и возгласив, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Приди к Нему за этим, дорогой друг, и Он даст тебе желаемое. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мы начинаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии». И на протяжении многих дней мы увидим, что говорит Старый и Новый Завет о Господе нашем Иисусе Христе.
1: Братья и сестры, мы начинаем новую серию проповедей. И наше желание, чтобы мы больше проповедовали о Христе. И Христос – это главная тема всего Священного Писания. И эту тему мы назвали «Иисус Христос в каждой книге Библии». Мы начнем с Ветхого Завета для того, чтобы по порядку посмотреть на каждую книгу Ветхого Завета и увидеть, как в этой книге показан Иисус Христос. Оказывается, во всем Ветхом Завете, в каждой книге Ветхого Завета нам показан Иисус Христос, и нам важно увидеть Иисуса Христа. Для того, чтобы больше познать Его, для того, чтобы, вникнув в это откровение Священного Писания, Христос стал ближе для нас. В каждой книге Завета Христос показан особым образом. Это особый прообраз, который мы находим. Я думаю, это будет полезно для нас. Я думаю, что после того, когда мы пройдем, вот все услышим все эти проповеди, Ветхий Завет, наверное, для нас будет как-то по-особому близок, по-особому понятен. И, наверное, тогда, когда мы будем читать Ветхий Завет, у нас будет особая цель. Мы будем видеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. Знаете, мы думали также о том, как сделать так, чтобы нам это запомнилось лучше, чтобы вот то, что мы здесь перечислили, 39 книг Ветхого Завета и все эти прообразы Христа, которые находятся там, чтобы мы не просто прослушали, чтобы мы запомнили это, чтобы каждый из нас мог вот так вот определить, а в книге Псалтыря, а в книге Неемия, а в книге пророка Аввакума, как там Иисус Христос показан. Я попросил наших братьев и сестер, которые сочиняют стихи, чтобы они написали специальное стихотворение, потому что нам легче, когда есть поэзия, когда есть рифма, нам легче запомнить это. И слава Господу, что они это сделали. Вот сестра Ирина Афичук, она написала специальное стихотворение, в котором и отразило все эти прообразы Иисуса Христа в Ветхом Завете. И я предлагаю, чтобы вот на протяжении всего этого времени, когда мы будем касаться этой темы, когда мы будем слушать этой проповеди, постарайтесь выучить это стихотворение, каждый член церкви. Если вы выучите это стихотворение, тогда в вашей памяти останется в каждой книге Ветхого Завета, какой именно образ Христа находится там. Это будет полезно для всех нас. Поэтому я сейчас прошу, пожалуйста, Ирина расскажет это стихотворение, и дай Господь, чтобы, слушая все эти проповеди на протяжении всего этого времени, мы видели Господа Иисуса Христа.
2: Встречаем образы Христа в Ветхозаветней Библии. Узнать, раскрыть, запомнить их мы сможем при усилии. Жены он семя в бытие, потомок Авраама. Пасхальный агнец он в исход, в пустыне с неба манна. Первосвященник он в Левит, а в числах столб ведущий, днем облако, в ночи огонь, народ из тьмы зовущий. Второзаконие – пророк, он больше Моисея. В Иисуса Навина он вождь воинственный спасения. А в книге Судей он – судья, законов повелитель. А в Руфе – родственник и друг, помощник, искупитель». Он в книгах царств, пророк и царь, в Пролипоменон царь тоже, а в Ездра храм восстановил через знатного вельможу. Строитель стен в Неемии, защитник он в Исфирь, в Иова искупитель, наш пастырь он в Псалтирь. Премудрость Бога в притчах, в Исаия раб скорбей, в Иеремии он отрасль, спасение для людей. А в плаче Иеремии он плачущий пророк, а в Иезекииле он славен и высок. Он в книге Даниила грядущий сын с небес, а у пророка Осии муж верный и отец. Крестящий духом в Иаиль, в Амоса он судья, у Авдия великое спасение всем любя. В Иона благовестником в Ниневию пошел, владыкою Израиля в Михея наречен. Убежище в день скорби в Наума видим мы, у Аввакума он скала, покров от суеты. Израиля остатки помилованы им, в пророчестве Сафонии дарован людям мир. В Агее мы читаем, что будет как печать и избран для победы, чтоб царство поднимать. Создаст он храм Господень, воссядет на престоле. В пророчестве Захария священник он на троне. А вот в последней книге, в Малахии, для всех готовится спасение и солнце правды свет. Зачем нам знать об этом, вы спросите меня? Чтоб легче нам запомнить прообразы Христа. Аминь.
1: Мы будем читать текст Писания из Евангелия Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как мы уже говорили, братья и сестры, сегодня первая проповедь, которая является таким введением ко всей теме об Иисусе Христе. И мы будем рассуждать о том, как Христос показан в Ветхом Завете. И вот этот текст Писания, который я прочитал, в нем говорится о том, что нам важно исследовать Писание. Знаете, многие христиане читают Ветхий Завет и не видят Иисуса Христа. Многие видят христиан в Ветхом Завете. И вот читая Ветхий Завет, как бы видят, что вот это для христиан, вот это вот как бы христиане есть там в Ветхом Завете. Хотя на самом деле это не так. Мы должны очень правильно подходить к Ветхому Завету, чтобы понимать, кому он написан, как он написан, и как правильно нам брать те уроки, которые Ветхий Завет преподает нам. Но, как я сказал, многие видят христиан в Ветхом Завете, хотя их там нет. Но многие не видят Христа в Ветхом Завете, хотя Он там есть. И вот это для нас важно. И знаете, почему многие христиане не видят Христа в Ветхом Завете? Потому что многие христиане не знают Христа достаточно хорошо. Для того, чтобы увидеть Христа в Ветхом Завете, нам самого Христа нужно знать достаточно хорошо. Если мы не знаем Его, тогда, читая Ветхий Завет, мы не увидим Его там, мы не заметим Его там. Мы будем прочитывать все эти 39 книг и не увидим того самого главного, что важно заметить там. Текст, который мы прочитали, это слова Иисуса Христа. И Он говорит: «Исследуйте Писание». Что значит это слово «исследуйте»? Прежде всего, это заповедь. Когда Христос говорит что-то в повелительном наклонении, Он дает заповедь, Он побуждает нас что-то делать. И когда мы читаем вот эту заповедь, Он говорит: «Исследуйте». Это особое слово «исследуйте», греческое слово «эронао». Это слово переводится в Новом Завете разными русскими словами. Вот 1 Коринфянам 2:10, там апостол Павел говорит, что «а нам Бог открыл это Духом Своим». «Ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Вот здесь то же самое слово «эронао» переведено «проницает». Посмотрите, если нам нужно исследовать Ветхий Завет, исследовать Писание, нам нужно смотреть, как бы вот так вот проницая взглядом весь текст, углубляясь в него, изучая этот текст Писания, для того, чтобы увидеть, что же там самое главное. Какая истина находится в Ветхом Завете. В другом тексте, где используется это слово, мы можем найти это в книге Откровения, 2 глава, 23 стих. Там Христос обращается к семи церквям, и Он говорит: «И разумеют все церкви, что Я испытывающий сердца и внутренности». То же самое слово «испытывающий». То есть, когда мы исследуем Писание, нам важно видеть, проницать, нам важно испытывать, исследовать все тексты Писания, чтобы увидеть, о чем же говорится в этом слове. Когда мы смотрим на ветхозаветных святых и сравниваем положение, в котором находились праведники Ветхого Завета, с нашим положением, мы можем сказать, что мы находимся в лучшем положении. Мы больше знаем о Христе сегодня. Мы лучше знаем Иисуса Христа. И поэтому, когда мы будем вникать в Ветхий Завет, наша задача не просто увидеть, что же ветхозаветные праведники знали о Христе. Наша задача больше узнать о Христе с того, что мы знаем уже сегодня. Новый Завет говорит о Христе. Новый Завет говорит о Божьем Сыне, который пришел на землю, стал человеком, который исполнил закон, который стал Мессией, который пошел на Голгофу, Он умер за наши грехи, Он воскрес на третий день, Он вознесся, и теперь Он там, на небесах, сидит одесную Господа, Отца Своего Небесного. Мы знаем это из Нового Завета. И вот, зная все это, мы имеем достаточно информации, чтобы исследовать Ветхий Завет и увидеть там Иисуса Христа, и увидеть, как Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе. Мы читаем с вами в первом послании Петра, в первой главе, такие слова. Первое послание Петра, первая глава, с 10 стиха. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с неба, во что желают проникнуть ангелы». Посмотрите, здесь говорится о ветхозаветных святых, о пророках Ветхого Завета. И написано, что у них были изыскания, у них были исследования, они пытались проникнуть, они пытались увидеть истину об Иисусе Христе. Если в этом было стремление ветхозаветных святых, если они, не имея достаточного откровения, но старались, стремились, они хотели узнать об этой назначенной благодати, то тем более мы с вами, уже получив эту благодать, уже имея это откровение об Иисусе Христе, мы должны смотреть на Ветхий Завет, чтобы видеть это откровение и там, чтобы найти Иисуса Христа. И там написано, мы прочитали этот текст, что им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что проповедано. Нам открыто это, братья и сестры. Мы можем знать Иисуса Христа. Мы можем знать, кто есть Иисус Христос. И мы никогда не должны пренебрегать этой важной частью Священного Писания, Ветхим Заветом. Потому что цель Ветхого Завета – показать на Христа. В Ветхом Завете открывается, кто есть Христос. И нам важно видеть эти истины. Когда мы еще раз думаем об этих ветхозаветных святых, и помните, в 11 главе послания евреям дан такой длинный список всех этих героев веры, которые знали Господа, которые служили Ему, которые поклонялись. И вот в конце этой главы, это 11 глава евреям, 39 стих, написано: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Они имели веру, они имели ревность, они служили Господу, но написано, они не получили обещанного, то есть им не было все так открыто, как открыто нам. Мы сегодня обладаем этим откровением, поэтому мы сегодня можем понять Ветхий Завет намного лучше, чем все святые Ветхого Завета. Мы имеем откровение Иисуса Христа, которое дано нам в Новом Завете. И вот когда мы ставим перед собой целью сегодняшнего собрания начать изучать Ветхий Завет, начать идти по порядку, чтобы, вникая в каждую книгу, увидеть там Иисуса Христа, наша цель – увидеть это, получить эту истину и стать еще ближе к Иисусу Христу. Есть еще одна причина, почему многие исследователи Ветхого Завета, особенно иудеи, евреи, фарисеи, которые жили во времена Иисуса Христа, почему они этого не видели? Почему они, изучая Ветхий Завет, не видели Иисуса Христа? Апостол Павел дает ответ на это во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 14 стихе. Он говорит так: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Посмотрите, вот здесь он говорит о этих ветхозаветных людях, о фарисеях, о евреях, которые не уверовали в Иисуса Христа. И он говорит, даже до сегодняшнего дня покрывало лежит на их глазах. Это покрывало не снято. И они читают Ветхий Завет, они исследуют
3: но они не видят Христа. Почему? Потому что это покрывало снимается самим Христом. Важно уверовать в Иисуса Христа. И когда мы верим в Иисуса Христа, кто Он есть, тогда это покрывало снимается самим Христом. И тогда мы читаем Ветхий Завет, и он предстает перед нами совершенно другими картинами. Мы видим Христа там, покрывало снято, глаза наши открыты. Мы видим Иисуса Христа в Ветхом Завете. Но знаете, то, что Павел сказал о фарисеях, иногда относится к христианам. К христианам относятся слова, что покрывало лежит на их глазах. И многие христиане читают Библию, многие христиане читают Ветхий Завет, и они не видят Иисуса Христа. Потому что так, как Христос сказал о фарисеях, это относится к некоторым христианам, потому что покрывало лежит на их глазах. Потому что на самом деле эти христиане не знают Иисуса Христа так, как должно знать. И тогда к ним относится то же самое слово «покрывало лежит на их глазах», потому что оно снимается Христом. Когда мы по-настоящему уверовали в Иисуса Христа, когда мы получили возрождение от Господа, когда мы знаем, кто есть Христос, вот тогда снимается это покрывало, и тогда мы видим Господа нашего в Ветхом Завете. Возможно, вы слышали когда-то какие-то рассказы или какие-то свидетельства, а иногда даже басни людей, которые говорят, что они имели какие-то видения. Они где-то поднимались высоко, может быть, в небо или еще, и они видели там Христа. Они видели Его, и вот потом они описывают то, что они видели, когда-то это было какое-то видение или сон, или еще что-то, и они описывают, как они видели Иисуса Христа, в каком образе они видели Христа. И они пытаются объяснить, что то, что они увидели, это намного больше дало им информации, это больше дало им откровения, они обогатились теперь тем видением, которое у них было. Я очень критично отношусь ко всем этим рассказам, ко всем вот этим видениям, которые люди пытаются объяснить. Но знаете, еще один момент, который я считаю очень важным. Апостол Петр 3,5 года был рядом со Христом. Он слышал слова Иисуса Христа, он видел чудеса, которые творил Христос, он видел все, что происходило, он видел, он был близок, он настолько был близок. И дальше наступил еще один важный момент. Он видел то, что не видели другие ученики. Вы помните, мы читаем, что в один момент Христос взял Петра, он взял Иакова, он взял Иоанна, только этих троих учеников, и возвел их на гору особо, и там преобразился в их глазах. И они увидели Иисуса Христа совершенно в другом образе, не просто как в плоти человеческой, но как бы вот эта завеса или вот это покрывало, о котором я сказал, оно как бы было приподнято, и ученики увидели славу Иисуса Христа. Они увидели Его преображенного, они увидели Его там, беседующего с Моисеем, с Ильей. И казалось бы, уж вот это откровение, оно действительно важно, и это действительно было так. И апостол Петр, получив вот это особое откровение, особое видение, он потом в своем послании описывает так, это второе послание Петра, 1 глава 16 стиха. Он говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с неба, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Посмотрите, они видели особое видение. Они говорят, это не какие-то басни, которые люди рассказывают. Это было реально. Они были там, они видели славу Господа. Но потом, заметьте, как Петр оценивает то, что он увидел. Как он сравнивает, насколько это занимает высочайшее положение или нет. Мы читаем это же самое послание. И потом посмотрите, следующий, 19 стих 1 главы. Петр говорит: «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». О чем он говорит здесь? Он говорит, мы были очевидцами, мы видели Христа своими глазами, мы славу Его видели, но он говорит, но при всем этом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вот это слово «вернейшее» означает «более верное», «более точное». Апостол Петр, который был очевидцем преображения Иисуса Христа, даже то, что он видел, он не ставит на самое высокое положение. Он говорит, вернейшее пророческое слово есть. И он говорит о Библии. Он говорит о Ветхом Завете. И он говорит, если сравнить то, что увидел я на горе преображения, и Ветхий Завет, который говорит об Иисусе Христе, то Ветхий Завет – это более верное слово. Это более вернейшее пророчество. Почему это так? Потому что дальше, 20 и 21 стихи, он говорит, «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Посмотрите, почему он считает, что пророчество более верное. Потому что он говорит, никогда это не было по воле человека. Это не просто был рассказ человека, это не просто было желание или свидетельство какое-то. Он говорит, изрекали Божье Слово, Божьи человеки, которые были движимы Духом Святым. И он говорит, именно поэтому пророчество, то есть Ветхий Завет, Слово Ветхого Завета, он говорит, мы не можем сами истолковать, мы не можем сами его понять. Он говорит, что важно, чтобы Дух Святой открывал это пророчество. Дух Святой побуждал людей записать слова Ветхого Завета. И Дух Святой дает откровение, когда эти слова становятся понятными для нас. Именно поэтому, когда мы говорим о Ветхом Завете и желаем увидеть Христа в Ветхом Завете, нам нужна помощь Духа Святого. Мы можем читать, мы можем все эти 39 глав наизусть выучить, так как многие евреи, но мы не можем увидеть Иисуса Христа до того момента, пока Дух Святой не откроет это пророчество. И когда мы увидим это слово, это более важно, это более ценно, даже если бы было какое-то видение. И сегодня, почему я сказал, что я вот так критически отношусь ко всем этим видениям? Слово Божие – это вернейшее пророчество. Оно открывает нам Иисуса Христа. И посмотрите, апостол Петр там говорит, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, который сияет в темном месте». Это хорошо, Петр говорит, когда вы читаете Ветхий Завет, там есть свет. Этот свет указывает на Христа, это светильник. И это хорошо, когда вы делаете. Поэтому мы видим, что слава Господа нашего на страницах Священного Писания видна. Она открыта. Мы можем видеть Христа в Ветхом Завете. И поэтому в Библии вот этот образ Христа, он открывается перед нами. И для учеников, которые знали Новый Завет, которые видели Христа, которые знали то, что произошло на Голгофе, которые знали, что Христос воскрес, когда они соединили свое новозаветнее знание с текстом Ветхого Завета, вот здесь вот перед ними предстал Христос во всей полноте. Вот здесь вот они поняли, кто есть Христос, как Он открыт был в Ветхом Завете. Вот здесь вот они достигли этого важного состояния духовной зрелости. Но с другой стороны были фарисеи. Фарисеи, которые изучали очень подробно, очень щепетильно Ветхий Завет. Они изучали его усердно. Они считали каждую букву Ветхого Завета. Они толковали каждое слово, которое записано в Ветхом Завете. Они были способны даже читать между строк, почему они составили все эти заповеди, все эти законы. Они видели даже то, что записано не было. Они были исследователями Ветхого Завета. Они были очень серьезными и учеными. Но знаете, как Христос оценил их исследования? В Евангелии Матфея, 22 главе, в 29 стихе, Христос, обращаясь вот к этим иудеям, Он говорит, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». Знаете, это, наверное, самая худшая оценка для того, кто изучает Писание. Когда тебе прямо в лицо говорят, ты не знаешь Писание. Тому, кто занимался исследованием, знал все буквы, считал на каждой странице, сколько там букв, исследовал каждое слово, и вдруг Христос говорит такие слова, он говорит, вы не знаете Писание. В чем была причина? Почему эти иудеи, фарисеи, книжники столько времени посвящали Ветхому Завету, и на самом деле они не знали Писания? Причина была, потому что они отвергли Иисуса Христа. Они не верили в Иисуса Христа. И это была основная причина, почему они не знали Писания. Оказывается, если мы не видим Христа в Ветхом Завете, мы не знаем Писания. Оказывается, если мы не способны увидеть то, что Ветхий Завет ставит во главу, что он считает и показывает как главную тему всего Ветхого Завета, мы читаем Ветхий Завет, и к нам относится та же самая характеристика, которую Христос сказал иудеям, вы не знаете Писания. Когда-то я читал о том, как один мальчик, он сильно интересовался астрономией. И вот отец, видя его такую заинтересованность астрономией, купил ему очень дорогой телескоп. И вот этот мальчик получил такой дорогой подарок, очень такой важный подарок, очень дорогой телескоп. Он увлекся этим телескопом, потому что кроме астрономии он еще увлекался оптикой. И вот он стал рассматривать этот телескоп, как он устроен, каким образом он работает. Он стал разбирать его, он стал изучать эти линзы, он стал высчитывать все эти расстояния, которые должны быть между линзами, чтобы правильно сфокусировать, чтобы видеть намного дальше, как показывает этот телескоп. Он стал изучать вот этот сам телескоп, но он настолько увлекся самим телескопом, что он ни разу не посмотрел на звезды. Он настолько увлекся самим телескопом и знал все о телескопе, что на самом деле ни разу не посмотрел на красоту неба. Так происходило с фарисеями. Они настолько подробно изучали Ветхий Завет, что на самом деле ни разу не увидели Иисуса Христа. Они настолько вникали в сам текст, они столько изучали времени, посвящали этому, что не увидели самого главного. Братья и сестры, я хочу задать вопрос, а не получается ли у нас иногда так? Мы посвящаем время, мы читаем Библию. Мы знаем, что раз в год нужно прочитать Библию, мы проходим это, мы посвящаем этому времени, мы читаем, в том числе и Ветхий Завет. Но если мы упускаем самое главное, и читая Ветхий Завет, книгу за книгой, все 39 книг, мы так и не увидели в каждой книге Иисуса Христа. Христос говорит, не знаете Писания. Вы изучаете телескоп, но вы так и не посмотрели на небо. Вы так и не увидели красоту звезд. Почему, когда мы берем компас, почему стрелка компаса в любой ситуации, она всегда показывает на север? Как устроено так, что этот компас работает? Бог сотворил эту землю таким образом. Бог сотворил нашу планету, что вот это магнитное поле заставляет стрелку компаса, как бы мы ни поворачивали сам компас, указывать на север. Потому что вот эти силы магнитного поля, они действуют на эту стрелку, и она указывает на север. Мы можем сказать, что Бог Библию таким образом сотворил, что она всегда указывает на Иисуса Христа. И когда мы читаем Ветхий Завет, нам важно увидеть эту стрелку, увидеть, как она показывает Христа. Где Христос в Ветхом Завете? Где Христос в книге Бытие? В Исход, Левит, Псалтире, в Малых Пророках? Где в каждой книге главная тема указания на Иисуса Христа? Я хочу отметить три важных момента, когда мы касаемся этой темы, когда мы видим, что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Они свидетельствуют о мне. Три очень важных момента. Первое. Сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорил о нем. Сам Христос говорил о Ветхом Завете, как указывающем на него. Мы прочитали эту пятую главу Евангелия Иоанна. И если мы смотрим на контекст этой главы, мы видим, что здесь Христос беседует с иудеями. Он исцелил этого расслабленного человека в купальне Вифезда. И после этого мы видим, посмотрите, 18 стих этой главы, еще более искали убить его. Почему? Потому что Иисус сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Это исцеление произошло в субботу. И вот эти иудеи, видя то, что Христос совершил это чудо, они ищут убить его. Христос начинает говорить об Отце. Он говорит: «Отец мой до ныне делает, именно поэтому я делаю». И тогда написано, что они начали обвинять его, потому что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И вот здесь, в этой ситуации, Христос начинает говорить к этим иудеям. Он начинает говорить об Отце, который послал его. И этот Отец не только послал Сына Своего, но посмотрите, 37 и 38 стихи, как Христос говорит: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал». Он говорит: «Отец Небесный, Он засвидетельствовал о Мне». Где Отец Небесный засвидетельствовал о Нем? В Священном Писании. В этот момент, когда Христос говорил эти слова «исследуйте Писание», не было другого Писания, кроме Ветхого Завета. Христос указывал на Ветхий Завет, и Он говорит: «Там, в Ветхом Завете, Мой Отец Небесный о Мне засвидетельствовал». И посмотрите, Он говорит: «А вы гласа Его не слышали, вы лица Его не видели, вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что не веруете в Меня». Мы видим, что вот в этом тексте Христос сказал, что вы читаете Писание, но вы не видите истины. Потому что главная цель Ветхого Завета – это свидетельство Бога Отца о Своем Сыне, свидетельство об Иисусе Христе. Я задаю вопрос: а для чего тогда ветхозаветные иудеи изучали Писание? Христос говорит в этом тексте: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». И Он говорит это к этим иудеям, которые не верили в Христа. Они исследовали Писание, и они думали через это иметь жизнь вечную. У них было к этому стремление. Они рассуждали об этом. Вы помните, Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, он задает вопросы, он интересуется этим. Богатый юноша пришел, говорит: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Они думали о жизни вечной. И они знали, чтобы иметь жизнь вечную, им нужно Писание. Им нужно исследовать Писание. Но Христос говорит: пока вы не уверуете в Меня, вы не получите этой жизни вечной. Интересно, что дальше в этой главе, посмотрите, Христос говорит о будущем. Начиная с 45 стиха 5 главы, Христос говорит так: «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» В этом тексте Христос говорит, что однажды наступит момент, когда эти неверующие иудеи предстанут перед Богом на суде. И Он говорит: там на суде не Я буду обвинять вас. Он говорит: есть Моисей. Моисей, который писал о Мне. Моисей, который писал Ветхий Завет, который вы изучаете, который вы вникаете. И Он говорит: вот этот Моисей, он будет обвинять, вы уповаете на него. Но Он говорит: если бы вы верили Моисею, поверили бы и Мне, потому что Моисей писал обо Мне. Это говорит о вечном наказании. Это говорит о том, что однажды эти люди отвергают Иисуса Христа. И если мы не понимаем Ветхий Завет, если мы не видим Иисуса Христа в Ветхом Завете, есть большая опасность оказаться там на последнем суде. И Писание, Слово Божие, Моисей будут обвинять людей, которые читали это Слово, но не видели Иисуса Христа и так и не уверовали в Иисуса Христа. Вы помните историю о богаче и Лазаре, которую рассказал Христос? Она записана в 16 главе Евангелия Луки. И вот там этот богач оказался в аду, и Лазарь, который был бедным человеком, он тоже оказался там, на лоне Авраамова. И вот этот богач, он мучается в этом пламени. И потом он обращается к Аврааму и говорит Аврааму, он говорит, пошли Лазаря, чтобы он пришел в дом отца моего, чтобы он засвидетельствовал пяти братьям моим, чтобы они не попали в это место мучения. И вы помните, какой ответ дает Авраам? Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он говорит, нет, отче Аврааме, если бы кто-то из мертвых воскрес, вот тогда послушают. И посмотрите, что дальше говорит Авраам. Он говорит, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. В этом тексте Авраам говорит, основание – это Писание. Мы в Писании должны знать истину. Даже если кто-то из мертвых воскресе, он говорит, это не даст никакого результата. Почему я говорю, что я очень критично отношусь к тем людям, которые говорят, мы где-то были в клинической смерти, мы летели по какому-то туннелю, мы видели Христа, и вот теперь они рассказывают, или еще где-то были. Христос говорит, даже если бы кто-то из мертвых воскрес и пришел и рассказал людям, не поверят. Писание должно выполнять эту задачу. Моисей и пророки, он говорит, пусть их слушают, потому что были воскресшие люди. Вы помните другого Лазаря, не этого, которого написано в этой истории, другого Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Он был мертвым, и он воскрес, и он свидетельствовал, а фарисеи хотели убить его. Не было никакого результата от этого свидетельства воскресшего человека. Если люди не верят в Иисуса Христа, они не верят любому откровению, они не поверят любому свидетельству. Если люди не верят Священному Писанию, в котором Христос открывается, то какое бы откровение ни давай им, какой бы мертвый ни пришел и не рассказал им об аде, люди не поверят, потому что важно уверовать в Иисуса Христа. И мы видим, что спасительная вера, она приходит не от встречи с воскресшим человеком. Вы помните, как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, мы увидели первое, сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорит о Нем. Есть второе, что мы можем заметить, ученики и апостолы. Они верили в Иисуса Христа, потому что понимали Ветхий Завет. Это второй важный момент. Мы читаем с вами Евангелие Луки. Посмотрите, 24 глава Евангелия Луки. Вы помните эту историю после воскресения, когда два ученика идут в Эммаус. Они идут в полном смятении. Они знали об Иисусе Христе. Они надеялись, что Он тот, кто должен прийти. И вот теперь Он распят. И кто-то говорит там, что Он воскрес. Они в это не верят. Они еще не знают, как это воспринимать. Они не знают, как понимать. И Христос, написано, пошел с ними. Он идет рядом с ними. Он спрашивает их, почему они в таком состоянии. И потом, когда он узнает истинную причину, написано, он начинает говорить им. Посмотрите, мы читаем с вами с 25 стиха. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». Мы видим, что эти люди знали о смерти Христа. Более того, они знали Ветхий Завет. Но на самом деле покрывало лежало на их глазах. Они не знали эту истину. И потом мы видим, что когда Христос начинает объяснять, когда Христос начинает истолковывать, и написано, начав от Моисея и всех пророков, он начал объяснять им. Я думаю, что, наверное, каждый из нас хотел бы быть при этом объяснении, правда? Каждый из нас хотел бы услышать слова Христа, когда Христос, начав от Моисея, вдруг объяснил бы нам весь Ветхий Завет. И Он показал бы в каждой книге Ветхого Завета, где сказано о Нем. Но у нас сегодня эта задача. У нас есть это желание. Почему мы и выбрали эту тему, увидеть Христа в Ветхом Завете? Потому что сам Христос это сделал. Он объяснил своим ученикам весь Ветхий Завет. и показал, и он сказал, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу. Он, наверное, начал с Ветхого Завета, Бытие 3.15, где сказано, семя жены однажды поразит дьявола в голову. Он пошел дальше, он показывал во всей книге Бытие, где сказано о нем, что он должен пострадать, и потом должен воскреснуть, и потом войти в славу. Он показал и объяснил этим ученикам весь Ветхий Завет. И знаете, когда эти ученики услышали это объяснение, у них сердце загорелось. Они говорят, не горело ли в нас сердце? Ветхий Завет открылся перед ними совершенно по-другому. Они никогда его так не видели. Они никогда не понимали Ветхий Завет так, как Христос им объяснил. Я думаю, что когда мы выбрали вот эту цель, увидеть Христа в каждой книге Библии, и когда мы будем проповедь за проповедью проходить каждую книгу, у нас должна быть та же цель. У нас сердце должно загореться. Мы должны увидеть Иисуса Христа. И дальше посмотрите, мы читаем в этой же главе, сказано, что когда Христос пришел, они возлежали, они просили, и вдруг написано, открылись глаза у них, и они узнали Его в преломлении хлеба. Когда Христос объяснил им весь Ветхий Завет, у них глаза открылись. Они увидели, они Христа узнали, они поняли Ветхий Завет. Они увидели живого Христа перед собою, и Ветхий Завет стал живым для них. Я думаю, что для нас должна быть та же самая цель. У нас должно быть то же самое желание. Если мы сегодня не видим Христа в Ветхом Завете, мы должны к Господу прийти, мы Его должны лучше узнать. И тогда сердце загорится, и тогда вера появится, и тогда глаза откроются, и мы увидим Христа в этом Ветхом Завете. И вы знаете, что дальше эти ученики сделали? Когда они поняли Ветхий Завет, когда они увидели воскресшего Христа и увидели, и соединили то, что написано в Ветхом Завете, с тем, что произошло со Христом. Знаете, что они сделали дальше? Мы читаем, написано, что они сказали, пойдем, позднее время. Они имели общение с Христом, и потом Он стал невидим. И они встали и побежали в Иерусалим. Потому что там, в Иерусалиме, были ученики, которые еще не имели того, что имеют они. Которые находились тоже в печали, которые плакали. Они не знали, что Христос воскрес. И они не имели этого откровения о Писании. Они не знали Ветхий Завет, о чем Он говорит. А эти ученики получили это, и они побежали. Они стали рассказывать своим братьям о том, что было. И посмотрите, мы читаем с вами 35 стих 24 главы. «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Когда они объясняли, я не знаю, сколько время заняло у них тогда». Какое длинное было это собрание, когда вот эти два ученика начали опять с Бытие, и потом Исход, и Левит, и, наверное, дошли до Малахии, и объясняли все, что Христос говорил им. И ученики видели это. И когда они начали понимать Ветхий Завет и соединять это с тем, что произошло со Христом, написано, сам Иисус встал посреди них и сказал, «Мир вам». Это происходит с нами. Когда мы видим Христа, когда мы изучаем Ветхий Завет, Христос вдруг становится видим для нас. Он обращается к нам. Он говорит нам эти же самые слова. Он говорит «Мир вам». Но знаете, эти ученики, они еще не дошли до этого. Они слышали слова, они увидели Христа. Но посмотрите, что дальше в этой главе написано. Они смутились, они испугались, потому что видят Духа. И Христос говорит «Почему вы смущаетесь?» Почему вот такие мысли входят в умы ваши? Он показывает им руки, он говорит, «Осижите меня», он показал им руки и ноги. И посмотрите, мы опять сталкиваемся с этим моментом. Очевидцы, они увидели ноги Христа, они увидели самого Христа, руки Его. Это привело их к вере. Они уже достигли полного состояния убежденности или нет? Посмотрите 41 стих. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Удивительно, они видят самого Христа. Они видят Его руки пронзенные, ноги, но еще не верят. Потому что еще один шаг нужно сделать. И Христос делает этот шаг. И мы читаем дальше, написано в этой главе 44 стиха. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бывши с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, тогда отверз им ум к уразумению Писания». Вот она еще одна ступень. Христос начал опять говорить им о Писании. Он начал говорить им о Ветхом Завете. Написано, тогда отверз им ум к разумению Писания. И тогда и эти ученики, они поняли Ветхий Завет. Они увидели Христа в Ветхом Завете. Они увидели живого воскресшего Христа. И тогда все стало на место. И тогда они стали теми учениками, которые пошли проповедовать, которые пошли провозглашать истину об Иисусе Христе. Итак, мы увидели первое. Сам Христос говорил о том, что Ветхий Завет говорит о Нем. Мы увидели второе, что ученики верили в Иисуса, потому что они поняли Ветхий Завет. Есть еще третье, что мы находим здесь. Ученики и апостолы проповедовали Иисуса Христа на основании Ветхого Завета. Мы знаем, что Новый Завет не был написан в то время, когда Христос дал великое поручение. Он сказал, идите проповедуйте Писание, идите провозглашайте, говорите о мне. Но у них еще не было Нового Завета. Что именно им нужно было проповедовать? И мы видим, что для того, чтобы исполнить великое поручение, они проповедовали Иисуса Христа на основании Ветхого Завета. Они брали тексты Ветхого Завета, которые теперь понимали,

предали, которого по определенному совету он был предан на смерть, и он умер, и он воскрес. И потом посмотрите, 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался». Петр берет в основание текст Ветхого Завета и говорит, Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе. Он дальше в своей проповеди использует еще один текст. Если здесь он говорит 109-й Псалом, он говорит, Давид не всходил на небеса. Это об Иисусе Христе сказано. Давид умер, и гроб его до сегодня с нами. Поэтому он говорит, когда Давид говорил, он о Христе говорил. Давид проповедовал или пророчествовал о смерти Христа, о воскресении Христа. И для Петра вот это была главная тема. Он взял в основание Ветхий Завет и начал проповедовать об Иисусе Христе. И знаете, какой был результат? Мы читаем в 37 стихе. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Когда Петр объяснил им Ветхий Завет и показал Христа, это привело к умилению их сердца. И они сказали, что нам делать? И мы читаем, 3000 человек покаялись в тот день. И мы читаем так по всей книге Деяний апостолов. Вторая проповедь Петра, проповедь Стефана, проповедь Павла, они все проповедовали об Иисусе Христе на основании Ветхого Завета. Интересный момент мы находим в 8 главе Деяний апостолов. Вы помните, там Филиппу ангел сказал, чтобы он пошел на ту дорогу, которая пустая. И Филипп пошел на эту дорогу, и он увидел вот этого евнуха, который был прозелитом, который уверовал в иудаизм, который приехал в Иерусалим на поклонение, и он возвращается оттуда, он читает книгу пророка Исаии. И вот Филипп подходит к нему, и он задает вопрос, разумеешь ли, что читаешь? И посмотрите, что говорит этот евнух в 31 стихе 8 главы. Он говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа взойти и сесть с ним. А он читал 53 главу книги пророка Исаии. И в этой 53 главе говорится об Иисусе Христе. Но он не понимал это. У него покрывало лежало на глазах. Он читал 53 главу, все эти стихи. Там написано, как агнец он веден был на заклание. И как агнец безгласен пред стригущим. И он не видел Христа. Сегодня, если вы будете беседовать с любым раввином, он объяснит вам 53 главу. Есть много толкований, которые евреи используют, но ни один из них не укажет на Христа. Покрывало лежит на их глазах, и они читают, и они не видят Иисуса Христа. И мы читаем, что Филипп, он пришел туда, и посмотрите, когда евнух задает вопрос, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Филипп начал с этого текста, с 53 главы книги пророка Исаия, и он пошел дальше, и он пришел к Иисусу Христу. И он показал, что здесь говорится об Иисусе Христе. И этот евнух, который не понимал, когда он услышал истину об Христе, это покрывало снялось. Он уверовал в Христа, и тогда Ветхий Завет стал понятен для него. И тогда у него сразу появилось желание. Он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И он принимает крещение, свидетельствуя этим. Он уверовал в Иисуса Христа. И Ветхий Завет теперь совершенно по-другому открывается перед ним. Вы помните, в 26 главе Павел свидетельствует царю Агриппе. И вот в этой 26 главе он рассказывает о своем обращении, как он уверовал в Иисуса Христа. И он говорит, 26 глава Деяния, с 22 стиха я читаю. Он говорит, но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Павел говорит, я ничего другого не проповедовал, кроме того, что написано в Ветхом Завете. Он говорит, а что написано в Ветхом Завете? Что Христос имел пострадать, что Он восстал первый из мертвых, чтобы возвестить свет
народу израильскому.

0: нашему и язычникам. И за это, он говорит, иудеи хотели меня умертвить, за то, что я объяснял Ветхий Завет, за то, что в Ветхом Завете так ясно показан Христос, и я им это объяснял. И вы знаете, когда Павел это сделал, он обращается к царю Агриппе. И вот посмотрите, 27 и 28 стихи. Он обращается к царю и говорит: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, веришь». Агриппа сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Что убедило царя Агриппу сделаться христианином? Его убедило то, что Павел открыл перед ним Ветхий Завет. И этот царь Агриппа вдруг увидел этот новый Ветхий Завет совершенно по-новому. Он увидел Христа в Ветхом Завете. И вот это откровение, вот это истолкование Ветхого Завета, оно было настолько ярким, оно было настолько убедительным, что Агриппа говорит: вот буквально чуть-чуть остается, и я уже стану христианином. Уже буквально чуть-чуть, и я стану верить так, как веришь ты. Это говорит о том, что Ветхий Завет говорит о Христе. И все апостолы, и все ученики, они проповедовали Христа на основании Ветхого Завета. Мы будем сейчас молиться. Давайте мы сделаем вывод. Почему для нас важно смотреть Ветхий Завет? Почему для нас важно видеть Христа? Мы часто читаем Писание, и мы ищем себя в Писании. Мы читаем истории Ветхого Завета и задаем вопрос: как это ко мне относится? Где я в этой истории? Где Слово Божие мне что-то говорит, когда я читаю книгу Бытие, или Исаия, или Псалтырь? Что мне там сказано? И это правильно, потому что Писание богодухновенно и полезно. Оно должно влиять на нас, оно должно показывать, оно должно исправлять нас, оно должно вести нас по пути праведности. Но есть еще одна важная деталь, которую мы часто упускаем. Мы часто ищем себя в Писании, но мы забываем, что в Писании Христа нужно искать. Нам важно видеть самого Господа. И когда мы видим Иисуса Христа, когда мы Его познаем, когда мы, Он открывается перед нами, вот это главное. Наше общение с Господом, оно дает нам силу для духовного роста. Когда мы видим Господа, Павел говорит: я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы знать Его и силу воскресения Его. Он говорит: Он первенец. Он сотворил все, что на небе и на земле. Все им и к Нему, все им стоит. И поэтому, когда мы читаем Писание, нам важно видеть Господа. Не просто быть эгоцентричными, думая только о себе. Имея желание, доброе желание измениться, мы не должны перепутать это. Мы должны видеть Христа, и тогда вот это общение со Христом, истина о Христе, она начнет нас менять. Она сделает нас теми, кем Господь желает нас видеть. И в этом тексте, который мы прочитали, Иоанна 5:39, сказано: «Вы думаете иметь». Писание говорит, мы должны исследовать это слово. Мы должны видеть Иисуса Христа. Но знаете, есть еще одно серьезное предупреждение. Вот в этой 5 главе, в 40 стихе написано: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную». Ветхий Завет и все Писание открывает Христа. Нам важно уверовать в Христа и тогда понимать Писание. Но Христос говорит этим иудеям: но вы не хотите верить в Меня. Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Хотим ли мы этого? Если мы хотим иметь жизнь вечную, мы должны исполнить эту заповедь. Исследуйте Писание. Увидьте Христа в этом слове, поклоняйтесь Ему, будьте покорны Ему, исполняйте Его заповеди, понимайте, кто есть Христос. Да благословит нас Господь во все эти последующие дни, когда мы будем вникать в Ветхий Завет, когда мы будем видеть Христа, поклоняться Ему, прославлять Господа нашего, потому что через это исследование перед нами открывается жизнь вечная, потому что мы будем иметь общение с самим Господом. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 21 час.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеремия Обличитель. Многие читали или слышали рассказ о греческом философе Диогене из Синопа, который жил от 404 по 323 года до Рождества Христова, что он однажды днем с фонарем пришел на базарную площадь, и когда его спросили, что он ищет, то ответил: «Ищу человека». А через пророка Иеремию, который жил лет 200 раньше Диогена, Господь сказал следующее: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». 5.1. Пророк начал присматриваться к своим современникам и загоревал: «Господи, Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали крепче камня, не хотят обратиться». 5.3. Присмотрелся, прислушался еще больше и застонал: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они — прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою. Ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». 9.2.5. Господь велел пророку прочитать приговор. «Так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремия 25, 8, 9, 11. О богачах Бог так сказал: «Между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и улавливают людей, как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана, через это они возвысились и разбогатели». Прошло еще пару десятков лет. Богачи богатели, а бедняки беднели до такой степени, что продавали самих себя в рабство своим же братьям-евреям. Пришел суд Божий. Халдейское войско осадило Иерусалим. Царь Сидекия припомнил требование закона Божия, чтобы всякий еврей в субботний год отпустил на свободу раба своего еврея и снабдил его всем потребным для жизни. Второзаконие 15:12-15. Богачи согласились поступить по закону Божию. Даже совершили древнюю форму клятвы. Рассекли тельца и прошли между рассеченными частями. Совершилось долгожданное. Войско халдейское отступило от Иерусалима. Тогда богачи начали ловить отпущенных ими рабов и рабынь. Господь не мог терпеть этого и послал пророка прочитать им определение. «Так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли». 34:17. О пророках, которых в то время было много в Иерусалиме, и которые предвещали мир и благоденствие, несмотря на творящиеся в городе и стране беззакония, Господь открыл Иеремии. «Пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки». 14:14-15. Некоторое время спустя Господь опять сказал Иеремии: «В пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой, но в пророках Иерусалима вижу ужасные. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обратился от нечестия своего. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». 23:13-15. О священниках, из рода которых происходил Иеремия, Господь сказал следующее: «Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали участок мой, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу». 12:10-11. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасвы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». 23:1-2. О храме, на который священники и народ возлагали всю надежду, Бог сказал через Иеремию следующее: «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Пойдите же на место сие в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил Силомом». 7:4-12-13. Силом в дни Иисуса Навина был центром для всего Израиля. Там решались общественные дела, там была поставлена скиния и хранился ковчег завета, там совершался ежегодно праздник Господень, там был даже храм Господень. Но за нечестие Израиля, а особенно за нечестие сыновей первосвященника Илия, Силом был разрушен филистимлянами и никогда не восстанавливался. О царях иудейских. Фараон Нехау II вместо Иоахаза поставил царем в Иерусалиме брата его Елиакима, которому переменил имя на Иоаким. Об этом нечестивом царе пророк написал следующее: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском: не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Еремии 22:13. И с 18 по 19 стих. Иоаким сперва было подчинился Навуходоносору, царю Вавилонскому, а потом взбунтовался. Навуходоносор пришел в Иерусалим, наложил на Иоакима оковы, чтобы отвезти его в Вавилон. 2 Паралипоменон 36:6. Но он скоропостижно умер. И Навуходоносор приказал не хоронить, а выбросить его за стены Иерусалима. Древности 10:6-3. Царем вместо него поставил сына его Иехонию, который оказался не лучше своего отца. И о нем Иеремия так пророчествовал: «О земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». 22:29-30. Иехония 37 лет пробыл в Вавилоне в тюрьме, потом был освобожден, но умер в Вавилоне. Последним царем Иудея был Сидекия, третий сын Иосии. И ему пророк Иеремия предсказал гнев царя Вавилонского: «Непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят царя Вавилонского, и уста его будут говорить к твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Иеремия 34:3. Так и случилось, только в Ривле после суда ему выкололи глаза. Тяжело было Иеремии быть таким горевестником, и он нарекал: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и меня никто не давал в рост, а все проклинают меня». От Иеремии 15 глава, 10 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Благослови, Господь, мой дом. Благослови, Господь, мой дом. Пусть мудрость здесь прибудет. Пусть с мужем свято проживем, неся твой образ людям. Пусть дети слушаются нас, а ты в сердцах их правишь. И пусть их чистый ясный взгляд тебя отображает. Благослови нас для труда, нуждаемся в смиренье, чтоб, видя ближнего, всегда готовым быть к служенью. Благослови и освети все темы разговоров. Дай постоянно впереди держать тебя пред взором. Пусть в нашем доме только ты царишь всегда по праву. Храни от зла и суеты, пусть прочь бежит лукавый. Пусть в нашем доме лишь тебя заметят сразу гости. Дай жить любя, страдать любя, без зависти и злости. Пусть муж со мной, и мы с детьми в гармонии с тобою, среди разврата, зла и тьмы, останемся семьёю.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Да будет тебе благо. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесиным, глава 6, стих 2. Если Бог что-то обещает, то Он это исполняет. Наш Отец Небесный придумал семью в саду Эдемском еще до того, как первые люди решили, что они сами себе боги. Бог видел, что для человека хорошо, и создал мужчину и женщину со всеми их душевными, физическими и духовными особенностями, чтобы они подходили друг к другу. Нет в нашем физическом мире ничего более подходящего друг к другу, чем муж и жена. «И будут двое – одна плоть», – сказал Творец всего. А потом, посмотрев на Адама и Еву, сказал, что все получилось весьма хорошо. Если уж Бог семье такую оценку дал, то что можем сказать мы? Возразить? Что-то на биологическом уровне изменить? Улучшить? Нет. Любое искажение неизменно приведет к нарушению гармонии. Это как в картинной галерее, например, в Эрмитаже или в Лувре. Подойти к картине Рафаэля и подправить Мадонну со всеми вытекающими последствиями. Взять фломастер и подправить. У нее, скажем, прическа несовременная. Бог поставил брак, семью на очень высокий пьедестал. Он возложил на старших ответственность за воспитание потомков, за передачу им самых главных ценностей – любить Бога и заповеди Его исполнять. Одну из них мы вынесли в эпиграф, взяв ее из Нового Завета, чтобы не вкралась такая мысль, что ответственность только у старших по отношению к младшим. Бог, давая 10 заповедей своему народу, одну из них выделил особым образом. Он связал ее исполнение с обещанием особого благословения. А мы знаем, что Бог слово держит. Думаю, что очень и очень неразумно пренебрегать Словом Божьим и его установлениями. Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые слушатели. Будем рады, если вы поделитесь с нами вашими наблюдениями, опытом жизни, благословениями или трудностями. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Битва за семью. Изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, глава 24, стихи 15 и 16. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Один из моих любимых библейских героев – Иисус Навин. Он был твердым и мужественным. Он не боялся быть в меньшинстве. Когда все разведчики пугали народ великанами и отговаривали от попыток завоевать обещанную Богом землю, Иисус и Халев были тверды. «С нами Господь! Не бойтесь их!» Числа, глава 14, стих 9. Весь народ остался в пустыне. Лишь эти двое увидели обещанное. После смерти Моисея Господь избрал Иисуса ввести народ в землю обетованную. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Этот стих начертан на стене в моем кабинете. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с противостоянием большинства, давлением обстоятельств, шоком от плохих новостей, я смотрю на эти Божьи слова, в которых есть призыв «Будь» и обещание «С тобой, Господь». Твердость, мужество, бесстрашие Иисуса Навина проявлялись не только на войне или в лидерстве. Он был не только храбрым воином и вождем, но и достойным главой своей семьи. «Я и дом мой будем служить Господу». Эти его слова стали руководством для всех последующих поколений. Сегодня, как и в те дни, идет самая настоящая духовная война. Это война не за землю. Это война за умы и сердца людей, особенно людей молодых. Это война за будущее, за свободу от прошлого, от прежних богов, от темных влияний. И центром этой духовной битвы является семья. Бог приготовил нам новую землю, но мы тайно проносим в эту новую жизнь старых идолов, вредные привычки, греховные обычаи. Так мы разрушаем не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, жизнь будущих поколений. Вот почему Иисус Навин после серии побед над внешними врагами обращает внимание на этот внутренний семейный фронт. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа». Книга Иисуса Навина, глава 24, стихи с 14 по 16. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Как? Расслабившись, потеряв духовную бдительность, забыв о Боге, который дал тебе победу, увлекшись идолами и богами этого мира. Если ты побеждал многих врагов, но потом сдался их богам, можно ли считать себя победителем? Если ты приобретешь прекрасную, плодоносную землю, но потеряешь свою семью, кто будет радоваться садам и полям, домам и богатствам? Если ты своими трудами и победами обеспечил потомков землей, садами, деньгами, домами, но не смог уберечь их от соблазнов этого мира, будешь ли ты счастливым? Если ты был верующим и верным, но не смог передать эстафету веры и верности своим детям и внукам, можно ли тебя считать отцом веры? Враг знает, что Божий народ нельзя победить в открытом сражении. Поэтому чаще всего он применяет мягкую силу обмана и соблазна. Он предлагает найти место для старых идолов даже в новом доме. Он напоминает, что так было всегда, что наши отцы тоже так делали. А еще он убеждает, что сейчас так модно, что все соседние народы и сообщества поклоняются идолам и процветают. Да, наше прошлое отравлено идолопоклонством. Наш современный мир, в котором нам приходится жить, тоже. Идолы везде, но мы не должны соглашаться с тем, как живет большинство. Мы должны сделать свой выбор – отвергнуть прошлое и служить Богу, или поклоняться идолам прошлого и отвергнуть будущее, угождать Господу Богу и быть в меньшинстве верных, или же угождать этому миру и молча следовать за большинством. Разве не похожи современные банки, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, медиакорпорации на впечатляющие храмы, в которых люди не просто удовлетворяют свои потребности, но и поклоняются, служат богам этого мира? Разве интернет-пространство не служит виртуальным святилищем для поклонников селфи? Разве не похожи принудительные политические акции или марширующие колонны рабов пропаганды на коллективное поклонение? Разве не являются войны, этнические чистки и политические репрессии формой жертвоприношения? Да, наш современный мир, если чем и удивляет, так это изобилием идолов и все более коварными способами влияния этой культуры идолопоклонства на все более наивных и слабых людей. Идолы – это изображения или предметы, которые видимым образом представляют невидимых богов. Идолы могут выглядеть по-разному – устрашающими, соблазняющими, древними, современными, мужскими, женскими, злыми, добрыми. Но за ними стоят все те же темные боги, те же духовные силы, которые обещают людям защиту и успех в обмен на поклонение и жертвы. Увы, люди так хотят защиты, безопасности и успеха, процветания, что готовы служить тем богам, которые обещают все это здесь и сейчас. Вот печальная правда. Люди ищут не Бога, который откроет им свою истину и волю для их жизни. Люди ищут богов, которые помогут им реализовать их эгоистические планы. Мало кто думает о том, что платить за земные удовольствия будет вечной душой. Только библейский Бог дает даром и навсегда. Языческие боги дают кое-что блестящее, посмотреть и поиграться, а потом забирают все. Каждый дом – это храм, где совместно поклоняются или Богу, или идолам. Отец семьи – это священник, который учит всю свою семью правильному поклонению, напоминает о Божьих заповедях, защищает от духовных атак. Так было во времена Иисуса Навина. Так должно быть и сейчас. Но мир выбирает более легкий путь. Сегодня каждый член семьи выбирает себе идолов и поклоняется им в своем уголке или телефоне. Никто не слушает ни отца, ни Бога. Сегодня Иисуса Навина посадили бы в тюрьму, чтобы он не раздражал идолопоклонников своими нравоучениями и не ограничивал свободу делать все, что угодно. Так живет большинство. А ты с кем? Ты с большинством или с Богом? Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Не отвечай так, как правильно. Отвечай так, как в действительности обстоят дела. Вот несколько вопросов, которые помогут определить, кому ты поклоняешься на самом деле. Сколько времени ты и члены твоей семьи проводите в интернете? Сколько времени и денег вы тратите на покупки и развлечения? О чем вы чаще всего говорите? Что вы желаете друг другу в дни рождения и другие праздники? Кто является героем для вас и ваших детей? Как часто вы вспоминаете Бога в процессе принятия ежедневных решений? Какое место занимает молитва и Божье Слово в расписании семьи? Вернемся к нашему герою. Иисус Навин не смотрит на то, как живут соседи. Его не интересуют их идолы. Он знает, кто он и кому служит. И его семья готова остаться в меньшинстве, но быть верной своему Богу и вере. Как нам не хватает такой решительности сегодня? Друзья, служите Господу всей семьей. Примите решение, не оглядываясь на других, на большинство, на соседей. Не оставляйте Господа, даже если вам угрожают или над вами смеются. Пусть ваш дом выделяется тем, что в нем чтят Господа и служат Ему в чистоте и искренности. Пусть ваша семья строится на этом фундаменте. И пусть эта вера и верность передаются детям из поколения в поколение. Битва за семью – это та битва, которая продолжается всю нашу жизнь. Пока ты ее не выиграл, пока не завершил свой путь достойно, не спеши расслабляться. Твой дом – это самое важное поле боя. Если ты выиграешь все сражения, но в доме окажется идол, ты проиграешь всю войну. Если же в доме поклоняются одному Господу Богу, этот дом будет неприступным. Сохранив веру и верность в своем доме, ты выиграешь и всю войну. Автор – доктор Михаил Черенков. Улыбайтесь друг другу. Улыбайтесь жене, улыбайтесь мужу и детям. Неважно, кому вы улыбаетесь, это поможет вам проникнуться большей любовью к людям. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Следовать за Христом. В одной семье случилась беда. Жена заболела и потеряла память. Она перестала узнавать даже мужа. Он с любовью продолжал заботиться о ней, несмотря на то, что было нелегко. Один знакомый посоветовал ему устроить жену в специализированный дом милосердия, сказав: «Ей там будет лучше. За нею будет профессиональный уход, и тебе легче. Она ведь даже не знает, что ты ее муж». На что мужчина твердо ответил: «Главное, что я знаю, что она моя жена». Муж остался верным жене, верным брачному обету, верным Богу. И этим он прославил Господа, потому что поступил подобно Христу. Одной из основных целей, достигаемых Богом через наш брак, является преображение нас в образ Христа, чтобы мы жили, поступали в различных ситуациях подобно Ему. Для этого Бог эффективно использует и наших супругов, а мы часто этому противимся, сознательно или нет. Это и есть одна из основных проблем наших браков. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Матфея, глава 16, стих 24. Ох, как тяжело бывает отрекаться от себя, своих желаний, чтобы исполнять волю Христа. Более того, своими силами это просто невозможно. Поделюсь некоторыми непростыми, но благословенными шагами следования за Христом из своей семейной жизни. Мы с женой начали совместную жизнь, будучи еще неверующими людьми. Я был ужасным эгоистом и гордецом. В браке хотел только своего. И этим, конечно же, вредил нашей семье. Когда я уверовал, Бог начал открывать суть моей проблемы. Он показывал мне, как я должен любить свою жену, безусловной и жертвенной любовью, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам, глава 5, стих 25. Я начал молиться и поститься об этом. Затем Господь помог мне сделать очень важный шаг. Я дал жене обещание, что буду любить ее до конца жизни и никогда не оставлю. И с меня как будто свалился тяжелый груз. Я отрезал себе все пути к отступлению. И теперь оставалось двигаться только вперед. Это нелегкий, но самый лучший путь следования за Христом в семейной жизни. Не все получалось, возникали проблемы. Но Бог давал четкое понимание, что это единственное истинное направление. Идя этим путем, я увидел, насколько слаб, насколько мало у меня духовных сил. Я осознавал, что постоянно нуждаюсь в том, чтобы Христос давал мне силу идти вперед. И я принял несколько важных решений. Один день в неделю посвящать посту и молитве, чтобы Христос царствовал в нашей семье, а также ежедневно собираться всей семьей для молитвы и чтения Слова Божьего. По милости Божьей, уже много-много лет эти решения остаются в силе. Я очень благодарен Богу за свою семью. Он сделал меня счастливым. Я понял еще нечто очень важное. Иисусу нужно позволить войти во все сферы нашей жизни, и в частности, в семейную жизнь. Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Это Иисус говорит к церкви, к верующим. О, как важно приглашать Иисуса в каждую ситуацию, в каждую проблему в семье. Ведь только Он может разрешить ее наилучшим образом. И как важно супругам принять решение никогда не отказывать друг другу в просьбе вместе помолиться. Скольких неприятных ситуаций можно избежать, если супруги вовремя отворяют дверь Иисусу. И последнее. Я воспринимаю свою семью как одно из самых важных моих служений Богу. Например, в миссионерском служении иногда бывает очень трудно, но осознание того, что это служение Богу, дает силы и желание идти дальше. Это же относится и к семье. Дорогие друзья, невозможно быть счастливым в семейной жизни, добиваясь своего. Настоящее семейное счастье только в следовании за Христом. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прочерк. Нет, не от свадебных колец явился в мир росточек. Там, в метрике, в графе «Отец» поставлен жирный прочерк. Никто к добру ориентир найти не хочет крохи. Все вертится жестокий мир в безумной суматохе. Учили жизнь движение ввысь, но берегись подвоха. Попробуй-ка в ней разберись, где хорошо, где плохо. Судьба на призрачных весах зависла произвольно. Чуть выше убивает страх, чуть ниже тоже больно. У детства скорбное лицо, если родитель прочерк. И все ж кривое деревцо растет, гляди листочек. Молю, пусть бури подождут, пока окрепнут ветки, и пусть цветами обрастут былых обид отметки. Поймут ли люди этот стих? Намек отнюдь не тонок. Любовь прекрасна на троих, где оселком ребенок.
3: Сегодня мы представляем вам стихи Виктора Мураль-Сикорского. Маленького Виктора нашли в мусорном баке. И пошли детдома и интернаты. Он стал мастером спорта по дзюдо, закончил университет и попал в тюрьму, как фальшивомонетчик. Избежал расстрела только благодаря перестройке и развалу СССР. В лагере Бог нашел Виктора и спас его. Теперь он пастор, магистр богословия, проповедник, евангелист и поэт. Виктор координирует служение среди заключенных.
4: Люблю, люблю, и стены рушатся. Люблю, встают мосты. Любовь есть мера мужества и мера красоты. Стремление и подвиги подвластны ей навек. Любовью Сына Божьего прославься, человек.
3: На улице мороз, а им тепло. Сидят себе на лавочке, целуются. На улице темно, а им светло. Друг дружкую никак не налюбуются. Без слов, да и слова-то не нужны. На уровне сердец идет общение. Их руки, губы трепетно нежны. Очарование, прелесть, вдохновение. Смотрю на них из-под седых бровей, хотя внутри в душе-то умиляюсь я, а на виду, как грозный бармалей, бурчу такой любовью, возмущаюсь я. Любовь ведь не кино для праздных глаз. Любовь двоих стремится быть сакральною, а если страсти рвутся на показ, становятся до пошлости банальными. На улице, на лавочке, без слов. Мгновения достойны фотографии, так дай им, Боже, чистую любовь не опустить до грязной порнографии.
4: Я на жену, бывает, злюсь, и справедливо негодую. А Бог, Он ждет, когда смирюсь и половинку поцелую, скажу ей нежные слова, что я ее люблю, ревную, и что она во всем права. Сам Бог мне дал ее такую.
3: Любовь. Поди-ка знай, чего ты хочешь. То ты грустишь, то ты хохочешь, то ты весна, то ты зима, и кажется, что без ума. Порой с утра торопишь вечер, желая нежности при встрече. Зовешь: «Скорей, я жду, приди!» И тут же: «Стой, не подходи!» Бывает, ты само внимание, и вдруг кусаешь, как пиранья, а я стою, ни дать, ни взять, не зная, как тебя понять. И все же пусть сейчас морозы, и на глазах искрятся слезы, желаю быть тебе красивой и, вопреки всему, счастливой.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Не уходи. А пошел ты куда подальше. Она выплюнула в него эти слова со всей желчью, накопившейся внутри. Достал уже. Я же сказала, что ухожу. Жанна, прошу тебя, давай поговорим. Не хочу я с тобой разговаривать. Ты мне надоел. Она торопливо перебирала свои вещи в шкафу и бросала в чемоданы, не глядя на мужа. Он попытался поймать ее за руки и повернуть к себе. Она вырвалась и изо всей силы ударила его по лицу. Он поморщился, дотронулся рукой до покрасневшей щеки, несколько секунд смотрел ей в глаза и вышел. Жанна села на кровать и посмотрела в окно. Красивое весеннее утро залило солнечным светом улицу. Сквозь открытую форточку доносился отдаленный шум движущихся машин, повизгивание соседского щенка, бультерьера, проникал легкий приятный запах, растущий под окном только что распустившейся сирени. Уже несколько недель Жанну переполняло накопившееся раздражение. Она чувствовала, что не может больше сдерживаться. Все эти дни ее раздражали салатовые стены в спальне, большая свадебная фотография в хрустальной рамке, крики девчонок, кофе с утра, улыбающееся лицо Андрея, обязанность ходить на служение по воскресеньям. Короче говоря, ее раздражало все. И она чувствовала, что злость внутри нее нарастает, как снежный ком. Она старалась сдерживаться, и иногда ей это удавалось. Жанна перестала читать дочкам на ночь книжки, старалась поменьше общаться с мужем, уходя вечерами куда-нибудь погулять или посидеть в кафе, придумывала всяческие причины, чтобы не идти в церковь. Андрей, чувствуя, что с женой происходит что-то неладное, пытался поговорить, на что она отмахивалась, говоря, что все, мол, нормально. Но неделю назад она позвала его в комнату и сказала: «Андрей, я хочу некоторое время пожить одна. Сниму квартиру где-нибудь, ты справишься сам». Он скрестил на груди руки, как всегда, когда начинал волноваться или нервничать. Она знала эту его привычку. «Думаю, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». Она изо всех сил старалась не сорваться и не нагрубить. Но голос ее тут же начал звенеть от гнева. «Я что, по-китайски говорю? Я же русским языком тебе сказала. Хочу пожить одна». «Вот этого-то я и не понимаю. Что значит пожить одна? А я? А девочки? А что девочки? Вы прекрасно справитесь сами. Маша в садике с утра до вечера. Лена умеет готовить. Постирает, если нужно. Что вам еще надо?» «Я не об этом, Жанна. Я спрашиваю, что случилось, что ты бросаешь мужа и дочерей?» «Я не бросаю», — разозлилась она. «Откуда ты это взял?» а пожить одна — это как называется? Или у тебя намечается компания? Какая еще компания? Я же сказала, одна хочу пожить! — закричала она. Ну что ты со своими вопросами? Я не хочу с тобой больше говорить. Иди уже куда-нибудь. Андрей подошел к ней, нежно-нежно обнял и прижал к себе. Жанночка, котенок мой, у тебя голова болит. Давай выпей таблетку, отдохни, а мы пойдем погуляем, чтобы тебе не мешать, и потом поговорим, когда тебе полегче станет. Жанна расслабилась было в тепле таких знакомых, любящих рук, но потом вырвалась. «Я тебе уже сказала, что хочу уйти!» «Но почему?» — спросил Андрей, и лицо его посерело. До него будто только сейчас дошел смысл ее слов. «Мне нужно расслабиться, отдохнуть от вас, посмотреть, как я смогу прожить одна». Я устала в последнее время. Мне психолог посоветовал пожить одной, чтобы с собой разобраться, понять, чего я, собственно, хочу. Ты хочешь сказать, что если тебе понравится жить одной, ты не вернешься к нам? Медленно и тихо спросил Андрей. Она посмотрела на него, но ничего не ответила. А как же девочки? О них ты подумала? Ты же мать. Ты их любимая мамочка. Что ты им скажешь? Как объяснишь, что уходишь? Скажешь им, я устала от вас? «Не дави на жалость!» — снова закричала она. «Все, разговор окончен. Выйди из комнаты, я хочу побыть одна». Не дождавшись, пока муж выйдет, Жанна легла на кровать и закрыла глаза. Услышала, как Андрей вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Потом негромко позвал Лену. Они о чем-то поговорили, и она услышала, как Лена начала тихонько плакать. Андрей говорил еще что-то, по-видимому, успокаивая дочь. Затем Жанна услышала, что они молятся. Она не слышала слов, но по звукам, доносившимся из-за двери, знала, что они молятся. Жанна перевернулась на бок и с головой накрылась одеялом, чтобы ничего не слышать. Прошла неделя. За эти дни Андрей много раз пытался поговорить с ней. «Жанна, ну как же так? Давай поговорим. Это же плохо». «Носить все в себе. Где я не прав? Скажи!» В другой раз он снова продолжил. «Жанночка, я люблю тебя. Ну давай решим этот вопрос без того, чтобы ты уходила. Подумай о девочках. Что они должны отвечать, когда их спросят, где их мама?» «Жанна, пойдем, помолишься с нами». Звал он ее еще как-то. «Или помолись сама, без нас». Если с нами не хочешь, только помолись. Она категорически отказывалась и разговаривать с ним на эту тему, и молиться, и срывалась на крик, когда ей казалось, что Андрей очень уж настойчив. Когда она начинала кричать, он уходил в другую комнату, чтобы крик прекратился, а с ним и поток слов. Слов, о которых раньше ей даже думать было стыдно. Она знала, что Андрей ее очень любит. У нее был чудесный муж, ласковый, добрый, детей обожал, помогал ей по дому. Она столько раз благодарила Бога за него, но сейчас он раздражал ее. Все в нем ее раздражало. Его желание помочь, улыбка, сильные руки, запах его одеколона. Жанна приняла решение и не хотела менять его. «Вот сниму квартиру на берегу», — думала она. «Отдохну, буду смотреть телевизор, сколько влезет, буду гулять и дышать свежим воздухом. Никто не будет ныть. Мамочка, почитай. Мамочка, посмотри, я правильно задачку решила. Жанночка, погладь мне, пожалуйста, рубашку. Сколько можно это терпеть?» Все эти дни она чувствовала на себе неотрывный, умоляющий взгляд Лены и слышала ее надрывный плач, когда Маши не было дома. «Мамочка, прошу тебя, не уходи. Я так тебя люблю», — всхлипывая, умоляла ее старшая дочь. Лене было 13 лет. Это была серьезная, не по годам развитая девочка. Она много читала, выполняла все домашние задания, была одной из лучших учениц в школе, готовила, убирала, за Машей присматривала. Почти год назад Лена покаялась в летнем христианском лагере, и Жанна видела, как трепетно дочь относится к служениям, чтению Библии и выполнению своих обязанностей, и радовалась, что ее дочь растет христианкой. Но это было раньше, а сейчас ее раздражала богобоязненность дочери. Сейчас Жанна старалась просто не выходить из своей комнаты, чтобы не встречаться с напряженным и вопросительным взглядом мужа и полными надежды глазами дочери. Младшая, трехлетняя Маша, забегала к ней в комнату, обнимала, шептала ей на ухо: «Мамочка, я тебя люблю!» Целовала своими мягкими, сладкими губками и убегала. Потом прибегала снова, еще обнимала и пыталась заглянуть в глаза, но Жанна отворачивалась. Иногда она запирала дверь изнутри, и тогда Маша ложилась на пол и протяжно распевала под дверью: «Мамочка, я тебя люблю!» Просто перестала молиться. Дьявол хочет взять над тобой верх. Помолись, Господь поможет тебе, ведь Он твой Бог. Любой человек может ошибиться, но для тебя есть выход. Встань на колени и помолись. Посмотришь, как легко тебе станет. Обними Андрея, детей, все решится. Доверься Богу. Иногда эти мысли крутились в голове, но Жанна отгоняла их, раздражаясь еще больше. «Какой еще дьявол? Я просто устала. Мне надо отдохнуть, побыть одной, решить, что делать дальше». «Мамочка», — заглянула в комнату Лена, «сегодня мы всей церковью идем в парк. Ты что, забыла? Я пожарила твои любимые оладушки, и кофе готов. Иди к нам. Позавтракаем и поедем. Я все приготовила, чтобы взять с собой. И бутерброды, и термос с чаем, и покрывало, и игрушки для Маши. Идите, идите, я дома останусь», — отмахнулась Жанна. «Мамочка, ну, пожалуйста». Глаза Лены наполнились слезами. «Ну все, терпение мое лопнуло!» Взвизгнула Жанна, вскочила с кровати и достала из-под нее два чемодана. Открыв шкаф, она начала вынимать из него вещи. На ее крик вошел Андрей. «Что тут происходит? Я говорила тебе, что уйду! Вот я и ухожу!» Андрей подтолкнул тихо плачущую дочь к двери. «Иди, лапушка, иди к Маше, я поговорю с мамой». «Жанна, ну дети же, что ты делаешь? Давай поговорим, пожалуйста». «А пошел ты куда подальше!» Еще раз бросив взгляд в окно, Жанна надела свой любимый бежевый костюм, перекинула через плечо сумочку с документами и деньгами и потащила к дверям два чемодана. Выйдя в прихожую, увидела Андрея и Машу. Лены не было. «Наверное, плачет у себя в комнате. Хорошо, что не здесь», — промелькнула мысль. Андрей стоял, прислонившись к двери и скрестив на груди руки. Он ничего не говорил, только смотрел на нее. Жанне стало как-то не по себе от его взгляда. Она торопливо отвернулась и направилась было к выходу, но что-то ее насторожило. Она напряглась. «Маша! Что с Машей?» Дочка не бросилась к ней с криком «Мамочка!» Не обняла ее. Жанна опустила чемоданы, медленно повернулась и наткнулась на взгляд маленькой девочки. Как она могла подумать, что ее младшая дочь ничего не понимает? Огромные расширенные глаза смотрели прямо на нее, и такое горе было в них, такая нестерпимая боль, что женщине показалось, будто эта боль хлынула прямо на нее. Жанна пошатнулась. Опершись обеими руками об стену, чтобы не упасть, она смотрела в глаза дочери и видела в них себя. И вот другая трехлетняя девочка стоит в светлой прихожей с цветными занавесочками на окнах, и ее глаза тоже наполнены болью и страхом. Рядом с нею плачет навзрыд молодая женщина. Крепкий мужчина с хмурым лицом молча бросает в огромный чемодан какие-то вещи, книги, бумаги. Потом ногой открывает дверь и, ни слова не говоря, выходит на улицу. Девочка выбегает вслед за ним. Мужчина садится в машину и бросает: «Пока, Жанна!» и уезжает. «Папочка, папочка, не уезжай, пожалуйста! Останься со мной, папочка!» Девочка бежит за удаляющейся машиной, быстро перебирая маленькими ножками, и ее сердечко кричит от боли. Кто сказал, что трехлетние дети ничего не понимают? Кто сказал, что у таких малышей не болит душа? Жанна все еще смотрела на младшую дочь. «Как же я могла забыть? Как я могла причинить тебе боль, родная моя? Ведь боль эту не передать словами и не измерить ничем. Господи, как я могла? Как я могла?» Еле слышно шептали ее губы. Ноги Жанны подкосились, и она медленно сползла на пол, уже видя себя как бы со стороны, будто в замедленных кадрах кино. Ничего не слыша, она будто сквозь туман видит встревоженное лицо Андрея и заплаканную Лену. Нет, только Маши. Она ищет ее, чтобы встретиться с ней глазами и облегчить жестокую боль, настигшую девочку. Наконец их взгляды пересекаются. Маша в своем коротком голубеньком платьице с белыми ромашками стоит на том же месте. Ее глаза устремлены на маму. Жанна смотрит на дочь, и ее губы беззвучно шепчут: «Прости, прости меня. Прости, я не оставлю тебя». Что-то вдруг поменялось в глазах маленькой девочки, и Жанна физически ощутила, как гнетущая боль оставила ее дочь. И в ее уши ворвался крик: «Мамочка! Мамочка! Я люблю тебя!» Маша бросилась к ней, и женщина судорожно прижала к себе хрупкое, нежное тельце дочери. «Жанна, дорогая, что с тобой? Ты в порядке?» — услышала она обеспокоенный голос мужа. «Мама, попей водички. Мы здесь, с тобой, мамочка», — взволнованно шептала Лена. Не в силах больше сдерживаться, Жанна начала горько плакать. Андрей, отодвинув в сторону девочек, поднял ее на руки. Жанну сотрясали рыдания, и она не могла вымолвить ни слова, хотя пыталась что-то сказать. «Тихо, тихо, молчи, все в порядке», — ласково произнес Андрей, войдя в комнату и осторожно опустив ее на кровать. «Лена, Маша, идите к себе в комнату. Мама нехорошо себя чувствует». «Нет, нет», — сквозь слезы попросила Жанна, протягивая к дочерям руки. «Не уходите». Она обняла девочек, крепко прижав к себе и целуя их головки. «Простите меня. Я люблю вас. Простите. Я никуда от вас не уйду. Андрей...» Она неуверенно взглянула на мужа, не зная, какой реакции от него ожидать.
5: прости меня, пожалуйста. Прости, я причинила тебе боль. Я так обидела тебя. Я так виновата перед тобой». Жанна, не сводя глаз с мужа, взяла его за руку и прижала к своим губам. Слезы так и лились из ее глаз. «Ты простишь меня?» «Жанночка», — он опустился на колени возле кровати. «Я тебя давно простил. Мне нетрудно сделать это, потому что я сильно тебя люблю. Ты ведь моя жена». Женщина, которую Господь подарил мне 14 лет назад. У меня нет никого роднее тебя. Забудь обо всем. Помни только то, что я люблю тебя. И Леночка любит, и Машенька. Девочки крепко прижались к ней, и женщина уже знала, что никакая сила в мире не разлучит их. Слезы все еще лились из ее глаз, но теперь... Это были слезы радости, покоя и счастья. Жанна приподнялась на постели. «Лежи, лежи, тебе надо отдохнуть, потом встанешь». Андрей нежно попытался ее удержать. «Нет, Андрей, мне нужно помолиться». Жанна медленно опустилась на колени рядом с мужем, а следом за нею Маша и Лена. Автор – Наталья Гурмеза.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по завтраку.

Евангелие от Иоанна, глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем.
я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Евангелие от Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Хотя каждый человек переживает свое обращение по-разному, то есть нет двух людей, которые во всех деталях пережили бы второе рождение одинаково, все же каждое подлинное возрождение включает в себе определенные неизменные события. Их вы обнаружите в каждом действительном обращении. Напишите биографию любого дитяти Божьего, и эти факторы должны быть включены в ней. Вот такую биографию в очень сжатом виде вы найдете в нашем сегодняшнем тексте, в первом послании Фессалоникийцам, последние два стиха первой главы. Мы их сперва прочтем, а потом с Божьей помощью рассмотрим поближе. «Ибо сами они сказывают о нас, — говорит апостол Павел, — какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этих нескольких словах мы имеем в миниатюре историю чада Божьего, и начинается она входом Слова Божия в его жизнь. Апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, какой вход имел он к ним. С чем впервые пришел Павел к Фессалонику? Он ведь не пришел к ним проповедовать свою философию или показать себя. Нет, но он нес с собою самое драгоценное сокровище, которое может кто-либо нести этому грешному миру. Он пришел к ним со Словом Божьим. А Слово Божие, куда бы оно ни проникло, несет с собою свет и вразумляет человеческие души. Это первое действие Священного Писания. Оно просвещает человека. Возлюбленные, это и есть начало истории каждого возрожденного человека. Бог посылает свое животворящее Слово, чтобы пробудить грешника. Тот, который называется Словом, сам Иисус Христос, стоя у двери сердца человека, стучит в него и просит, чтобы ему отворили дверь. Дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты не родился свыше, то первое, что ты должен сделать, это позволить Слову Божьему найти вход в твое сердце. Сегодня оно до тебя дошло посредством этих радиоволн. А ведь это, само собой, величайшая милость Божья. Но, мой друг, этого еще недостаточно. Ты должен позволить Христу войти в твое сердце. Подумай, какое снисхождение со стороны Бога, что сам Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Да, апостол Павел был лишь голосом Евангелия, благой вести. Но когда он пришел в Фессалонику со Словом Божьим, то фактически пришел в этот город сам Иисус Христос и дал им возможность покаяться. И что они сделали? Они приняли его весть, и тем самым они приняли самого Иисуса Христа. Правда, вы сегодня слышите наш голос, голос человека, но мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа распятого. Поэтому, если вы наше слово не принимаете, то этим вы не нас отвергаете, а Иисуса Христа. Как апостол Павел, так и мы можем сказать: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примирите с Богом». Мой друг, имело ли это слово примирение вход в твое сердце? Если нет, тогда твоя биография еще не началась. Человек должен сперва родиться, перед тем, как можно о нем писать его историю. Родился ли ты? Каждый рожденный от Бога имел в какое-то определенное время своей жизни вход к себе Слово Божие. Ибо мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век, говорит апостол Петр. Вход Слова Божия в сердце человека приводит нас к следующему необходимому событию – к обращению. Напомнив, какой вход имел он к ним, Павел дальше напоминает фессалоникийцам о том, как они обратились к Богу от идолов своих. Со входом Слова Божия с верующими в Фессалониках произошел полный переворот. Иными словами, то, что они раньше любили, они теперь стали ненавидеть. И любить то, что ненавидели. Это и есть значение обращения. Дорогие мои, недостаточно мечтать или желать, или даже обещать обратиться, но действительно это сделать. потому что Слово Господне, вошедшее в твое сердце, этого требует. Возлюбленные, реформы недостаточно. В нас должен произойти этот переворот, если хотите революция. С престола нашего сердца должен быть свергнут незаконный царь, и вместо него должен сесть законный царь Иисус Христос и иметь абсолютное право нашей жизни. Заметьте, что эти фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Но ты говоришь, у меня нет идолов. О, не хвались, мой друг. Каждый из нас был или является идолопоклонником. Посмотрите, например, как человек поклоняется Мамоне, Богу богатства. Он неустанно сжигает свой фимиам этому идолу. Сколько людей за гроши продали свою душу этому Богу? Посмотрите, как любитель золота готов на любые подвиги. Он готов погубить себя ради временного богатства. Или возьмите идола по имени Мода. Сколько людей поклоняется ему? Да, есть, к сожалению, так называемые верующие, которых трудно отличить от мирских людей. До такой степени они отдались этому Богу. А сколько есть таких разных идолов, как забава, популярность, самолюбие, страсть, разврат, власть и так далее. Но не забудем, что идолом может быть не только то, что само по себе вредное. Нет, можно сделать из своей семьи, своего призвания, своих друзей и даже из своей религии идола. Если вы что-нибудь любите больше Бога, живого и истинного, тогда вы идолопоклонники. Если ты, мой друг, не готов с чем-нибудь расстаться ради Иисуса Христа, то знай, что это и есть твой идол. О, дал бы Господь, чтобы сегодня Слово Божие нашло вход в твое сердце, и ты обратился к Богу от всех идолов твоих. Какой это был бы дивный день в твоей жизни. Да, он стал бы самым значительным днем, днем начала твоей истории, истории новой жизни во Христе Иисусе. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря наших сердец? Слушайте, что Павел говорит. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Никогда не забудем, что кому человек поклоняется, тому он и служит. Некогда мы поклонялись мертвым и безгласным идолам, и им мы служили. А теперь, обратившись к Богу живому и истинному, мы Ему служим». Эту истину дьявол отлично знает. Вот почему, искушая Спасителя в пустыне, он, показав ему все царства мира и славу их, говорит, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, он знал, что если он смог бы убедить Христа поклониться ему, тогда само собой разумеется, что он обязан будет служить ему. Вот почему ему Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи». Возлюбленные, Господь нас спас, чтобы мы Ему служили. Что еще может быть больше привилегией, чем служить Богу живому и истинному? Чего высшего мог бы я пожелать, скажем, моим детям, чем то, чтобы они служили Богу? Ни славы, ни богатства, ни популярности прошу я для них, но чтобы они служили Богу истинно и от всего сердца. Мой дорогой друг, если ты считаешь себя обращенным, но не служишь Богу, живому и истинному, то ты вовсе не чадо Божие. И с другой стороны, если ты хвалишься, что служишь Богу, но еще не обратился, тогда ты вовсе не служишь Богу. Одно неразлучимо связано с другим. О, возлюбленные, проверим каждый себя, стоим ли мы в вере или нет. Видите, все эти факторы должны входить в историю во истину возрожденного чада Божьего. Иначе мы еще находимся под гневом Божьим. Мой друг, поклоняйся ли ты истинному Богу? Фессалоникийские верующие поклонялись Богу живому и истинному. Является ли Он твоим Богом? Но теперь возникает вопрос, как можем мы Его знать? Слушайте, что говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда ты его познаешь, тогда вместе с апостолом Иоанном ты можешь сказать, «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь. Да, возлюбленная кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, как сказано в послании к евреям, одна способна очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в историю каждого воистину возрожденного человека. Во-первых, как мы уже отметили, к нему имело вход Слово Божие. Это привело его к покаянию, что в свою очередь заставило его оставить своих идолов и служить живому и истинному Богу. Теперь четвертое, что о нем сказано, это то, что он ожидает с небес Сына Божия. Он обнаружил в себе молитву, которая ему раньше никогда на мысль не приходила. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Как определяется твоя жизнь по этому верному мерилу Слова Божия? Ожидаешь и желаешь ли ты Его пришествия? Каково твое отношение к Его пришествию? Одно мы знаем, и это то, что Христос придет во второй раз. Но, как сказано, уже не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Измерим себя, каждый из нас по этому мерилу. Бодрствуем ли мы? Готовы ли мы к встретению Бога нашего? Ожидаем ли мы Его с небес? Да, время Его пришествия неопределенно, то есть никто не знает ни дня, ни часа Его явления. Когда читаешь некоторые места в Священном Писании, говорящие о втором пришествии Христа, то кажется, что как будто Он должен был сразу явиться. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших». Кажется, как будто Павел ожидает пришествия Христа в течение своей жизни. А во втором послании он говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». В послании апостола Петра вы обнаружите такое же кажущееся противоречие. В первом послании он говорит, «Впрочем, близок всему конец». Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. А во втором послании он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, спрашивается, это неопределенность? Ведь Христос, живя во плоти здесь на земле, сам сказал, что даже Он не знал ни дня, ни часа своего пришествия. Так что даже Христос, когда был здесь на земле, ограничил себя знанием этого важного момента, Его пришествия. И почему, дорогие мои? Потому, возлюбленные, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Потому будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Что хочет Слово Божие сказать этим? Мы знаем, что в нем нет противоречия. То, возлюбленные, что Христос может прийти в любое время, и мы должны быть всегда готовыми к Его пришествию. Это и есть надежда каждого истинного чада Божьего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И теперь слушайте, что дальше говорит апостол Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты с небес Сына Божьего? В этом, дорогие мои, и заключается история каждого истинного возрожденного чада Божьего. Является ли это твоей биографии, описывает ли эти два стиха первого послания Фессалоникийцам твою жизнь? Если нет, дал бы Бог, чтобы сегодня Слово Божие нашло бы свободный вход в твое сердце, привело тебя к истинному обращению Богу от идолов твоих, чтобы ты служил Ему, единому, живому и истинному Богу, и ожидал с небес Сына Его. Прими Его Слово сегодня, обратись к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, немедля. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Сэнди и Джипси». Автор Хесба Стретон читает Татьяна Курмаева.

0: Глава 11. Пробудившаяся совесть. Мистер Шафта никак не мог заснуть. Обычно он засыпал сразу и спал здоровым крепким сном. А пробудившись, часами нежился в постели, пока его жена, встав с позаранку, прибирала, готовила завтрак, а потом садилась за шитье. Однако в эту ночь он маялся бессонницей. Снова и снова считал удары больших настенных часов, ворочался сбоку на бок, но желанный сон так и не приходил. Целый рой беспокойных мыслей осаждал его, и на душе было муторно. Мистера Шафта мучила совесть. Впервые в жизни он увидел себя со стороны. Никчемного, ленивого себялюбца, сидевшего на шее у женщины, которую когда-то он обещал любить и всегда о ней заботиться. Вспомнились ему и дети. Как мало он их любил, как раздражался, когда они шалили, насколько равнодушен был к их болезням и испытывал облегчение, понимая, что кроме гробика да могилки им больше ничего уже не понадобится. Вся жизнь Джонни прошла у него перед глазами, полная мучительной боли и лишенная мальчишеских радостей. И все-таки она была исполнена любви, терпения и спокойного упования на Бога. И не было в ней ни себелюбия, ни ропота, словно этот мальчик послан в мир, чтобы стать полной противоположностью своему родителю. И мысль о Сэнди тоже терзала его. В этом мальчишке из лондонских трущоб, ничего не знавшем ни о Боге, ни о жертве Христовой, любви оказалось гораздо больше, чем в нем самом. А это значит, что он, при всем своем убожестве и невежестве, есть истинное дитя Божье, не в пример ему, Джону Шафта, с его хваленой ученостью. И как тут уснуть, когда неизвестно, где сейчас Сэнди, нашел ли он себе хоть какое-то пристанище на ночь? Тихий голос неустанно твердил где-то внутри: «Ты сделал это ему, значит, сделал мне». На следующее утро, едва рассвело, он спустился в кухню, где его жена и сын уже сидели за столом, собираясь завтракать. Мистер Шафта покраснел от стыда, когда, увидев его, Джонни поспешно поднялся, уступая отцу место в мягком кресле, стоявшем в самом теплом углу кухоньки. Это кресло, сколько он себя помнил, всегда приберегалось для него. «Сиди, сиди, Джонни!» — сказал он. — А я и здесь отлично устроюсь. И он уселся на жесткий стул с прямой спинкой, один из тех неудобных стульев, куда обычно садилась его жена. На минуту воцарилось неловкое молчание, прерванное миссис Шафта, заговорившей несколько принужденным тоном. — Что это с вами, мистер Шафта? Ему нравилось, когда она обращалась к нему так. По его мнению, это церемонное обращение звучало гораздо почтительнее. Но право же, сегодня он предпочел бы, чтобы его назвали просто по имени. «Ничего, дорогая», — ответил он, — «ничего особенного». «Будешь с нами завтракать?» — спросила она. «Может, поджарить тебе ломтик бекона?» «Нет, я буду есть то же, что и вы», — сказал он. Миссис Шафта и Джонни ели на завтрак сухари. Правда, у Джонни сухарик был намазан тоненьким слоем масла. Мистер Шафта тоже взял сухарь и мужественно сгрыз его, несмотря на то, что каждый глоток грозил ему удушьем. Он никогда не удосуживался спросить, что едят его жена и сын за несколько часов до того, как ему подается вкусный горячий завтрак, по поводу которого он частенько ворчал. Боясь встретить их взгляды, он жевал, не поднимая глаз, так что этот первый завтрак в кругу семьи прошел в полном молчании. «Мэри», — сказал он, когда с сухарем было покончено, — «мне сегодня как будто заняться нечем, так я пойду поищу Сэнди, и, может, мы вместе с ним займемся поисками его сестренки». Миссис Шафта вначале решила, что ослышалась. Ее супруг давно уже никуда не выходил. Разве только по воскресным дням, когда он надевал свой черный сюртук, чтобы появиться в нем в часовне. Она так и застыла с пустой чашкой в руке, недоуменно глядя на мужа. А тот, подняв глаза от стола и, встретившись с ней взглядом, снова покраснел.
1: «Я думал о Сэнди всю ночь», — неловко пояснил он, — «и решил, что дома мне особенно делать нечего. Так почему бы не разыскать его? Он, скорее всего, торгует спичками где-нибудь на центральной площади или у вокзала. Нет-нет, Мэри, прошу тебя, не пачкай руки. Я сам почищу свои башмаки».
0: И снова миссис Шафта не поверила своим ушам. С тех пор, как они с Джоном Шафта поженились, она ежедневно чистила ему обувь, даже когда работа бывала не в проворот. И за всю их совместную жизнь он ни разу не предлагал ей ничего подобного. И вот теперь муж, отняв у нее башмаки, унес их в маленькую буфетную за кухней, а спустя несколько минут вышел оттуда уже обутым. Он держался прямее обычного, и глаза у него блестели так радостно, словно он увидел впереди что-то необыкновенное и замечательное. «Мистер Шафта, с вами и вправду все благополучно?» — снова спросила она, теперь уже с ноткой настоящей тревоги в голосе.
1: «Не тревожься, милая», — отвечал он. «Все хорошо, и с Божьей помощью будет еще лучше. До скорого, моя дорогая. К обеду меня не ждите. До свидания, Джонни».
0: Они проводили его до двери и вместе смотрели, как он шел через кладбище. И Джонни не мог припомнить, чтобы его отец когда-нибудь ступал так решительно и твердо. Сам же мистер Шафта, выйдя на улицу, слегка растерялся. За долгие годы добровольного затворничества он совсем отвык от многолюдья и теперь, с трудом прокладывая путь в уличной толпе, словно малое дитя, терялся от каждого толчка. Не раз ему приходила мысль бросить все и вернуться домой, к своему мягкому креслу в уютном уголке, где можно удобно развалиться и вытянуть усталые ноги поперек теплой приступки под очагом. Шум и толкотня невероятно утомляли его. Голова раскалывалась от непрестанного грохота колес по булыжной мостовой. К чему все это бессмысленное предприятие? Ни ему, ни его семье эти поиски не принесут никакой пользы. Искушение оставить глупую затею и вернуться одолевало его все сильнее. В конце концов, какое ему дело до Сэнди и до его злополучной сестренки? «А какое дело Христу до тебя?» — спросил тихий голос, донимавший его всю ночь. «С какой стати он должен был искать тебя? Что пользы ему от того, что он тебя нашел и привел к Богу? А разве не оставил он все, что имел, не пожертвовал всем, что у него было, ради твоего спасения? Разве его путь был усыпан розами, пока он тебя искал? Что ж, бросай все, если хочешь, и отправляйся домой, к своему удобному креслу и жаркому камину. Но не думай, что он признает тебя за своего. Вспомни его слова. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Матфея 7:21. Превозмогая головную боль и усталость, мистер Шафта двинулся дальше. Он шел по грязным шумным улицам, не обращая внимания на толкотню и грохот, и пристально вглядываясь близорукими глазами в каждого мальчишку, продававшего спички, и каждого расспрашивал, не знает ли он Сэнди Кэрролла. Но все было напрасно. Никто из юных уличных торговцев не мог ничего сказать о Кэрроллах, хотя, спроси он о Кэрроллах, многие сообщили бы ему немало ценных сведений по этому вопросу. Вскоре целая армия малолетних разносчиков, усмотрев в мистера Шафта возможного покупателя, устремилась за ним по пятам.
1: Целый хор звонких и сиплых голосов звенел у него в ушах, убеждая купить спички или газету. Мистер Шафта был в смятении. Но теперь он уже ни за что на свете не отказался бы от намерения разыскать Сэнди. Наконец он свернул на окраину, где, как ему было известно, проживал мальчик, и стал методично обходить улочку за улочкой, переулок за переулком, задавая множество вопросов местным жительницам, праздным, неряшливого вида женщинам. Как видно, в его серьезном лице и голосе было нечто такое, что производило на них глубокое впечатление. Принимая его за важного господина, переодетого с какой-то таинственной целью, они с готовностью выкладывали ему все, что знали или подозревали касательно Нэнси Кэрролл. Почти никто из них не сомневался в том, что мать попросту избавилась от Джипси и сделала это, скорее всего, под воздействием винных паров, не соображая, что творит. В своих излюбленных кабачках она давно уже не появлялась, а Сэнди не видели с прошлого воскресенья. Полицейский из здешнего участка знал о семье Кэрроллов не больше, чем соседи. А поскольку Сэнди во время опознания решительно заявил, что убитая девочка его сестрой не является, то и розыски матери прекратили. «Найти же пропавшую девочку не представляется возможным», — сказал полицейский, «поскольку она отсутствует уже больше недели, и никаких известий о ней как не было, так и нет. Убита она или умерла своей смертью, но ее, несомненно, уже нет в живых». Мистер Шафта вернулся домой поздно вечером, едва волоча ноги от усталости. За этот день он столько всего навидался, что даже не мог бы сказать, что истомило его больше – физическая или душевная усталость. Он видел пьяных женщин, не сумевших даже добрести до дому и свалившихся в охмелю прямо на улице. Он видел детей, трясшихся от холода и истощенных до такой степени, что они больше походили на живые скелеты. Один раз он присел передохнуть на пороге дома, а из разбитого подвального окна его позвал какой-то несчастный заморыш и умолял подать ему хоть корочку хлеба. В этот день он побывал в чудовищных трущобах большого города и, возвращаясь, ужасался пороку и беспросветной нищете, царившим там. Теперь он молча сидел в кресле и смотрел, как жена готовит ему чай. И миссис Шафта и Джонни сразу сообразили, что отцу ничего не удалось узнать о Сэнди. Но пуститься в расспросы не отважились, боясь сердитого или раздраженного ответа. Но вот удивительно, отец против обыкновения не стал вытягивать усталые ноги поперек каменной плиты у камина. Он следил за хлопотами жены со слабой улыбкой. Точно у него не было сил даже улыбнуться по-настоящему. «Джонни», — сказал он, — «ты ничего не слышишь? Как будто какой-то шум во дворе». Джонни давно уже слышал за окном лавки какой-то шорох, словно там рыскала бродячая собака. Но до этой минуты он не двигался с места, чтобы не нарушить покой отца. Теперь же, когда мистер Шафта сам заговорил об этом, он торопливо подтянул к себе костыли и вышел посмотреть, кто это там возится в кустах. Он вернулся через несколько минут, и лицо его прямо сияло от удовольствия. Однако держался он как-то нерешительно. Мистер Шафта только что приступил к ужину, но при появлении сына немедленно отложил вилку и нож, давая понять, что готов его внимательно выслушать. Миссис Шафта смотрела на него во все глаза, недоумевая, что бы могла значить эта внезапная перемена. «Это Сэнди, отец», — сказал Джонни. «Только он заходить не хочет».
2: «Нет-нет, непременно пусть зайдет», — воскликнул мистер Шафта. «Мэри, голубушка моя, пригласи его войти, очень тебя прошу. Если я сам к нему выйду, он наверняка пустится на утек, а я уже не так проворен, чтобы его догнать. Нет, он обязательно должен зайти».
1: Миссис Шафта не заставила себя просить дважды. Ее муж и договорить еще не успел, а она уже стояла в дверях лавки и, держа Сэнди за руку, уговаривала его войти. Мальчик слабо сопротивлялся, но она не хотела слушать никаких возражений. Впрочем, сопротивление его длилось недолго, ведь он целый день мечтал увидеть Джонни и перемолвиться с ним словечком другим. Сэнди застенчиво встал на пороге кухоньки и, увидев мистера Шафта, опустил голову.
2: — Входи, мой мальчик, не стесняйся,
1: — сердечно сказал хозяин.
2: — Присаживайся поближе к огню. Не бойся, места хватит для всех. Мэри, налей-ка ему чашечку чаю. Смотри, он совсем замерз. А ты, Джонни, садись к столу. Вот как славно мы все разместились.
1: Сэнди поначалу совсем растерялся, но, повинуясь ободряющему знаку миссис Шафта, послушно уселся на табурет у камина и молча взял обеими руками большую чашку, доверху налитую горячим чаем. Все, что происходило теперь, было так не похоже на то, чего он ожидал, пробираясь украдкой через кладбище, скребясь в двери лавки и поскуливая, подражая собаке, в надежде, что Джонни Шафта услышит и выйдет к нему. Сэнди даже присмотрел отличное высокое надгробье, за которым можно спрятаться, если бы вместо Джонни вдруг вышел его отец. Еще 5 минут назад самое большее, на что он мог рассчитывать, это на краюшку залежалого хлеба, иногда перепадавшую ему от хозяина булочной неподалеку от вокзала, и на ночлег в бочонке из-под сахара. Не думал он, не гадал, что будет сидеть у огня в уютной кухоньке и пить сладкий горячий чай из толстобокой чашки. Это настоящее счастье, и единственное, чего он мог пожелать, чтобы оно длилось вечно.
2: — Сэнди, — сказал мистер Шафта, когда чаепитие подошло к концу. Я сегодня искал тебя весь день, чтобы сказать. Все, во что верит моя жена Мэри и мой сын Джонни, — святая правда. Правда в том, что Бог все видит и все слышит, и Он любит тебя точно так же, как любит Ее Величество Королеву Английскую. Правда и то, что Господь Иисус Христос хочет спасти и тебя, и твою мать, и малышку Джипси, точно так же, как многих богатых и ученых людей в Лондоне. Он искал меня долгие годы, но я сторонился его. Я не хотел, чтобы он нашел меня и увел от моего себялюбия и лени. Но сегодня он все-таки отыскал меня и показал, каков я есть. И я верю, что ты был нарочно послан им, чтобы помочь мне увидеть себя со стороны. Мы не слишком богаты и можем сделать для тебя не так уж много, по крайней мере сейчас, пока я не нашел работу. Но все, что в наших силах, мы для тебя сделаем. А главное, даст Бог, поможем тебе найти Господа Христа и твою сестренку.
1: Миссис Шафта украдкой утирала слезы. Джонни, прижавшись к отцу, сжимал худенькими пальцами его руку. Все вместе они еще долго строили планы и оживленно обсуждали, как им одеть и обуть Сэнди, помочь ему выучиться и найти верный способ зарабатывать на жизнь, ведь продажа спичек – дело ненадежное. Это был один из счастливейших вечеров в их жизни.
2: «Мэри, милая», – сказал мистер Шафта, когда пришло время ложиться спать. «А не перенести ли нам тюфяк, на котором спит Сэнди, в комнату Джонни? Мы ведь больше не пустим его жить на улицу, правда? Я сейчас поднимусь вместе с тобой и посмотрим, как удобнее устроить наших мальчиков».
1: В эту ночь Сэнди спал по-королевски. Его тюфяк разместили в уголке между кроватью Джонни и скосом крыши, так, чтобы Джонни, проснувшись среди ночи, не чувствовал себя одиноким. А Сэнди, пробудившись от крепкого сна, знал, что Джонни с ним рядом. Оба мальчика были неописуемо счастливы, И теперь в долгие бессонные часы Джонни, мучаясь болью, снова и снова благодарил Бога за то, что он послал ему доброго друга. Глава 12. Две матери. Однако очень скоро мистер Шафта убедился, что сбрасывать с себя путы лености и себялюбия, так долго сковывавшие его, задача не из легких. Единожды приложенное усилие и старание, длившееся всего день, конечно же, его не освободили. Слишком велика сила привычки, складывавшейся на протяжении целой жизни. К тому же у него не было серьезной работы, которой он мог бы себя посвятить. Ремеслом гробовщика он занялся от нечего делать, но с тех пор, как кладбище закрылось и на нем больше не разрешалось никого хоронить, и эта возможность отпала сама собой. Но мистер Шафта ничуть не огорчился, так как благодаря неустанным трудам его жены эта перемена никак не отразилась на его собственном благополучном и удобном существовании. Домик, где они жили, достался ему в наследство от деда, священника при местной церкви, в стену которой в память о нем была вмурована табличка. Нередко он говаривал себе, что его жене ничего не стоит заработать на кусок хлеба и простую одежду. И вот теперь обнаружилось, что от него нет решительно никакого проку. Некоторое время он искал джип, но тщетность этих поисков его обескураживала. После того, как они с Сэнди посетили несколько полицейских участков и работных домов, ходить по улицам и расспрашивать каждого встречного и поперечного о маленькой девочке, пропавшей давным-давно, казалось ему бесполезной тратой времени. Даже Сэнди постепенно стал ощущать это, хоть и не в силах был отказаться от надежды случайно встретить сестренку или что-то о ней разузнать. Завидев вдалеке маленькую оборванную девчушку или заслышав пронзительный детский голосок, он что есть духу бросался поглядеть, не джип ли это. Впрочем, теперь на поиски у него оставалось не так уж много времени, потому что мистеру Шафту, безрезультатно искавшему занятия для себя, удалось устроить на работу Сэнди. Это был дровяной склад, где такие же бедные, беспризорные мальчишки, как он, рубили дрова и складывали в пучки щепу для растопки. Он принадлежал мистеру Мейсону, тому самому молодому джентльмену, чью проповедь Сэнди услышал в памятное для него воскресенье, когда случай свел его с Джонни Шафта. К счастью, недавно там освободилось место, на которое хозяин смог сразу же принять Сэнди. Так в его жизни появились постоянная работа, приносившая не слишком высокий, но зато регулярный доход, вечерняя школа, где он собирался в скором времени начать заниматься, и перспектива зарабатывать в будущем достаточно для того, чтобы обеспечить себе достойное существование. «Если бы не моя бедная джип, — говорил Сэнди своему другу Джонни Шафта, — я был бы счастливее самого короля. Иногда гляжу на себя, и даже не верится, что я — это я. Но вот джип никак не идет у меня из головы. Я очень боюсь, что пройдет время, и она так изменится, что я не узнаю ее. Ну вот, предположим, через несколько лет она вырастет, станет большой, а я встречу ее на улице и даже не буду знать, что это моя сестренка. Это меня настолько пугает, что я готов сбежать со своего склада и ходить по улицам, пока ее не разыщу. А он всегда сможет ее узнать, как ты думаешь?» «Кто?» — переспросил Джонни. «Ну он, Господь Иисус. Он ведь тоже ее ищет так же, как и мы. Он ее обязательно узнает, правда? Вот бы мне встретиться с ним, чтобы поговорить насчет нее. Понимаешь, мне при этом нужно видеть его лицо. Так странно бывает, когда закрываешь глаза и начинаешь говорить про джип, а тебя вроде как никто и не слушает. Мне бы хоть разок его увидеть и услышать, как он скажет: «Не бойся, Сэнди, я ее найду и присмотрю за ней до твоего прихода». Один только раз, понимаешь?
2: тогда я был бы спокоен.
1: — Да ведь он так и делает, — сказал Джонни Шафта. — Где бы твоя сестричка сейчас ни была, он присматривает за ней до твоего прихода и в один прекрасный день обязательно приведет ее к тебе. А лица его здесь, на земле, никто не может увидеть. Но я скоро встречусь с ним, и тогда, может, сам расскажу ему про малышку Джип.
2: — Но для этого тебе придется умереть, — серьезно заметил Сэнди.
1: Мысль о том, что Джонни сам расскажет Господу Иисусу Христу о его сестренке, доставляла Сэнди великое утешение. Но ему нестерпимо было думать, что для этого он должен потерять своего друга.
2: — Да, правда, — отвечал Джонни, — но я, честно сказать, даже радуюсь этому. Вот только знаю, что матушка будет сильно горевать. Я давно привык об этом думать, потому что с самого детства мы с братьями играли среди могил, а нашей первой азбукой были надписи на могильных плитах. По ночам я иногда сажусь в постели и смотрю в окно на надгробие. И мне совсем не страшно, Сэнди. Послушай, что я тебе скажу. Ты теперь мне как брат и должен будешь занять мое место и стать хорошим сыном моей бедной матушки.
1: — А когда найдется моя Джип, она будет ей вместо дочки, — горячо подхватил Сэнди.
2: — Я не верю, что моя мать когда-нибудь вернется. А ты?
1: — Но может же так быть, чтобы у человека оказалось сразу две матери? Этот тайный страх терзал Сэнди изо дня в день. Он постоянно боялся, что мать неожиданно явится на дровяной склад, где он работает, схватит его за шиворот и начнет обшаривать его карманы. Или сорвет с него рабочую курточку, чтобы заложить ее в ближайшем ломбарде. Он был уверен, что она сумеет выследить его. Мать не постесняется прийти в домик на кладбищенском подворье и будет донимать его друзей до тех пор, пока не вынудит их отдать ей сына. Она заберет его назад и заставит жить старой гадкой жизнью. При этой мысли его охватывал самый настоящий ужас. Всякий раз, проходя мимо качающихся дверей пивнушки, находившейся неподалеку от дровяного склада, он старался поскорее проскочить это опасное место. Точно это было логово хищного зверя, который притаился внутри и только того и ждал, чтобы наброситься на него и растерзать. «Господи!» — часто молил он. «Сделай так, чтобы моя мать пропала и никогда-никогда больше не нашлась. И, пожалуйста, разыщи скорее мою Джип».
0: Глава 13. Воскресный костюм Сэнди. Малышка Джип странным образом заполнила все мысли Джонни Шафта. На дворе стояли пасмурные и холодные зимние дни, и он уже не мог, как прежде, ходить по улицам, пристально приглядываясь к маленьким оборванцам, которых вокруг было великое множество. Но даже если бы посреди зимы вдруг настало лето и принесло с собой блаженное тепло, он все равно уже не смог бы отправиться на поиски девочки. Те малые силы, еще оставшиеся у него, понемногу утекали, и каждый день неумолимо приближал его к могиле, темному коридору, через который ему придется пройти, чтобы достигнуть обители Небесного Отца. Но Джонни был настолько занят мыслью о потерявшейся девочке, что, казалось, болезненные шаги на этом мучительном пути давались ему легко и просто. Быть может, так происходило от того, что у них с Сэнди только и разговору было, что о Джип. А может, потому что он не уставал надеяться, что сегодня, наконец, случится долгожданное чудо, и Сэнди, вернувшись, радостно объявит, что Джип нашлась. Лелея в сердце эту надежду, он каждый вечер нетерпеливо ждал возвращения друга и в урочный час подкручивал газовый рожок в лавке поярче, чтобы Сэнди, свернув на дорожку, ведущую к дому, сразу заметил в окне его лицо. Как только снаружи раздавалось знакомое посвистывание, Джонни спешил к двери и открывал ее в ту же секунду, как Сэнди ступал на порог. И всякий раз при этом Джонни всматривался в темноту, не стоит ли рядом с ним детская фигурка.
1: Но время шло, а джип все не находилось. И надежда стала понемногу покидать обоих мальчиков, уступая место глухому унынию. Миссис Шафта думала не столько о Джипсе, сколько о своем сыне, с которым ей суждено было скоро расстаться. Ради Джонни она старательно поддерживала уют в своей нарядной кухоньке, надевала на чепчик голубые ленты, а на лицо — веселую улыбку. Но никто не знал, какая тяжкая скорбь лежит у нее на сердце. «Нужно держаться», — говорила она себе, — «чтобы из-за меня мой мальчик не чувствовал себя несчастным и подавленным». Но как же это было трудно! Мистер Шафта, которому очень недоставало ее стойкости и самоотречения, не мог совладать с собой и, часто без сил опустившись в кресло, закрывал лицо руками и громко стонал при мысли о том, что Джонни скоро не станет, и стук его костылей больше не будет разноситься по дому. Присутствие Сэнди было для всех огромным утешением. Он приходил с работы свежий, разрумянившийся от холода, и сразу начинал выкладывать разные забавные истории, случившиеся на складе, сообщал обрывки новостей, подхваченных на улице, или задавал какие-то неожиданные вопросы. Это помогало всем отвлечься и на время позабыть о своих горестях. Днем в доме царила печаль, а по вечерам вся семья оживала. И вот настал день, когда у Джонни Шафта не хватило сил подняться с постели, чтобы сойти в уютную веселую кухоньку, которую мать так усердно для него украшала. Он лежал у себя в комнатке под скошенной крышей и глядел в слуховое окошко на высокие надгробия. Эта перемена сильно напугала Сэнди. Ему не верилось, что Джонни может умереть. Ведь у него было такое приветливое, улыбчивое лицо, такой славный, веселый голос. «Ничего, вот потеплеет на улице», — говорил Сэнди, — «и он сразу почувствует себя лучше и встанет на ноги». Потерять друга так же, как он потерял сестренку? Нет, это было невозможно, немыслимо. «Матушка», — сказал Джонни однажды воскресным утром, после того, как, пролежав в постели несколько дней кряду, он понял, что уже не встанет на костыли и не сможет больше ходить. — Матушка, ведь вы примете Сэнди вместо меня, правда? Я всегда себе говорю, когда я умру, Сэнди будет моей матушке вместо сына. — Но ведь ты жив, милый! — отвечала она, нежно поглаживая его затылок и стараясь говорить как можно спокойнее. «Да, пока еще жив, но скоро умру», — сказал он. «И мне приятно думать, что Сэнди займет мое место». «Твоего места он никогда не займет, Джонни», — произнесла она срывающимся шепотом. «Не сразу, конечно, но постепенно он станет вам как родной», — продолжал Джонни. «Он хороший, я знаю». Он любит, когда я ему рассказываю об Иисусе Христе, и уже все понимает гораздо лучше. «Матушка», — сказал Джонни, нежно обнимая ее, — «я хочу, чтобы вы отдали Сэнди мой воскресный костюм. Пусть в это воскресенье он сходит в церковь с отцом, а я посмотрю в окно, как они вместе пойдут по дорожке, если ты меня приподнимешь немножко и минутку подержишь». «Ох, Джонни, Джонни, я не могу!» — заплакала мать, упав на колени и уткнувшись лицом в подушку сына. Худенькими полупрозрачными пальцами он ласково гладил ее волосы и шептал. «Бедная моя, бедная матушка!» Она долго плакала, обняв его, и в этих слезах изливалось материнское горе, которое она так мужественно сдерживала. Наконец, немного овладев собой, она сказала, «Ты вправду этого хочешь, родной? Мне тяжело будет видеть Сэнди в твоем воскресном костюме. Но если ты очень этого хочешь...» «Очень, матушка, очень хочу. Для меня Сэнди все равно, что брат, а малышка Джип как младшая сестренка. Я так много думаю о них, когда просыпаюсь по ночам, что мне даже кажется, будто я чувствую, как сильно Господь Иисус хочет разыскать всех, кто потерялся, и взять их к себе на небеса. Я нашел Сэнди, и теперь он словно бы стал моим братом, и поэтому я хочу поделиться с ним всем, что имею. Эх, только бы Джип нашлась, прежде чем я умру. Для миссис Шафта это стало тяжким испытанием. Но ради сына она мужественно перенесла и его. Сходив к себе в комнату, она вынула из ящика воскресный костюм сына, хранившийся тщательно вычищенным и аккуратно сложенным, и подобрала к нему чистый воротничок и шейный платок, который обычно повязывал Джонни. Бедная женщина чувствовала себя так, точно она готовила саван для своего ненаглядного мальчика. Эта скорбная обязанность еще ждала ее впереди. Она бережно разложила все это на постели, затем, спустившись вниз, позвала Сэнди и велела ему надеть лучший костюм Джонни. Для Сэнди это было непростое и весьма серьезное дело, и Джонни, лежа в постели, с невыразимым удовольствием следил, как его друг постепенно преображается. Грязные лохмотья давно уже исчезли из его гардероба. Он научился содержать себя в чистоте и опрятности, но никогда еще ему не доводилось облачаться в такую красоту. Пусть даже слегка побелевшую на швах и немножко потертую на локтях и коленях. Встав перед маленьким зеркалом, он долго приглаживал щеткой свои буйные кудри, стараясь, чтобы они легли так же ровно, как мягкие тонкие волосы Джонни. Медленно, от благоговения еле дыша, он надевал свежий белый воротничок и неловкими пальцами прилаживал под подбородком синий шейный платок, пытаясь вывязать узел так же аккуратно и красиво, как это сделал бы Джонни. Но после этих усердных трудов Сэнди решил, что все его усилия напрасны, потому что он совсем не похож на Джонни. От разочарования и огорчения он чуть не плакал. Смуглолицый и крепкий, с грубыми руками, он и вправду мало походил на своего хрупкого белокожего друга. — Иди сюда, Сэнди! — позвал его Джонни тихим слабым голосом. — Иди сюда! И поцелуй меня. Эта просьба показалась Сэнди такой неожиданной и странной, что поначалу он даже испугался. Все же, превозмогая страх, он склонился над бескровным и исхудалым лицом друга и коснулся губами его щеки. Легонько, почти невесомо, как целовал когда-то свою спящую сестренку. «Что ж, теперь тебя не узнать», произнес Джонни, глядя на него оценивающим и в то же время восхищенным взглядом. «Думаю, в этом костюме тебя даже родная мать не признает». «А как же моя Джип?» — удрученно воскликнул Сэнди. «Значит, она тоже не сможет меня узнать». Он, конечно, ужасно гордился своей обновкой, но если она осложнит ему поиски Джипси, уж лучше ему снова обрядиться в старые лохмотья. Он и так уже начинал подумывать, не кроется ли причина его неудач в том, что он распростился со своей прежней жизнью. Что толку жить в тепле и достатке, спать в удобной постели, носить красивую одежду, когда его сестренка, может быть, голодает и мерзнет? Он пожертвовал бы всем, что у него есть, даже дружбой с миссис Шафта и Джонни, и, не раздумывая, вернулся к былой нищете и мерзости, если бы знал, что этим спасет Джип. — Да, но ведь ты-то узнаешь свою сестру, — отвечал Джонни. — Ты-то не пройдешь мимо, если встретишь ее на улице. — Верно, — сказал Сэнди. «Я бы узнал ее из тысячи или даже из сотни тысяч маленьких девочек». «Так оно и есть», — проговорил Джонни. «Мы можем не знать в лицо Иисуса Христа, но Он-то нас знает. Теперь я это очень хорошо понимаю. Он ищет нас точно так же, как мы ищем Джип. Весь мир для него, как маленькая потерявшаяся девочка, голодная и несчастная. И он не может быть счастлив у себя на небесах, пока не найдет нас. Я думаю, он переживает за Джип так же, как ты. Но придет день, и он разыщет всех нас, хотим мы этого или нет.
2: «А разве он не может найти нас, когда ему захочется?» — спросил Сэнди, печально поднимая к нему лицо.
1: «Когда захочется?» «Нет», — покачал головой Джонни. «Будь так, все люди на земле были бы спасены и счастливы. Если бы твоя сестренка нарочно убегала от тебя и пряталась, где только могла, лишь бы не попасться тебе на глаза, разве тебе легко было бы найти ее?»
2: «Это верно», — подтвердил Сэнди, тяжело вздыхая. «Но только моя Джип никогда бы не поступила так со своим Сэнди».
1: «А вот с Господом Иисусом Христом мы именно так и поступаем», — серьезно продолжал Джонни. «Мы от Него все время убегаем и прячемся, где только можем, лишь бы Он не нашел нас. Эх, Сэнди, если бы Он мог найти и спасти целый мир!»
2: «Но я не стану от него прятаться!» — воскликнул Сэнди. «Господь Иисус, смотри, вот я! Видишь, я потерялся и не могу тебя найти, точно так же, как моя сестренка Джипси потерялась и не может найти меня. Прошу тебя, где бы ты ни был, разыщи меня и не дай мне опять потеряться. А когда ты меня найдешь, прошу тебя, помоги мне разыскать мою Джип».
1: «Аминь!» — прошептал Джонни Шафта, и лицо его засветилось от радости. «Не бойся, Сэнди, он обязательно тебя найдет и малышку Джип тоже. Ты теперь иди вниз, а я посмотрю в окошко, как вы с отцом пойдете через двор в церковь». Сэнди медленно спустился по лестнице, все еще немножко стесняясь своего нового костюма, и вошел на кухню. Увидев, что при его появлении миссис Шафта упала в кресло и закрыла лицо передником, он позабыл обо всем на свете и бросился к ней. «Что случилось?» — тревожно спросил он. «Вам нехорошо? Чем могу вам помочь? Я очень сильный, я для вас с Джонни готов свернуть горы. Вы только скажите, что нужно сделать».
3: «Нет, ничего», — ответила она, всхлипывая и прижимаясь щекой к его плечу, курточке Джонни, между тем, как Сэнди растерянно трогал кончиком пальца голубую ленточку на ее чепце.
1: «Ничего, мой мальчик, просто я увидела тебя в этом костюме, в нем ты так похож на Джонни, и все-таки совсем-совсем другой. Но я плачу вовсе не из-за этого, милый. Я знаю, куда уходит мой сын. И знаю, что ты будешь хорошим мальчиком, и все-таки не могу не плакать. Ну, пора вам выходить. Мистер Шафта уже готов, он ждет тебя у двери. А я побегу наверх, поддержу Джонни, он хочет на вас посмотреть». И Джонни Шафта, опираясь на руки матушки, смотрел, как Сэнди рядышком с его отцом пересекал кладбищенский дворик. Дойдя до стены, где была вмурована табличка с именем его деда, мистер Шафта остановился, а Сэнди, обернувшись, снял шапку и помахал ею Джонни, хотя никак не мог видеть его в темноте за маленьким слуховым оконцем.
3: «Он будет очень хорошим, я знаю», — пробормотал Джонни. «Вот только бы ему найти малышку Джип».
0: Глава 14. Последние дни Джонни. Между тем, как Джонни шаг за шагом приближался к могиле и к тому, что лежит за пределами земного существования, Сэнди не отдавал себе в этом отчета. За свою недолгую жизнь он навидался больных людей, лежавших на убогих постелях, в тесных каморках или в общих комнатах, где не смолкал шум и гам. В их изможденных лицах, как и в лице Джонни, не было ни кровинки. Но никогда эти лица не озаряла светлая улыбка, зажигавшаяся в глазах его друга всякий раз, когда он глядел на Сэнди.
3: Более того, упоминая о смерти, Джонни говорил о ней как о чем-то обыкновенном, и видно было, что он совсем ее не боится. Похоже, для него это была не та загадочная и жуткая сила, приходившая в соседские дома и забиравшая с собой детей и взрослых, чтобы унести их в нищенском гробу и навсегда опустить в черноту могилы. Наконец, правда обрушилась на Сэнди и потрясла до глубины души. В одно прекрасное утро он, как всегда, помахал Джонни на прощание рукой и, беспечно насвистывая, отправился на дровяной склад. Работа в этот день спорилась, как никогда, и дурные предчувствия не омрачали его душу. Но вечером, вернувшись домой, он увидел, что мистер Шафта сидит за маленьким круглым столом, вокруг которого они обычно собирались для чаепития, и горько рыдает, уронив голову на руки. Огонь в очаге почти погас, каменная плита перед ним была засыпана золой, и в кухоньке стоял полумрак. Вообще весь дом выглядел так, словно на него внезапно обрушилось ужасное бедствие. В глубине полутемной лавки смутно виднелись очертания детского гробика и старого погребального плюмажа, уныло свисавшего со стены. От мучительных стонов мистера Шафта мороз пробирал по коже. Сэнди стало страшно. — Что случилось? — робко спросил он, немного помолчав. — Это ты, Сэнди, — произнес мистер Шафта сдавленным голосом. — Да я. Может, нужно чем-то помочь? — Джонни хочет тебя видеть, — с трудом проговорил мистер Шафта. — Он весь вечер спрашивал, когда ты придешь. Сэнди вряд ли расслышал его последние слова. Он уже торопливо взбирался по винтовой лестнице, стараясь ступать как можно тише. А в низенькой спаленке под крышей было светлее, чем внизу, в кухне, хотя здесь горела только одна свеча. Первое, что он увидел, были глаза Джонни, огромные, лихорадочно блестящие на белом, как мело, лице. Они смотрели на него с таким странным выражением, что Сэнди обмер. «Джонни!» — закричал он. — Не уходи! Не оставляй меня одного! Я и так уже потерял джип, а теперь и ты умираешь! Он рухнул на колени у постели друга и зарылся лицом в смятые простыни. — Нет, это так ужасно, что просто не может быть правдой! Нежность, которую Сэнди питал к своей маленькой сестренке, он давно уже перенес на Джонни. Когда джип пропала, он ощутил в своем сердце томительную пустоту, похожую на голод. Ему просто необходимо было кого-то любить, и он привязался к Джонни всей душой. Постепенно боль от утраты Джипси немного сгладилась, хотя он никогда не переставал думать о своей милой цыганочке. И вот теперь Джонни тоже уходит от него. Как же ему дальше жить в этом мире, где больше не будет ни малышки Джип, ни Джонни Шафта? — Сэнди! — раздался слабый, еле слышный голос от Джонни. — Я тебя не отпущу! — заплакал Сэнди. — Не умирай, Джонни, прошу тебя! Не уходи, не оставляй меня одного! Что я стану без тебя делать? Ох, Джонни, только не умирай, ну, пожалуйста! «Сэнди», — снова проговорил Джонни, — «от смерти не уйдешь, но ты не останешься один. Матушка тебя не покинет. Она мне обещала, что будет тебе матерью, а ты мне обещай, что будешь ей сыном. Ты должен занять мое место. Ох, Сэнди, мне будет легче умирать, если ты пообещаешь, что будешь любить ее как свою родную мать и всегда о ней заботиться.
4: — Я не смогу быть таким же, как ты, — уныло отвечал Сэнди. — Я не гожусь тебе и в подметке. Я толком ничего не знаю ни про Бога, ни про Иисуса, ни про небеса. Если бы не ты, я обо всем этом даже бы не услыхал. И я боюсь, что если ты умрешь и уйдешь от меня, я просто все это забуду.
3: Забыть Бога? Раньше даже на мгновение невозможно было допустить, что с ним уже такое случится. Но в этот страшный час он и вправду боялся, что с уходом Джонни Шафта прошлое, темное, невежественное, злодейское, снова завладеет им. И в этом мире он будет знать только одно – нищету и грех. Кто еще будет учить его, когда Джонни не станет? Кто еще скажет так просто и уверенно, что Господь Иисус Христос ищет его и готов в любое мгновение ему помочь? Ведь он, Сэнди, не умел ни видеть, ни слышать Господа Христа. И кто, кроме Джонни, сумеет уверить его, что все это правда?
4: «Сэнди», — сказал Джонни Шафта, — «ты любишь меня?»
2: «Да»,
4: — всхлипнул мальчик. «Ты веришь тому, что я тебе говорю?»
2: «Да»,
4: — отвечал Сэнди. «Постепенно ты научишься также относиться и к Господу Иисусу», — продолжал он тихим, слабым голосом. «Вот увидишь, так оно и будет. Ты и после моей смерти будешь любить меня и верить в то, что я говорил, хотя не сможешь ни видеть меня, ни слышать. Точно так же ты должен любить его и верить ему, хотя не можешь видеть и слышать его. Он любит тебя гораздо больше, чем я, во 100 раз, в 1000 раз больше. И это не от того, что он любит тебя какой-то другой любовью, а просто его любовь в 1000 раз больше и лучше. Он уже сделал для тебя все, о чем я его просил, кроме одного».
2: «Чего?»
4: — спросил Сэнди, поднимая к нему затуманенные слезами глаза. «Я очень хотел, чтобы ты нашел свою сестренку до того, как я умру», — прошептал Джонни. «Бедная малышка Джип, я так мечтал ее увидеть. Найдись она, тебе сейчас было бы не так тяжело со мной расставаться. Знаешь, если она на небесах, я непременно с ней встречусь. Я даже думаю, что Господь Иисус сам мне покажет, какая из маленьких девочек твоя сестренка. Тогда я расскажу ей о тебе, Сэнди. Но если она жива, мне бы очень хотелось увидеть ее хоть разочек».
2: «Я уже почти забыл, какая она», — грустно сказал Сэнди. «Видно, плохо я старался. Надо было мне искать ее лучше, пока еще не было поздно».
4: «Наверное, она уже на небесах», — пробормотал Джонни и вдруг затих. Усталые глаза его закрылись. Сэнди задрожал от страха. Ему показалось, что его друг умер. Но Джонни, утомившись от разговора, только ненадолго задремал. Миссис Шафта, присутствие которого Сэнди вначале не заметил, сделала ему знак сидеть тихонько. Тогда он затаил дыхание и замер, по-прежнему стоя на коленях и не сводя жадных глаз с Джонни, словно хотел наглядеться на него вдоволь, пока он еще был здесь.
2: «Сэнди», — заговорила вдруг

0: Твой. Иоанна 19:26-27. И с того времени ученик взял ее к себе. Вот и я теперь говорю тоже. Сэнди будет вам хорошим сыном, матушка.
1: Я возьму его к себе вместо сына, сказала миссис Шафта. Ох, Джонни, Джонни, если бы только Господь смилостивился и оставил мне тебя.
0: Они немного помолчали, и Джонни, с трудом поднеся к губам материнскую руку, нежно ее поцеловал. «Я ведь пока не ухожу», — мягко сказал он. «Мы еще немного побудем вместе. Матушка, я бы хотел повидать мистера Мейсона, но только поскорее. Завтра может быть слишком поздно».
1: «Я сбегаю за ним», — воскликнул Сэнди. «Он непременно придет. Как раз сегодня утром он спрашивал о тебе. Только не уходи, дождись нас, пожалуйста!»
0: Он торопливо поцеловал Джонни, ощутив на мгновение приступ страха, что уже не застанет друга в живых. Скатившись по ступенькам, он выскочил на улицу и стремглав помчался к дому мистера Мейсона, твердя себе вполголоса: «Джонни, только не умирай, дождись нас!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 34. Псалом Давида.